0: Акан Река.
1: О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

0: тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может, синий туман,
1: может, синий туман,
0: может, яблони цвет,
1: может, яблони цвет.
0: Для меня ничего невозможного нет.

Тебе 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю.

0: голови.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец.

Светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если тебе

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
2: Станет облаком седым дым.
1: Станет домом твой родной дом.
2: Из руин воздвигнут вам храм.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая. Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она.

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего.

0: невозможного.
1: Хочется рухнуть в траву непомятую.

Хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пусто порой.

Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро.

нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск —

0: Deus, talvez. E do outro lado? Balses.
1: Música под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.

никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне,

позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

и сберечься цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты.

и делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит.

сомнений ребятки испытали в достатке веселящее действо вина. И их поведение назовем опьянением. Вот за столиком дама, на даме панама, под ней томный взгляд. Но панама упрямо клюет на панаму уже 28.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться.

изгнание. Шум дня, краски дня, другого дня, а здесь еще вчера. И снова ночь без сна под лампой.

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

он идет, а там, где день.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

стекло и стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала. Одинокий, прекрасный,

0: В Израиле 7 часов. Сегодня четверг, 8 октября 2026 года. 27-й день месяца Тишрей 5787 года. Кавзайн Бетишрей, Тавшин Пейзайн. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Спустя 3 года после провала 7 октября ЦАЛЬ проводит масштабные изменения в работе наблюдательных подразделений и войск пограничной охраны. В рамках работы над ошибками программу подготовки наблюдательниц существенно расширили. Помимо основных обязанностей, их теперь обучают самообороне, стрельбе и рукопашному бою. На случай прорыва границы разработаны новые инструкции. Параллельно армия модернизирует технологические системы, включая автоматическую снайперскую систему РОЭ-ЮРЭ, и развивает средства дистанционного поражения целей. Часть командных и оперативных пунктов приграничных с Газой районах уже перенесли вглубь территории. Впрочем, в ЦАЛе признают, что работы по укреплению и защите этих объектов пока не завершены. Как сообщает военный корреспондент новостной службы КАН Кармела Менаше, в структуре армии также создается единое подразделение сбора разведданных. Его цель – устранить сбои при передаче информации с мест в управлении военной разведки ОМАН, ставшей одной из главных причин катастрофы 7 октября. Накануне вечером в парке Ирком в Тель-Авиве прошла национальная церемония памяти, организованная семьями погибших 7 октября, в третью годовщину трагедии. Завершая мероприятие, ведущий церемонии Эли Шараби заявил, что общество обязано знать правду, добиться полного расследования произошедшего и не допустить переписывания истории. Житель кибуца Берри Омри Шифрони, потерявший 4 близких, призвал создать комиссию по расследованию, чтобы можно было исправить ошибки, которые привели к трагедии. Есть один вопрос, который не дает нам покоя. Как это могло с нами произойти, и мы не откажемся от права получить на него ответ. Чтобы восстановить доверие, нам нужна правда. Мы обязаны знать все факты. Без полноценного расследования невозможно исправить ошибки и гарантировать, что подобное никогда не повторится. Это не должно быть предметом политических споров. Это наш моральный, ценностный долг и прямой вопрос национальной безопасности. Сказал Омри Шифрони. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что побеседовал с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и передал ему и всему народу Израиля свои наилучшие пожелания. Говоря о годовщине 7 октября, Трамп назвал этот день ужасным, а произошедшее страшной трагедией. Bibi Netanyahu, and I wish him well, and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. Позже, отвечая на вопрос журналистов, Трамп заявил, другая сторона платит очень высокую цену за то, что сделала 7 октября, поверьте мне. Слова американского президента приводит корреспондент КАН Натан Гутман. Посол США в Израиле Майкл Хакоби подверг резкой критике мэра Нью-Йорка Зоарана Мамдани, назвав его заявление о геноциде в Газе абсурдными и лживыми, и подчеркнул, что в регионе нет ни геноцида, ни апартеида, ни оккупации. Мамдани прекрасно знает, что его слова – ложь. Это все равно, что утверждать, будто США несоразмерно отреагировали на теракты 11 сентября и заслуживают осуждения. Израиль ответил должным образом на резню и гибель огромного количества своих граждан, заявил Хакоби в интервью телеканалу Fox News, добавив, что ему стыдно за Нью-Йорк, избравший такого мэра. Минувшую ночью сам Мамдани принял участие в акции памяти событий 7 октября. Пропалестинские активисты устроили с ним словесную перепалку, обвинив его в геноциде и предательстве палестинского движения. Среди протестующих был замечен демонстрант с портретами Яхьи Синвара, а корреспонденты КАН Натан Гутман и Дов Гиляр также сообщили о плакатах с надписями «Мы поддерживаем Хамас». Менее чем за 3 недели до выборов Ликуд и партия «Религиозный сионизм» представят сегодня совместную программу по мобилизации избирателей без участия министра Итамара Бен-Гвира и его партии «Отцма и Иудит». На встрече в Иерусалиме с участием ведущих раввинов религиозного национального лагеря премьер-министр Бенямин Нетаньяху и министр Бецалель Смотрич объявят о создании совместного предвыборного штаба. Его возглавит глава регионального совета Бенямин Исраэль Ганц. Главная задача штаба – обеспечить явку около 200 тысяч избирателей. И в завершении выпуска прогноз погоды он прозвучит сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
2: До субботы ожидается постепенное потепление, в основном в горных и внутренних районах. В воскресенье температура снизится и станет обычной для этого времени года. Сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Цфате и Бершеве 29 и в Эйлате до 33 градусов. Высота волн в Средиземном море до 130 сантиметров, температура воды 28 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 7 огород, курс евро 3 шекеля и 43 огоры. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Мейрушалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Полиция подозревает сотрудников Министерства транспорта, ответственных за безопасность, в конфликте интересов. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о намерении Турции направить войска в Саудовскую Аравию. Расширяется ли конфликт в регионе? Личные данные граждан Израиля доступны в сети за небольшую плату. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час. Напомним, что после 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов в Кнессет 26-го созыва». А прежде чем перейти к нашим собеседникам и к газетам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 8 октября. Как мы уже сказали, программа «Тема дня» продолжится до 8 утра, 8.05 «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10.05 в гостях программы «Доброе утро, Израиль», профессор Семен Якерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед-гибраист, книговед, специалист по средневековым еврейским рукописям. Это повторная трансляция беседы. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. В 15.00 программа на языке фарси, в 16.05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17.05 программа «Особый случай», которую проведет Максим Гулер. В 18.05 программа «На пике событий». У микрофона будет Анна Раева. А с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 8 октября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается связи между мероприятиями, которые прошли накануне, и ходом предвыборной кампании. Накануне, напомним, состоялись по всей стране, разумеется, все вы помните, состоялись мероприятия, посвященные третьей годовщине вторжения Хамаса, начале войны. И мы спрашиваем вас, как, по вашему мнению, эти мероприятия повлияют на ход предвыборной кампании и могут ли сказаться на результатах выборов? Как мероприятия, которые прошли накануне, все, что связано с третьей годовщиной этой войны, повлияет на ход предвыборной кампании? Может ли это сказаться на итогах выборов? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Ее главная, ее первая страница, вернее говоря, посвящена главному материалу сегодняшнего дня. Бывший военный секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху Ави Гиль дал интервью газете «Исраэль Айом», дал интервью военному обозревателю газеты «Исраэль Айом» Йоаву Лимору. Полностью это интервью будет опубликовано завтра в приложении «Шиши Шаббат» и в электронной версии газеты «Гайом». «Общество не рассказывает правду», говорит Ави Гиль. Свидетельство из первоисточника, человека, который был рядом с премьер-министром Бениамином Нетаньяху и 7 октября, и в период предшествовавшей бойне и войне. Вот что сказал Ави Гиль, несколько цитат. «Тот, кто говорит, что информацию прятали, лжет. Я однозначно утверждаю, не было предательства». В канцелярии премьер-министра, говорит Ави Гиль, проводили сбор материалов абсолютно непропорционально. Речь идет о абсолютно криминальных моделях поведения людей, которые думают, что им все можно. Нетаньяху все знал, он читал все сведения, все разведданные и слышал все оценки. В феврале-марте 23-го года Нетаньяху начал верить,
что все персонально, что все против него, что все пытаются, все под него копают, и армия — это часть от этого процесса. Самолет разведки египетских, самолет египетской разведки приземлился в Израиле — это факт. И те, кто встречались или беседовали тогда, скрывают это и сегодня. Документ, который был сформирован для того, чтобы представить государственному контролеру, не отражает всей правды, только часть ее. Можно было вернуть больше заложников живыми раньше, и это однозначно так. Это слова Ави Гиля, бывшего военного секретаря Бениамина Нетаньяу. Ликуд в ответ речь идет о еще одной кампании, пропагандистской кампании, лживой и политизированной. Это ответ Ликуда на слова Ави Гиля. Разумеется, это интервью будет вызовет большой резонанс. И генерал-майор запаса Ави Гиль, есть слишком много лжи в воздухе, и мы заслуживаем того, чтобы знать правду. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом» именем убитых во имя следующих поколений. Во всех районах страны и мира отмечали накануне третью годовщину бойни 7 октября. Десятки тысяч граждан приняли участие в так называемой национальной церемонии памяти, организованной семьями 7 октября. Впервые эта церемония проходила без того, чтобы были похищены, чтобы в секторе Газа был хотя бы один похищенный. Об этом на четвертой странице издания. Что еще можно здесь прочитать без расследования правды? Не будет исправления. Об этом пишет Ор Низри в материале, посвященном церемонии в газете, церемонии в парке Яркон. Там, где проходила церемония. Еще несколько материалов. Альмо Коэн.

войны, которая изменила нашу жизнь. Вся страна остановилась и вернулась в тот страшный день. Церемонии прошли по всей стране. Здесь мы видим фотографию Раз Царфати, которая обнимает портрет ее сестры Рон, которая была убита на фестивале в Нова. Десятки тысяч людей приняли участие в церемонии, которая прошла в парке Яркон. Еще несколько материалов. Продолжается публикация статей о том, как партии относятся к тем или иным вопросам, к тем или иным предложениям, которые на повестке дня. Партии, которые планируют зафиксировать в законе ценности Декларации независимости, те, кто возражают, и как будет улажен или как будет упорядочен, как будет снято напряжение между еврейским и демократическим характером государства в Кнессете 26-го созыва. Об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахаронот» последний материал. Последний материал в серии. И немного гордости Израилю. Спортсменка, дзюдоистка Керем Примо стала вице-чемпионом мира. Высоко подняла израильский флаг на чемпионате мира в Баку именно 7 октября. Я обнимаю всю страну, весь народ в этот самый тяжелый в нашей истории день, сказала она. Об этом пишет Надав Цанципар в спортивном приложении газеты «Идиот Ахаронот». И возвращаемся к реальности, возвращаемся к нашим обычным реалиям. Готовьтесь к пробкам, уважаемые радиослушатели. Ультраортодоксы и экстремистские ультраортодоксы объявили о намерении провести гигантские демонстрации по всей стране. Об этом Шило Фрид на 4-й странице издания. И еще один материал на 7-й странице. Глава Шабака Давид Зини предупредил о батальонах террора в Негеве. Бедуины в ответ резко критикуют это высказывание главы Шабака. Речь идет о манипуляциях, говорят они. В ответ на предупреждение об организации террористических ячеек в бедуинской среде призвали главы местных и региональных советов, призвали не ждать до того момента, когда угроза реализуется. С другой стороны, высокопоставленный источник в полиции утверждает, даже координаторы, которые работают в Шабаке, не имеют этой информации. Ирана Кориэль и Лиран Тамари об этом на 7-й странице издания. И, как обычно, на 2-й и 3-й страницах несколько авторских материалов. Ариэла Рингель Гофман публикует статью о опасности, которая нам грозит в том, что касается авиационных перевозок. Обеспечение безопасности авиационных перевозок должна свести к нулю угрозы, которые нам царят, однако есть болевые точки, есть слабые места. Не нужно быть большим специалистом для того, чтобы найти эти точки и знать, о чем идет речь, пишет Ариэла Рингель Гофман. Мирав Батито публикует статью под названием «Еврейское мессианство в полном на большой скорости». Когда читаешь обвинительное заключение против профессора Шахара Нево, того самого профессора, которого обвиняют в том, что он готовил теракты против арабов, есть ощущение, как будто кто-то связал Баруха Гольдштейна с Игалем Амиром и познакомил их с Йоной Аврушми. Напомним, что Йона Аврушми – это человек, который бросил гранату на демонстрации «Шалом Ахшав»
против войны, против Первой Ливанской.

0: Корейской войны в 80-х годах, и в результате этого, действия погиб, этого акта погиб Эмиль Гринсвайг, активист Шалом Ахшав. Кстати говоря, был ранен тогдашний активист Шалом Ахшав Юваль Штайнец. Это Йона Аврушми. Так вот, Мирав Батито пишет о том, что такое ощущение, что кто-то связал и Галя Амира, Баруха Гольдштейна, и познакомил с Йоной Аврушми. Сам иудаизм, запрещающий мессианство и убийство людей, вообще не релевантен для людей подобного рода. И об этом Мирав Батито на второй странице издания. Как я уже сказал, на четвертой странице подробный материал о том, как каждая партия относится к идее зафиксировать ценности Декларации независимости в тексте основного закона. Об этом пишет сегодня газета «Йедиот Ахронот», а мы посмотрим несколько заголовков газеты «Маариф». Главный заголовок: «Следственная комиссия должна быть создана, это моральный долг, ценностный и необходимость безопасности», пишет об этом. Вернее говоря, это было заявлено накануне на церемонии, а сегодня об этом пишет Маариф на второй и третьей страницах своего издания. Омри Шифрони, переживший бойню в Беэри, потерявший 4 членов своей семьи, призвал на церемонии, национальной церемонии памяти событий 7 октября к созданию государственной следственной комиссии. «Без подлинного расследования мы не сможем быть уверены в том, что это не произойдет вновь», — сказал он. Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман сделал заявление, согласно которому нехватка сил в ЦАЛе – это результат неправильного управления. Дал он интервью газете «Маариф» Нахуму Перри и сказал, что тот, кто наносит удар по статусу Кнессета – это суд. «Юридическая реформа, мы только в середине пути, в следующей каденции завершим эту игру победой», — заявил он. Об этом Симха Ротман, об этом он в интервью на Хуму Перри на 10-й странице издания. Состоялось обсуждение вопроса о следствии и суде над террористами Нухбы. Сотни террористов, принимавших участие в бойне 7 октября, до сих пор не дали ответов, до сих пор не расследованы. Об этом на 6 и 7 страницах газеты. Национальная гордость, серебряная медаль Керем Примо на чемпионате мира по дзюдо. Об этом в спортивном приложении, об этом мы уже говорили. И на второй странице, на третьей странице издания, простите, слова Гади Айзенкота, главы партии Яшар и кандидата на пост премьер-министра: «Можно было вернуть заложников раньше», — заявил он. Да, безусловно, возможно, можно было вернуть заложников раньше. Весь вопрос в том, можно ли было их вернуть на тех условиях, на которых их удалось вернуть в октябре 2025 года, и что правильнее было, вернуть их на других условиях или пытаться улучшить те условия сделки. Это открытые вопросы, на которые нам с вами, уважаемые радиослушатели, предстоит дать ответ. Еще несколько материалов. Есть очень много солдат, которым нужна помощь, и об этом никто не знает. Сестра, потерявшая брата, говорит о солдатах-инвалидах, о тех, кому нужна помощь. Еще несколько материалов. У религиозного аспекта был решающий фактор по поводу начала войны. Согласно исследованиям, ужасы, творимые террористами Хамаса, были реализацией подхода, согласно которому нет разницы между гражданами и солдатами. Институт АМИТ провел исследование, с моей точки зрения, важное, которое открывает или проливает свет на связь между религиозным аспектом и решением начать войну, решением Хамаса начать войну. Это газета «Маариф» и несколько заголовков газеты «Гаарец». На фоне усилий правительства по забвению, израильтяне по-своему помнят 7 октября. «Барпелег» – таков заголовок газеты «Арец». Десятки тысяч человек приняли участие в церемонии, национальной церемонии памяти в Тель-Авиве. Переживший бойню в Беэри Омри Шифрони заявил, что необходимо знать, что произошло. На том месте, где проходил фестиваль Нова, семьи погибших продолжают бороться за правду. Эден Соломон об этом на третьей странице издания. На четвертой странице статья Джеки Хури. Прошел год с момента вступления в силу прекращения огня. В палатках, которые находятся под палящим солнцем, жители Газы по-прежнему не видят никакого будущего и никакой перспективы, никакого горизонта. Об этом Джеки Хури. Нетаньяху и Смотрич организуют мероприятие по спасению правых, в кавычках. Бен-Гвир на это мероприятие не приглашен, но Шпигель об этом на 6-й странице издания. И еще несколько материалов. Школьники во Франции митингуют, так как чувствуют, что ими никто не интересуется, а также, однако не только из-за этого, но и в знак протеста против действий полиции. Об этом пишет газета «Гаарец». 7:27 в Израиле. Возможно, позднее мы познакомимся с заголовками новостных сайтов, если нам позволит время. А пока переходим к первой теме. Иран передал Хизбалле 200 миллионов на так называемые нужды населения. Доктор Моран Леванони, исследователь Ливана и Сирии, в прошлом сотрудник Института исследований национальной безопасности АНСС. Доктор Моран Леванони, шалом.
1: Бокер тов.
0: Матай миллион ми маверим ираним ла Хизбалла. Кодем кол, мазе омер лигаба ихолот шел Иран литакшер им наим касем, им Хизбалла.
1: אז דבר ראשון זה עדיין סכומים יחסית נמוכים לעומת מה שהכרנו בעבר ועדיין זה סכום מאוד משמעותי שלפי הפרסומים לפחות מיועד לאזרחים, לטיפול של חיזבאללה באזרחים שלו, שהשיעים שעקרו מבתיהם. כן, זה אומר שהכסף ממשיך לזלוג, אנחנו ראינו את זה, הערכנו שזה מה שהולך לקרות. חיזבאללה זה, איראניה מממנת העיקרית וכמעט היחידה של חיזבאללה, וחיזבאללה זקוקים באופן דחוף להרבה הרבה משאבים כדי להתאושש ממה שקרה להם בשלוש שנים האחרונות.
0: קודם כל, האם יש איזשהו בסיס לטענה שכסף מיועד לצרכים הומניטריים, לצרכי אוכלוסייה וכו', כי זה מאוד מזכיר לי את הדיבורים על זה שכסף לעזה משמש את הצרכים האזרחיים.
1: נכון, אז לפני מספר ימים חיזבאללה פרסם, הודיע שהוא מתכוון להציג תוכנית מלאה לסיוע לאזרחים שלו. כמובן לאנשיו. אין לנו שום אפשרות לדעת האם מדובר במיזמים אזרחיים לחלוטין. זה אף פעם לא אזרחים, מיזמים אזרחיים לחלוטין. תמיד יש שם איזשהו בסיס צבאי להשקעות האלה. אבל אנחנו יודעים שאחת הבעיות האקוטיות שיש לחיזבאללה כרגע זה התמיכה באזרחים. יש יכול להיות כבר מעל מיליון אזרחים עקורים שאינם בבתיהם וצריכים, החיזבאללה מרגיש צורך לטפל בהם. אין לנו שום אפשרות לדעת באמת, למה באמת ישמש הכסף, כמעט בוודאות יהיו שם גם מיזמים שהם יהיו צבאיים, אבל זה המהות של חיזבאללה, זה לא ארגון, זה לא ארגון הומניטרי בלבד, זה ארגון שיש לו מטרות.
0: ואין לאף אחד, כולל לממשלת לבנון, מן הסתם דרך לפקח על פיזור של הכסף, לאן מה הולך וכו'.
1: בוודאי שלא. בוודאי שלא, הצרכים של חיזבאללה נקבעים ומתבצעים על ידי ההנהגה, שחלקה הגדול היא הנהגה צבאית, ויש לה אפשרות, כל, אנחנו מכירים, כל בנייה של מבנה בתחום של האזור הצהוב, של הקו הצהוב, יש לו פוטנציאל ואפילו כמעט ודאי שהוא ישמש להחסמה של נשק או לבסיס יציאה, אין סיבה שזה לא יקרה כך.
0: דוקטור לבנוני, אתה יכול לציין לנו את הדרך שהכסף הזה עובר? זאת אומרת, איך זה מתבצע בפועל? אם הם רוצים להעביר 200 מיליון דולר לחיזבאללה, איך עושים את זה? הרי לא יכולים לעשות סתם העברה בנקאית וזהו.
1: אז כיום יש הרבה פעילות בתחום הקריפטו, שהעברות שקשה מאוד לעקוב אחריהם, והם מספיק קו מחשב בשביל להעביר כספים. אבל בלבנון זה לא לגמרי, לא תמיד מספיק, צריכים גם כסף מזומן. אנחנו מעריכים שאין כרגע, אין עכשיו טיסות ישירות מאיראן ללבנון, ואנחנו מעריכים ש חלק מהכסף אכן מצליח לעבור במזוודות, גם דרך האמירויות, גם דרך טורקיה. חלק גם כנראה עובר בדרך הים, בסירות. גם מהכיוון של הים האדום, דרך סודן, וגם מכיוון של סוריה. וחלק עדיין עובר גם בגבול בין סוריה ללבנון, שעדיין איננו אטום באופן חד משמעי.
0: ומן הסתם אנחנו לומדים מזה שיכולות של איראן עדיין קיימות. זאת אומרת, אני כרגע שם בצד את הצרכים של אוכלוסייה איראנית, אבל יכולת שלהם לעזור לפרוקסי זה עדיין קיימת.
1: כן, תראה, הכלכלה האיראנית היא כלכלה גדולה מאוד, ומדינה עצומה, וארגון כמו חיזבאללה זה לא בדיוק, זה ארגון יחסית קטן. לבנון כולה היא 6 מיליון תושבים, 7, תלוי איך סופרים. זה לא פקטור גדול בכלכלה האיראנית, ועדיין לאיראן יש מספיק אינטרס להשפיע ולהשתמש בכספים המועטים, הרזרבות המועטות שיש ברשותה, כדי לעודד ולהקים מחדש את חיזבאללה, שזה אמור להדאיג אותנו, זה באמת צריך להדאיג אותנו, ואני הייתי ממליץ למדינת ישראל לעסוק מאוד מאוד במקורות הכלכליים של חיזבאללה ובניסיונות להפסיק, לחסום אותם.
0: זהו, ומה במעשה אנחנו יכולים לעשות? זאת אומרת, מה מדינת ישראל יכולה לעשות בעניין הזה?
1: אז נושא הקריפטו זה נושא שצריכים לטפל בו באופן מאוד משמעותי. יש כלים, יש אפשרויות, צריכים להכיר, לחקור את זה ולעסוק בזה על בסיס יומי. נושא של הברחות, יש לנו בעלי ברית שיכולים לסייע בהברחות, ויש לישראל גם יכולות לחסום הברחות במידה לא רבה, אבל זה אפשרי. אבל בעיקר להגביר את המודעות, לחקור ולהבין מאיפה זולגים הכספים, ולקחת את זה בתור חלק מהמלחמה הכללית בחיזבאללה. זה אחד הדברים היותר משמעותיים.
0: דוקטור מורן לבנוני, חוקר לבנון וסוריה, המון תודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, можно ли, собственно говоря, из этого материала, из этого сообщения о переводе 200 миллионов долларов Хизбалле, можно сделать вывод, что несмотря на все усилия Израиля, даже и Соединенных Штатов Америки, контакты между Ливаном и Ираном продолжаются. Безусловно, говорит наш собеседник, Иран рассматривает Хизбаллу в качестве своего главного союзника. Надо сказать, что эти переводы этих средств нужно, так сказать, оценивать в должной пропорции. 200 миллионов – это заметно меньше, чем было раньше, чем Иран поставлял раньше. Однако это по-прежнему очень серьезная сумма, которая необходима Ирану для того, чтобы существовать. Необходимо Хизбалле, простите, для того, чтобы существовать. Мы не знаем, какова доля той суммы, которая пойдет на военные нужды. Однако, говорит наш собеседник, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что не все деньги будут направлены на гражданские нужды. Это в большой степени напоминает то, что происходило в секторе Газа, куда поступали деньги якобы на нужды граждан, а на самом деле они шли на военные нужды. Хизбалла не благотворительная организация. Ее действия, ее цели имеют абсолютно однозначно и военный характер тоже. Именно поэтому, говорит наш собеседник, речь идет о в большой степени военной операции, которая направлена на усиление позиций Хизбаллы. Есть очень много средств, которые можно использовать для того, чтобы перевести эти деньги. Это и криптовалюта, это и переводы через банковские системы, которые по-прежнему функционируют, это и поставки через Сирию наличными, да, крупные суммы наличными через Сирию, где граница не полностью заблокирована, это и другие пути. Ливанское правительство, разумеется, не имеет никакой возможности контролировать этот процесс, и главная ответственность за борьбу с этим явлением лежит на Израиле сейчас. Израиль должен прикладывать гораздо больше усилий, чем до сих пор в борьбе с операциями в криптовалюте, поскольку это позволяет Хизбалле получать деньги и восстанавливаться. Иранская экономика, и это мы видим по результатам этого процесса, вернее говоря, это мы видим как часть этого процесса, иранская экономика хоть и пострадала, но продолжает функционировать. Иран большая страна, и с этой точки зрения гораздо больше возможностей, чем раньше, есть у Хизбаллы получать средства, несмотря, опять же, на все попытки этот процесс предотвратить. С нами в эфире был доктор Муран Леванони, исследователь Ливана и Сирии, в прошлом сотрудник Института вопросов национальной безопасности INSS. Продолжаем программу. Мы еще поговорим о ситуации в регионе, а пока поговорим о ситуации в наших с вами социальных сетях и аккаунтах. Личные данные граждан Израиля доступны в сети, причем за не очень большую плату. Доктор Леор Табанский с нами в эфире, сотрудник Центра исследований кибертехнологий Тель-Авивского университета. Доктор Леор Табанский, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Итак, я публикую в сети, я осуществляю ту или иную покупку, да, в социальной сети, в интернете. Мои данные, мои кредитные карточки появляются там. Вы хотите сказать, что они доступны за не очень большую плату кому угодно?
2: Кредитные карточки нас не сильно должны волновать, поскольку в Израиле любая сделка, которую вы отрицаете, должна доказать кредитная компания, что это действительно правильная сделка или нет. В данном случае разговор идет о более серьезных базах данных.
0: Например?
2: С личными данными. Видимо, в данном случае взяли базу данных, которая в 2006 году украли работники, которые занимались компьютерами в Министерстве внутренних дел. И потом она вышла, естественно, в общее использование, которое просто переписи населения 20-летней давности и связи между разными людьми. Это, можно сказать, самая серьезная утечка, что была в Израиле. И до сих пор эта база данных очень-очень серьезные вещи, которые в других трудно найти. И в плюс к этому может быть, что там еще используются базы данных, которые использовали партии для выборов. Менее чувствительные данные, но тоже. И самое новое — это то, что с помощью искусственного интеллекта можно намного легче производить разные, как это называется, сравнивать одно с другим, искать связи и так далее.
0: Что конкретно грозит гражданам Израиля на данный момент? То есть о чем, какая угроза нам перед нами стоит?
2: Угроза не сильно увеличилась. Эти все данные были доступны тем, кто хотел нарушать закон и рисковать раньше. В основном, можно сказать, самая такая серьезная, это если действительно вражественные какие-то организации захотят конкретно найти, кто есть кто, и кто его родственники, и где они находятся, и какие у них связи с другими людьми, для того, чтобы построить какую-то более точную угрозу для конкретных людей. Да. Это одно использование. Второе, это, опять же, кто-то, ты хочешь кому-то сделать что-то неприятное и готов, опять же, нарушать закон. И можно зайти, начать проверять, кто с кем связан, через кого, на кого можно надавить. И всякие, например, финансовые вещи, и шантаж и так далее. Опять же, эти данные, в данных тут, видимо, новых нет. То, что новое, это какой-то более доступный, скажем так, метод, который кто-то организовал и хочет заработать немножко денег на этом. И с помощью искусственного интеллекта, видимо, сделали такой легкий интерфейс, чтобы легче было пользоваться.
0: Как мы можем защититься от этого, доктор Табанский?
2: Ну, в первую очередь, то, что мы сегодня делаем в дигитальном пространстве, использовать все то, что нам предлагают, как, например, защита своих счетов со вторым фактором аутентификации, принять все новые системы, которые заменяют пароль, паскиз, создавать несколько разных, как это называется, ZUIOT, identities.
0: Несколько аккаунтов каждый.
2: Да, то есть не использовать тот же самый адрес почты, желательно не тот же самый номер телефона для того, чтобы и для более важных мест, и для менее важных мест, для того, чтобы каждая утечка, которых много, была менее опасна и так далее. Против того, что уже утекло, это больше вопрос к государству. Да? Тут законы существуют, ХОК Аганат Протиут в Израиле позволяет довольно-таки серьезные методы, включая уголовную ответственность и серьезные штрафы людям и организациям, которые нарушают, а использовать базы данных, особенно такие, которые явно нелегальны, это несет с собой уголовную ответственность. Кроме этого, трудно сказать, что можно еще ожидать.
0: Последний вопрос. На уровне действий государства оно может как-то справиться с этой угрозой, вернее, защитить нас с вами от того, чтобы вот эта база данных, которая попала в руки, возможно, криминальных сил, не была использована?
2: Это то же самое, как борьба с любой преступностью. Да? С одной стороны, мы знаем, что преступности и серьезные преступления продолжаются. С другой стороны, это не значит, что государство и органы должны поднять руки и сказать, окей, что делать. Это всегда будет. Должна идти и продолжаться серьезная борьба, находить тех, кто за этим и применять различные меры, включая международные договоры по аресту и замораживанию счетов и так далее. Как всегда, мы, как граждане, как всегда, недовольны результатами.
0: Ну, у нас есть основания быть недовольными в данном случае.
2: Да, конечно. Как любая преступность, окей. Нам могут сказать, окей, мы снизили преступность на 20%, но она все равно продолжается. Или ну, да. Да, то есть это постоянная работа, которая будет продолжать. И насчет того, что искусственный интеллект — это опасность, это искусственный интеллект, это в первую очередь тоже инструмент работы и для тех, кто должен нас защищать.
0: Причем этот инструмент, который по некоторым сообщениям уже выходит из-под контроля человека, но об этом поговорим в другой раз. Доктор Лиор Табанский, да. Сотрудник Центра исследований кибертехнологии Тель-Авивского университета. Огромное вам спасибо за участие в программе.
2: Спасибо вам. Доброго.
0: Всего доброго.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Семь часов 45 минут. Мы продолжаем программу. Сейчас поговорим о расследовании, которое ведется. Расследовании истории с самолетом «Fly Dubai». Судя по материалам следствия, полиция подозревает в том, что те, кто несут ответственность в Министерстве транспорта за безопасность авиаперевозок, действовали в рамках конфликта интересов. О чем идет речь? Аркадий Легулашвили с нами в эфире, председатель уголовного форума коллегии адвокатов в Иерусалимском округе, член президиума коллегии адвокатов. Адвокат Легулашвили, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: О чем идет речь? В чем конфликт интересов тех, кто отвечал за безопасность авиаперевозок?
5: Да, очень интересно получилось, что люди, которые ответственны за вот эти разрешения, которые поступают за границы с иностранных компаний, которые должны лететь в сторону Израиля, и тех экипажей, которые должны лететь, у них, в принципе, якобы по подозрениям, был конфликт интересов, потому что, несмотря на то, что они должны давать разрешение на такие полеты и на экипаж, который заходит в Израиль, они давали дополнительные услуги, они работали дополнительно с компанией Fly Dubai и с другими компаниями, в том числе обучая их и объясняя им разные навыки, касающиеся авиационных вопросов. И получается, что задается вопрос, может ли человек, который получает какой-то доход от компании, как Fly Dubai, например, проверять на самом деле тщательно и досконально, параллельно те экипажи и те самолеты, которые эта компания посылает в сторону Израиля. И на самом деле этот вопрос, он очень уместно, потому что если, допустим, человек, зная, что его доход зависит тоже от такой компании, как Fly Dubai, будет ли он досконально проверять экипажи и те данные, которые компания передает, или нет?
0: Сотрудник, который обеспечивает, работает в сфере обеспечения авиационной безопасности, работает в Министерстве транспорта, он, в принципе, не имеет права работать ни на какую авиационную компанию?
5: Смотрите, то, что мы знаем из той информации, которая была опубликована в СМИ, этот человек якобы не был сотрудником, госрабочим и сотрудником Министерства транспорта, это был человек, который давал...
0: Через подрядчика, да?
5: Через подрядчика,
0: как это часто
5: давал
0: бывает.
5: Услуги Министерству транспорта. И в том числе, по его объяснениям, он получил разрешение от бывшего гендиректора Министерства транспорта на то, чтобы давать эти услуги компании Fly Dubai. Так что тут на самом деле, если вот его аргументы они будут правдивы, он не делал ничего без разрешения. Но задается вопрос, даже если он получил разрешение на такую дополнительную подработку, было ли это уместно или было это ошибочно? По факту можно сказать, что нетрудно будет оказать тот конфликт интересов, даже если он на это получает разрешение. Может быть, для уголовного дела тут будет достаточно для него, чтобы выйти из этого дела чистым, но задается тогда очень серьезный вопрос, насколько Министерство транспорта на самом деле думает о безопасности пассажиров, которые летают иностранными компаниями.
0: Иными словами, вопрос не столько к тому, кто не столько к сотруднику, сколько к руководству Министерства транспорта.
5: Ну, если сотрудник обратился с просьбой получить разрешение работать дополнительно с такой или иной компанией иностранной, и ему это разрешение дали, то на самом деле трудно сказать, что он нарушил закон. А Министерство транспорта или тот, кто ему дал Министерство транспорта разрешение на такую дополнительную подработку, в которой понятно, что существует конфликт интересов, хотя бы возможность конфликта интересов, который может как-то повлиять на безопасность пассажиров, которые летают с этими компаниями, израильских пассажиров, которые летают с такими компаниями, то, конечно, тут уже огромный вопрос задается. И я думаю, что нужно будет на него давать ответы, и будет не очень легко.
0: Может ли быть, адвокат Елегулашвили, возможно ли ситуация, при которой начнется уголовное расследование в отношении кого-то в Министерстве транспорта, кто дал это разрешение?
5: Ну, опять-таки...
0: Это не вопрос уголовный, вопрос более этический, я не знаю.
5: На этом этапе, конечно, трудно сказать, что есть какой-то материал, достаточно для уголовного дела. Тут могла бы быть просто халатность, ошибка, но не в рамках уголовного дела. Тут трудно сказать, что кто-то получил какую-то взятку или какой-нибудь другой интерес имел, кроме тех интересов профессиональных.
0: Мы на данный момент этого не знаем, то есть у нас нет информации об этом, да?
5: Абсолютно верно. Мы на данном этапе не знаем. Если, конечно, будет доказано, что что-то было не в порядке с точки зрения каких-то взяток, каких-то обещаний, что человек получит благодаря тому, что такое разрешение будет дано, то тогда это уже переходит, конечно, в уголовные...
0: И человек, о котором идет речь, работал в Министерстве транспорта с 2007 года, да, то есть это сколько? Это почти 20 лет человек работал, возможно, сотрудничая одновременно с разными авиакомпаниями. Никто не проверяет, никто нету какого-то протокола, каких-то норм, каких-то правил, которые это ограничивают?
5: Обязательно это должно быть, обязательно проверяют. Но когда говорят о фрилансе, который работает с Министерством транспорта, не являясь госработником, то в таком случае, может быть, контроль, он не такой тщательный, как, может, должен был быть, если это был государственный работник. Но в любом случае, Министерство транспорта в этом случае, по той информации, которая была опубликована, она якобы знала о том, что этот человек хочет работать параллельно на этих двух местах, потому что он просил, по той информации, о которой мы говорим, он просил разрешения. Так что сказать, что мы не знали, что он еще где-то подрабатывает, или есть у него еще дополнительная работа, не получится у Министерства транспорта. А в таких случаях, когда есть подозрение о конфликте интересов, и вместе с этим замешана и связана безопасность пассажиров, безопасность, в принципе, не только пассажиров, а всего аэропорта Израиля и государства Израиля, потому что мы знаем, что в случае FlyDubai, может быть, намерение того летчика, который хотел крушить самолет, это было попасть в здание Азриэли, в высотки Азриэли, и в таком случае, конечно, нужно проверять совсем иначе. Если, конечно, мы будем считать, что...
0: Да,
5: если, конечно, мы будем считать, что мы хотим защищать герметично, насколько это возможно, нашу границу, наше воздушное пространство, то Министерство транспорта должно взять полную ответственность на это. Конечно, на будущее взять все, чтобы это не повторилось. А вот в этом случае, если есть кто-то виновный, я бы хотел, чтобы ответственность все-таки была найдена, и те, кто ответственны, чтобы понесли ответственность.
0: Аркадий Елегулашвили, адвокат Аркадий Елегулашвили, я благодарю вас за участие в нашей программе. Всего доброго.
5: Спасибо вам.
0: Продолжаем программу. Последняя тема этого часа. Турция намерена направить силы в Саудовскую Аравию. С нами в эфире доктор Галия Линденштраус, старший исследователь Института вопросов национальной безопасности АНСС. Доктор Галия Линденштраус, хокерет пхира бемерказа АНСС. Шалом. Бокер тов.
6: Бокер тов.
0: Ма нахну лумдим мякава нашин Туркия лишлох кохот ля Арава Саудит?
6: יש פה באמת הפעלה כנראה של ברית מקה, אותו הסכם שנחתם באוגוסט האחרון.
0: הפעלה ראשונה, נכון ברמה כזאת?
6: אז הפעלה ראשונה, יש פה סעיף, ובהסכם עצמו יש סעיף של הגנה הדדית, זאת אומרת, התקפה על אחת שווה התקפה על כולם. היה הרגשה שייקח זמן שהם רוצות לבסס, וגם הטורקים אמרו, רצינו שנתיים עד שהיינו מבססים את הברית לפני ההפעלה, אבל כנראה באמת המצוקה בריאד היא גדולה, ולכן הלחצים להפעיל את הבריטים הם גדולים. אין מדובר כנראה בשליחת חיילים להגן על, להיכנס ללחימה מול אויב בצורה שתסכן אותם, מדובר יותר על שליחת אנשים במערכות הגנה אוויריות, ייעוץ טכני, גם יש אישור, נושא של העובדה שההסכם מקה עוד לא עבר אישור של הפרלמנט הטורקי, אמנם ארדואן יש שם את היכולות להעביר את זה, אבל בכל זאת יש את הפסאדה שצריך להעביר את זה, אז עוד לא נסע, אז אמור שיעשו את זה בימים הקרובים, כלומר, יש פה מצד אחד הפעלה שזה כן מרשים, מצד שני צריך לקחת בערבון מוגבל, אני לא רואה עדיין חיילים טורקים מתים עבור סעודיה.
0: מה זה אומר על ברית מקה, על נכונות שלהם באמת להתערב ב, לא רק דיפלומטית, אלא גם צבאית בסכסוכים למיניהם?
6: אז היחסי, בעצם בברית מקה יש לנו טורקיה, פקיסטן וערב הסעודית. פקיסטן וערב הסעודית, היחסים הביטחוניים ביניהם זה משהו ישן, וזה מובן מאליו מבחינת הסעודים שהפקיסטנים אמורים לבוא לעזרתם, לא תמיד עשו את זה, אבל מבחינת היחסים זה דבר ישן. החידוש באמת זה האלמנט הטורקי. ההסכם עצמו נחתם גם כנגד איראן וגם כנגד ישראל, מתוך מחשבה שאלה שתי שחקניות שמערערות כרגע את המזרח התיכון. ההפעלה, כן, בהקשר החות'י, אם אני יודעים, כי כמובן זה פרוקסי של איראן, אז מהבחינה הזאת זה תואם את ההיגיון של הברית.
0: לדעתך, עד כמה אנחנו על סף באמת אימות רחב? כי אם טורקיה מצטרפת, טורקיה וערב הסעודית, חות'ים יכול להיות שיקבלו תמיכה מאיראן, עד כמה זה מוביל אותנו לחזית נרחבת חדשה במזרח התיכון?
6: אני לא חושב שזה בהכרח מרחיב לנו את החזיתות שכבר עכשיו די רחבות, והסיפור במצרים הוא מאוד מאוד מאוד בעייתי, במיוחד עבור יצוניות האנרגיה. ולכן אני לא רואה בהכרח פה הרחבה, אני חושבת שזה מצביע שוב על כמה החות'ים, למרות שזה בסך הכל פרוקסי ומיליציה וכולי, כמה הם באמת בעיה שקשה לפתור אותה, וככל הנראה כן צריך איזשהו מאמץ בינלאומי נגדם, אף אחד לא יכול להתמודד לבד.
0: דוקטור גלי לינדנשטראוס, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
6: Доброе
0: утро. Я спросил нашу собеседницу о том, какое значение имеет решение Турции или намерение Турции, по крайней мере, направить войска в Саудовскую Аравию. Это первое проявление последствий подписания соглашения, того самого альянса Мекка, о котором много говорилось, альянса между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном. Мне кажется, что на данный момент речь идет более о декларативных заявлениях, говорит наша собеседница. Я пока не вижу в реальности возможности того, что Турция направит свои силы и примет участие в войне против Йемена, однако сам факт того, что об этом идет речь, говорит очень о многом. Этот союз, он в большой степени, союз Альянс Мекка, он в большой степени, его новшество в том, что к нему присоединился Пакистан, к нему присоединилась Турция. Пакистан и Саудовская Аравия уже давно поддерживают отношения, более эффективные с точки зрения Пакистана, менее эффективные с точки зрения Пакистана, поддерживают отношения. Турецкий аспект явно совершенно новый, это новизна, и стоит наблюдать за тем, как это будет проявляться. Я не думаю, что на данный момент, говорит доктор Галия Линденштраус, мы имеем дело с расширением фронтов более, чем это существует на данный момент. Доктор Галия Линденштраус была с нами в эфире, старший исследователь Института вопросов национальной безопасности АНСС. 7:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер и Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. После 8-часовых новостей в эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Оставайтесь на «Кандрак».

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. За три недели, менее чем за три недели до выборов, партии Ликуд и религиозный сионизм представят сегодня совместную программу по мобилизации избирателей без участия министра Итамара Бен-Гвира и его партии Оцма Иудит. Депутат Кнессет Кройцер от Оцма Иудит выразил в эфире Канбет в программе «Это утро» предположение, что Нетаньяху предпочтет сформировать правительство скорее с Мансуром Аббасом, чем с Бен-Гвиром. К сожалению, Нетаньяху вновь бойкотирует Бен-Гвира и планирует широкое правительство единства, возможно, даже с Мансуром Аббасом, но без нас. Итак, Неста Кройзер будет нашим гостем в ближайшем часе в программе «Дневник выборов. Обратный отчет» с Габи Вольфсоном. Корреспондент Канбет Яра Шапира отмечает, что на встрече в Иерусалиме с участием ведущих раввинов религиозного сионистского лагеря Нетаньяху и Смотрич представят совместный предвыборный штаб. Его возглавит глава регионального совета Беньямин Исраэль Ганц. Главная задача штаба – обеспечить явку около 200 тысяч избирателей. Президент США Дональд Трамп, еще одна новость, парк Ирком в Тель-Авиве состоялась накануне вечером национальная церемония поминовения, организованная семьями погибших 7 октября по случаю третьей годовщины трагедии. Завершая мероприятие, ведущий церемонии Эли Шараби заявил, что общество обязано знать правду, добиться полного расследования произошедшего и не допустить переписывания истории. Член кибуца Бери Омри Шифрони, потерявший 4 членов семьи в день трагедии, призвал создать следствие комиссию, чтобы исправить ошибки, которые привели к этой резне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что побеседовал с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и передал ему и народу Израиля свои наилучшие пожелания. Говоря 7 октября, Трамп назвал этот день ужасным, а происшедшее страшной трагедией. Другая страна платит очень высокую цену за то, что сделала 7 октября, поверьте мне, заявил Трамп журналистам. Слова американского президента приводит корреспондент Натан Гудман. Мэр Нью-Йорка Заран Мамдани этой ночью принял участие в акции памяти жертв 7 октября. Пропалестинские активисты вступили с ним в конфликт, обвинили его в поддержке геноцида и заявили, что он предал палестинское дело. Ранее Мамдани опубликовал заявление, в котором упомянул чудовищное военные преступления Хамаса и выразил солидарность с теми, кто скорбит по поводу непостижимой утраты. Вместе с тем он вновь осудил то, что назвал продолжающимся геноцидом в секторе Газа. Посол Израиля в ООН Дани Данон в эфире радиостанции Канбет подверг резкой критике Мамдани, заявив, что тот поддерживает Хамас. Мамдани опасный человек, он разжигает страсти и постоянно пытается на этом играть. Закончив спектакль вокруг визита премьер-министра, он теперь взялся за 7 октября. В единственный день, когда у нас есть возможность склонить головы, вспомнить жертв, вспомнить ту страшную трагедию, понять, что произошло и кто за этим стоял, он пытается перетянуть внимание на себя и превратить этот день в еще один повод для ненависти в Израиле, сказал посол Израиля в ООН Дани Данон. Подозрение на дорожно-транспортное происшествие в Петах-Тикве. Водитель скрылся с места происшествия. Пешеход в возрасте около 60 лет получил тяжелые травмы в результате наезда мотоциклиста. Спустя короткое время подозреваемый, 20-летний житель Кирьят-Оно, был задержан. Сегодня полиция обратится в суд с прошением о продлении его содержания под стражей. И завершение выпуска о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: До субботы ожидается постепенное потепление, в основном в горных и внутренних районах. В воскресенье температура снизится и станет обычной для этого времени года. В Иерусалиме сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Цфате и Бершеве 29, в Эйлате до 33 градусов. Высота волн в Средиземном море до 130 сантиметров, температура воды 28 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 7 огород, курс евро 3 шекеля и 43 горы. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Мейру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Обратный отчет. Дневник выборов 2026 на Кан-Река.

0: Цвет метам кахул лавана мон туда. Бокю тов.
1: Туда рава.
0: Я спросил нашего собеседника о нынешней ситуации и вопросах. Что произойдет или какова точка, в которой вы скажете все. Мы пытались, мы сделали все, что могли, мы боролись, действительно боролись. Избиратель нас не хочет, мы покидаем гонку. И я не считаю, что это вопрос на повестке дня, говорит Рой Конколь. Есть абсолютно непостижимый диссонанс между тем, что мы видим и мы слышим, и мы проводим, поверьте, что мы проводим опросы и изучаем этот вопрос каждодневно. Есть порядка 300 тысяч человек, которые говорят, что они хотели бы проголосовать за нас. Есть порядка 300 тысяч человек, которые говорят о том, что наша программа – это их программа. Есть порядка 300 тысяч человек, которые говорят о том, что их устраивает, полностью устраивает то, что мы предлагаем. Но они за нас не голосуют. Почему они за нас не голосуют? Потому что мы не проходим электоральный барьер. И вот этот замкнутый круг надо разорвать, говорит наш собеседник. На это мы и направляем все усилия. Я не думаю, отвечает наш собеседник, что покидать гонку сегодня... Это соответствует демократическим нормам. Есть какой-то антидемократический диссонанс между тем, что люди хотят проголосовать за нашу партию, люди хотят проголосовать за то, что мы предлагаем, но опросы, которые формируют, в данном случае формируют их сознание, не позволяют им это делать. Вернее говоря, опросы формируют сознание людей, люди принимают решение идти с опросами и не голосовать. Те, кто говорят о том, что наши противники, те, кто возражают против нашего принципа, против того, что мы предлагаем принципиально, хотят, так сказать, решения судьбы выборов или решения правые или левые, одни или вторые, ошибаются. В лучшем случае ошибаются, в худшем случае говорят неправду. Почему? Потому что альтернатива тому, что предлагаем мы, говорит наш собеседник, одно из двух правительств. Либо праворелигиозное правительство, которое опирается на ультраортодоксальные партии, либо, хотите называть его левое правительство, называйте его правительство перемен, как хотите, но так или иначе оно опирается на арабские партии. Ни то, ни другое правительство, говорит Рой Конколь, не в состоянии справиться с теми проблемами, которые на повестке дня. Ни то, ни другое правительство не в состоянии справиться с теми задачами, которые стоят перед государством. Ни то, ни другое правительство не в состоянии привести ни к решению вопроса о законе о призыве, ни к решению вопроса о юридической реформе, ни решению вопросов, связанных с внешней политикой и так далее. Эти узкие правительства не в состоянии с этим справиться. Единственное, кто в состоянии с этим справиться, это широкое правительство, которое мы предлагаем, говорит Рой Конколь. Он также говорит о том, что с его точки зрения нету никаких оснований говорить о уходе о выходе из предвыборной гонки. Есть еще время, и можно на многое повлиять. По его словам, причиной или основной причиной той ситуации, в которой сегодня находится партия Кахоль-Лаван, является ошибка, сделанная Бенни Ганцем, когда он вышел из правительства. 7 октября я был там, где призывает солдат, там, откуда начинается призыв солдат-резервистов. С моей точки зрения, в тот день, 7 октября, Бенни Ганц ни больше, ни меньше спас государство Израиль. И именно за это израильтяне, общество отплатило ему 39 мандатами в опросах. И затем Бенни Ганц совершил ошибку. Да, он совершил ошибку, он вышел из правительства, и это оставило поле политической битвы только тем, кто выступает за узкие правительства. То есть кто-то за одно, кто-то за второе. А Бенни Ганцу в этой дискуссии и в этом дискурсе места не осталось. Мы считаем, говорит наш собеседник, что сейчас есть возможность вернуться к тому, что было раньше, к единству, и именно это мы предлагаем. Те, кто требует, чтобы мы покинули гонку, во-первых, не верны практически. Голоса, которые не попадают в Кнессет, распределяются практически равномерно между двумя блоками, и поэтому не будут иметь серьезного влияния на исход выборов. С другой стороны, есть демократия в этой стране, и у нас есть право представить свою платформу, если израильтяне хотят.

0: Они, они этим предложением воспользуются, не хотят, не воспользуются, но мы ими должны иметь право это представить. С нами в эфире был Рои Конколь, кандидат в Кнессет от партии Кахоль-Лаван.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8:20. Я приветствую в эфире Арика Эльмана, политолога, нашего коллегу, ведущего Канрека. Арик, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И Дмитрия Дубова, журналиста, обозревателя по вопросам внешней политики. Дмитрий Дубов, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Хочу начать, Дмитрий, с вас. Вчера прошли мероприятия третьей годовщины начала войны, третьей годовщины вторжения Хамаса. С вашей точки зрения, будет ли эти, имеют ли эти мероприятия, будут ли иметь эти мероприятия какое-то влияние на ход предвыборной кампании?
3: Я бы очень хотел думать, что нет, потому что есть события, которые вне политики, и дата 7 октября, в отличие, кстати говоря, от, на мой взгляд, личной, да, абсолютно политически срежиссированной датой государственной памятной церемонии, она понятна, да, и потому что она понятна, она не должна становиться политикой, потому что ее не надо объяснять. Понятно, что выборы, они так или иначе проходят в контексте третьей годовщины. Все мы говорили еще относительно недавно об этой близости дат, 7 октября, 27 октября, и даже это пересекается. В общем и целом, повестка этих выборов, она тоже сосредоточена вокруг войны. И главный вопрос, на мой взгляд, персонально, это один из главных вопросов, скажем так, центральных, это создание комиссии по расследованию. Уже, знаете, уже хоть какой-нибудь комиссии. Уже придумайте что-нибудь, какую-нибудь формулу. Хотите национальную, как мы любим сейчас все называть, ну пусть будет национальная. Хотите паритетную, профессиональную, что-нибудь придумайте.
0: То есть для вас уже не главная государственная комиссия? Пусть.
3: Нет, для меня главная государственная комиссия, но поскольку нынешняя власть, она настолько упорно в своем желании избегает хоть что, хоть чего-нибудь, мне просто любопытно посмотреть, будет ли хоть что-нибудь.
0: Ага.
3: Вот. Здесь я немножечко иронию включил, что называется. Понятно, что, конечно же, боль не проходит бесследно. И, конечно же, боль, которая впервые, кстати говоря, после 7 октября получает возможность, ну, как бы, выхода своего легитимного в виде волеизъявления, она, конечно же, будет как бы не только проявлена, но и использована в оставшиеся там менее чем 3 недели до даты выборов. Единственное, что я бы хотел добавить, с вашего позволения,
0: пожалуйста,
3: к вашему предыдущему собеседнику. Когда вот есть узкосекторальная партия, нишевая партия, не знаю, можно придумать все, что угодно. Там, придумаем сейчас партию репатрианты за достойную пенсию, там, или там пиратская партия. Когда они находятся ниже электорального барьера, я это могу понять. Когда партия, которая, в отличие, как, кроме слова «единство», там ничего нет, и «единство» — это центральный лозунг этой партии, когда она в своих влажных мечтах представляет себе прохождение электорального барьера, что значит 4 мандата, ну, это такое себе единство, знаете, это такое себе, такая себе платформа. Поэтому мне кажется, что все попытки сейчас партии Кахоль-Лаван объяснить свое продолжение, как бы, да, в гонке, это какое-то нежелание, напоминает немножечко страуса, который засунул голову в землю и думает, а я все равно буду, я же страус, меня видно, все равно буду участвовать. И мне это, почему я это вспомнил,
0: да.
3: Вы спросили про выборы. Вы спросили про выборы в контексте вчерашнего дня. Мне кажется, что мы как раз и очень легко манипулируем вот этой вот ситуацией, забывая о том, что для многих людей, которые, кстати, вчера пришли, и те, кто не пришли, смотрели по телевизору, за исключением одного телеканала, это именно в первую очередь история про боль, и во вторую очередь история про выборы.
0: Арик Эльман, эта неделя, политическая неделя, прошла в большой степени вокруг противостояния, можно сказать, между Ликудом и партией Офера Винтера. Винтер вдруг понял, что и у него, во-первых, есть скелеты в шкафу, в первую очередь на то самое заявление Юсефа Хадада, а во-вторых, он понял, что разновекторная повестка дня приводит к тому, что мандаты исчезают. Когда ты одновременно говоришь, что ты поддерживаешь Нетаньяу, но не будешь в коалиции ни с кем, кто отвечает за 7 октября, очень сложно удержаться на поверхности.
2: Да, потому что, по большому счету, все гонят, все оставшиеся, так сказать, небольшие партии, это касается и, разумеется, Кахоль-Лаван, и милуинников с Зелихой, они все гонятся за той мечтой, которую, так сказать, бросили в политическое пространство те, кто уже не с нами, да, Эдельштейн и Орден. О том, что прийти, собрать разочарованных избирателей правого центра вокруг идеи навязать после выборов правительству всех сионистских партий. Да? То есть вынудить израильский левый лагерь покончить с бойкотом Нетаньяху любой ценой, вынудить Нетаньяху отказаться от его ультраортодоксальных партнеров, похоронить раз и навсегда идею создания узкого правительства на базе того или иного союза с, так сказать, теми, кто открыто или не очень открыто симпатизирует Хамасу в израильской политике, и таким образом, так сказать, создать трезвую сионистскую единую коалицию, которая выразит волю подавляющего большинства еврейского народа, как минимум той его части, которая платит налоги и служит в армии. Это мечта, на самом деле, достойная уважения. Проблема состоит в том, насколько эта мечта привязана к израильской действительности. И то, как выглядят сегодня шансы всех этих партий, включая Винтера, показывает, что, к сожалению, израильская действительность, она очень четко поделена политически. У Винтера есть серьезная проблема. Если он говорит, я часть правого лагеря, ну тогда, значит, он, что называется, подставляет себя под критику со стороны тех, кто до сих пор воспринимается как лидер этого правого лагеря, в первую очередь, конечно, сам Бенямин Нетаньяху. У Бенямина Нетаньяху никакого интереса в равноправном партнерстве с Офером Винтером, который может ограничить его политический выбор, абсолютно нет. Поэтому Ликуд построил достаточно эффективную кампанию против Винтера, заставив его защищаться, как, в общем-то, любая новая политическая сила, любая новая партия на израильской политической арене навсегда начинает из позиции, то, что гандикап называется в Бульфе, да, то есть уже есть недостаток, уже есть
0: минус, да?
2: Конкурента, уже есть минус. Вот. И поэтому Ликуд, бомбардируя, так сказать, право избирателя заявлением, что, с одной стороны, Винтер, он на самом деле темная лошадка, и вообще он с Либерманом закрыт, да? А с другой стороны, он просто не пройдет электоральный барьер, конечно же, вынудил их нервничать. Утечка заявления Юсефа Хадада, которая, в общем-то, так сказать, выглядит комически, да, так сказать, ну, Юсеф Хадад сказал, что он...
0: Пять лет тому назад, да?
2: Не прочь в идее палестинского государства. У нас бы есть такой гораздо более серьезный политический лидер, который, выступая в Бар-Илан университете, тоже как-то не очень отвергал идею палестинского государства. Поэтому все это, конечно, выглядело бы смешно, если бы одно не накладывалось на другое. Поэтому, да, Винтер сейчас вынужден защищаться, но еще раз возвращаемся к главной проблеме. Если идея, вот эта, так сказать, мечта, концепция, да, да, самостоятельной новой третьей политической силы, правой, более правой, чем левой, разумеется, политической силы, которая капитализируется на разочаровании части правых избирателей Нетаньяху, Ликудом и праворелигиозным правительством, реально, да, то тогда Винтер может преодолеть этот шторм, и действительно часть последних опросов показывает, что он все-таки проходит электоральный барьер. Если эта идея малореальна, если спросу нет, если на самом деле перед голосованием подавляющее большинство правых избирателей вернутся в существующие правые партии, тогда, так сказать, Винтер в КНЕС не попадет.
0: Дмитрий, что происходит с Гади Айзенкотом? Последние опросы, у нас нет, к сожалению, другого механизма определять ситуацию, кроме как опросы, да? Последние опросы показывают, что в лучшем случае он стоит на месте, в худшем случае он медленно, но теряет мандаты. С вашей точки зрения, некий кризис, что происходит?
4: А мне кажется, что это было абсолютно ожидаемо. То есть это та же самая история, которая была с Бенни Ганцем, когда он молчал и находился в образе старого генерала, который не знал слов любви, кроме слов любви государству Израиль, и приходил спасать нас от нас самих, то тогда мы, конечно же, следуя нашей любви к очередной мессии, в общем, выражали свою эту любовь в мандатах. Как только этот человек начинал говорить и становился не военным спасителем, а политиком, то здесь начинались проблемы. А та самая ясность, о которой говорит Арик, она работает сейчас против Гади Айзенкота, потому что в нашей сегодняшней системе, которая, что ж поделать, поляризована и ожидает какой-то четкости по позициям, да, то есть мы видим, что есть позиция там неправо, условно левых, там какой-нибудь Яир Гулан. она как бы вот четкая, да, есть позиция.
0: Она понятна, да?
4: Она понятна, да. Есть позиция там того же Нетаньяху, который говорит, то есть мы все понимаем, что будет, если Нетаньяху будет формировать коалицию.
0: Ой, как интересно, расскажите мне, что будет в Газе, если Нетаньяху сформирует коалицию, я не знаю.
4: Вы спрашиваете про Газу, вы спрашиваете меня про политиков, вы спрашиваете меня про... это немножечко другой вопрос.
0: Окей.
4: А с точки зрения Гади Азенкота, здесь как бы здесь есть некая, опять же, да, любовь к такому типажу. Мало слов относительно, мало понятно, там, что будет в случае, когда он на следующий день после выборов столкнется, а он столкнется с первым в его карьере серьезнейшим политическим кризисом, который потребует принятия тех или иных однозначных решений. Там три опции, да. Опция номер один – перевыборы, опция номер два – идем с Нетаньяху, опция номер три – рассчитываем на поддержку Сигаловича и Мансура Аббаса. Вот ему приходится выбирать, и он сегодня до сих пор как-то, по-моему, еще не сильно, не так однозначно, скажем так, или недостаточно однозначно и ясно, и понятно, как вы говорите, выражается именно по поводу именно вот этого своего дальнейшего поведения. И в этом смысле, конечно, избиратель хотел бы получить более четкие опросы, четкие ответы, извините меня. На вот эти вот предполагаемые вопросы, а их нет, потому что Гади Азенкот сам еще не решил, как он будет себя вести, и, ну, как бы, по-моему, не у всех хватает достаточно политического мужества, чтобы однозначно, четко и понятно эту свою позицию обозначить. Например, я это вижу у того же Яира Гулана, который говорит, да, нет проблем никаких вообще садиться с партии РАМ, они вообще были частью нашей коалиции, вообще не понимаю, о чем вы говорите, все нормально, все легитимно. Ну, или там, да, Виктор Либерман.
0: Вы понимаете позицию Либермана в этом отношении? То есть она ясна?
4: Либермана немножко сложнее. Мне кажется, что он в первый раз за последние, собственно, все его, наверное, политические кампейны действует не так, на мой взгляд, опять же, не так рационально, как, наверное, хотелось бы, как от него бы ожидалось, да. Это точно. Потому что он, опять, я здесь очень сильно субъективен, могу ошибаться, но сдается мне, что Либерман... как-то, кажется, сам для себя решил, что это едва ли не последняя возможность для него повторить модель Беннета и навязать какую-то историю, при которой он, возможно, станет премьер-министром. Сменным, несменным, по ротации поле покажет, что называется. И вот эта его супер-альфа-цель, она, мне кажется, несколько мешает смотреть ему уже на происходящее чуть более рационально, чем это происходит сегодня. Потому что говорить о том, что ни при каком раскладе Либерман не войдет в одну коалицию, с партией РАМ, которая останется в коалиции снаружи или внутри, это уже нелогично, просто потому что однажды это уже было.
0: То есть вы считаете, что его однозначные заявления сейчас немного изменятся после выборов?
4: Я думаю, что все заявления всех политиков немного изменятся после выборов, потому что самая настоящая игра у нас и начинается после выборов, а не в день голосования, когда у нас становится известно, ну, как бы через несколько дней становятся известны результаты, мы начинаем следить за тем, кто кого рекомендует, и смотреть, как будет формироваться коалиция. Поэтому я продолжаю утверждать, кстати говоря, что в нашей системе самое интересное начинается не в день выборов, не за день выборов,
0: утро,
4: а после выборов, когда все, собственно, да, когда вся игра идет.
0: Безусловно. Арик, последний вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, вероятен сценарий, который крутился на этой неделе, не только в СМИ, кстати говоря, о возможности того, что нынешняя оппозиция после выборов, имея большинство, предположительно, даже не создав коалицию, проведет закон о том, что обвиняемый в уголовных преступлениях не может быть премьер-министром, тем самым выведет Нетаньяху из игры и начнет переговоры с Ликудом без Нетаньяху?
5: Я, прежде чем ответить на этот вопрос, Гай, позвольте себе немного продолжить ответ Дмитрия на ваш предыдущий вопрос. По Азенкоту, кстати, по его позиции можно ли следить не только по опросам, но и потом, какие заявления он делает. Помните, совсем недавно нельзя было пройти 2 метра без заявления очередного Азенкота, что на самом деле он, так сказать, первый настоящий ликудник на посту премьер-министра, да? Угу. Теперь этого ничего нет, и то, что и заявления Азенкота посвящены тому, что Нетаньяху, так сказать, абсолютно, так сказать, неприемлемый человек, абсолютно, так сказать, надо расследовать его действия, да. Нетаньяху имел все предыдущие. То есть мы видим, что Азенкот покинул идею привлечь к себе вот этих самых колеблющихся правых и делает ставку на то, чтобы получить как можно больше мандатов за счет своего собственного лагеря. Лагеря только не Биби. Это, в общем-то, свидетельствует определенной динамики о том, как в штабе Азенкота оценивают его политический шанс.
2: Теперь, что касается ответа на этот ваш вопрос. Глава Объединенного арабского списка Джабарин ушло это немного из внимания, потому что он дал, если не ошибаюсь, интервью арабской газете в ходе 7 октября, и он сказал там, что он ведет уже контакты с, как он выразился, большинством лидеров блока оппозиции, о том, чтобы первым законопроектом нового КНЕСТа стал именно этот закон, который раз навсегда покончит с пребыванием Бенямина Нетаньяху на политической арене Израиля, Слава Джабарина. Понятно, что помимо, так сказать, той части израильской оппозиции, той части израильского левого блока, которая действительно объединена идеей личной ненависти к Нетаньяху и желания избавиться от него, здесь есть и политическая логика. В тот момент, когда Нетаньяху теряет возможность формировать правительство, идеи, которые разделяют не только тот же Айзенкот, но, например, и Либерман, о стремлении которого все-таки попытаться стать премьер-министром, говорил Дмитрий, попытаться сформировать какую-то альтернативную коалицию, в которой Ликуд без Нетаньяху будет играть ключевую роль, они становятся вдруг совершенно реальными. Да? Надо напомнить, что Нетаньяху может быть только премьер-министром, не может быть министром, не может быть исполняющим обязанности, потому что он здесь находится под судом. Так у нас, значит, работает практика. Странно, но факт. И поэтому в этой ситуации, конечно, открываются новые интересные варианты для создания коалиции, которая действительно может не зависеть ни от ультраортодоксов, ни от арабских партий. Так сказать, глава Объединенного арабского списка Джабарин, может быть, не совсем понимает, чего он хочет.
0: Ари Кельман, политолог, и наш коллега, ведущий Канрека, Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Коллеги, огромное вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
4: Спасибо.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8 часов 37 минут. Продолжаем программу. Сегодня состоится встреча, мероприятие при участии партии Ликуд и Циунут Датит. Целью этого мероприятия является создание механизма или создание модели, которая позволит максимально вывести избирателей правого лагеря на голосование 27 октября. В этом мероприятии не будет принимать участие партия Уцма Иудит, она туда не приглашена. Депутат КНЕСТа Ицхак Крозер, Уцма Иудит, глава комиссии КНЕСТа по внутренним вопросам и охране окружающей среды. Хавер КНЕСТа Ицхак Крозер, шалом бокетов.
6: Шалом, Габи бокетов, хавер ламазе.
0: Эх, это мазбир, это увдаштем лому зманим лаэру, а колька хашув, кмо зэ шикоре айом бейн ликуд лвен ציונו דתית?
6: לצערנו הרב, אנחנו חוזרים 4 שנים אחורה, כאשר ראש הממשלה נתניהו מחרים את סיעת עוצמה יהודית, גם בקולו הוא אומר בעצמו, אני רוצה ממשלת אחדות רחבה, קרי נתניהו, אייזנקוט, ואולי אפילו עם מנסור עבאס, או בוודאי אלה לא בן גביר, ואפשר אולי להבין זאת, ראש הממשלה מעוניין בשותפים נוחים יותר מאיתמר בן גביר, שמושך אותו כל הזמן ימינה, כל הזמן בהתאם למנדט שאנחנו קיבלנו מהציבור, וליישם אותו בהתאם למה שציבור במדינת ישראל בחר ורוצה. ראינו מה עשינו בשינוי הסטטוס קוו בהר הבית, את השינויים בבתי הכלא, כן. את המערכה בעזה, רפיח, ציר
0: פילדלפיה. אתה יותר מרומז לזה שנתניהו יקים ממשלה עם רע"מ? יש לך מידע או שזאת השערה שלך? כי
6: תראה, אנחנו עושים מספרים, לא צריך להיות מתמטיקאי מדופלם בשביל לסכום את המספרים שמתפרסמים מדי ערב בסקרים, ולראות שכדי לצלוח את רף ה-61 המנדטים, נתניהו צריך לקחת איתו את אייזנקוט. ואייזנקוט, בהם שותפים, השותפים של אייזנקוט, זה רע"מ, זה מנסור עבאס, זה אחמד טיבי, זה אלו שגם אתמול בציון 3 שנים לטבח הגדול של 7 באוקטובר, לא מצאו זמן ומקום לגנות, לתמוך באזרחי מדינת ישראל, לגנות את חמאס, ולאמר סוף סוף את מה שכל כך קשה להם, שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו, אבל אלה השותפים של גדי אייזנקוט.
0: מה שמעניין אותי זה עמדה שלכם.
6: ולשם הולך ראש הממשלה.
0: מה שמעניין אותי זה עמדה שלכם. אם נתניהו יקים באמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט, אבל במקום רע"מ הוא יצא לאיתמר בן גביר להצטרף. נניח. אתם תשאו בממשלה כזאת?
6: תראה, אנחנו לא מחרימים אף אחד. מעולם לא החרמנו, אתה יודע, אפילו בשבעה באוקטובר, שאני כחבר כנסת יצאתי להילחם, לא שאלתי אף אחד מה דעתו, וכשהתגייסתי לצבא לא שאלתי אף חבר למה הוא מצביע. ככה זו תפיסת העולם של סיעת עוצמה יהודית, ובמשך 4 שנים עזרנו לכלל אזרחי מדינת ישראל, ומעולם, לא רק בלשכה שלי, גם במשרדים של השרים וחברי הכנסת, מעולם לא נשאל אף אדם לאיזו מפלגה ובמה עמדותיו הפוליטיות, אלא רק איך אפשר לסייע לו כאזרח במדינת ישראל, ולצערנו הרב, מי שמדבר גבוהה גבוהה על אחדות, כל היום מתעסק בפלגנות וחרמות, כי אפשר לשאול את השאלה הזו, והיא נשאלה גם את גדי איזנקוט, וגם את בנט, וגם את יאיר לפיד, והם מוכנים לשבת עם רם, אבל לא עם בן גביר.
0: ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, יש, אפשר להתווכח האם, האם היחס הזה לעוצמה יהודית מוצדק או לא מוצדק וכו', אבל אתם כמפלגה אף פעם לא עשיתם מאמץ כדי להיות אולי טיפה יותר מתונים, אולי טיפה יותר מרכזיים, אולי טיפה יותר מיינסטרימים, אולי טיפה יותר נוחים לחיבור אצלכם. זאת אומרת, אתם חיפשתם קצה, אתם חיפשתם פלח מצביעים מאוד מאוד מסוים, אולי זה לא מפתיע שנתניהו מתרחק מכם?
6: אנחנו בהחלט קיצוניים באהבת עם ישראל, באהבת ארץ ישראל, באהבת חיילי צהל ואנשי כוחות הביטחון, בזה בהחלט אנחנו מאוד מאוד קיצוניים, ובכך אין לנו פשרות. אבל יתרה מכך, אנחנו מבינים שהעשייה הזו פועלת עם עמדות מאוד מאוד ברורות, עם מנדט מאוד מאוד ברור שקיבלנו מהציבור. בסופו של דבר, אני יושב בכנסת, וסיעת עוצמה יהודית יושבת בכנסת בזכות מאות אלפי אזרחים שביקשו להצביע לסיעה ברורה, סיעה שמבטיחה ומקיימת, סיעה שהעמדות שלה לא משתנות בהתאם לסיטואציות, אלא סיעה שנאמנת לדרך, נאמנת לציבור ששלח אותה, וזה אני מזכיר לעצמי כל
0: מוקר. ויש לזה מחיר, יצחק קרויזר. יש לזה מחיר. המחיר הוא שלא מזמינים אתכם לאירועים כמו אירוע שמתקיים היום.
6: נכון, תראה, אנחנו לא נעלבים. זה לא משהו אישי כנגדי, זה משהו ציבורי. אני כל בוקר מזכיר לעצמי שאני עבד של הציבור, ממש כך. אני שליח ציבור, קיבלתי את התפקיד הזה בזכות אזרחים רבים שמאמינים בדרך, ובעיקר מאמינים שאני לא אסתם מהדרך הזו, ולכן אם המחיר של זה זה חרמות מפי מי שמעדיף לנחס לעצמו לשבת עם מועמדים או מפלגות נוחות יותר, גמישות יותר, בוודאי שהוא לא ימצא שם את עצמה יודעת. אנחנו מאוד נאמנים לדרך שלנו, מאוד נאמנים לחזון שלנו, מאוד אוהבים את העם שלנו, ומאוד מאוד ברורים במעשים שלנו. ויכול להיות שנתניהו יותר נוח עם מנסור אבאסו, עם גדי איזנקוט.
0: שאלה אחרונה, יצחק קרויזר, אם תעשו הסכם עודפים, אם תעשו אותו עם אופר וינטר, בעצם לא נתרו לכם הרבה ברירות, זה או אופר וינטר או אף אחד.
6: אנחנו באמת עוד לא מצליחים להבין את התופעה הזו שנקראת אופר וינטר, שסקר אחרי סקר הוא לא מצליח לעבור את אחוז החסימה.
0: לפעמים כן, לפעמים לא, זה לא חד משמעות.
6: כן, אבל אתה יודע, ארבעה מנדטים זה אירוע מאוד מאוד מסוכן. תנודה לפה לפה, אתה ממש מקריס את הגוש, ראינו אז את בנט על 1,000 קולות שלא הצליח לעבור את אחוז החסימה. זה מקום מאוד מאוד מסוכן לצערי, אנחנו גם נחשפים לעמדות של האנשים שהוא מינה ושריין במקומות מאוד גבוהים, בתמיכה במדינה פלסטינית. וכל מיני דברים שאנחנו לא רואים.
0: אז לא תחתמו את ההסכם עודפים, זה מה שאתה אומר לי.
6: אם אנחנו נצליח להבין מהי התופעה של וינטר ונראה שהוא חלק מגוש הימין, לצערי אנחנו רואים שגם הוא לא עובר את אחוז החסימה וגם הוא פוזל לכיוון ליברמן וממנה אנשים שחושבים שאפשר להקים פה מדינה פלסטינית בקווי 67, בוודאי שאלו לא אמירות ימין, אלו לא מעשים של ימין, וחלילה אם הוא יקריס את כל הגוש, אז בכלל לא תהיה ממשלת ימין. ולכן הדברים האלה נשקלים, אבל כנראה שאנחנו בדרך לאיזושהי נקודה שבה צריך לקבל את ההחלטה ולהכריע גם בנושא הזה.
0: יצחק קרויזר, חבר הכנסת מפלגת עוצמה יהודית, המון המון תודה, בוקר טוב.
6: תודה, תודה לך, בוקר טוב.
0: Я спросил, המשך יום טוב. Я спросил нашего собеседника о том, как он объясняет, что его не пригласили, его, не его лично, а партию «Уцма Иудит», простите, не пригласили на мероприятие, которое проводит сегодня Ликуд и Циону Датит. Это мероприятие еще одно в череде мероприятий, говорит наш собеседник, которые свидетельствуют о том, что Бениамин Нетаньяу намерен создать, и он об этом говорит, широкое правительство национального единства, то есть правительство с Гади Айзенкотом и, возможно, даже с партией Мансура Аббаса. Сигаловичем и Аббасом. У меня нету каких-то конкретных сведений о его намерениях, говорит наш собеседник, но я знаю, что для того, чтобы я вижу цифры, которые публикуются каждый день, для того, чтобы создать правительство, для того, чтобы сформировать коалицию, для того, чтобы преодолеть границу 61 мандата, ему необходимы голоса. И я не думаю, что он остановится перед тем, он имеется в виду Бениамин Нетаньяу, остановится перед тем, чтобы получить голоса партии Мансура Аббаса, включающую Йоава Сигаловича на данный момент, и именно поэтому мы остаемся верны своей, своей идеологии, мы остаемся верны своим избирателям, мы не меняем свои взгляды в зависимости от того, как и куда дует ветер. Мы продолжаем говорить то, что мы говорили все время, мы продолжаем, мы остаемся верны тому, что говорили все время, и с этой точки зрения находимся в Кнессете только благодаря голосам тех людей, которые восприняли или которые согласились с тем, что мы предлагаем, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что нету никаких других возможностей, кроме как правительство с Бениамином Нетаньяу для партии Отсма Еудит. Захочет Нетаньяу видеть в правительстве или нет, я не знаю, но в любом случае правительство – это не функция сама по себе. Правительство – это функция во имя реализации идеологии, и именно туда мы стремимся, именно с этой целью мы стремимся, именно это позволило Итамару Бен-Гвиру добиться тех результатов, которых он добился, будь то изменения в израильских тюрьмах, будь то изменения во всем, что касается деятельности Министерства национальной безопасности, будь то его влияние на войну и так далее и тому подобное, говорит наш собеседник. По его словам, в ближайшие дни покажут, как будет формироваться это правительство. Пока что ответов нет. Что касается соглашения об остаточных голосах, то мы пока не очень понимаем, кто такой Офер Винтер, а это единственная возможность, которая осталась у партии Отсма Иудит после того, как Ликуд и Циунут Датит подписали соглашение. Сейчас мы пытаемся понять, в чем смысл этой партии, учитывая, что она, во-первых, не проходит электоральный барьер по большинству опросов, а во-вторых, ее кандидаты, ее активисты, у них есть очень странные высказывания в прошлом, например, Юсеф Хадад, который говорил про палестинское государство и так далее. Поэтому мы еще решение не приняли, мы пытаемся понять, как действовать, решение примем в ближайшее время. С нами в эфире был Ицхак Кройзер, депутат Кнессета от партии Отсма Еудит.
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8:47. Последняя тема нашей сегодняшней программы. Каждые выборы в большой степени зависят от голосования молодых людей, от тех, кто голосует впервые. Как проголосуют на сей раз молодые люди, как проголосуют на сей раз те, для кого это первые выборы. Доктор Менахем Лазар, генеральный директор компании «Лазар Мехкарим». Доктор Менахем Лазар, манкаль «Лазар Мехкарим», шалом, бокер тов. תמיד מדברים על מצביעים בפעם הראשונה, השנה, הפעם זה חשוב שבעתיים, כי זה, אנחנו בעצם אחרי מלחמה, אנשים שמצביעים עכשיו, זה לא אנשים שהצביעו לפני מלחמה, ישראל עכשיו זה לא ישראל שלפני מלחמה, איך אתה רואה את ההצבעה שלהם?
7: גם עכשיו זה אחרי 4 שנים, זה לא כמו שהיו בסבבים הקודמים, שכל פעם אחרי שנה היו מצביעים חדשים, עכשיו יש הרבה יותר כאלה, נכון, ואמרת אחרי מלחמה, אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל מה שעברנו. מה שאנחנו רואים אצל המצביעים הצעירים האלה, וזה דווקא לא חדש, אנחנו רואים שאחרי כל מלחמה הציבור הישראלי נוטה ימינה, כולו, הציבור היהודי בישראל נוטה ימינה אחרי כל סבב, בטח ובטח אחרי 7 באוקטובר, ולצעירים זה הרבה יותר חזק, כי אצלם זה שחור לבן. אז כשאנחנו בודקים אותם, אנחנו רואים שהרוב מגדיר את עצמם כימין.
0: ימינה במקרה יותר... הזה זה שאלה מאוד מאוד חמקמקה, כי למשל, כן. האם ישראל ביתנו ימין בעיניהם? האם בנט ימין?
7: לספר לכם משהו, כשאביגדור ליברמן עזב את הקואליציה, או לא הסכים ללכת עם הקואליציה ב-2019, הוא כמובן הוכתר כשמאל, והייתה הזמנה של סקר, איך אתם מגדירים את אביגדור ליברמן, ימין או שמאל, התוצאות לא פורסמו. אז אפשר להבין מה הציבור הישראלי חושב עליו. נכון, כמו שאתה אמרת, ההגדרה של ימין או שמאל היום היא הגדרה מאוד מאוד חמקמקה, אבל כשאנחנו שואלים אנשים, איפה אתה שם את עצמך, אומרים ימין. Okay. זה בא לידי ביטוי גם בהצבעה של החבר'ה הצעירים האלה, כשאנחנו בודקים, אז הרוב שבהם באמת הולך ומצביע, בשיעור הרבה יותר גבוה למשל הליכוד. סקר שערכנו לפני כחצי שנה נתן לליכוד 28 מנדטים אז. היום בדקתי השבוע על סקר, חתכתי את שכבת הגיל הזאת, אז הליכוד מקבלת 25 מנדטים, שזה הרבה יותר ממה שהיא מקבלת בכלל הציבור. המפלגה השנייה שם זה ישראל, זה עוצמה יהודית. של איתמר בן גביר, שגם מקבלת מעל ומעבר לכוח שלה בכלל הציבור, אבל גם הצעירים גם מצביעים עבור גדי איזנקוט בשיעור גבוה, וגם עבור נפתלי בנט בשיעור יחסית גבוה. אז זה לא בהכרח ימין שאנחנו מחלקים את המפלגות, אבל כן, אם אנחנו מסתכלים על הגושים, אז הקואליציה תקבל הרבה יותר בקרב הציבור הזה הצעיר, מאשר בכלל הציבור הישראלי.
0: בפילוח בין הגושים, אתה אומר, גוש קואליציה מוביל בשכבת הגיל הזאת.
7: בשכבת הגיל הזאת, גוש הקואליציה מוביל, כן. כשאנחנו מסתכלים על השכבת הגיל הזאת, יש יתרון. אבל שוב, השכבת הגיל הזאת, עם כל הכבוד לה, היא רק חלק מהציבור הישראלי, ונראה איך זה יהיה בכלל הציבור.
0: עד כמה העובדה שאנשים שמצביעים שם, זה אנשים שהיו בחזית, זה אנשים שנלחמו, זה אנשים שבעצם נסו על כתפיים שלהם רוב הנטל של המלחמה הזאת, ביחס לנושא של גיוס חרדים, עד כמה זה משפיע להצבעה שלהם?
7: תראה, אנחנו לא שאלנו שאלה כזאת בסקר באופן ישיר, אני מניח שהדברים האלה משפיעים עליהם, אני מניח שהדברים האלה בהחלט יושבים אצלם במודעות שהם באים להצביע, ואנחנו, תראה, הם לא יצביעו למפלגות חרדיות, אבל אנחנו כן רואים הצבעה מסיבית לליכוד יחסית, והליכוד זאת מפלגה שכן הולכת עם המפלגות החרדיות, אז השיקולים הם לכאן או לכאן, זה בהחלט יושב אצלם במודעות, אבל כנראה שיש להם גם שיקולים אחרים, ולכן הם הולכים, למשל, עם הליכוד בצורה חזקה יותר מאשר המבוגרים יותר.
0: עד כמה זה מהניסיון שלך, האם נכונה הקביעה שהאנשים הצעירים תמיד נוטים ימינה? מצביעים לראשונה תמיד נוטים ימינה.
7: זה תמיד היה נכון. בכל שאני זוכר את עצמי תמיד בסקרים שבדקנו את החבר'ה הצעירים, הם תמיד הלכו יותר ימינה מאשר שאר. אני מדבר על 15 השנים האחרונות, כן, אני לא הולך יותר אחורה. אבל לאורך התקופה הזאת הצעירים תמיד נטו ימינה. כמו שאתה אומר, זה לא תמיד אחד לאחד עם מה שאנחנו מגדירים כימין, אבל בהחלט יש תפיסות הרבה יותר מוחלטות בגילאים האלה, ובגילאים האלה בעקבות המלחמות, בעקבות הסרבים, בטח בעקבות השבעה באוקטובר, הם הולכים ימינה. עכשיו יש עוד נקודה, זה אנשים שכמעט לא מכירים משהו אחר חוץ מאשר בנימין נתניהו, ראש הממשלה. נכון, היה איזה קדנציה אחת קצרה כזאת של מישהו שתפס לו את הכיסא, אבל הם בשבילהם בנימין נתניהו, ראש הממשלה, זה מצב טבעי, וגם זה משפיע עליהם.
0: זה מדהים, הרי אנחנו מדברים על אנשים, בן אדם בן 18, נולד, אני עושה חישוב, 2009, נכון? משהו כזה, 2008, שזה נכון. בדיוק שנה לפני שנתניהו עלה לשלטון, ומאז כמעט לא היה ראש ממשלה אחר במדינה הזאת.
7: נכון, נתניהו פעם ראשונה עלה לשלטון ב-96, כן, הם כמעט לא מכירים מציאות אחרת, ולכן זה גם לזה יש איזושהי השפעה על השיקול שלהם למי להצביע. יש השפעה על המלחמה, אנחנו רואים את ההצבעה לנפתלי בנט, ההצבעה לגדי איזנקוט, יש בהחלט ציבור לא קטן בשכבת הגיל הזאת שהולך אחרי אנשים האלה. ראינו גם בבתי ספר תיכוניים, היו בחירות בתקופה האחרונה, וראינו שדווקא בנט ואיזנקוט הם אלה שהובילו, אז יש שיקולים לכאן או לכאן. אנחנו צריכים לחכות ולראות מה יקרה ברגע האחרון.
0: מה שאתה אומר בעצם, כשבן אדם אומר שהוא מצביע שהוא ימני ורוצה ימין, לאו דווקא תומך בקואליציה.
7: נכון, נכון. עכשיו, אחת השאלות הגדולות ביותר לגבי השכבה הזאת, אם הם יבואו להצביע ובאיזה אחוזים.
0: זהו, זאת בדיוק שאלה האחרונה שלי. מה אחוז ההצבעה בשכבה הזאת בדרך כלל?
7: בדרך כלל הוא מעט יותר נמוך מאשר כלל הציבור, אבל היו גם הפתעות, למשל, ואחרי המחאה החברתית של 2011, הצעירים יצאו בהמוניהם להצביע, והם אלה שנתנו אז ליש עתיד את הכוח שלה. אז יכול להיות שזה גם יקרה כאן, אנחנו צריכים לחכות ולראות, כי אלה תנודות של הרגע האחרון הרבה פעמים.
0: מנחם לזר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, מנכ"ל חברת לזר מחקרים, תודה רבה.
7: תודה לך ויום טוב.
0: יום טוב להתראות. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, что можно сказать вот об этой группе населения, об этом пласте, можно так сказать, об этих избирателях, которые впервые будут голосовать, особенно в этом году это важно и интересно, потому что мы голосуем после войны, это голосование послевоенное. Наш собеседник добавляет, что особенность этого голосования заключается не только в том, что оно происходит после войны, оно происходит через 4 года после прошлых выборов. Мы привыкли к тому, что последние последние годы привыкли к тому, что голосование происходит чуть ли не каждый год. Вот вся эта волна, которая была последние годы, сейчас ситуация иная. 4 года прошло после прошлых выборов, и мы наблюдаем за тем, что происходит, и видим, что и после войны, и после этой каденции все израильское общество, но в частности молодые люди, сдвинулись вправо. Когда я говорю про то, что сдвинулись вправо, отмечает наш собеседник, это не очевидно, что это коррелирует с партиями, которые относятся к тому или иному блоку. Если мы говорим про того же Виктора Либермана, я вам могу рассказать курьезную историю. В 2019 году, когда Либерман отказался войти в правительство, его тут же заклеймили как левака и так далее. Были те, кто заказали опрос, как общество воспринимает Либермана, как право или как лево. Результаты опроса никогда не были опубликованы. Это все, что я вам могу сказать, и выводы делайте сами, отмечает наш собеседник. Он говорит о том, что сейчас, если мы смотрим на опросы, которые проводятся, и полгода тому назад мы проводили опрос, и на этой неделе я пытался оценить по нашим опросам, говорит Менахем Лазар, результаты голосования молодых избирателей, тех, кто голосует первый раз. Большинство получает партия Ликуд. Сейчас она получает 25 мандатов среди молодежи. Среди молодежи, что заметно больше, чем партия Ликуд получает на общеизраильской арене. Полгода назад получал 28 мандатов, сейчас получает 25 мандатов. Второе место занимает партия Отсма Яудит, говорит Менахем Лазар. Он говорит о том, что это совершенно очевидные результаты, но есть и голоса, и немало голосов, которые получает партия Гади Айзенкота, которые получает Нафтали Беннет и так далее. Есть люди, которые... И партия, разумеется, «Наш дом Израиль». Есть люди, которые... Молодые люди, которые ищут ответы в различных партиях и, придерживаясь правых взглядов, идут голосовать. Я не знаю, как это... точно, по крайней мере, какое влияние у этого есть у вопроса о призыве ультраортодоксов, говорит Менахем Лазар. Однако понятно, что провизна в данном случае и тот факт, что люди, которые, о которых мы говорим, практически были теми, кто вынесли на своих плечах тяготы этой войны, также сказывается. Еще один вопрос, который крайне важен, это вопрос участия в выборах. Процент голосования молодых избирателей, как правило, чуть ниже, чем в целом по Израилю. Я не уверен, что эта тенденция сохранится и на этих выборах, говорит Менахем Лазар. Он напоминает, что недавно проходило голосование в средних школах, то есть среди тех, кто еще не имеет права голосовать, но чье политическое сознание оформлено, и эти люди, эти молодые люди, далеко не всегда голосуют так, как мы привыкли. Поэтому очень сложно сейчас предсказывать, как закончится голосование 27 октября. Как правило, молодые люди голосуют вправо, молодые люди голосуют за правые партии. Сейчас это может быть иначе. Мы с точки зрения партии, не с точки зрения взглядов, а с точки зрения партий. С нами в эфире был доктор Менахем Лазар, генеральный директор компании «Лазар Мехкарим». Сейчас 8 часов 58 минут. Программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Мила Саринская, продюсеры, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
8: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
9: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
10: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
11: Времена. Их песни помогают Не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Публикация о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждение перед событиями 7 октября. Спикер Кнесета Амир Охана от партии Ликуд заявил, что у него нет сомнений в том, что Нетаньяху не стал бы игнорировать предупреждение, и добавил, что первая цель войны, уничтожение Хамаса в Газе, практически полностью достигнута.
1: אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים, תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכולי, הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית, זה לא הצד שלנו.
0: Я думаю, что здесь определенно имеет место мобилизации всех генералов. Посмотрите на генералов, на бывших начальников генштаба и так далее. Они находятся на вполне определенной стороне политической карты, и обычно это не наша сторона. Если бы Нетаньяху получил предупреждение, если бы его разбудили, он приложил бы все усилия, он поднял бы на ноги всех. Именно поэтому его и не разбудили. Возможно, боялись, как они говорили, ошибочного расчета, что если вдруг появятся танки и самолеты, Хамас подумает, что мы собираемся атаковать и сам пойдет в атаку и так далее. Около 90% возможностей Хамаса на данный момент уничтожено. Предстоит пройти еще некоторый путь, но поэтому я и говорю, что в очень значительной степени эта цель достигнута, сказал спикер Кнессета Охана в эфире радиостанции Кан-Бет. Глава партии демократы Яир Голан в эфире отреагировал на слова Охана так.
2: אין דבר יותר מנותק מהאמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר
0: трудно представить себе что-то более оторванное от реальности, чем это заявление Оханы. Посмотрите, что обещало его правительство и что мы получили на деле. Они обещали уничтожить Хамас и включили это в цели войны. А сегодня именно правительство Израиля помогает Хамасу, позволяет Хамасу восстанавливаться, сказал глава партии демократы Яир Голан. Бывший руководитель программы по созданию химического оружия режима Асада находится в Бейруте и получает оплату от правительства США в обмен на развединформацию. Совместное расследование BBC и NPR сообщает, что речь идет об Асаме Аль-Хасане, одном из бывших ближайших советников Башара Асада, который сам находится под американскими санкциями. По данным расследования, Басам Аль-Хасан передает властям США, в том числе ФБР, информацию о судьбе американского журналиста Остина Тайса, похищенного в Сирии более 10 лет назад. Новое сирийское руководство требует экстрадиции Аль-Хасана, чтобы привлечь его к суду по обвинению в военных преступлениях. В Вашингтоне, напротив, заинтересованы в том, чтобы он оставался в Ливане. Жительница Кирьят-Яма задержана после того, как в ходе полицейского рейда у нее обнаружили золото стоимостью более 1 000 000 шекелей, предположительно похищенное. Во время обысков в объектах недвижимости в Кирьят-Яме и Кирьят-Бялике полицейские также изъяли большое количество ювелирных украшений и сотни тысяч шекелей наличными в израильской и иностранной валюте. И в завершении выпуска о погоде прогноз прозвучит сразу после рекламы.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: До субботы ожидается постепенное потепление, в основном в горных и внутренних районах. В воскресенье температура понизится и станет обычной для этого времени года. Сегодня в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Цфате и Бершеве 29 и в Эйлате до 33 градусов. Высота волн в Средиземном море до 130 сантиметров, температура воды 28 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 7 огород, курс евро 3 шекеля и 43 агоры. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Кан-Река в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
4: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время, 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час с вами Таня Барский. Начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.IL. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Из тех тем, о которых мы говорили, давайте начнем с того, что в интернете обнаружена база с персональными данными практически всех граждан Израиля. За небольшую плату можно получить эти данные.
1: Да, данные,
0: что неприятно,
1: которые утекли в сеть уже достаточно давно, в 2006 году, если я не ошибаюсь. И на данный момент есть, предпринимаются меры для того, чтобы эти данные не попадали в руки криминальных структур. Доктор Леор Табанский с нами был в эфире, говорил о мерах, которые каждый из нас должен предпринимать для защиты собственных данных в социальных сетях, в частности, двойной пароль, который мы вводим для того, при заходе в те или иные аккаунты, в частности, использование разных мейлов и ограниченной информации, которую мы публикуем. Но вообще, в целом, я совершенно не будучи специалистом в области киберзащиты, могу сказать, что чем меньше данных мы публикуем о себе в социальных сетях, тем меньше шансов, что эти данные попадут в руки злоумышленников.
0: Ну, наши данные, так или иначе, смотря где мы их оставляем и в каком виде, разумеется, они стекаются, конечно, в какие-то базы. Это можно было предположить. Другой вопрос, что это утекает в другие страны.
1: Другой вопрос, что это оказалось совершенно незащищенным. То есть, как бы, все абсолютно не защищено. Мы, наверное, не до конца. Я, по крайней мере, могу сказать про себя, что каждый раз поражаюсь заново для тому, насколько эта информация не защищена, насколько все, что находится в социальных сетях и вообще в интернете, прорвано и может быть похищено. Да, я имею в виду.
0: Да, потому что мы говорим ведь не только о том, как нас зовут и когда мы родились.
1: О,
0: это
1: нет.
0: Сведения о семье, о родителях, страна рождения, дата репатриации. Много подробнейших данных, которые есть у нас.
1: Безусловно.
0: Это печально, конечно, и надо быть в очередной раз со своей стороны осторожными, к чему призываем мы и очень многие эксперты, разумеется. Иран, о котором мы вскоре поговорим с экономической точки зрения, с нашим экспертом, передал Хизбалле $200 миллионов, несмотря на свой экономический кризис, для оказания помощи жителям Ливана.
1: Оказание помощи жителям Ливана я бы поставил под знак вопроса, потому что очень часто деньги, которые поступают таким организациям, как Хизбалла или Хамас, далеко не всегда идут на гуманитарные нужды, но формально это заявлено, да, как деньги, которые направлены на оказание помощи шиитским жителям Ливана. $200 миллионов, та сумма, которую Иран передал. Иранская экономика, как нам объяснил доктор Муран Леванони сегодня в эфире, иранская экономика достаточно большая, чтобы и сохранить возможность передавать такие деньги, не особо заботясь о благе жителей Ирана, кстати говоря, да, экономическая ситуация жителей Ирана очень и очень плохая, что не мешает им переводить крупные суммы денег на оказание помощи Ливану, на оказание помощи Хизбалле. Как Хизбалла распределит эти деньги, разумеется, никто не знает, и никто не может и не сможет контролировать, потому что у Хизбаллы, так сказать, достаточно автономная система, экономическая система, фискальная система и так далее. И с этой точки зрения Израилю необходимо более внимательно относиться и к тому, что касается операций с криптовалютой, при помощи которых переводят деньги Хизбалле, и вообще к финансовой системе Хизбаллы, разумеется. Долгое время шла речь о том, что будет попытка заблокировать эти переводы, но пока этого не происходит.
0: Ну, официально все это идет под слоганом, что это будет отдано жителям населенных пунктов, которые либо были разрушены, либо остаются недоступными из-за присутствия там наших сил.
1: Я сейчас возвращаюсь к Хамасу. Да, это та же самая история. Организация, которая, так сказать, представляет себя как социально и так далее, разумеется, большая часть денег уходит на террор.
0: Ясно. Турецкий гамбит, Анкара отправляет войска Риаду?
1: По крайней мере, намеревается отправить.
0: Да.
1: Еще не принято решение окончательно. И неясно, будет ли принято, но да, этот альянс Мекка начинает работать. То есть вот тот союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией начинает функционировать.
0: Имеется в виду не только войска, но и ПВО.
1: Не только войска, но и ПВО. Все это в контексте продолжающейся войны между Саудовской Аравией и хуситами. Буквально сегодня было сообщение о двух погибших в Саудовской Аравии в результате обстрела. Там ситуация остается напряженной, и это первый такой первый опыт попытки попытки Турции вмешаться в происходящее в этом конфликте. Насколько он будет успешным, насколько он будет продолжительным, мы увидим.
0: Но при этом в СМИ уже была информация о том, что с прошлого года Турция размещает в королевстве Саудовской Аравии технических специалистов, которые далее будут...
1: Специалисты — это одно, а вооруженные силы — это совершенно другое. Ну да, безусловно, Турция продолжает искать пути расширения своего влияния в регионе. И когда идет война, это наилучший способ для таких действий. Это то, что сейчас Турция делает.
0: Габи, обратный отсчет?
1: 19 дней. 19 дней до выборов в Кнессет 26-го созыва. В нашей программе мы беседовали с кандидатом в Кнессет Рои Конколем от партии Кахой Лаван. Он упорно объяснял, зачем партия Кахой Лаван идет в Кнессет, и отказался говорить о возможности того, что она покинет гонку. На данный момент, по крайней мере, насколько я знаю, это не на повестке дня, но такие решения принимают в последний момент, и это может измениться. С нами в эфире был и депутат Кнессета Ицхак Кройзер от партии Отцма Еудит. Он говорил о отношениях с Бенямином Нетаньяу, о том, почему их партия не приглашена на мероприятие, которое проводит сегодня Ликуд и Циунут Датит, с целью создания штаба по обеспечению максимального голосования правых на выборах. По мнению Кройзера, Нетаньяу готовит коалицию с Эйзенкотом и, возможно, с партией РАМ. Мы беседовали и с доктором Менахемом Лазаром, генеральным директором компании «Лазар Мехкарим». Говорили мы с ним о голосовании людей, которые впервые идут на избирательные участки, о молодых людях. Такое послевоенное голосование и голосование в первый раз за 4 года. То есть те, кто голосует сегодня в первый раз 4 года назад,
0: голосуют для себя впервые.
1: Совсем молодыми людьми. Уже не говоря о том, что, кстати, большинство этих людей не знают Израиля без Бенямина Нетаньяу, без премьерства Бенямина Нетаньяу. Представьте себе, человек, кто сегодня голосует первый раз, ему 18 лет, он родился в 2008 году. В 2009 году Нетаньяу стал премьер-министром, и за исключением года или полутора, да, Беннета Лапида, никого другого не было.
0: Совершенно
1: в канцелярии премьер-министра. И с этой точки зрения их голосование очень интересно. По мнению доктора Менахема Лазара, большинство из них голосуют за придерживаются правых взглядов, что отнюдь не означает, что они проголосуют только за партии коалиции. Да, то есть там есть большой разброс. Многие проголосуют за Беннета, кто-то проголосует за Либермана, кто-то проголосует и за Эйзенкота. Но большинство этих избирателей голосуют за Ликуд. 25 мандатов набирает Ликуд по последнему опросу Лазар Мехкарим среди молодежи в этой группе населения. На втором гораздо больше, чем в общем,
0: чем в других опросах, конечно.
1: Чем в общем по Израилю. А на втором месте вот Смайудит. Это две партии, которые лидируют среди молодежи. Это на самом деле обычная тенденция, когда молодые люди заметно правее, чем остальное общество.
0: Говоря об опросах, мы сейчас завершим уже нашу с вами беседу. В Израиле есть вот такое особое выражение для провала опросов уже ближе к выборам. Судный день опросов. Есть такое понятие, Габи.
1: Судный день опросов — это когда опросы предсказывали Шимону Пересу победу над Бенямином Нетаньяу до последнего дня, а потом Бенямин Нетаньяу одержал победу. И много было таких примеров, много было таких судных дней. На этих выборах у кого-то будет судный день. Либо у тех, кто делает опросы для 14 и 15 каналов и стабильно предсказывают победу Ликуду, либо у тех, кто делает опросы для 12 и 13 каналов и стабильно 12 особенно, 13 в меньшей степени, и стабильно предсказывают победу нынешней оппозиции. Кому-то придется съесть шляпу 28 октября утром.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru.IL.
1: Спасибо, хорошего дня.
0: Продолжаем наш эфир, переходим к теме экономической и говорим как раз об Иране и о том, что переживает на данный момент это государство. А говорим мы об одном из тяжелых, самых тяжелых периодов в своей истории из-за обострения экономического кризиса. С нами в эфире экономист Алекс Магидов. Здравствуйте, Алекс.
2: Здравствуйте, Таня. Доброе утро и доброе утро, Израиль.

0: при администрации президента Обамы, при администрации президента Байдена и сегодня нынешняя администрация президента, насколько они эффективны и что действительно происходит с экономикой. С экономикой этой достаточно большой страны. Не надо забывать, мы говорим сегодня о населении Ирана, примерно 100 миллионов населения. Это достаточно серьезная страна с большим потенциалом, понятно, огромным запасом нефти, газа, достаточно большим человеческим потенциалом и инженерным потенциалом. То есть можно ли задушить сегодня экономику страны? И можно ли как-то перевести экономические санкции и привести к политическому результату? Вот сегодня главный вопрос. Смотрите, по состоянию на октябрь 26 года экономическое давление в США на Иран выглядит действительно очень существенно. При этом я бы нашим радиослушателям посоветовал разделять экономический ущерб и политический результат. Первое, то есть экономический ущерб, очень хорошо заметный. А вот второе, знаете, пока гораздо менее очевидно. Смотрите, давайте определим несколько фактов. Смотрите, что происходит сегодня с экономикой Ирана. Экспорт нефти оказался под очень сильным давлением. И это факт. Практически Ормузский пролив закрыт для Ирана. Выход, вернее, из Ормузского пролива закрыт. ВМФ США контролирует выход. И практически экспорт нефти свелся к нулю.
1: Но тем более, если мы говорим о нефти, Алекс, это ведь сейчас нефть, которая пока еще продается загруженных раньше танкеров, она таким образом иссякнет, разумеется. Да, именно так.
0: Абсолютно верно. И она продается, честно говоря, даже не за реальные доллары или за реальную валюту, она продается на бартерах. То есть у Ирана достаточно большие сухопутные границы, как вы понимаете, Ормузский пролив и ВМФ не могут перекрыть все границы. Поэтому, используя ту нефть, которая в танкерах, которая уже находится за пределами Ирана, то есть в свободном плавании, она продается за бартеры, и товары попадают через Китай, Россию, какие-то третьи страны, не связанные с Соединенными Штатами, по бартерам в Иран. Иранский реал резко обесценился. Инфляция находится на чрезвычайно высоком уровне. Внутренний валовый продукт сократился, например, на 10%. Доступ Ирана к валюте в международной финансовой системе осложняется. И осложнился, и он достаточно существенный. Насколько это реально повлияет на экономическую ситуацию, тяжело пока сказать, потому что, я уже сказал, Иран использует двух своих союзников, Китай и США, для экономики бартеров. Поэтому важно ли сегодня доступ Ирана к валюте в международной финансовой системе, не так я уверен в этом.
1: Но, тем не менее, США сделали ставку, Вашингтон сделал ставку именно на экономическую блокаду, и у него это хорошо получается.
0: Абсолютно верно. На сегодняшний день, я уже сказал, нужно разделить экономическую блокаду и политический эффект. Давление постепенно начинает распространяться с нефтяного сектора на промышленность, торговлю и обычных граждан, потому что импорт сокращается, сокращается доступ каких-то комплектующих деталей в экономику Ирана, промышленность не получает те комплектующие детали, которые необходимы, и поэтому США в 26-м году расширяет санкции не только против нефтяного сектора, но и против банков, судоходства, компаний-посредников, металлургии, автомобильной промышленности. И все это, понятное дело, влияет прежде всего на простых граждан. Если вы помните, последнее экономическое давление было заключено в том, что министр экономики США призвал все международные авиакомпании объявить бойкот иранским авиакомпаниям и прекращать заправлять иранские самолеты и прекратить им доступ к международным аэропортам. Насколько это будет эффективно? Опять же, все страны, которые связаны с экономикой США, связаны с политическим влиянием США, да, последуют этим санкциям. Последуют ли этим санкциям Россия и Китай? Это другой вопрос. И поэтому тут очень важный нюанс. Действительно, иранская экономика испытывает серьезные проблемы. Но, но.

0: подчеркиваю, она не находится в состоянии полного коллапса. Иран, Тегеран до сих пор сохраняет возможность торговать с рядом стран, как я уже сказал, прежде всего с Китаем, используя посредников и разные сложные финансовые схемы. Смотрите, Иран, как я уже подчеркнул, живет в этом давно, и поэтому эти сложные финансовые схемы, используя достаточно высокий интеллектуальный потенциал Ирана, не нужно забывать, и мы не должны списывать со счета, действительно, достаточно высокий интеллектуальный потенциал. Поэтому вот эти вот сложные финансовые схемы были разработаны годами, и вот они позволяют сегодня обходить достаточно серьезную часть американских санкций. Поэтому самый важный вопрос, который вы сказали, я подчеркну, добивается ли США своей стратегической цели? Тут ответ, знаете, значительно сложнее. Санкции действительно ухудшают положение Ирана, но пока нет достаточно веских оснований утверждать, что они заставили иранское руководство изменить свою стратегию. Мы же видим, переговоры зашли в тупик. А история Ирана показывает, что режим способен долгое время переносить серьезные экономические трудности. Поэтому...
1: Да, исторически это было заметно не раз.
0: Да. Абсолютно верно. Поэтому, смотрите, экономические санкции приводят к парадоксальному результату на сегодня. Я не знаю... как это повлияет в будущем, в долгосрочной перспективе. Население страдает гораздо быстрее, чем меняется политика руководства. Поэтому сможет ли сегодня население выйти на улицы, как это было раньше, до начала 40-дневной войны с Ираном или нет, когда ждали помощи извне и были массовые волнения в Иране. Или же политическое руководство сможет опять же подавить все это. Поэтому я разделил бы сегодня эффективность санкций на два уровня. Первое, как я уже подчеркнул, экономический эффект очень значительный. Политический эффект пока гораздо менее очевидный. Поэтому, на мой взгляд, тут начинается самое интересное. Заметьте, если нынешнее давление сохранится в 27-м году, и главным показателем будет не просто курс реала и цена нефти. Кроме того, не забывайте, что цена нефти повышается во всем мире. Сегодня цена нефти выросла выше $100. Это было то, что в начале кризиса. И это очень сильно повлияло на политику США, которая администрация США вынуждена приводить к мерам для того, чтобы сбалансировать цену нефти, потому что это, прежде всего, идет по карману американских избирателей.
1: Ну, как вы сказали, Алекс, для Ирана, разумеется, как для любого государства, попавшего в такую ситуацию, одна из целей сейчас стабилизировать свою валюту, продавая иностранную, например, как вариант.
0: Это, кстати, то, что делает Иран, и я вот к этому буквально через минуту возвращусь. Вы правильно это подчеркнули. Но я хочу вернуться к моей мысли, которую я начал. Дело в том, что если нынешнее давление сохранится, то главным показателем в 2027 году это будет не просто курс реала или цена нефти, а способность Ирана финансировать государственный аппарат, корпус стражи исламской революции, военные расходы и одновременно поддерживать минимальный уровень населения. Потому что сегодня треть финансирования вот этого систем подавления, прежде всего это КСИР и БАСИДЖ, идут из доходов на продажу нефти. Поэтому если это произойдет и доходы от нефти продолжат падать, как сейчас, то вот тут способности Ирана финансировать этот вот государственный аппарат и силы подавления будут под вопросом. Поэтому именно вот это станет настоящим пределом санкционной политики. То есть если Иран перестанет, и будут вопросы по поводу финансирования вот этих сил подавления, вот тогда это будет эффективно. Смотрите, инфляция сегодня 70% в год. Я не говорю за 10 лет. 70% в год по официальной статистике. Курс реала 2,69 миллионов реала за 1 доллар. Экспорт нефти практически ноль. Ноль баррелей в сентябре. И это, кстати, пожалуй, самая драматическая цифра. Внутренний валовый продукт упал на 10%. Сегодня Иран и Центральный банк Ирана вынужден объявить о продаже 2 миллиардов валюты из национальных валютных фондов для поддержки курса. Сколько еще есть у Ирана? Пока есть достаточно. Цена нефти, как я уже сказал, выше $100 за баррель. Это интересный парадокс. Иран теряет нефтяные доходы. Он бы мог зарабатывать очень, очень хорошо при таких высоких ценах. Но мировой рынок одновременно сталкивается с дорогой нефтью. Это примерно на 40% выше довоенного уровня. До войны нефть была примерно $60-65. И опять же, я уже сказал, это бьет по карману. Прежде всего, европейским, Европе и американских избирателей. И поэтому, если подвести какой-то небольшой итог, это уже не просто неудобства от санкций, которые были при, в начале при администрации Обамы до соглашения, до соглашения с Ираном или при администрации Байдена, а скорее всего это первые вот такие первые знаки серьезного макроэкономического кризиса. И при этом нужно помнить, что этот результат нельзя приписывать исключительно к санкциям. На экономику влияют, понятное дело, и война, и блокада, и вот нефтяная торговля. Поэтому если в конце концов задаваться стратегическим вопросом, насколько долго сегодня Иран способен выдержать это, я бы посмотрел на три цифры главные. Первое – это валютные резервы, они еще есть. Доходы бюджета, они сегодня резко падают, потому что и сокращаются внутренние доходы, это прежде всего налогообложение, народ платит меньше налогов, и прежде всего внешние доходы, да, от экспорта нефти, и минимально необходимый объем нефтяного экспорта. Поэтому, если говорить о том, что сегодня важно, это поддержание нефтяной блокады Ирана, то есть перекрыть возможность Ирана получать нефтяные доходы. И тут экономисты показывают, что, скорее всего, запас прочности у Ирана еще примерно на 6-12 месяцев.
1: Я думаю, что нам с вами предстоит еще поговорить именно на эту тему тоже, потому что в данном случае речь идет не о сухопутном наступательной операции со стороны, например, Соединенных Штатов Америки, о которой тоже рассуждают, но о дальнейшем экономическом кризисе, одном из самых тяжелых периодов в истории государства. Иран. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам огромное. Экономист Алекс Магидов был в нашем эфире.
2: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Продолжаем наш эфир. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». И мы говорим о том, что происходило вчера на Ахаевском пляже Нирвана. Там состоялось вчера долгожданное официальное открытие уголка отдыха в память о Даниэле Дане Петренко, 23-летней, так и оставшейся 23-летней хаевчанке, которая погибла во время террористической атаки 7 октября 2023 года на фестивале «Супернова» возле кибуца Риим. С нами в эфире Ольга Фурман, мама Даны. Здравствуйте, Оля.
3: Доброе утро.
1: Спасибо, что согласились поговорить. Спасибо большое. Расскажите, как прошло вчера? Я видела в соцсетях видео, фотографии. Как было с вашей точки зрения? Вы очень долго этого ждали.
3: Да, я хочу сказать, что сбылась моя мечта. Я очень долго мечтала, чтобы лавочка в виде сердца была именно на Ховдаду. И вот вчера у нас было открытие. И мы с мужем приехали в 7 утра, там поставили столы там с наклеечками, с магнитиками, со свечечками, с браслетиками. Другой стол был просто такой стол, чтобы зажигать свечи. И третий стол я сделала чисто там альбомы Даны, фотографии. Ну, чтобы церемония была более такая трогательное. За час до церемонии приехали работники ИРИИ, что это меня как бы очень тоже тронуло. Вот, и работники ИРИИ приехали, и фонда Карен Хайфа, и начали быстренько обо всем заботиться. Там принесли воду, там столики, там стулья, и все как-то так быстро вот они оформили. И церемония была очень трогательная. Я настолько так... Ну, вы знаете, что я была обижена на Ирию, да, что долго
1: да,
3: меня
1: мы знаем эту историю.
3: Мучили, да, не хотели вот ничего делать в памяти моей дочери. И мне очень понравилось то, что они вчера сказали, что они, да, они признают свою вину и извинялись передо мной, и очень приятные такие слова говорили. И на сегодняшний день я говорю, что я просто готова отпустить ситуацию, с меня сошел как бы тяжелый камень, и хочу забыть эти почти 3 года моей боли по поводу вот сделать что-то в памяти моей Дани. Я хочу забыть все вот эти вот неприятные разговоры с Ильей, потому что на сегодняшний день, с того момента, что мне пообещали лавочку, это было вот в июне, по-моему, 22 числа.
1: Да, это, да.
3: С того момента все выходило в сроки, все было постоянно у нас на связи, все обо мне заботились, и конечный результат вот лавочка, замечательная церемония, и мне тяжело сказать, что я довольна, да, потому что, потеряв дочку, сказать слово «довольна»,
1: ну,
3: «радостна»,
1: конечно,
3: это
1: конечно.
3: Мне тяжело.
1: Я понимаю ваше желание, ваше вот это ощущение сейчас. И
3: была очень,
1: очень трогательно то, что горожане помогли вам и очень быстро собрали необходимую сумму.
3: Да, да. Почти вот за сутки мы собрали сумму в полном размере.
1: Да, речь идет о 60 тысяч шекелей. Это была большая сумма, да. Действительно. И вам помогли в память о Дане, о Даниэле. Давайте поговорим о ней. Расскажите мне о ней, пожалуйста. Я видела в сети очень много о ней, того, что пишут, и о том, что вы писали и пишете. И меня поразило, насколько она была похожа со своим близким, со своим парнем. Даниэлем, кстати, тоже.
3: Да.
1: У них и имена были похожи.
3: Да, имена были похожи. Даночка моя была замечательная девочка. Хотя, знаете, каждый родитель хочет о своем ребенке что-то хорошее сказать. Но вот Дана, когда выросла, я всегда говорила, вот, Дануля, вот как такое может быть, что ты вот красивая, да, вот у тебя светлые волосы, зеленые глазки, у тебя красивая фигура. Вот ты вот красивая и снутри, и снаружи. Я вот сама говорю, себе завидую. Вот я вот постоянно вот ей вот так вот говорила. Она на самом деле была добродушным человеком. Она любила всех. Она очень любила музыку. Она любила гулять. Она до армии занималась спортом. Она занималась тэквондо. У нее есть черный пояс. У нее есть много медалей, грамот. Замечательная девочка. И вот то, что она познакомилась с Даниэлем, это получилось вот чисто случайно. Даниэль работал в Эйлате. Даночка поехала со своими подружками отдыхать, и там через общих друзей они как-то в одной компании познакомились. И как вот подружки рассказывают, у них была любовь с первого взгляда.
1: То есть настолько внутренний мир обоих совпал.
3: Да. И вот еще подружки рассказывают, что Дана работала в дискоклубе до ночи, там, до 5 утра. И как бы любой человек хочет после ночной смены прийти домой, лечь спать, отдыхать. И настолько вот ее любовь тянула к Даниэлю, что она приходила домой, быстренько переодевалась, садилась за руль и ехала в Эйлат. И они говорят, вот просто час-два увидеть Даника и уехать назад. Это сколько надо было
1: между
3: иметь
1: Хайфой
3: вот
1: и Эйлатом, казалось бы, по меркам Израиля, ехать и ехать. Но с другой стороны,
3: да,
1: это не считается в данном случае.
3: Это не считается. Любовь готова на все.
1: Оль, они были вместе же на фестивале. И погибли там оба вместе.
3: Да, они 6 октября поехали вместе на фестиваль. Мы даже об этом не знали, если честно.
1: Они не сказали, что они едут на фестиваль?
3: Дело в том, что Даночка последний год жила у Даника. И как бы она уже девочка взрослая, она не должна мне звонить и говорить, куда она идет, да, там. если бы она уезжала там за границу, то да, она мне бы сказала, или если бы она уходила бы в Милым, она мне сказала, ну когда они идут куда-то гулять, да, в таком уже возрасте не звонят, маме не говорят. Но родители Даниэля знали. Вот, и они поехали на эту дискотеку 7 октября, 6:29. Началась атака этих хамасовцев, наши детки начали убегать. Хорошо, что их было трое, Даниэль, Дана и Дотан. Благодаря тому, что Дотан остался жив, мы знаем подробности, что они вот втроем бежали. У Даны случились проблемы с ногами от стресса. Она упала. Угу. Даниэль мог бы тоже как бы от стресса побежать бы дальше, да? Но он остался с Даной. И Дотан вот говорит, что он прям накрыл ее своим телом. Вот, ну и их вот нашли вместе, расстрелянных.
1: Их сразу нашли?
3: Я думаю, что их нашли сразу, но мы узнали об этом только через 5 дней.
1: Через 5.
3: Даниэля нашли через, если я не ошибаюсь, через 3 дня по часам вот этим вот умные часы, знаете, такие вот, что через какую-то аппликацию можно проследить, где человек находится. Так его нашли в этом деревне Шуба, вот этой вот, где складывали все трупы.
1: Да, это база вот, Шура, вы имеете в виду?
3: Шура. Да. Вот там Даника нашли. Мне говорили, Ольга, езжай туда, найдешь там Дану. Я не хотела, я боялась. Я держалась за каждую надежду, что моя Дана жива, но ехать в эту Шуру, нет, я не смогла. Ну и потом на 5-й день мы поехали в Лот, в эту вот службу ЛАВ, вот это вот,
1: боже, я сейчас не могу
3: вспомнить точно, как она, как по номеру она называлась, угу. 433 или что-то такое.
1: Да.
3: Это служба, которую мы постоянно в нее звонили, и нам должны были дать какую-то информацию о ребенке пропавшем. И мы на самом деле звонили постоянно, каждый час звонили, узнавали Даниэла Петренко. Но ничего никто не знал. И нам сказали, езжай туда. Потому что нашли там 2 мальчиков. Одного, правда, в больнице, а другого мертвого. Мы поехали. Нас начали выгонять оттуда. Почему вы приехали? Мы типа собираем информацию, мы не раздаем информацию. Но как же так? Нам же давали ваш номер, мы же к вам звонили. Туда-сюда хотя бы что-то нам скажите. Потом нас это подвели к компьютеру какому-то, там он что-то там поклацал, что-то там поделал, потом говорит, подождите. Мы подождали 15 минут, потом пришли к нам такие 2 больших таких высоких шотера, таких каких-то темных одеждах, да, полицейских. И мой муж как-то, знаете, почувствовал и говорит, да, наверное, уже все. А я еще, знаете, у меня вот последняя надежда, что сейчас что-то скажут, что-то хорошее. Мы зашли, маленькая комната, огромный стол, 3 полицейских, и вот и мы вдвоем. Я у них такая, знаете, какая-то такая минута молчания, а потом они говорят, нам очень жаль, ваша дочка находится сейчас в Хайфе, в Хеврат Кадиша, в похоронном агентстве. Ну, что вам сказать? Мне казалось на тот момент, что я просто умерла. Меня не было. Я просто исчезла, для меня все почернело. И у меня жизнь просто остановилась.
1: Но сейчас вы эти 3 года, уже 3 года, продолжаете жить и ради Даны,
3: да.
1: И помня ее, и делая то же самое для всех, кто ее знал, помнит и узнает сейчас для себя впервые. Это правильно, я думаю, ей бы это понравилось.
3: Да.
1: И то, что вы сделали эту скамейку в память для всех остальных, кто будет там останавливаться и читать табличку, именно там, на этом пляже, которое имело значение, это место для нее и для вас. Это очень правильно. Оль, спасибо, что поговорили с нами. Спасибо большое. Я рада, что вы дождались, хотя в данном случае радоваться тут нечему, но вы, для вас это тоже вид радости. Вы сделали то, на что надеялись очень долго.
3: Конечно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, Оля.
3: Вам спасибо. Хорошего дня. До свидания.
1: Вам тоже. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Ольга Фурман, мама Даниэлы, Даны Петренко, погибшей вместе со своим другом на фестивале «Нова». В эти дни вспоминают войну, в которую переноситься стали мыслями еще и 7 октября 2023 года. Мы говорим о войне судного дня. 53 года прошло с того года, с того дня, с того судного дня, когда началась неожиданно для нашей страны, хотя предупреждения были, и тут ассоциации, аллюзии возвращают многих в тот год. Так и было, так и есть. С нами в эфире доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Здравствуйте, Яков.
4: Доброе утро. Доброе утро.
1: 53 года – это много. И я помню, что когда началась эта война, Железные мечи, война Возрождения, очень многие оборачиваться начали так туда, в тот год, в ту войну, в те предупреждения, невольно что-то сравнивая, еще тогда, 3 года назад. За все это время, за эти 53 года, многие ли стали доступны еще материалы, когда есть возможность, открывают определенные архивы?
4: Да, вы знаете, открылось много материалов с тех пор, и Национальный архив, в частности, относительно недавно, опубликовал новые материалы. Много воспоминаний вышло. Глава Омана военной разведки Эль-Зеира в свое время опубликовала воспоминания, и многие другие участники тех событий. Так что, да, да, за эти годы, конечно, очень многое стало известно. Были написаны многочисленные книги, статьи, проведены различные форумы по этой тематике. Кстати, я хочу сказать, что обращение к этой теме, на самом деле, было уже накануне нападение 7 октября и, в общем-то, по такой вот стечению обстоятельств должна была быть конференция большая в Тель-Авивском университете. Мои коллеги и я, мы готовили ее как раз вот по провалу разведывательному накануне войны судного дня. И это должно было состояться буквально, вот я сейчас не помню, по-моему, 10 октября что-то, 23-го года. То есть там вообще готовились, иностранные коллеги должны были приехать. Так что, да, эта тема действительно очень интересовала. И то, что произошло 7 октября, действительно, такое совпадение жуткое было совершенно. То есть я совершенно с вами...
1: Это невольно приходило в голову даже не специалистам, но тем, кто знали хотя бы несколько фактов о том, что было тогда.
4: Да, ну, конечно, в общем-то, эти аналогии, они совершенно очевидны, потому что я думаю, что как вот в нашем нынешнем случае, к сожалению, так и тогда, ядром проблемы, если можно так сказать, конечно, являлся провал разведки. Вот именно об этом и должна была быть вот та вот конференция, которая не состоялась, разумеется, из-за этой атаки страшной. Но как и в нашем случае, так и тогда был целый массив данных, который накапливался постепенно еще до вторжения. И в общем-то, людям, которые находились на местности, тогда у нас, я напомню, после войны 6-дневные израильские войска стояли на полуострове Синай. И на севере также, в районе Голландских высот, и вот там вот наблюдатели такие же, как и в нашем случае, да, тоже там они, да. Те, кто призваны были наблюдать за тем, что происходит на другой стороне, они докладывали о том, что египтяне и сирийцы копят силы. Это было совершенно понятно, и предупреждали, что это, в общем-то, необычное накопление сил, там слишком много всего, они там активно проводят подготовку, готовят инфраструктуру, это во-первых, а во-вторых, у нас тогда, кстати, в отличие от того, что произошло 7 октября, потому что 7 октября у нас в руководстве Хамаса стратегических источников живых агентов не было.
1: А тогда были?
4: Да, был, по крайней мере, один очень известный.
1: Ангел, вы имеете в виду?
4: Да, Ашраф Марван, совершенно правильно, да. Да, в руководстве в египетском, весьма приближенным к родственнику.
1: Он зять Насера был, по-моему, тоже.
4: Да, зять Насера, да, и очень приближен был тогда к Анвару Садату, и он предупреждал постоянно, да, то есть он уже на связи находился с Моссадом достаточно длительное время, буквально накануне, ночью, вот накануне 6 октября, к нему полетел глава Моссада, он его вызвал тогда в Европу, и они там встречались, и он передал им это предупреждение о том, что завтра будет война. И тем не менее, вот несмотря на всю эту совокупность всех этих предупреждений, и тогда, как и накануне 7 октября, был сделан неверный, совершенно ложный вывод о том, что, да, о том, что это не война, о том, что это только какие-то учения. Вот, и, ну, потому что тогда, в 73-м году и в 23-м году, израильское руководство придерживалось, вот опять повторюсь, концепции, да, о том, что можно и нужно попытаться умиротворить противоположную сторону, что на самом деле там войны не хотят. Тогда в 73-м году еще считали, что египтяне не посмеют атаковать, потому что у них все еще не было паритета в воздухе с ВВС Израиля.
1: Считалось, что в израильском воздухе все-таки среди высокого начальства военного было еще и опьянение победы в шестидневной войне. И ну, уверенность в том, что в арабах достойного противника они еще долго не увидят.
4: Да, разумеется, именно. А шестидневная война, прежде всего, когда мы говорим, это, конечно, атаки на аэродромы египетские, там те же, да, и сирийские, то есть это полное наше превосходство в воздухе, и считалось, что оно все еще наше. И это было справедливо, но при этом не учитывая тот факт, что египтяне активно закупали советские средства противовоздушной обороны и активно их, значит, там распространяли по войскам, и, в общем-то, были уже готовы к тому, чтобы под их защитой переправиться через Суэцкий канал, да, то есть через вот эту вот, значит, на нашу сторону вот Синай, которая была в руках. И это совершенно как-то это проигнорировали, вот, и поэтому считалось, что, ну, египтяне, пока у них паритета с нами в области ВВС нету, значит, они не атакуют, ну, а сирийцы без них тоже не будут атаковать. И поэтому считалось, что на данный момент, как бы вот тогда, несмотря на все эти предупреждения, о которых мы говорим, что атаки не будет. И, ну, это, конечно, мы сегодня знаем, уже задним
1: числом
4: была огромнейшая ошибка, да, конечно.
1: Конечно, о чем сожалела Голда Меир до самого конца, потому что она в итоге говорит, что у нее что-то, вот ее сердце подсказывало, но она в итоге ориентировалась на военных, на то, что говорили они в итоге, естественно. А что касается еще из предупреждений, я в СМИ читала не раз о том, что король Иордании Хусейн тогда еще прилетал в Израиль буквально дней за 10, тоже предупредить о намерениях Египта и Сирии. И да, ему не тоже он, не поверили.
4: Но и глава иорданского правительства, да, тоже приезжал. Да. Это там, в общем-то, они очень серьезные иорданцы. Они проиграли в шестидневную войну тоже, мы все это уже упомянули. Они вместе тогда атаковали. Ну, не атаковали, а воевали, да, тогда. Мы нанесли превентивную, да, в шестидневную войну. Но они воевали с нами точно так же, как сирийцы и египтяне, и, разумеется, проиграли. И после этого король Хусейн принял такое стратегическое решение больше не воевать с Израилем, тем более, что в 70-м году у него там же было восстание палестинцев, и он подавил его буквально в последнюю минуту не без помощи Израиля. И отношения были очень хорошие, стратегические, тайные, но тем не менее хорошие. И да, они буквально из кожи вылезали иорданцы, чтобы предупредить нас о том, что вот нечто готовится. И, но тем не менее, да, поскольку была это вот та самая концепция, поскольку было такое вот высокомерие разведывательное, то есть мы лучше всех знаем, у нас самая лучшая разведка, мы все прекрасно понимаем, у нас технические там разные специальные средства, ну и так далее. Поэтому, ну, пускай нам говорят, что они хотят, но мы это точно знаем, как оно, вот, что будет. И поэтому действительно проигнорировали. Но там нужно сказать еще, что когда уже буквально накануне, там, 5 октября, было уже колебались, и было более-менее понятно, что то, что делают те же египтяне, там у них вот на их стороне Суэцкого канала, это вещь какие-то из ряда вон выходящие, и остро встал вопрос нанесения превентивного удара. Его, кстати, конечно, обсуждали еще и в первую половину 6 октября. Американцы вмешались. Киссинджер, знаменитый тогда этот глава Госдепартамента, вмешались и сказали «don't». То есть, ну, вот, ни в коем случае мы вам не разрешаем нанести превентивные удары. Поэтому как-то эта тема, так она все еще обсуждалась, но, в общем-то, Голда приняла решение действительно прислушаться к американцам, чтобы их не раздражать, чтобы не раздражать международное общественное мнение и так далее. Поэтому это вот то, что не произошло тогда.
1: Понятно.
4: Этого превентивного удара, который должен был, конечно, быть и мог быть нанесен заранее, особенно по аэродромам египетским, но вот не сделали.
1: Этого не случилось. Спасибо большое. Да. Доктор Яков Фальков, военный историк, преподаватель Тель-Авивского университета. Мы говорили о годовщине войны Судного дня. Спасибо большое.
4: Спасибо, хорошего дня.
1: Всего доброго. Совсем недавно были подведены итоги 42-го Хайфского международного кинофестиваля этого, 2026 года. С нами наш коллега, сотрудник Канрека Алексей Демченко. Здравствуйте, Алексей.
5: Таня, доброе утро слушателям.
1: Доброе утро. Итак, давай, с твоего позволения, начнем, конечно, с фильма «Победителя», а далее с твоих эмоций, что бы выделил ты дальше сам. Фильм «Победитель».
5: И смотри, да, как бы основных триумфаторов этого фестиваля два. В первую очередь мы говорим об израильской программе, конечно.
1: Конечно.
5: И это победитель, это Шмуэль Беру и Хагер Земля. И фильм, который получил вторую премию, это «Символы синего» Даны Цирикли. И это, собственно, вот два те фильма, которых в первую очередь стоит упомянуть, если мы говорим о результатах фестиваля. И «Хагер Земля» — это фильм Шмуэля Беру. И Шмуэль Беру, что о нем важно знать, что это представитель эфиопской общины в израильском кинематографе. Причем представитель не, как бы, не только номинально, что он сам оттуда, а представитель в том плане, что он об этом и снимает. Ну, вообще, как бы, если мы знаем, что израильская школа кинематографическая склоняется к тому, что на экране нужно рассказывать о себе, о том, что тебе близко, о том, что у тебя болит, что ты понимаешь и так далее.
1: То есть сам такая... фильм стал такой достаточно драматической эпопеей о судьбе эфиопских евреев.
5: Да, это вот именно манифест Алии. Mm-hmm. То есть, как бы, там события происходят, опять же, боюсь немножко хронологически ошибиться, мне кажется, это 70-80-е годы, это эфиопская семья, которая в силу всего происходящего принимает решение об Алие и, соответственно, начинает долгий путь в Израиль через Судан и через множество разнообразных трудностей и преград, скажем так. То есть это вот действительно такой манифест, не знаю, как бы поколение, не поколение, но вот манифест этой волны приехавших. Вот как если взять для сравнения, что когда-то Ари Каплун снял «Друзья Яны», которая стала на экране манифестом.
1: Тоже манифестом, конечно.
5: Да, абсолютно. Так вот, это то, что сейчас делал Шмуэль Беру вот для своего поколения. И, конечно, то, что этот фильм выиграл, ну, с моей точки зрения, не может вызывать никаких вопросов. Это как бы абсолютно логично и абсолютно понятно.
1: Действительно, то есть это, как я знаю, сюжет, действие, собственно, разворачивается и в самой Эфиопии, который режиссер показал через такую призму кинематографических традиций африканских, да?
5: Да, ну, причем это не только действие разворачивается, это и съемки реально там проходили, то есть это очень масштабный такой и кинематографический, и этнографический проект.
1: Ну и если мы вспоминаем, еще раз напоминаем, что речь идет о эфиопских евреях, то тут речь идет, как я понимаю, еще и так называемый транзит через Судан, очень тяжелый сам по себе.
5: Да, да, да. Это вот это он показал, что, как это реально
1: происходит. То, как это происходит, как это существует.
5: Да, это просто задействованные актеры, как бы там у каждого свой опыт. То есть это не, грубо говоря, как бы, опять же, специфика картинки на экране, она не позволяет, чтобы героев играли случайные люди. Как минимум, все они принадлежат к тому же этносу. Понятно, что это немножко другое уже возрастное поколение, но как бы все они в теме, что называется. У каждого так про этот путь проходил кто-то в семье, допустим, там бабушки, родители, бабушки, дедушки. То есть вот, вот что называется, действительно монолог их Алии, манифест их Алии.
1: Ну, я думаю, что этот фильм точно найдет своего зрителя, тем более не только зрителя, которым близка эта история, но вот ты сам видел нас на фестивале в 42-м, как это было принято и оценено. Из того, что бы ты выделил еще сам для этого?
5: Ну, вот то, что второй фильм, это, конечно же, «Символы синего», это то, что стоит посмотреть. Это экранизация романа израильской писательницы, которая рассказала о своих попытках обосноваться и работать в Париже. И история такая немножко дорисованная, домысленная. Во многом она пересекается с синонимами на Давалапида, которые ты, думаю, помнишь. То есть история о том, где ты свой, где ты чужой, что тебя ждет в чужой стране, просто подана. Если Лапида это был такой абстрагированно мужской взгляд, а вот здесь, конечно, больше чувствуется такая история девушки в другой стране со всеми нюансами и сложностями, скажем так. И блестяще, безусловно, отыгранная на экране с очень хорошим актерским составом и с хорошей режиссурой, потому что, опять же, это Дина Цвитрикс, который это не первый фильм, и те, кто следят как бы, за ее работами, то я думаю, что это вот уже одного этого имя достаточно, чтобы сходить. Ну и, конечно же, Леора Шкинази тоже это так.
1: Конечно.
5: Серьезный довесок.
1: Разумеется. Спасибо большое за вот эту рекомендацию главных фильмов, которые действительно сделали много шума, и это справедливо, их оценили. Дальше израильский зритель их будет смотреть на экранах. Спасибо большое тебе. Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник КАНРЭК. Мы говорили об итогах Айвского фестиваля, то, что действительно стоит увидеть, посмотреть, оценить уже вам в качестве кинозрители. Это уже совсем скоро на экранах. Мы завершаем наш первый час песни, вспоминая еще раз то, о чем мы говорили с доктором Фальковым. «Война судного дня» и песня, которая стала главным гимном этой войны. Ее написала Наоми Шемер. И начально она задумывалась как еврейская адаптация, ответ на песню группы The Beatles, но Шемер написала свою мелодию, текст, молитву о возвращении солдат домой.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
2: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Министр иностранных дел Гидон Саар объявил о закрытии британского консульства в Иерусалиме в ответ на шаги Лондона, направленные против Израиля. В сети X Саар сообщил, что в здании останутся 7 дипломатов, которые продолжат работу в существенно ограниченном режиме. Глава британского МИДа Эд Милибенд заявил в ответ, что Израиль не имеет законного права закрывать консульство. Он также вновь подчеркнул позицию Великобритании, согласно которой Восточный Иерусалим считается оккупированной территорией. По словам Милибенда, после переговоров с израильским правительством генеральное консульство все же не закроют. Оно продолжит работу под новым названием «Британская миссия в Иерусалиме». Палестинский источник в Иерусалиме сообщил корреспондентке Ангели Коэн, что 20 дипломатов будут высланы из Израиля, остальные останутся в составе британского представительства. При этом выдавать визы оно больше не сможет. Палестинские источники сообщают об интенсивном танковом огне в направлении Хан-Юнуса и Рафиеха. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что по этим сообщениям силы ЦАЛИ выпустили большое количество дымовых снарядов к северо-западу от Рафиеха. В Израиле эти сообщения пока не комментируют, других подробностей на данный момент нет. Спикер Кнессет Амир Охана из партии Ликуд заявил, что поставленная цель войны – уничтожение Хамаса в секторе Газа – практически достигнута.
1: 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60%
0: примерно 90% возможностей Хамаса уничтожено, но нам еще предстоит пройти определенный путь. Сегодня мы полностью и эффективно контролируем 60% территории сектора Газа. Мы действуем там, где считаем нужным, ликвидируем и задерживаем террористов, как вы могли видеть несколько недель назад. 4 месяца назад мы ликвидировали Задина Аль-Хадада. Можно было организовать, ожидать, что Хамас выпустит несколько ракет, хотя бы одну. Но не было даже хлопка петарды. И не потому, что Хамас стал другом Израиля, а потому, что мы разрушили его возможности, сказал Охана в интервью радиостанции Кан Решет Бет. Председатель партии «Демократы» Яир Голан в эфире отреагировал на слова Оханы так.
2: אין דבר יותר מנותק מהאמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר
0: представитель партии демократы сказал следующее: трудно представить себе более что-то более оторванное от реальности, чем это заявление Оханы. Посмотрите, что обещало его правительство и что мы получили на деле. Они обещали уничтожить Хамас и включили это в цели войны. А сегодня именно правительство Израиля позволяет Хамасу восстанавливаться, сказал Голан. Бывшая высокопоставленная сотрудница Шабака Наоми Нойман заявила, что Хамас утратил значительную часть своей военной мощи, однако сумел сохранить ключевые рычаги гражданского управления. В интервью Канбет она также сказала, что не следует придавать слишком большое значение согласию террористической организации на план Трампа. С военной точки зрения, Хамас понес очень тяжелый ущерб, он лишился значительной части оперативных возможностей, которыми располагал до 7 октября. Его система тоннелей полностью серьезно пострадала, большая часть высшего командования ликвидирована, запасы вооружений существенно сократились, многие боевики были убиты. Но на гражданском уровне Хамас по-прежнему сохраняет эффективный контроль. Организации удалось удержать основные рычаги гражданской власти и создать собственный механизм получения доходов, сказала Нойман. Врач-гинеколог профессор Мэниэль Калая, ранее возглавлявший подразделение в больнице Шиба и в медицинском центре Пурия, приговорен к 14 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании обманным путем. Окружной суд Тель-Авива также обязал Эль-Калая выплатить пострадавшим компенсацию на общую сумму более 900 тысяч шекелей. Корреспондент Канверет Пельман передает, что Эль-Калая был признан виновным по 10 эпизодам в отношении 9 своих пациенток. И в завершении выпуска о погоде сразу после рекламы.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: До субботы ожидается постепенное потепление, в основном в горных и внутренних районах. В воскресенье температура снизится и станет обычной для этого времени года. Сегодня в Иерусалиме 26, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Сфате и Бершеве 29 и в Эйлате до 33 градусов. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 10 часов, в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
4: Канрека. Здесь и сейчас. Повторная трансляция на Канрека.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили. Это произошло. Он приехал. Не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает. Он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире, и мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Якерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии Канрека. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
5: И у вас это взаимно.
6: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот просто везунчик в этом смысле.
5: Но если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви.
6: Да.
5: Начиная с Рюриковича, что характерно. Да. Я просто сразу вспомнила себя в школе, меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось. Вот изучать это, копаться в этом. Потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычный. Для историков, да. Историки вас поймут.
6: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет. Она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
5: да,
6: то я как раз сегодня ночью послушал очень большой такой, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в Тель-Авиве,
5: да,
6: который переводил русскую поэзию, и о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку. А потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой. И это был такой абсолютный шаг. И этого я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать и...
5: Какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
6: Из последних, я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
5: Да.
6: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый. Из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского. Мне вот какие-то старые...
5: Классика,
6: да. Очень нравятся переводы Гапонова «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
5: потрясающий перевод был. Я его помню тоже, совершенно замечательный.
6: И последнее, это надо говорить о переводах Пушкина, Шленского.
5: У меня дома есть эта книга. Я когда увидела в книжном магазине, довольно много времени прошло уже со времени покупки, имею в виду, и я стала вот въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шленский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
6: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
5: Только об этом
6: Леа
5: сначала
6: Гольберг,
5: не подозревали. Рахель
6: и так далее.
5: Да, да, да.
6: Но и сегодняшние тоже вот...
5: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему влечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
6: 8, 9, 10.
5: Да, да, да.
6: Я не знаю. Слушайте,
5: это просто настолько...
6: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
5: Да, кто знает эту любовь.
6: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
5: А в классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное,
6: нет,
5: не особенно догадывался, что есть все
6: нет,
5: это.
6: Нет, я абсолютно... Я очень у меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
5: А ваш папа был шестидесятник настоящий.
6: Я
5: такой,
6: не знаю, я
5: вы
6: думал.
5: Как-то мне такую фразу сказали, и я думал бы, что вы вкладывали в это?
6: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 41-м году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
5: Что касается русской поэзии и вот того раннего первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное количество рублей советских, чтобы потом купить «Ода», сборник Марины Цветаевой, конечно, стихи.
6: Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
5: Где?
6: Да. Они опубликованы, я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что в Израиле опубликованы. Они собирали какой-то сборник, я вдруг забыл, как он называется, типа «Глаз вопиющего в пустыне». Mm-hmm. То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали. И вообще они вполне... Я сам в Национальной библиотеке заказал этот сборник. И посмотрел на себя и удивился этому.
5: Вот оно как. И третья любовь и увлечение, которое привело вас, в общем, к профессии, которой вы продолжаете заниматься. Вы захотели узнать что-то о евреях. Как ни странно.
6: Нет, третье, конечно, увлечение книгу Мастем, это, конечно, иврит, как язык.
5: Иврит, иврит,
6: я абсолютно был в него влюблен. Я начал его учить в 16 лет. Учу его до сих пор. И сейчас даже, можно сказать, больше учу.
5: А как получилось, что, в принципе, вы в тот момент пришли к тому, что есть такой язык иврит? Когда вы все это узнали впервые для себя?
6: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей. Мне объяснили, что университет для меня закрыт. Я безумно этому
5: открытие
6: обрадовался.
5: Открытие миллионов.
6: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, как раз это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю. Закрыт по какой-то причине. Я тогда решил узнать что-нибудь про евреев. И стал... Я как-то даже не различал идыш или иврит. Я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком... Ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже
5: и
6: в 10
5: классе. И раз что-то
6: классе.
5: Было нельзя?
6: Да, и я, конечно,
5: надо было
6: был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь учу его.
5: Элиф Милим? Точно,
6: именно,
5: этот сборник.
6: Абсолютно, Элиф Милим.
5: Я просто Хелик знаю, Ришон, как они назывались в разные годы.
6: Первая часть, да. И мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться. Сам и учил, и учил, и учил. Потом какие-то люди образовались рядом.
5: Но вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
6: Да, я это был
5: вы знали хорошо.
6: Вообще, я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
5: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы
6: я
5: работали, вы занимались
6: уезжать.
5: Ивритом, вы занимались гибраистикой.
6: Нет, я
5: но
6: абсолютно
5: не
6: собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
5: Я сказала, а ну-ка, попробуй.
6: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю евреев бедрахим акалькалот. Вот такими вот путями, никогда не знаешь, какими.
5: Это точно.
6: Вот. Так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
5: То есть вы записывали лекции на иврите?
6: На иврите. Ну, как я его себе представлял, да.
5: Ну, да.
6: Меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к четвертому, я вдруг понял, что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти два моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
5: Ну, найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фихтвангер — это совсем другое.
6: Нет, это другое.
5: И это было найти легко достаточно.
6: Но мы про разные...
5: Да, скажем, а вы говорите о другом.
6: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил, но я ходил туда всю юность. Там были вот старики лет 85.

0: ну, Советской академии наук такой. Институт вот, и этот, и это была колоссальная коллекция, и это было, я ей занимался, и мне удалось это и описать. Ну и главное, конечно, издать. И это какая-то была, как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом куда ни приезжал, я всюду видел, она стоит прямо. И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
1: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, которая где... был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались. Я имею в виду отказники, которые нет, боролись вроде
0: нет,
1: бы.
0: Нет, конечно, нет. Это вообще были два совершенно разных. Два мира, два
1: Шапира. Интересно
0: просто. Это вообще это очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть. И это было очень сложно. Это был длинный, большой путь. А потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере. После этого меня выгнали с треском из этой Академии наук. И я работал грузчиком 2 года. Но через 2 года смогли. Опять... Там было... Я все время... Мне везло на хороших людей. За меня всегда боролись хорошие русские люди. Настоящие интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось. Туда, конечно...
1: Так и других мальчиков-то там не было, в общем.
0: Нет, там ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин никого не было. Это был мой рай. Были книги от 15 века до 19-го, закрытое хранилище, ключ только у меня, диван,
1: у меня вот это ощущение...
0: невероятный стол 19 века, академический, или там из Ешивы, не знаю откуда, большой, красивый. Справочники тоже только 19 века у меня были, вот энциклопедия, ну, начало 20-го. И вот я так жил изумительной жизнью, надо сказать. Такой
1: я вот пытаюсь вот представить, даже как человек, который любит читать и держать книги в руках, которые пахнут, я пытаюсь представить вот это ваше ощущение и чувство, когда вы находили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
0: Очень большой и тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на 1 час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И...
1: Из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были... наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильно?
0: Нет, ну, мне очень сложно. Вот я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется. Я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
1: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартной, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
0: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так. Это
1: согласна.
0: Изумительно. Инкунабулами принято называть книги, которые были напечатаны способом, который изобрел Иоганн Гутенберг до 1 января 1501 года. До этого периода подавляющее большинство книг, естественно, печатали, если не на латыни, давайте скажем аккуратнее, в латинской графике. Mm-hmm. И только один маленький...

0: прародец, вот эти евреи, которые жили в Европе, они очень быстро восприняли это великое изобретение и стали для себя издавать книги на иврите. Вот этот небольшой сегмент книг, их всего, сегодня, мы думаем, было 150, а вообще там раньше думали даже 100, но это развивается, развивается, какие это системы. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, ну, в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно интересен со всех точек зрения. Во-первых, он очень много нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство. Это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там «Арбаату Рим» Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, Португалия, очень многие дошли только фрагментами. Вот понять, что это было, как этот фрагмент вообще вписать в издание. Там очень много всяких очень интересных книжных вещей. А с возрастом, моим я имею в виду, с возрастом исследователя, ты вдруг понимаешь, что книга-то, конечно, она молодец, и тот, кто ее издал, он, конечно, тоже великий человек. Но безумно интересно, кто эти 500 лет их сохранял, что с книгой происходило, ее история, в чьих руках она была, как она пережила Вторую мировую войну, например. Скажем, с коллекциями ленинградскими это более понятно, а с коллекциями европейскими далеко не всегда. Что пропало, очень много пропало, что-то вернулось, а что-то всплыло там.
1: А если вернулось, то какими путями могло вернуться?
0: Да разными путями. Вот единственное, если Заморы, такой экземпляр, по-моему, это комментарий Раши на Пятикнижие, который вдруг в 50-м, примерно 7-м году американский солдат принес в еврейскую теологическую семинарию, сказал, не знаю что, или солдат, или его сын даже, вот от отца осталось, где-то он взял трофей такой. А это все считали, это было редчайшее издание, и все считали, что она погибла. Она вдруг вот так вот всплыла. И много очень историй таких разных.
1: И а обратные ситуации с фальсификациями, которые, конечно, были.
0: Нет, были и попытки.
1: И которые можно было, я думаю, и вы встречались с такими.
0: Я, знаете, я работал, у меня было, я не знаю, сколько у нас есть времени, а много рассказать. Я работал в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке много лет. Это проект длился 10 лет. И там была самая крупная в мире коллекция еврейских вот этих инкунабул. И это была моя мечта, мечт не знаю чего, вот бы мне ее описать. И так получилось, что я к этому времени уже издал 3 больших каталога, и меня хорошо знали. Ну и кроме этого, скажем, я не преподавал в университете, поэтому я мог этим заниматься все время. И действительно, я выиграл какой-то тендер, и меня пригласили в эту семинарию. Более того, им надо было доказать, что в Америке нет таких специалистов, чтобы мне выдали рабочую визу. И все это получилось. И директор библиотеки, мэр Рабинович, раввин, вот он меня привез, и я, русский мальчик, мало что там понимающий тогда, во всем, кроме книг в еврейской жизни, я оказался в еврейской теологической семинарии. У меня был контракт, по которому я год не мог выезжать даже просто из Нью-Йорка, я должен был сидеть и описывать это все. И они все, это было там столько смешно, они все меня очень боялись. Они боялись? Не понимали, да, потому что я совершенно не... Я ходил без ермолки единственный. Я сразу решил, что я не буду говорить по-английски, потому что у меня плохой английский. Пусть они мучаются с ивритом. Они очень боялись, когда я ходил в столовую, потому что я составлял что-то с подноса, нарушал кашрут и совершенно, так сказать, столики потом за мной было. Но помимо всего этого, когда я там работал, ко мне стали приходить люди. Как-то так и стало понятно, что я есть. Стали приходить всякие махеры книжные и приносить книги на оценку. И почему-то так получилось, что я им всем объяснял, что это подделки. Вот как-то такая у меня... И здесь это и в России было тоже. На меня как-то я все время был разоблачатель подделок. И в частности, и с инкунаблами тоже. Да. И как-то ко мне пришел чудесный такой, очень вкусно пахнущий, с сигарой затушенный, но такой очень колоритный человек в длинном сюртуке. Я даже на самом деле помню, как его
1: персонаж
0: зовут.
1: Персонаж прямо такой.
0: Настоящий еврейский, вот из зиндеровский такой персонаж. И он по-небраски, Шимон, тут все про тебя рассказывают, что ты такой типа цудрейтер, что хочешь вернуться в свою Россию. Я говорю, ну да, вот я вот опишу коллекцию, конечно, уеду домой. Как? Я, да, действительно хочу. Он говорит, Шимон, так это прекрасно. Перестань объяснять людям, что это подделки. И сможешь уехать. И посмотрел на меня таким стальным взглядом, что я после этого вот эти частные, значит, частные объяснения про книги действительно прекратил. Слушайте. Потому что у них был большой бизнес вообще-то, и я им явно мешал. Он говорит, вот хочешь домой? Вот и перестань выдавать свои экспертизы. Вот эти самые. Так что это такая профессия еще и иногда опасная.
1: Это интересно. Просто представлять вас, как человека, который знает столько, разбирается в таком количестве. Вы сейчас сказали такой оборот, стальной взгляд. Я знаю о взглядах стальных, происходящих из КГБ в свое время, с которыми у вас были отношения как раз, да, очень давно, по понятным причинам.
0: Всякое было, да, конечно. Но вот это тоже стальной взгляд был, надо сказать. У КГБистов была, между прочим, другая черта. Знаете, это очень интересно. Я вот читал про замечательный совершенно Синайский кодекс. Это самая древняя рукопись Библии на греческом языке, которую обнаружил такой выдающийся немецкий палеограф Тишендорф, фон Тишендорф. И он описывает, это ему помогал царь Александр II, по-моему. Он действительно дал ему грант, с которым он мог поехать в Синай. И ему предупредили его, что придет послание государя-императора, и вот он все не понимал, как это придет послание государя-императора, это кто будет. И вот в один прекрасный там где-то вечер в каком-то маленьком немецком городке к нему постучался человек, пришел и сказал, это вам от русского царя. И поставил мешочек с деньгами, значит, золотыми на стол. Он говорит, я должен писать расписку. Тот мне сказал, что русскому царю не нужна от вас расписка. Но я не к этому говорю, а к тому, что когда он ушел, уже через 5 минут после его ухода великий палеограф Тишендорф не мог описать его внешность. Вот эта безликость, которая свойственна людям вот этой профессии, она совершенно уникальна. Она всюду действительно есть такая. Их не опишешь, вот руками не схватишь. А тот как раз был очень колоритный парень, который торговал книгами.
1: Ну, отношения КГБ и вас в какой-то момент привели не к самым приятным последствиям, хотя вы были очень принципиальным.
0: Ну, слушайте,
1: тогда то, что нельзя, выучим. Вот из той же серии.
0: Я был очень принципиальный, потому что я был молодой, все-таки мало чего боялся по молодости. И, ну да, но я думаю, что не стоит преувеличивать какие-то мои подвиги, а просто, ну, мне повезло, меня не дожали там до...
1: Не дожали.
0: То есть кричали, угрожали, что убьют, но не убили.
1: Что общаетесь с иностранцами и так далее. Нет, это естественно.
0: Все-таки там много чего было, и это как-то меня там и арестовывали, да. Всякое происходило, но все-таки, да, это же было время такое, как мы же... Мы же их ненавидели, все было просто.
1: В этом смысле, да.
0: Все было проще.
1: Вы как-то сказали мне однажды фразу, что вы специально ничего специфически еврейского не создавали. Это вот такая ваша фраза, при том, что вы, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И вот только разбирались сами с собой. Я разбирался всю жизнь сам с собой, все получалось. То есть вы сказали, я хотел в разных странах побывать. И у меня это получилось. Действительно, вы во многих странах бывали по работе. И хотели написать определенные книги, и написали.
0: Да, у меня даже сейчас получилось уже как... Я, правда, каждый раз думаю, что это последнее, но у меня есть сейчас, и она получилась, я просто боюсь сглазить, но она уже в типографии, и вот буквально через месяц она должна быть... Это будет первая большая моя книга.
1: Большая?
0: Большая книга про рукописи, которая издана будет в Тель-Авиве. Uh-huh. И это моя вообще просто мечта и гордость была. Но до этого я все-таки сумел... Вот я не знаю, мне кажется, я себе задумал. Как-то я сюда попал, в Израиль. И это все-таки очень непросто все оказалось. И в моем возрасте, и неожиданно для меня. Я просто приехал навестить дочку с внуком и больше не вернулся.
1: Я вот хотела спросить, да. Что значит попал?
0: Я 22 февраля 22 года приехал сюда на 10 дней.
1: Так.
0: И с тех пор я здесь живу. Вот, без вещей, без моей библиотеки, без
1: вот
0: моей
1: так.
0: работы.
1: У вас была совершенно сумасшедшая библиотека.
0: Она и есть, она да. стоит и ненавидит меня, наверное. Но неважно, мне вдруг посоветовал мой товарищ, говорит, слушай, а если уж так у тебя случилось, напиши что-нибудь неожиданное.
1: Так.
0: И я задумал книгу для детей. Я очень хотел. Мне просто казалось, я не знаю, кто нас слушает, но вот... В моем поколении, например, мы очень многие воспитаны были на книге «Письма греческого мальчика» Лурье, где он смог детям безумно интересно рассказать вот про вот эту древнюю цивилизацию. И я придумал, что я сделаю, что древняя еврейская книга расскажет современным детям и о том, как и когда ее создавали тысячи лет тому назад, и что с ней за эти тысячи лет произошло. Произошло очень много. Она попадала и к монахам, и к крестоносцам. Это... Книга, которую я придумал, такой рукописи нет. Но все истории связаны с реальными рукописями.
1: Как
0: просто
1: здорово.
0: Их было несколько. И вот я писал 2 года эти невероятные приключения древней рукописи, и они вышли, вот могу показать, очень хорошо изданное, прямо, прямо, а теперь у меня любимое развлечение, я читаю отзывы читателей на эту книгу детей. И мне
1: детей.
0: Присылают, ну, детей, родители, я не знаю, мне присылают иногда и фотографии детей с этими книгами, и отзывы, и очень, есть очень смешные.
1: И что говорят дети?
0: Дети, ну, пишут родители.
1: Ну, пишут родители.
0: Какая-то женщина из Москвы написала, что эта книга — это самое лучшее, что с ними случилось за последние годы. Какие-то очень строгие, из каких-то мест, Кривой Рог, и вдруг такие... Нет, ну, то, что я читаю, там все хвалят, конечно. Наверное, есть и другие, но... Ну, вот эта попытка, если вдруг это будет кому-то интересно, я правда придумал, что книга сама рассказывает, они в нее заходят, эти дети, и там совершенно невероятные приключения. Потом мне очень хотелось показать, насколько еврейская книга и в средние века, и позже жила внутри цивилизации, не была отдельной. У меня тут есть и Коран, и, соответственно, Коран сравнивают с того же времени с Танахом, с вот этой короной, и так далее. В общем, все, что я знал про книгу, я сюда для детей впихнул. И про пророков, и про Библию, и про Тель-Авив. В общем, вообще все, что я знал, я постарался сюда впихнуть.
1: Здорово. Я хочу вспомнить и пригласить всех в очередной раз, поскольку мы с вами об этом не раз говорили, о вашем сотрудничестве с Бейт Авихай. Вообще очень интересное место, и об их проекте, которое... Они очень много проектов делают с разными очень интересными людьми, и вы с ними сотрудничали, рассказывая о жемчужинах замечательных.
0: Бейт Авихай — великая организация, с моей точки зрения. Я даже не понимаю, откуда у них хватает на все это энергии и понимания того,
1: вот,
0: что это
1: вот,
0: нужно.
1: Согласна.
0: Вот Дэвид Розенберг, я его помню еще мальчиком в Ешива университете в Нью-Йорке.
1: Вау.
0: Правда, совсем он такой пухленький был. И приходил ко мне в еврейскую теологическую семинарию беседовать. Это было 100 лет тому назад. Ну вот и он, и все сотрудники вот этого, условно говоря, русского отдела, люди с большим пониманием и любовью. И мы создали до сегодняшний день 3 цикла. Мы сделали... Или они сделали, а я как бы, что, говорящая голова. Мы сделали цикл фильмов, он называется «От руки», про еврейскую рукописную книгу вообще на базе рукописи из Национальной библиотеки. Это очень интересно, потому что богатейшая коллекция. И она прекрасно снята. Чудесный режиссер Хава была, которая все это смогла изумительно снять. Вот это был первый проект. Второй проект — мы сделали цикл лекций, 10 лекций про уникальные еврейские рукописи. неважно, где они сегодня находятся, я выбрал просто интересные. И третий проект мы сделали про возникновение еврейского книгопечатания в разных местах, то есть печатные жемчужины. Да. Сейчас я им предложил четвертый проект, я не знаю... Я хотел бы, чтобы они его взяли. Я не знаю, возьмут ли они его, и, так сказать, но мне он кажется очень интересным. Самому мне
1: тему вот это. Можно озвучить, которую вам да. хотелось бы?
0: Да, хорошо, я вам расскажу. В конце концов, никакого секрета в этом нет. Да. Я его назвал «Книжные улицы». Дело в том, что Израиль отличается от всех остальных стран, я действительно изучал этот вопрос, тем, что только здесь я нашел улицы, которые названы не в честь авторов каких-то произведений, а в честь самих книг. Вот где вы найдете там улицу «Войны и мира», например, или улицу Анны Карениной, там, где «Преступление и наказание». Всюду будет Достоевского, Толстого. А здесь уникальным образом, может быть, потому что в еврейской традиции очень часто авторы ассоциировались со своими произведениями. Ну, например, моя дочка жила в Тель-Авиве на улице Турей-Захав. Я все приходил и говорю, а вы читали Турей-Захав? Они смотрели на меня как на идиота. Это знаменитый вообще комментарий. И я придумал совместить вот этот рассказ про живой сегодняшний Израиль с теми уникальными рукописями и первопечатными сочинением этих же книг, которые есть в библиотеках Израиля, показать и уникальные рукописи, и походить по живым улицам. Если это им понравится, то будет вот такая еще
1: вещь. Это очень здорово. Мы тогда с вами в эфире как-то обсуждали из тех жемчужин, которые касались интересных рукописей, я имею в виду, вы вспоминали, например, «Сараевская года», я помню, рассказывали, «Вашингтонская».
0: Да, да. Вот моя последняя книга, которую я сдал в печать, она как раз построена на базе этого цикла лекций. То есть там немножко другие рукописи. Mm-hmm. Некоторые совпадают, некоторые нет. И немножко другой на них взгляд. Просто у меня была возможность об каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний, а также у меня была материальная возможность заказать вот листы из других рукописей. В частности, «Сараевская года» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про «Сараевскую году», и там 10 иллюстраций прям цветных. Вот. Так что я могу еще прям прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ану 6 или 7 августа, вот когда пятница 7-е, что ли. Но это позже, я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
1: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей.
0: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал Институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтарье. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек. Mm-hmm. Как это в поле, да? Тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близкими друзьями, примерно с 90-го года всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью. И он меня обучил. Не только он, но и он тоже. Обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал и знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга. Потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатные. Библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно То есть они во мне нуждались, и они сумели меня, ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. Больше даже, чем первопечатные
1: книги. Вы однажды мне сказали, что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
0: Ну, моя идея, слушайте, я...
1: Как Нет, это... я как раз вас очень понимаю, хорошо.
0: Толат Сфарим, я книжный червь, да. Но мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разная и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить на совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово.
1: Вначале было слово.
0: Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну а что мы знаем про ежедневную жизнь там евреев 12 века, например? Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это и это для меня это до сих пор самое интересное.
1: Те, кто обладают вашей профессией, которая может касаться разных языков других, вообще понимать то, как писали тогда, как переписывали, разумеется, со всеми подробностями и пониманием того, как это происходило, и всевозможные нюансы, которые потом тем, кто изучает это, дают возможность разгадывать эти загадки, когда это было, каким образом было, фальсификация или нет, ну и так далее, и так далее. Это касалось, вот в частности, вы мне рассказывали об этом тоже, когда мы говорили о части тех рукописей, о которых вы говорили в ваших жемчужинах, вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
0: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, он научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумага. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть?
1: Душу. Слушайте, так, если это... думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
0: Ну, это
1: то, что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
0: Да, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейской теологической семинарии, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок, он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень нескромно, но когда я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался каратэ, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, бани парился с юности.
1: Юнгой были.
0: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный, и советские власти не боюсь, а они слабые. потому что их никто не знает. Их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает. Они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет, их никто не открывал. Ну, веками нет, но десятилетиями уж точно, советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, а я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
1: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние где сейчас находятся?
0: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве. Соответственно, это вот кодекс Сосона, он действительно очень древний.
1: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
0: Да, и удивительная, и потрясающая, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее. Если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это мы гадаем, когда этот кодекс Сосона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии Танаха с 1008 года находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке. И вот в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса и так далее. Все три там есть.
1: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
0: Нет, она не фальсификация.
1: Ну, такая своя интересная история с ней.
0: Да, она не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. Она, у нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
1: Что значит косвенная дата?
0: То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть тогда с самого начала 9 века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
1: Если не просить у вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
0: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
1: Да, я понимаю, поэтому и говорю, что как
0: можно. На Малоярноудске кто-то в 19 веке переписал эту рукопись. А была такая ситуация, она понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе. И поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот, в частности, через, хотел это доказать, через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Фиркович, скажем, в конце 19 века, второй половине, да? Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы хотя бы нумерация тетрадей, из которых она составлена, она не может быть такой древней. Нумерация там в XI веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это вот, вот это вот посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, ну, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была и считалась самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом. Но,
1: здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
0: Нет, нет.
1: Намеренно?
0: Да я не знаю, нет, я ничего не успел. Я только книги успел написать в Израиле. Все-таки вот эту вот детскую книгу. Потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
1: В интернете вы встречаете издания, похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, или на других языках?
0: Нет, про что? Про детских не встречаю, про инкунабулы статьи какие-то встречаю, каталоги я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нет. Вот такой.
1: Просто нет.
0: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, ну, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
1: Душа. Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
0: Ну, больше 2000 томов у меня. Да.
1: Зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
0: Нет.
1: Или намеренно нет?
0: Нет, намеренно нет. Почему? Знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще, это этический вопрос.
1: Вот я...
0: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была, такой выдающийся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
1: В общем, еврейская книга — это что-то эстетическое, такой арт-объект, объект культуры,
0: конечно,
1: безусловно.
0: Абсолютно. Ну, любая древняя книга. Ну, вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивый еврейского первопечатной книги «Инкунабула» из собрания Оксфорда, где это, вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы, но та просто шедевриальная иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его, как бы, пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века. И с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века. И с историей. Это очень...
1: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
0: Ой, я очень всех приглашаю, конечно. Да. Там очень много этих лекций. Ну вот хотя бы 3 цикла посмотреть фильм про рукописи от руки. И вот «Еврейские жемчужины» и «Первопечатные жемчужины». Это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено. Но вот эти 3 цикла, конечно, они такие как это сказать, не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
1: О, нет, подтверждаю, это очень увлекательное путешествие.
0: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF. И вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке, красиво, по-русски, издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в двух томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
1: Прекрасно.
0: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе в подарок президенту Израиля.
1: Замечательно.
0: Который, естественно, передал в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
1: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гибраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда, собственно.
0: Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
1: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками, и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний гость.
0: Вот, и приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Анус. Следите за их афишей. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам большое.
2: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клуц. В Газе сообщают о 7 раненых при обстреле Рафиха артиллерии Цааля. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. По данным очевидцев, передает близкое к Хамасу агентство Куц, Цааль открыл огонь для эвакуации раненых. Речь идет о бойцах ополчения, воюющего против Хамаса, которые попали в засаду. Об этом сообщает корреспондент Кан Шимон Меджан. Министр иностранных дел Гидон Сарзе объявил о закрытии британского консульства в Иерусалиме в ответ на шаги Великобритании против Израиля. В сети X Сар сообщил, что в здании консульства останутся 7 дипломатов, которые продолжат работу в существенно ограниченном режиме. Глава британского МИДа Эд Миллибенд заявил в ответ, что Израиль не имеет законного права закрывать консульство. Он также вновь подчеркнул давнюю позицию Лондона, согласно которой Восточный Иерусалим является оккупированной территорией. По словам Миллибенда, после переговоров с израильским правительством генеральное консульство закрыто не будет, однако его здание отныне будет называться «Британская миссия в Иерусалиме». Представитель партии резервистов и экономической партии Йоаз Эндель призвал лидера партии Амха Исраэль Офера Винтера объединиться с ним и создать блок, который не позволит будущему правительству опираться на ультраортодоксальные и арабские партии. Винтер, откажись от заявления, что ты идешь только с Нетаньяху и ультраортодоксальными партиями. С ультраортодоксальными партиями невозможно побеждать на поле боя. Давайте подпишем соглашение о передаче избыточных голосов. Уже сегодня вместе заявим, что наши две партии войдут только в сионистское правительство без ультраортодоксальных и без арабских партий. Мы ставим барьером на пути к созданию несионистских правительств и коалиции с ультраортодоксами или арабами, сказал Гендель в корреспонденту Каньяре Шапира. Глава партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман резко атаковал премьер-министра Бенямина Нетаньяху, утверждая, что тот действует в направлении создания палестинского государства. Выступая в университете Райхмана на международной конференции по антитеррористической политике, Либерман заявил, что Нетаньяху проявляет беспомощность перед шагами американской администрации, направленными на признание палестинского государства на всей территории Иудеи и Самарии, секторе Газа и Восточного Иерусалима. Либерман добавил, что согласие Израиля на проведение выборов в палестинской автономии приведет к приходу Хамаса к власти в Иудее и Самарии. Нетаньяху назвал тем, кто пытается привести Израиль к разрушению третьего храма. Палестинский источник в Иерусалиме сообщил корреспонденту Кат Гилли Коэн, что 20 британских дипломатов будут высланы, а остальные продолжат работу в составе британского представительства, которое, как мы уже говорили, не может выдавать визы. Депутат Кнессет Офер Касиф от объединенного списка признан виновным в нападении на полицейского при этих чающих обстоятельствах. Инцидент произошел 4 года назад на демонстрации на юге Хевронского Нагорья. Мировой суд Иерусалима поддержал позицию прокуратуры. Суд установил, Касиф дважды умышленно причинил вред полицейскому. Сначала задел его машиной, а затем ударил. Версия депутата о самообороне суд отклонил. Комментируя решение суда, Касиф заявил, что не удивлен вердиктом. По его словам, это еще одно проявление продолжающегося и открытого политического преследования всех, кто без страха выступает против оккупации и ее преступлений, и тех, кто их совершает, и за демократию, справедливость, настоящий мир для двух народов в этой стране. Настрой площадки в региональном совете Верхней Галилеи тяжелые травмы во время работы получил мужчина примерно 30 лет. Бригада скорой помощи МАДА оказала ему первую помощь и доставила пострадавшего в больницу ЗИФ к ЦФАТе. И о погоде выпуск прозвучит сразу после спонсорской рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло Олейна. Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. Олейна. Вкус еды, а не масло.
0: До субботы ожидается постепенное потепление, в основном в горных и внутренних районах. В воскресенье температура снизится и станет обычной для этого времени года. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 16 часов. Всего доброго. Шалом. Мейру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня в этой программе на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша. Иткес, телефон нашего прямого эфира 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Ждем ваши звонки. Есть много того, что нам уже прислали в качестве опросов письменно. Гоша, есть что-то, с чего стоит начать? И, естественно, добрый день.
1: Доброе утро, Тайм. Думал я и вчера, и по пути, о чем поговорить, но, честно говоря, вчерашняя дата никаких мыслей не оставила. Я вспоминал, как 6 октября в пятницу вечером мы с женой сходили в кино и планировали утром закрыть пляжный сезон и поехать на Хофзиким.
0: Зиким?
1: Да. И в 6:29, как и все, мы проснулись от сирен, от ракет. И так подумали, что, ну, сегодня, видимо, на пляж поехать не получится. Остаемся дома. А что было дальше? Мы еще будем вспоминать об этом в конце передачи сегодня. Но продолжаем жить. И продолжаем. Люди продолжат выходить на пенсию. И будем принимать звонки и отвечать на вопросы.
0: Спасибо. Я тогда пока начну с того, что нам уже прислали, и потом перейдем к нашим радиослушателям. Еще раз напомню, телефон 0722-801-003. Итак, в начале года я получила свои пенсионные накопления, 15 тысяч шекелей. С меня был удержан налог 35%. Могу ли я обратиться сейчас в налоговое управление для уменьшения суммы налога? И если да, то что надо делать? Какую форму надо заполнить?
1: Во-первых, надо понять, положено ли возврат или можно ли было вообще изначально не платить. Вообще мы в подобных ситуациях рекомендуем начинать с обращения в налоговую, с подачи просьбы, с проверки, можно ли снять эти деньги, не платя налог 35%. Надо уточнить, что 35% – это фактически возврат полученных налоговых льгот или льгот, которые можно было получить. Когда работник и работодатель вместе вкладывают деньги в пенсионную программу, то работник получает налоговую льготу, ЗИКУ и МАС, то есть у него уменьшается подоходный налог. Кроме того, деньги, которые вкладывает ему в кассу работодатель, для него налогом не облагаются. То есть он получает деньги на свой личный счет от работодателя, и не платят за это никакие налоги. И поэтому государство, когда человек вместо того, чтобы получать пенсию, как, собственно, было задумано, для чего эти деньги были предназначены, человек говорит, нет, я хочу забрать деньгами. Ему отвечают, пожалуйста, деньги твои, но только верни те льготы, которые ты получил. Вот эти 35% – это фактически возврат полученных льгот. Есть немало ситуаций, мы часто о них говорим, когда можно получить эти деньги без налога, но мы всех призываем, всем рекомендуем, не платить, не делайте наоборот, не вытаскивайте сначала, заплатив налог, а потом ищите, как его вернуть. Сначала договоритесь с налоговой. Иногда этот вопрос решается очень просто. Иногда нужно снять деньги не в начале года, а в конце, обратиться в налоговую уже ближе к концу года, в ноябре, в декабре, когда понятно, что у человека нет зарплаты и доходы были низкие, и можно использовать, например, льготы жителя на кудот-зикуй, на снятие этих денег. Есть и другие причины. Но старайтесь, если это возможно, начать с обращения в налоговую. Выяснить, может быть, вам и дадут, или дадут, установят налог 1%, а не 35%. Явно будет лучше. Теперь о возврате. Если уже заплатили, то можно ждать следующего года и подавать годовой отчет, то есть именно, заниматься именно возвратом. В некоторых случаях можно попробовать как бы задним числом обратиться в налоговую, сказать, вот я не знал, вот я уже получил, но, пожалуйста, дяденьки добренькие, дайте мне освобождение от налога, и тогда потом нужно договариваться с компанией, с управляющей, которая налог уже перевела, что они как бы получат деньги назад, вернут их вам. Это сложнее, это запутаннее. То есть, вернусь к своему первому совету, начинайте с налоговой, начинайте с того, чтобы обратиться туда и узнать, может быть, вам положено меньше налог заплатить или вообще его не платить, и тогда уже, получив от налоговой справку для управляющей компании, идите и снимайте деньги, не наоборот.
0: Спасибо за ответ, Гош. У нас есть радиослушатель, обратимся к нему. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста, говорите.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Георгий, здравствуйте, ведущая. У меня такой вопрос. ИЦУИМ, как это вообще работает? При увольнении, ну, сейчас я плачу, и часть платит хозяин. Как это работает при увольнении? Если я его не забираю, эта сумма остается у меня в накоплениях. Угу. Вот. Или как это работает? Или мне эту сумму выплачивают по проработанным годам, там, по Москорту, ну, свои там тайны.
1: Здесь,
2: как это работает?
1: Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно разделить его на две части. Есть закон о компенсации за увольнение, ХОК ПИЦУИ ПИТУРИМ 63-го года, который говорит, что уволенному наемному работнику, который проработал больше года, потом это снизили до 11,5 месяцев, полагается компенсация за увольнение в размере одной зарплаты, умноженной на стаж. Это самая простая формула, которая законом была определена. Потом уже дальше идут различные разветвления. Там есть, например, 14-й параграф, есть работодатели, которые часть вкладывают, часть не вкладывают, и так далее. То есть, с точки зрения закона, работнику, которого уволили, полагается компенсация. Работодателям дали возможность довольно-таки давно, а с 2008 года обязали вкладывать во время работы, то есть каждый месяц определенный процент от зарплаты вкладывать в личную кассу работника в счет ПИЦУИМ. То есть, чтобы работодателям было чем расплатиться с работником, когда он его уволит. Этот вклад, в принципе, для работника он защищен. То есть, для того, чтобы работодатель мог эти деньги забрать, работник должен сделать что-то такое экстраординарное, там, какое-то уголовное преступление, крупную кражу и так далее. То есть, начиная с 2008 года, в обязательном порядке часть денег в счет ПИЦУИМ накапливается в кассе работника, в пенсионном фонде, в накопительной кассе или в страховом полисе. Если работника уволили и работодатель отчислял недостаточно, например, он отчислял минимум по закону, сегодня это 6% в месяц, 72% в год, то работодатель должен разницу доплатить. Там бывают разные расчеты, не будем сейчас подробно о них говорить. Если работник уволился по своей инициативе, то много есть ситуаций, когда работодатель не должен доплачивать разницу, но то, что уже накоплено в кассе, это остается работнику. Когда в 2008 году принимали вот этот закон об обязательном пенсионном страховании, подразумевали, там даже, насколько я помню, было это написано, что в такой ситуации работник деньги не должен возвращать, они остаются в его кассе на его имя, но до пенсии. То есть не для того, чтобы он это забирал там и тратил, он сам уволился, значит, было задумано, что не будут ему давать такую конфетку, возможность забрать эти ПИЦУИМ. На практике это не было реализовано, то есть даже если работник уволился сам, он может этими деньгами воспользоваться, то есть даже в том числе может получить освобождение от налога через налоговую. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
2: И еще маленький вопрос. То есть, как я вас понял, при увольнении деньги мои, которые отчислял мне мой, как говорится,
1: работодатель,
2: они остаются у меня в пенсионных накоплениях.
1: Они остаются в кассе. Дальше вы можете, да, в пенсионном фонде, в пенсионной кассе. Вы можете обратиться к своему работодателю и потребовать от него заполнить и выдать вам форму 161. А работодатель должен форму 161, то офис мешаш им вехад, выдать в любом случае, неважно, он вас уволил или вы сами уволились. И уже с этой формой 161 вы можете освободить от налога деньги, накопленные в счет ПИЦУИМ, и получить их деньгами. А можете оставить их до пенсии и получать из них потом пенсию.
2: Мой главный вопрос, как это работает? Я хочу оставить их для получения пенсии.
1: На сегодняшний день по умолчанию выбор вот тот, что вы сказали. То есть если вы не делаете ничего, это значит, что вы по умолчанию оставили эти деньги на пенсию.
2: Хорошо.
1: Вот. Все равно мы рекомендуем, даже если вы решили так, все равно мы рекомендуем получить у работодателя форму 161, чтобы он ее заполнил. Это может, когда вы уже выйдете на пенсию, когда вы начнете ее получать, это может понадобиться для оформления налоговых льгот пенсионера, для КИБОС, УЙОТ, если оно вам будет нужно. Не всем оно нужно, не у всех пенсий, которым требуется КИБО.
2: До этой суммы надо еще дойти, но...
1: Да, ее нужно набрать.
2: Сумма брута остается, потом с нее можно получать пенсию.
1: Да, все так.
2: Вот. Ну и еще полслова буквально. Я хочу обратиться ко всем, так сказать, трудящимся Востока.

0: крупных сумм уже, да, лучше 500 им не брать, действительно, оставлять их на пенсию, если нету какой-то там жизненной необходимости, то есть, я не знаю, ну, если человек, близкий родственник нуждается в лечении, и вопрос стоит, доставать ПИЦУИМ или, там, не знаю, продать почку.
1: Тогда вопрос не стоит.
0: Да. Да, ну, но в общем, да, в общем, я с вами согласен. В большинстве случаев действительно не стоит брать ПИЦУИМ, потому что это часть будущей пенсии, это примерно 40%.
1: Да, с того, с чего человек будет жить
0: будет
1: в дальнейшем.
0: Жить, да, да, совершенно верно.
1: Согласен. Все, всего доброго, спасибо за
0: вам.
1: Хороший подробный
2: хорошего
1: ответ.
2: Дня, хорошо, спасибо вам.
0: Есть. Спасибо, шаббат шалом.
2: Гош, если мы говорим о том, что брать или не брать, а
0: вот то,
2: что... это тоже... А по поводу того, брать или нет, или удержаться, и как, если речь идет о Керенеш Талмуд, у тех, у кого она есть, разумеется.
0: У многих уже сегодня, да.
2: Ну, будем надеяться, что
0: у всех, да. Керенеш Талмуд. Наш общий совет, если для чего-то конкретного деньги срочно важны, не нужны, то не забирать, да, оставлять. Мы встречаем людей, которые 20 или 25 лет не трогали свой Керенеш Талмуд. Да, в основном это люди, которые на одном месте проработали, и, соответственно, у них один только счет. Но бывают и такие, которые меняют работу. Открывается новый счет, но при этом мы видим, что есть, так сказать, там подряд несколько счетов, да, и все эти деньги свободны. То есть пока правило, пока налогообложение не изменилось, то есть пока деньги и после 6 лет становятся свободными. Есть несколько городских легенд, которыми часто приходится их слышать. Например, люди думают, что вот 6 лет прошло, и если сразу деньги не забрать, то до следующей возможности их получить нужно ждать еще 6. Я буквально в начале этой недели или в конце прошлой недели от клиентки это услышал.
2: Я в свое время, когда только начинала получать, скажем так, я тоже была сначала в этом уверена, буквально в первое время.
0: Но с тех пор уже столько информации появилось.
2: Да.
0: Тут женщине 40 лет, я удивился это от нее услышав. Она для мужа интересовалась, не для себя. То есть у мужа Керенеш Талмуд, вот тут скоро 6 лет, и они думали до встречи со мной, что нужно будет обязательно забрать эти деньги и переложить их на счет, иначе они не смогут ими воспользоваться в ближайшие 6 лет. А у них все ситуация, например, что они где-то там через год, полтора-два собираются квартиру покупать, и эти деньги им нужны на хорошее дело. Я говорю, ну, ребят, вы можете год еще, полтора-два, пока вот вам они не понадобятся, не трогать их, они накопятся, и у вас еще
2: больше
0: станет больше, и за счет прибыли, и что добавится за это время, еще деньги. Поэтому вот такая у нас общая рекомендация, особенно это... так сказать, еще в большей мере это относится к преподавателям, у которых есть особые условия вкладов в Керенеш Талмуд. Mm-hmm. Вообще, вспомним, что эти фонды начались с преподавателей. Это для них было сделано изначально. Откуда взялись 6 лет? После шестого года шабатон, седьмой
2: конечно.
0: Год. И в шабатон они с этих денег живут. То есть там вообще совсем другая история. Но почему я сейчас о них вспомнил? Потому что не всегда люди выходят в шабатон. То есть кто-то может решить для себя, что он этого не делает. И тогда у них, если они забирают деньги до выхода на пенсию и не на шабатон, то там уже могут быть какие-то штрафные санкции. И это может быть даже если просто перевести из особого фонда для преподавателей в обычный чат. Может оказаться, что им снимут штраф и даже не спросят. То есть им вообще нужно очень аккуратно с этим, очень осторожно. А всем остальным, да, прошло 6 лет, никто не заставляет вас эти деньги забирать. И пока не ввели налог на прибыль, о чем говорят постоянно, каждый раз об этом говорят, скорее всего, для того, чтобы провести какое-то другое, как сказать, урезание, какое-то другое сокращение, это оставить, такую как кость кинуть, профсоюзы там выходят, говорят, вот мы снова для вас отвоевали эти самые Керенеш Талмуд. Пока этого не произошло, не рекомендуем деньги забирать, если они не нужны для чего-то конкретного.
2: Понятно.
0: Можно внутри фонда менять инвестиционное направление, обязательно мы всем советуем записать мутавим, бенефициаров на случай, не дай бог, преждевременной смерти. Но забирать деньги – это в основном для того, чтобы порадовать ваш банк. Больше ни для кого.
2: Понятно. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Добрый день.

0: Вопрос Георгию или Гоша, как правильно?
1: У меня, да, есть такое небольшое раздвоение личности, но один из нас вам ответит.
0: Спасибо. Мне пришло письмо из страховой компании, в которой находится мой пенсионный фонд от работы, я наемный работник, в котором они указывают, что с ноября месяца они поднимают процент за ведение дела, за омолот и так далее и тому подобное. Поднимают в два раза. А вопрос в том, как можно, скажем так, это опротестовать, можно ли это опротестовать, или какие есть, скажем так, у меня, как у вкладчика, или я не знаю, как это называется, опции бороться за максимальную выгоду, и, скажем...
1: Я предположу, что речь идет не о страховой компании, которая вам прислала письмо, а о пенсионной кассе или пенсионном фонде.
0: Да.
1: Почему? Как я догадался? Страховая компания, если у вас страховой полис, то, что в народе до сих пор называется биту Ахмина Алим, это договор между вкладчиком, между купившим полис и страховой компанией, который нельзя менять односторонне. И в этом договоре в том числе были указаны комиссионные за управление. Ну, на них могут там давать скидки, скидки могут быть ограничены во времени. Это довольно редкий случай. Часто мы встречаем ситуацию, что скидка дается или до конца полиса, то есть там до 60, до 70 лет, или пока человек работает у того или иного работодателя, а вы, я так понимаю, работать продолжаете на том же месте. А что касается пенсионных фондов и накопительных касс, то договора между вами и ними там нет. Есть устав пенсионного фонда или устав кассы, и когда вы присоединяетесь к фонду, вы заполняете не отсад битур, то есть не предложение о том, чтобы вас застраховали, а бакашат эт старфут, то есть просьбу о вступлении, просьбу о том, чтобы вас приняли в этот фонд и чтобы вы стали его членом. И когда вы эту просьбу подписываете, вы соглашаетесь на то, что в этом фонде возможны изменения устава, и что возможны изменения комиссионных за управление. А дальше мы скажем, что мы с вами на Востоке, и торг здесь уместен. Можно позвонить вашу управляющую компанию, которая прислала вам такое письмо, и сказать: ребят, ну, посмотрите, у меня денег-то вот, вы уже столько, такой-то суммой моей управляете. Давайте как-то все-таки, может, поменьше. То есть торг уместен, можно обращаться в компанию. Если у вас есть агент, именно агент, не представитель компании, продавец, а именно агент, который занимается вами или занимается всеми работниками компаниями, компании, то такие переговоры можно и нужно вести через него. И следующий вариант, если все это не получается, если они говорят, ну, это то, что есть, мы не согласны, хочешь оставаться с нами, плати, вот мы столько хотим, то есть другие пенсионные фонды и другие пенсионные кассы. Пенсионных фондов в Израиле сейчас 9, один компанию Аль-Чуля Шахам продали, то есть, ну, я думаю, что новые владельцы продолжат этот пенсионный фонд, то есть в ближайшее время, по крайней мере, их останется 9, ну, даже если нет, даже если он куда-то вольется, будет 8, то есть есть конкуренция. Купот Гемель, если у вас не пенсионный фонд, то есть накопительных касс много больше, то есть в разы их там штук 80 раз.
0: Это пенсионный.
1: Если это пенсионный фонд, Керен Пенсия, то вы с деньгами можете перейти в один из других фондов. Я думаю, они будут рады и на радостях дадут вам условия не хуже тех, что у вас были в той компании, где вы сейчас. Такой переход нужно делать аккуратно, не самому. Нужно, чтобы специалист вам это оформил. Да, или консультант ЮЭЦ, или агент Сухен, или, может быть, даже Мишавек, представитель фонда, но нужно, чтобы он это сделал грамотно, правильно, чтобы не пострадали ваши страховые покрытия, если вам еще нет 67. После 67 это уже не так важно, потому что нету страховок, есть только накопление.
0: Понятно. Но, то есть, в принципе, у них есть полное право повышать вот это вот, как бы,
1: Ну, вы в супермаркет ходите иногда там?
2: Да, нет.
1: То же самое. Товар, есть больше, к счастью, есть больше одного производителя, да, поэтому возможность повышать цены, когда повышают. Понятно. Иногда компания для себя решает, что они слишком низко опустились, и им уже невыгодно работать по тем ценам, которые они дали, и поэтому они пытаются повысить. Это повышение иногда может быть вот такое, пытаются, а вдруг не обратит внимание вкладчик, и будут с него снимать. То есть мы иногда встречаем людей, у которых Керен и Штальмут, то, что мы сейчас с Таней обсуждали, и комиссионные почти максимальные. А максимальные комиссионные в Керен и Штальмут до сих пор это 2% в год. То есть это вообще кажется чем-то немыслимым. Но вот бывает, приходит человек, у него там, скажем, 200 тысяч денег в фонде, а комиссионные у него 1,8. Не 2, но очень близко к этому. Как так получилось? Прислали письмо, но кто же эти письма читает? Вы молодец, что вы прочитали
0: это письмо. Они указывают, как правильно, то, что называется ДММЦ, они всегда указывают и пишут, что вот у вас, обратите внимание, у вас выше, чем ММЦ.
1: Это они обязаны, да. Они сами не делали, обязали.
0: Ну, сейчас вот они прислали так, что они повышают. Но поскольку это коллективный договор, то есть это там...
1: Попробуйте коллективом, всем коллективом, да, кстати.
0: Ну, это вряд ли. Я, честно говоря, я считаю, что, к сожалению, здесь это индивидуальные методы скорее будут работать.
1: Может, попробуйте и так, что-нибудь да принесет.
0: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Консультацию. Всех благ. Хорошего дня, хорошего продолжения недели.
3: Всего доброго, хорошего вам дня. Спасибо большое. Кто сейчас в нашем эфире?
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Речь идет о работающем пенсионере, у которого невысокая пенсия освобождена от налога с помощью формы 161Х. Наступает скоро Новый год, и нужно будет заполнять форму 101. И пенсионный фонд, и работодатель при заполнении формы 161 требуют указать дополнительный доход. В обоих случаях дополнительный доход указывается, что автоматически требует ума. На какой нормативный акт или закон можно сослаться? Я слышала ваши консультации, вы говорите, что ТУМАС не нужно делать при том, что пенсия освобождена от налога с помощью формы 161Х, иначе отменяют это.
1: Да, иначе ТУМАС ее убивает, да.
4: На какой нормативный акт можно сослаться при объяснении бухгалтеру, что я не должна делать ТУМАС? Я любой работающий пенсионер...
1: В такой ситуации. Значит, ну, начнем с более простой части, с пенсионной компании. Пенсионные компании, тот, кто в самой компании занимается, то есть хашавец Сахар, который сидит и вносит данные в зарплатные ведомости, они в этом разбираются. Тот, кто не понимает, что не нужно делать работающему пенсионеру ТУМАС в такой ситуации, обычно это сотрудники колл-центров, да, то есть центра телефонного обслуживания, которые, если позвонят, они видят, что еще один есть доход, и говорят, тебе нужно делать ТУМАС. Это историческая такая проблема, то есть так действительно было 10 лет назад, и, видимо, у них там с тех пор инструкции не обновили, и поэтому до сих пор они это делают. Мы, насколько можем, пытаемся с этим бороться. То есть есть несколько компаний, в начале года это начинается поток таких обращений от наших клиентов, которым мы помогали оформлять пенсию, и мы пытаемся надавить на управляющие компании, чтобы они своим работникам телефонных центров объяснили еще раз, что не нужно людей просто так, без причины отправлять в налоговую, требовать от них ТУМАС. Но как бы тут немножко иногда возникает ощущение вот этой борьбы с ветряными мельницами, и, к сожалению, там очень большая текучесть кадров, то есть шансов на то, что работник телефонного центра, которому один раз объяснили, и он понял, что нельзя так делать, шансов на то, что он в следующем году там еще будет сидеть, а не уйдет на какую-то другую работу, очень мало. То есть там люди сменяются, и поэтому каждый раз приходится заново объяснять. Но нужно настаивать. То есть вообще звонить в колл-центр страховой или там пенсионной компании, это тратить время и нервы, поэтому не нужно им звонить, а нужно заполнить форму 101, в ней все честно отметить, то есть в ней написать, что другой доход – зарплата, есть распространенная ошибка, работающие пенсионеры, которые еще при этом получают пособие из битуох леуми, кицба тезрахватик, они отмечают в других доходах, что у них есть кицба, вот это неправильно, ни в коем случае.
4: Нет, это написано. Там написано.
1: Там написано это мелкими буквами на второй стороне. Кто же до туда доходит-то?
4: Я.
1: Молодец, отлично. Но я для других тоже объясняю, что кицбат из рахватик. Не нужно там указывать. Также, если кто-то получает, не дай бог, пособие, выплаты из пенсионной компании или там из бюджета по потере кормильца, если это только одна такая пенсия, то ее тоже не нужно там указывать, если она не превышает 9430 в месяц. Это то, что касается пенсионного фонда или страховой компании. Что с работой с бухгалтером? Есть форма 101, которую заполняют на работе. Кстати, в пенсионных фондах сейчас принято заполнять форму 101 ГИМЛ. Она короткая, там меньше гораздо вариантов, меньше возможностей ошибиться, хотя они там тоже есть. Но 101 для работы, для работодателя. Там есть часть ГЭЙ, да, то есть пятая ее часть, в которой специально было добавлено именно на такой случай. Там есть такой кубик, в котором вы отмечаете, что вы просите вашего работодателя, чтобы он вам начислял льготные баллы и считал вам налоговые ступеньки, как если бы он был единственным вашим доходом. Вот, в принципе, бухгалтер, который готов читать, который готов слушать и который посмотрит внимательно на форму 101, которую ему заполняет работник, он должен понять, что ответственность с этого момента, то есть когда работник отметил, что вот у меня есть другой доход, зарплата, но ты меня считай, как будто ты у меня один, с этого момента ответственность уже от бухгалтера ушла. То есть есть бухгалтер, есть хашаве сахар, которые все равно боятся, которые говорят, меня тут проверят, устроят мне проверку и вырванные годы, поэтому я хочу ты умас. По нашей статистике таких, по-моему, 1 из 50. Ну, будем надеяться, что чем дальше, тем меньше
4: Георгий,
1: их будет.
4: Можно, пожалуйста, сказать это на иврите?
1: Посмотрите, внимательно рассмотрите форму 101, которую вы заполняете, и там есть слева, ну, если вы ее заполняете в бумажном виде, слева там есть пункты «далит» и пункт «гей». В пункте «далит» вы отмечаете, что вы от работодателя, от этого получаете зарплату, и ни в коем случае ничего больше, а в пункте «гей» вы пишете, что у вас есть другие доходы, отмечаете, что это пенсия, да, именно пенсия, и выбираете, там есть еще кубик, который говорит, что вы просите «авакеш ли кабель никудот зикуевы мадригот маски, негидах насати зусы и вдалит». Так это, ну, это я по памяти вспоминаю.
4: Я поняла.
1: Этого должно быть для бухгалтера, этого должно быть для бухгалтера достаточно. Если он отказывается, ну, с этим мало что можно сделать. Та директива, которую в 2019 году в конце налоговая выпустила, она как бы в ее заголовке обращение и к пенсионным компаниям, и к работодателям. Но в тексте этой директивы нету разъяснения работодателям, как себя вести. Там очень подробно описано для пенсионных компаний, что они должны делать. А для работодателей там не написано. Я посылал эту... У меня она есть, у меня это сохранено. Я посылал это упертым бухгалтерам, как мы их называем, и он это читает, или она, неважно, и говорит, но тут не написано мне, что делать. То есть если человек хочет, чтобы ему вот разжевали и ложечкой в рот прям положили, вот этого мы, к сожалению, делать не можем. И в таких ситуациях, это редкие ситуации, но они бывают, в таких ситуациях приходится человеку идти в налоговую и заполнять уже форму 161 МЭМ и иногда натыкаться на сотрудника налоговой, который не знает, как это работает. Ну вот с налоговой мы в таких случаях разговаривать умеем. То есть там нужно, если он не знает, нужно ему сказать, сходи к начальнику. Начальник обычно знает. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы.
3: Удачи вам, всего доброго. Спасибо за ответ.
1: С Новым годом.
3: Наступающим. Это тоже. Да, пожалуйста, кто с нами? Добрый... Алло, это да, я? Это вы, да, пожалуйста.
2: У меня такой вопрос. Я заболел, перенес инсульт. Какие мои действия?
1: Ну, наверное, к врачу. Ну, как,
2: я какие... уже был у Руфе, это по стукачи.
1: Сколько вам лет?
2: Мне 66.
1: Если... И вы работали?
2: Да.
1: А сейчас не работаете, и вам Руфе Тасукати указал, что
2: сейчас
1: вы не можете...
2: Сейчас я на больничном. Угу. На больничном.
1: Сколько времени прошло?
2: Месяц прошло.
1: Обращаться в пенсионный фонд или в страховую компанию можно через 3 месяца. Да. Поэтому сейчас то, что вам делать, это использовать больничный.
2: Ага. А если уже закончились больничные? Через месяц у меня закончились больничные.
1: Не, все равно пенсионный фонд или страховая компания не примет иск до 3 месяцев. То есть это значит жить пока что жить на какие-то свои накопления. Или если у вас есть страховка... Битохлиуми, вы все, это само собой разумеется, это без всякой связи. Вы можете обращаться. То есть это не вопрос по пенсионным программам.
2: Ага. Ясно.
1: Yes. Если вам что-то положено от битохлиуми, обращайтесь, там иногда долго это все происходит, поэтому можно туда обратиться. Но в страховую пенсионную компанию только через 3 месяца. И обратите внимание, иногда работодатели говорят, у тебя больничные закончились, давай мы тебе будем отпускные выплачивать, которые накоплены. Вот этого ни в коем случае не делать.
2: Понятно.
1: Отпускные можно и нужно получить, когда уже будет окончание работы, там, увольнение, когда вы сами уволитесь, уже после всего этого. Не заполнять как бы, место больничных отпускными днями.
2: Понятно.
1: Потому что пенсионная компания, для нее использование отпуска значит, что у вас была как бы, зарплата. То есть они не посмотрят на то, что вы 3 месяца не работаете. Больничные можно получать одновременно с выплатами из пенсионных фондов, например, а отпускные вот нет. Отпускные вычтут.
2: Ясно. Спасибо большое. Да.
1: Удачи вам, будьте здоровы. Шаббат
3: Всего
1: шаббат.
3: Хорошего вам, будьте здоровы. Такой вопрос, Гош. Мне 72 года, получаю пенсию Мифтахем ВТК, 7 500. Угу. Работаю, получаю 1500 шекелей в месяц. Есть инвалидность 100%. Угу. У меня не удерживают масок на СУ, то есть подоходный налог. Я не оформлял КИБОС ХОЙОТ при выходе на пенсию, налоговые льготы. Нужно ли это сделать, и что это дает? Или даст?
1: Если... Тут надо посмотреть, почему вы не платите никакой налог. Если вы и в пенсионном фонде, и на работе, заполняя форму 101, указали, что у вас нет других доходов, то, значит, вы уже кое-что нарушили. То есть вы неправильно сделали такую ложную декларацию. Если вы обратились в налоговую и сделали ТУМАС между двумя вашими доходами, и у вас ваших льгот, которые связаны с инвалидностью, оказалось достаточно для того, чтобы освободить от подоходного налога оба этих дохода, то есть и пенсию, и зарплату, тогда нормально. Вот с этого нужно начинать. Нужно вам КИБОС ХОЙОТ или нет, это уже другой вопрос. Вполне может быть, что можно и без него обойтись. Но ТУМАС в такой ситуации обязателен. У вас 2 дохода. У вас 1 доход пенсия и 1 доход зарплата. У вас 2 бухгалтерии, в каждой из которых вы, может быть, не замечая этого, заполняете форму 101. И начать нужно с того, чтобы посмотреть, что вы там отметили, что вы написали. Ну, а если сделали ТУМАС и вас освободили, то, значит, все хорошо и продолжайте.
3: Вопрос такой. Объясните, пожалуйста, облагается ли налогом остаток суммы наследникам?
1: Классный вопрос. Да. Таки да. То есть, если мы говорим о пенсии, которая осталась из пенсионного фонда, то есть была застрахована, были выбраны так называемые гарантированные выплаты. И эта выплата не супругу, то есть не жене, не мужу, не вдове-вдовцу, соответственно, а остаток застрахованных сумм, которые пенсионный фонд, застрахованных пенсий, которые пенсионный фонд пересчитывает и выплачивает одним платежом, наследникам или указанным бенефициарам, то для них эта выплата является налогооблагаемой. То есть им нужно обращаться в налоговую, получать справку о том, сколько налогов, сколько подоходного налога с этой суммы надо заплатить. И эта сумма добавляется к их текущим доходам от зарплаты или от бизнеса. Эту сумму нельзя поделить, то есть нельзя на нее сделать так называемую прессу. Налог с этой суммы нужно платить в тот год, когда она получена. В страховых компаниях выплаты ежемесячные, но все равно налогооблагаемые. То есть там тоже нужно, фактически приходится делать ТУМАС в такой ситуации.
3: Спасибо большое. Следующий вопрос. Мне сейчас 79 лет, я еще работаю, пенсию в Мифтахим Хадаша не оформляю. Примерно 220 тысяч сейчас там. Получат ли мои наследники мои накопления и будут ли платить налог? И какой?
1: Тут, и какой? Да. Значит, тут ситуация тоже интересная. Ответ зависит прежде всего от вашего семейного положения. Потому что если есть муж или жена, то есть если остается безутешный вдовец и, соответственно, безутешная вдова, то пенсионный фонд, невзирая на возраст, невзирая на наличие или отсутствие там наследников, детей, внуков и так далее, первое, что он сделает, это попросит оставшегося супруга заполнить просьбу на получение пенсии из накопленной суммы. То есть тут пенсия будет не застрахованная, а накопленная сумма будет поделена на ежемесячные выплаты для того, кто остался. Такая пенсия для него застрахована до его 87 лет. То есть, в принципе, это задумано таким образом, чтобы пенсионному фонду деньги не остались, чтобы в том или ином виде эти деньги были выплачены семье. Но прежде всего пенсионный фонд должен позаботиться об оставшемся в живых супруге. Если человек в такой ситуации умер и не осталось вдовы или вдовца, то тогда наследники или указанные бенефициары получат без налога сумму тагмулим, то есть то, что не пицуим. С пицуим сложнее. Пицуим — это социальная выплата, которая полагается иждивенцам. Взрослые дети, скорее всего, иждивенцами являться не будут, и им нужно будет через суд подтверждать свое право на эту день, на эти деньги. В итоге они их получат, но это будет не сразу, и есть некоторая процедура, которая займет какое-то время.
3: Понятно.
1: Ответил на все вопросы.
3: Ну, я надеюсь.
1: Вроде да.
3: Следующий вопрос. Я получаю пенсию из двух источников. Не работаю. Женщина. Вопрос. Каков потолок необлагаемый налогом суммы?
1: Если вы живете в Израиле, то у вас есть накудот зикуй, льготные баллы. 6 с чем-то тысяч для женщины. Плюс еще есть аптора нусав, то, что мы говорили про форму 161, в данном случае МЭМ, потому что вам нужно обращаться в налоговую и делать ТУМАС. То есть, если вы не работаете, живете в Израиле, и нету других никаких доходов, то около 8 тысяч совершенно спокойно можно получать и никаких налогов не платить. Это если не было доходов с начала года, потому что если вы там полгода работали, а потом перестали и вышли и стали получать две пенсии, то тогда то, что вы заработали, надо прибавлять, то есть оно тоже учитывается. Если весь год вы не работаете, и все, что есть у вас, эти две пенсии, то довольно большую сумму можно освободить от подоходного налога, но ТУМАС в данном случае сделать обязательно.
3: Следующий вопрос касается того, что мы с вами обычно ждем. Сегодня я это снова скажу. Кибус хует.
1: А я сам чуть не сказал, но сдержался, да, потому что хотел, чтобы кто-то другой.
3: Да. Да. В прошлом году был уволен с работы в связи с достижением пенсионного возраста. Получил пицуим, оформил пенсию. Сейчас работаю. Зарплата 5800 плюс пенсия 1300. Вопрос. Стоит ли при таких доходах делать кибус хует?
1: Это лишнее, потому что 1300 можно освободить от налога с помощью формы 161-ХЭД. Эта форма освобождает на сегодняшний день от налога сумму 2120. В следующем году прибавится еще 450 примерно шекелей к этому ПТОРу, освобождению, и в 2028 году еще будет примерно 450, то есть там уже будет 3000. Поэтому там, 1000, 1500, 2000 не нужно делать кибуос хуйот, если у вас нет каких-то других причин его делать. Например, есть какие-то суммы, которые вы решили в пенсию не включать. Это, собственно, не поможет. Нет, не вижу смысла делать кибуос хуйот в такой ситуации. Достаточно вот этой легкой форме 161-ХЭД. Ну, или в крайнем случае 161-ММ, если бухгалтер на работе будет настаивать на том, что вам нужно сделать ТУМАС. Но это мы уже обсуждали сегодня.
3: Да, спасибо большое. Вопрос о процентах в пенсионный фонд. Хозяин снимает с меня 6%. Угу. Сам добавляет от себя 5%. Законно ли это? Если нет, то что делать?
1: В пенсионный, если речь идет именно о пенсионном фонде, то минимум, что работодатель должен отчислять в счет ТГМУЛИМ, сегодня это 6,5%. 5% может быть в полисе старом Битуох Минаалим при условии, что 1,5% или до 2,5%, то есть от 1,5 до 2,5, он отчисляет в отдельную программу страхования потери трудоспособности. Тогда и только тогда он имеет право действительно в ТГМУЛИМ отчислять 5. Во всех других случаях 5% это мало, нужно выяснять, почему так, и добиваться. То есть можно, да, в некоторых случаях людям, даже работодатели, выплачивают компенсацию не только за то, что не были деньги внесены вовремя в пенсионную программу, но и за то, что когда их наконец внесли, работнику за это пришлось платить налоги, и можно добиться того, чтобы эти налоги тоже заплатил, ну, как бы штрафные фактически санкции, чтобы тоже это оплатил работодатель, который не соблюдал закон.
3: Скажите, пожалуйста, Гош, такой вопрос. Я пенсионер, не работаю, мне более 70 лет, у меня есть две, в кавычках, огромные пенсии в одной компании, 3200 шекелей. Каждый год мне надо получать ТУМАС, форму 101.
1: Нужно получать ТУМАС и заполнять для каждой из компаний форму 101, да.
3: В МЕХАС, как говорят, пусть их объединят. Ему посоветовали.
1: Все намешано,
3: по-моему, здесь. Да. В общем, ему дали совет, а пусть это все объединится, но компания не хочет. Как добиться объединения?
1: Никак.
3: Что с этим происходит?
1: Никак. Нету такого. То есть об этом очень много лет говорили и говорят, но на сегодняшний день нет возможности
3: объединять. Условия пенсии, которые существуют?
1: Каждый. Уже начав получать пенсию, вы уже никуда ее потом передвинуть не можете. Были разговоры, и, наверное, будут разговоры, но вряд ли. Скорее, я думаю, что в вашем случае то, что произойдет, это в какой-то момент налоговая, может быть, уже начала, и вы не обратили внимания, может быть, еще нет, но начнут. Когда они видят, что структура доходов у человека не меняется, особенно у пенсионеров, то они уже не ждут того, что человек придет к ним и попросит сделать ТУМАС, а сами присылают ему в конце года даже. То есть не надо ждать следующего. Они присылают где-то в декабре письма о том, что если ничего не изменилось, ТУМАС делать не нужно. Вот тебе письма для твоих пенсионных компаний. И они вместо ишурмас, то есть вместо вот этой подробной справки с суммами и так далее. И этого достаточно. То есть если вы получаете такие письма, они, по-моему, желтого цвета, неважно, если вы получаете такие письма из налоговой, достаточно такое письмо приложить к форме 101. И уже не нужно идти и делать ТУМАС или через там робота его пытаться оформить. Этого достаточно. То есть если вы видите, что прошлый год те суммы, которые были освобождены от налога, когда вы сделали ту УМАС, что в следующем году ничего не поменяется, но пенсия немножко может подрасти, но не в два раза, то этого вполне должно быть достаточно, этим можно пользоваться. Вот решение вашей проблемы на сегодняшний день. Других пока нет.
3: Спасибо большое. Следующий вопрос такой. Мне 67 сейчас, работаю. Сумма тагмулим, накопительная часть пенсии, в пенсионном фонде не превышает 100 тысяч шекелей. Знаю, что могу без налогов изъять тагмулим, не увольняясь с работы.
1: Вот это последнее неверно. То есть идея этой суммы минимальной пенсии, в чем она, собственно, была? Когда в 2008 году приняли поправку номер 3 к закону о пенсионных кассах, то есть когда фактически отменили понятие ГОН, капитал в пенсионных программах, и сказали нам всем, что с завтрашнего дня все пойдет на пенсию, предусмотрели ситуацию, что человек много накопить не успеет. Тогда, по-моему, указали сумму 80 тысяч шекелей и сказали, что она будет привязана к индексу. То есть она каждый год чуть-чуть меняется, и сейчас это примерно 110, прошло почти 20 лет. Но для чего это было сделано? Для ситуации, что человек перестал работать, а пенсионный фонд говорит, у тебя очень маленькая получилась сумма, поэтому пенсия будет маленькая, поэтому они на самом деле не говорят, мы тебе ее не будем платить, они говорят, мы можем платить, но тебе придется еще там платить комиссионные за управление маленькой пенсией, и на такой случай дали возможность освободить эти деньги. То есть речь идет о человеке, у которого уже нет доходов. Как бы смотрит налоговая на сумму, которая у него накоплена, и говорит, окей, у тебя доходов нет, мы дадим тебе освобождение от налогов. А если продолжаешь работать? Ну, они же не идиоты, они это увидят.
3: Понятно. Спасибо за разъяснение. Последний на сегодня радиослушатель. Пожалуйста, кто с нами?
5: Здравствуйте. У меня вопросы. Я поменял место работы. Вот. И Сухен, который работает с этим новым предприятием, проверил мне, как бы, в какой компании быть. Вот. Но при этом мне обратился еще независимый Сухен и говорит, те, которые он тебе предложил, компании, грубо говоря, в Минора, вот, я тебе советую сделать в Ариэль. Я имею ли право это так поступить или нет?
1: Вы можете выбирать компанию, в которой вы будете вести свои пенсионные... в которой будет находиться ваша пенсионная программа. Никакой проблемы нет. Выбор за вами. То есть, может быть, работодатель дает какие-то, скажем, в Минора Мифтахим, они могут договориться о каких-то условиях для всех работников, а может быть, другой агент вам предложит в другой компании еще лучшие условия. Выбор за вами. Тут главное следить за тем, что если у вас сегодня есть действующий пенсионный фонд, и вы переходите в другой, чтобы это происходило правильно, чтобы перевели все накопленные в старом фонде деньги, когда старый фонд еще активный, то есть чтобы не начался отчет ваших пенсионных прав в новом фонде с нуля. Это если вы младше 67, после 67 это уже не так важно.
3: Понятно. Спасибо большое за ваш ответ, Гош. Программа подбежала через раз к своему концу. Но есть то, чем вы бы хотели сегодня завершить, по вашей просьбе.
1: Да. Мы не будем... Сегодня это не будет угадайка, повод, в общем-то, грустный. Это песня, которую недавно выпустил мой тезка, Бой Джордж, замечательный музыкант, который меньше чем через месяц будет в Израиле выступать. Надеюсь, что люди успели. Кому он интересен, что успели купить билеты, я не успел. Это песня, которую он записал, и она связана с тем, о чем мы говорили в начале передачи и о чем говорили в последние дни, 7 октября 2003 года.
3: Произраильская абсолютно позиция Боя Джорджа, она не то чтобы подкупает, восхищает, учитывая его смелость и твердость вот в этой позиции абсолютно.
1: И как-то странно, одинокий волк такой немножко, но будем надеяться, что на самом деле он не один. И да, это
3: и песня, подкупает. Которую мы услышим, она называется так же, как, собственно, вслед за всем, что происходило, мы будем снова танцевать.
1: Снова будем танцевать.
3: Да. Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Спасибо, Гоша. До встречи.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Поступили сообщения о том, что силы Цахаля ликвидировали в секторе Газа двоих террористов Хамаса. Среди них был один из полевых командиров группировки, который участвовал в бойне 7 октября и в похищении сержанта Шакеда Даана. В пресс-службе Цахаля заявили, что эти двое уничтоженных боевиков занимались в последнее время восстановлением террористических ячеек Хамаса, что противоречит соглашениям о прекращении огня. Выборы 2026. В партии ШАС выражают опасения в связи с возможным оттоком голосов избирателей в пользу партии Итамара Бен-Гвира, Отцма и Ягудит. Духовный лидер движения ШАС Равин Ицхак Юсеф заявил, что Бен-Гвир постоянно нарушает галахические постановления мудрецов, поднимаясь на храмовую гору в Иерусалиме. Рав Ицхак Юсеф подчеркнул.
1: Я
0: много раз предупреждал о том, что восхождения на храмовую гору запрещены, но Бен-Гвир демонстративно нарушает этот запрет. Разве можно предоставлять политическую силу человеку, который с явным презрением относится к постановлениям мудрецов, выносившимся в каждом поколении? Ему на это просто наплевать, и он постоянно совершает восхождения на храмовую гору, указал духовный лидер партии ШАС. Об этом сообщает корреспондент КАН Дикла Аарон. В движении ШАС склоняются к тому, чтобы воздержаться от участия в демонстрациях протеста против задержания очередного уклониста от армии. В ШАС считают, что участие в подобных акциях может причинить ущерб избирательной программе партии. Корреспонденту КАН Даниэлю Грубайсу стало известно, что раввины ешивы, в которой учился задержанный уклонист, просили, чтобы им позволили встретиться с духовным лидером партии Ицхаком Юсефом, с тем, чтобы посоветоваться с ним по поводу участия в манифестациях протеста. Но в окружении Ицхака Юсефа отказались организовывать такую встречу. Полиция готовится к возможным серьезным нарушениям движения транспорта в связи с ожидаемой демонстрацией членов харидимного движения «Пелег Ярушалми» Иерусалимского крыла. Манифестация протеста будет проводиться против задержания уклониста от воинской службы. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс передает, что пробки ожидаются на въезде в Иерусалим в районе Струнного моста, а также на 4-м шоссе возле моста Геват-Шмуэль и на въезде в Бней-Брак. Совместная предвыборная программа партии Ликуд и Циянута Датит, направленная на то, чтобы повысить процент голосующих за эти партии, не включающая партию Тамары Бен-Гвира, Отцма и Гудит. Один из авторов программы, глава регионального совета округа Биньямин Исраэль Ганс, опроверг информацию, переданную корпорацией КАН, о том, что партия Бен-Гвира была исключена из этого процесса. При этом он, в частности, сказал:
2: в соответствующих мероприятиях участвовали министр Бецалель Смотрич и глава правительства Биньямин Нетаньяху. Но очень может быть, что мы проведем еще один съезд, и особенно в тех местах, где позиции Итамара наиболее сильны. И там мы проведем такие же мероприятия, отметил Исраэль Ганс в интервью корпорации КАН. Председатель Центральной избирательной комиссии судья Солберг отдал распоряжение лидеру партии Циянута Датит Смотричу убрать из предвыборной рекламы партии фотографии с младенцами. Эти кадры были сделаны при создании нового ешува. Судья Солберг указал, что закон запрещает использовать в предвыборных целях фотографии детей младше 15 лет. По словам Солберга, действующее законодательство не допускает иной трактовки. Однако в будущем составе Кнессета Смотрич сможет продвинуть инициативу, которая внесет изменения в соответствующий параграф закона. Корреспондент КАН Дикла Аарон передает, что Смотрич и его партия будут обязаны оплатить расходы в размере 10 тысяч шекелей. К другим темам. Нобелевская премия по литературе в этом году вручается канадской писательнице, поэтессе и эссеистке Энн Карсон. Ей 76 лет. Корреспондент Камрам Брандес передает, что денежный эквивалент этой премии составляет примерно 1 200 000 долларов. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
2: Завтра без перемен, в субботу небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
4: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». У микрофона, как всегда, в этот час я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте, и новым репатриантам. Интересные истории и профессии, театр и кино, культурные мероприятия, новые технологии, хай-тек и бизнес, психология, праздники, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Ну что ж, друзья, праздники закончились, начался новый еврейский год, и мы возвращаемся к привычной жизни, к работе и нашей повседневной рутине. И сегодня у нас очень интересный и разнообразный выпуск. А именно, с нами сегодня психолог Элла Берчанский. Мы поговорим о том, как мягко возвращаться к привычному ритму после насыщенного праздничного периода. Почему рутина может быть важна для нашего эмоционального состояния и как превращать хорошие намерения в реальные привычки. Давид Шемер, музыкальный руководитель и дирижер Иерусалимского барочного оркестра, будет тоже сегодня с нами, и мы поговорим о фестивале «Ведьмы», который пройдет в конце следующей недели в Иерусалиме и который посвящен женщинам, изменившим музыку от древних мифов до джаза 20 века. А между нашими разговорами будет особенная музыкальная пауза. Я расскажу вам об одной из самых ярких и узнаваемых израильских певиц – Арите. О ее музыке, музыкальном пути, особом месте в израильской культуре и о том, почему ее творчество стало важной частью жизни нескольких поколений. Так что оставайтесь с нами, друзья. Будет музыка, интересные люди, личные истории и, как всегда, немного того самого. Два в одном.
1: Программа «Два в одном».
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня психолог Элла Берчанский. Элла, добрый день.
2: Добрый день.
0: Эл, я рада, что ты сегодня с нами, потому что праздники закончились. У нас уже начались такие трудовые будни, да, рутина. И я хотела с тобой поговорить о том, то есть слышишь вокруг себя постоянно, то есть либо кто-то рад тому, что праздники закончились, и наконец-то мы возвращаемся к нашей рутинной повседневной жизни, а кто-то наоборот горюет и говорит, ой, как жаль, что праздники закончились. Закончились, сейчас опять повседневная жизнь начинается, да, то есть есть таких два подхода, но я тебя хочу спросить, почему так сложно вернуться к обычной жизни, да, иногда даже те, которые рады, все равно как-то тяжело влиться обратно во что-то привычное, потому что это привычное изменилось или что произошло?
2: Действительно, как бы у нас праздники довольно-таки длинный период, и когда, в принципе, привычный ритм жизни, вот эта рутина, да, пресловутая, она как бы рассыпается буквально, да, и дети дома, и какие-то семейные встречи постоянные, и поездки, и праздники, и с одной стороны, это может быть потрясающей возможностью немножечко, так сказать,
0: Отдохнуть,
2: и что-то посмотреть новое, как-то завести какие-то новые знакомства и так далее, а с другой стороны, это действительно очень сильно выбивает из
0: колеи как-то,
2: из колеи, да? И еще есть такое, знаешь, вот Рош-Ашана, очень многие люди как бы, да, мы это знаем в связи с темой Новый год вообще, да, вот планируют, вот в новом году я там займусь спортом.
0: А тут раз и пришел Новый год.
2: Здоровый образ жизни. А тут, да, приходят праздники, немного кушаем, много, ну и так далее. Но это как бы один лишь пример. Может быть, там, добьюсь таких-то целей, других целей. И есть какое-то такое ощущение, что вот нажатием кнопки можно вернуться, в принципе, вот в какое-то такое состояние. Все, вот сейчас я буду добиваться своих целей. А это не всегда так работает. Поэтому, вот знаешь, я так подумала, что вот как отдых требует какой-то адаптации, да, и изменения такого модуса и ментальности, да, временное, да, так и возвращение из отдыха, это требует, в общем-то, определенной тоже адаптации.
0: Да, точно, адаптации. Очень... Ты знаешь, вот мы всегда говорим, что праздники, да, ты, это отдых, но это не всегда отдых, потому что ты должен, вот действительно, как ты сказала, адаптация, то есть ты должен быстро привести себя в какую-то форму и как-то по-другому жить, да, если приходят гости, надо готовиться, если ты идешь в гости, ты должен, да, тоже, да, как-то понять, как ты добираешься, что ты покупаешь, как ты себя ведешь, то есть тоже есть какие-то усилия. Это не то, чтобы ты сразу же, да, начались праздники, и ты сразу начал отдыхать. Иногда это тоже усилия, только немного другие.
2: Да, поэтому мне кажется, что самое главное, это как бы милосердно к себе относиться, не требовать от себя невозможного. То есть даже
0: точно.
2: Возвращение в какую-то рутину постепенно, потихонечку, не все сразу, не вот сразу начать... там,
0: все
2: меняется. Все менять, какой-то достигать каких-то своих целей потихонечку.
0: Да, ты знаешь,
2: в принципе, я... да, рутина дает нам вот этот вот какой-то якорь
0: точно.
2: В жизни, какую-то устойчивость, какой-то стенки, на которые можно опереться.
0: Угу.
2: И самое главное, предсказуемость. Дело в том, что, например, на время праздников, да, мы принимаем очень много, может быть, самых прекрасных и хороших, но много решений.
0: А,
2: и
0: интересно.
2: Даже вот куда пойти, куда поехать, а что делать? Вроде бы прекрасные вещи, вроде бы развлечения, но это постоянные какие-то решения. А что взять с собой? А как? То есть это выбивает из рутины, и решение требует определенных эмоциональных и ментальных усилий.
0: Точно.
2: Любое решение,
0: точно.
2: Что позитивное, что менее позитивное.
0: Точно,
2: да? А
0: точно.
2: Рутина, она происходит автоматически, она предсказуема. Да? Утром мне надо встать, вот там, не знаю, в 7-8, выпить кофе, то есть какие-то вещи, которые мы уже к ним привыкли.
0: Да, мы немножко автоматически
2: занимает...
0: их делаем, да, автоматически.
2: Да, это занимает меньше, забирает меньше как бы усилий и энергии вот этот вот душевный,
0: угу.
2: Поэтому как бы действительно праздники выбивают из колеи и берет время вернуться к этой колее. Ты знаешь, я еще хотела вот нашим слушательницам и слушателям рассказать очень интересную вещь с психологической точки зрения, потому что она мне очень помогает в жизни, как бы, да, и я вот хочу
0: поделиться. Пожалуйста,
2: да,
0: поделись с нами, да, конечно.
2: Вот, может быть, на одной из какой-то наших с тобой бесед мы говорили, как бы, об этом, но это было очень давно, мне кажется, поэтому, и это было в другом контексте. Я хочу рассказать, что вот есть у нас три системы эмоциональной регуляции.
0: Угу.
2: Как бы эти три системы, они взаимодействуют друг с другом постоянно, и они как бы наше стремление, чтобы они находились в определенном равновесии.
0: Угу.
2: Эти системы, они одна это система как бы опасности и в связи с нашей какой-то защитой. То есть мы хотим быть не бояться, не быть в стрессе, как бы, да.
0: Ну, чувствуете, но ощущение защищенности, ощущение защищенности.
2: Да. А да, с одной стороны, нам прекрасно помогает, потому что если мы видим там медведя, змею или кого-то, мы тут же как бы умеем среагировать на это, да, автоматически, как бы, да. Но с другой стороны, мы очень часто остаемся в стрессе в связи с этой ситуацией, потому что нам кажется опасность, и опасность может быть любая. Например, критика, самокритика, это тоже задействует система опасности. И вот я хочу сейчас еще пару минут сказать про две остальные системы, и мы увидим, как они взаимодействуют даже вот в связи с нашей темой.
0: Да, давай, в нескольких словах.
2: Праздники и не праздники, да. Вторая система — это система мотивации, достижений, целей, каких-то желаний. То есть вот мы хотим там стать профессорами, мы хотим поехать, не знаю, в Париж, мы хотим чего-то добиться, мы хотим заняться спортом, мы хотим. Вот это система мотивации, да? И есть система, которую мы называем система расслабления. Она связана с таким гормоном, как окситоцин, например, чтобы мы расслаблялись, чтобы мы чувствовали себя спокойно, все в порядке, все спокойно, все хорошо. И, например, вот как можно увидеть, как происходит дисбаланс вот в этой системе, даже вот сейчас, когда мы должны вернуться к рутине. Например, вот мы решили в Рош-Ха-Шана, что вот мы с этого года начинаем заниматься спортом там чуть ли не каждый день.
0: Или не есть сладкого.
2: Там, по часу.
0: Или не есть
2: да,
0: сладкого.
2: Или не есть сладкое. И
0: да.
2: Вот, а вот все, значит, закончились праздники, а мы нет у нас возможности еще или заняться каждый день спортом, или не есть сладкого. И мы как бы, потому что мы люди.
0: И
2: да,
0: мы начинаем себя корить за это.
2: Да, человеки.
0: Ты же себе обещала.
2: Ну, да, и мы что-то как-то что-то съели, и тут же начинаем себя корить. И что получается? Есть вот эта система мотивации, а с другой стороны, когда мы себя критикуем, мы входим в определенный стресс, и задействуется система опасности. Угу. А система успокоения как бы не работает, она как будто бы да, пошла отдыхать в кавычках, она не задействована. И поэтому мы находимся в каком-то постоянном, можем зайти в такой луп, да, то есть находиться в каком-то таком круге, из которого мы не выходим, что
0: так
2: мы
0: как же нам
2: не
0: держать,
2: продвигаемся.
0: Как же нам держать этот баланс?
2: Вот, наша задача, самое главное, да, и вот это помнить, что у нас есть вот эта третья система успокоения, расслабления, милосердия, угу. сострадания и любви к себе, любимым, потому что мы люди, и мы можем, и не, например, даже если мы съели сладкое, это не значит, что мы должны все, ничего не произойдет.
0: Да, это не значит, что все пропало. Так как же держать, значит, так как же держать этот баланс? Через милосердие к себе?
2: Баланс вот этот вот между тремя системами. Да, с одной стороны, у меня есть мотивация. Я хочу, допустим, заниматься спортом. С другой стороны, во-первых, я очень рекомендую как бы потихонечку, то есть не ставить себе сразу максимальные задачи, там, каждый день по часу. Потому что каждый день по часу, когда мы в ресурсе, может быть, и можем это делать, но иногда бывают недели, дни, что у нас нет достаточно внутренних и внешних ресурсов, чтобы этим заняться.
0: То есть можно сказать, поэтому, что например, любую цель, можно... любую привычку новую, да, если мы хотим привить себе какую-то новую привычку, будь то спорт, будь то просто следить за здоровьем во время ходить к врачу, или читать что-то, да, или научиться там как-то по-другому работать, или идти спать раньше и так далее и тому подобное, или отношения, да, там как-то по-другому общаться с людьми, то есть вводить, ты это говоришь потихонечку, да, не резко.
2: Постепенно, да. Например, решить, ну, давай я попробую 15 минут в день там походить, погулять. Да, не получилось заняться таким спортом, окей, я просто прогуляюсь, пройдусь или потанцую, или... То есть очень-очень милосердно к себе относиться. То есть, и это действительно, с одной стороны, держать, как знаешь, как парадокс такой, держать, с одной стороны, эти цели и мотивации, с другой стороны, постоянно себе говорить, я в порядке, я делаю постепенно, я делаю то, что могу. Ставить себе маленькие задачи, маленькие задачи, цели, маленькие какие-то, то, что мы действительно можем осуществить не только в наш, скажем так, день силы, но и в наш день слабости,
0: о,
2: потому
0: вот это
2: что
0: важно.
2: Может быть дни, когда...
0: нет мотивации, например, плохо себя чувствуем или еще что-нибудь.
2: Да.
0: Да, ты знаешь, да. Мне кажется, это очень важно, потому что действительно есть что-то такое в праздниках, особенно, да, когда Новый год, еврейский или обычный, да, то есть хочется поставить себе какие-то грандиозные цели, да, там, я не знаю, что-то огромное. И потом ты, когда к этому приходишь, у тебя начинается стресс, то есть мне нужно сейчас то, что я себе обещал, воплотить в жизнь, а не всегда есть силы на это, или что-то, да, там, жизнь идет своим чередом, да, то тут, то там, и поэтому, мне кажется, вот это очень правильно, да, то есть как-то более с милосердием к себе говорить, окей, то есть я начинаю как-то потихоньку, пошагово,
2: да? То, могу,
0: первый
2: да.
0: шаг, второй шаг, третий шаг и так далее. А я хочу тебя спросить, вот эти хорошие привычки, они же важны не только, чтобы достичь какую-то цель. Мне кажется, они также нас как-то держат в повседневной жизни, да? Потому что жизнь идет своим чередом, да? Постоянно что-то меняется, что-то происходит во внешней жизни, в нас и так далее. Но если у нас есть какие-то привычки, да, что такое привычка, мы себе привили что-то, да? Они как вот эти якоря, да, но мы начали наш разговор с якорей. Это какие-то якоря, которые нас держат, да, то есть когда начинает все шататься, нас держит то, да будь, это будет даже то, что мы утром пьем чашку кофе, мне кажется.
2: 100%. Ты знаешь, я вот сегодня ехала в машине утром, и я поставила песни себе, почему-то вот мне захотелось послушать песни из детства.
0: О, как мило.
2: Вот буквально, да, буквально. И я вот как раз подумала, вот в связи с нашей предстоящей беседой, да, что как бы есть какие-то... Вот почему мы каждый Новый год смотрим, там, «Москва слезам не верит» или...
0: «С легким паром».
2: Или «С легким паром», или, да, вот эти вот, как бы, например, фильмы, на которых, может быть, наше вот детство, подростковое, да, или слушать какие-то песни из нашей молодости. потому что это что-то известное нам, что-то, что делает нам какое-то хорошее настроение. Угу. Это все это принадлежит к системе успокоения. Вот эти якоря, вот эти вот какие-то знакомые моменты, которые вызывают у нас улыбку на лице, да, те же Д'Артаньян и три мушкетеров, да, которые можно бесконечно смотреть и слушать. Они вызывают, может быть, даже какую-то ностальгию, конечно, но в основном это какое-то позитивное чувство, и это вот бедюк, вот эти якоря, которые поднимают у нас уровень, именно потому что это мукар, да, это известно, это знакомо.
0: Нам понятно, это нам понятно.
2: Чуть-чуть

0: образом.
1: Искусственно.
0: Поднимет мне настроение. А смех, понятно, улыбка, смех. Все, что это все из вот этой вот системы эмоциональной регуляции, которую мы называем РГА, расслабление, успокоение.
1: Да, которая нас как поддерживает. Ты знаешь, я хочу подытожить, да, мы начали наш разговор с того, действительно, вот этот переход от праздников, да, или от отпусков к рутине, да, как его сделать более плавным и более ресурсным для нас. И я хочу сказать, что, да, вот мы говорим о праздниках, начали наш разговор про праздники, которые, да, происходят вне нас, да, то есть, да, в календаре еврейском или в обычном. Но сейчас ты говоришь о том, чтобы делать сам себе, сделать себе праздник, да, то есть не ждать, что кто-то, настроение само собой, да, изменится, само по себе изменится, да. Или кто-то придет и сделает тебе праздник, да, есть такая фраза, да, к тебе никто не придет и не сделает тебе праздник. Но иногда нам люди делают праздник, да, но мы должны делать праздник сами себе тоже. Вот и встал утром, там нету немного настроения, окей, как ты сказала сегодня, ты поставила себе детские песни, ты посмотрел что-то знакомое, ты поговорил с человеком, которого ты знаешь, что тебе всегда поднимает настроение или дает тебе силы. То есть мы должны как-то сами себе выстраивать эту рутину, и в этой рутине, чтобы тоже были праздники, которые мы сами себе устраиваем.
0: 100%. Я бы вот тоже хотела просто вот тоже подытожить, что в принципе после праздников, может быть, не всегда спрашивать себя, как мне наконец взять себя в руки, а лучше спросить себя, какие три маленькие вещи, 3, 4, 2 в моей повседневной жизни являются моими якорями, являются моими вот такими вот позитивными моментами. Для кого-то это утренний кофе, для кого-то спорт, для кого-то прогулка с собакой, или ужин семейный, или почитать что-то перед сном, или посмотреть что-то, да? То есть какие-то эти маленькие повторяющиеся действия, они вот именно создают ощущение непрерывности жизни, предсказуемости. И это как бы то, что хорошо в возвращении к рутине.
1: Да, то есть, и это дает нам силы.
0: Рутина нас держит, да, и это не делает мир полностью предсказуемым, мы понимаем, что это не так, да?
1: Да, мы можем
0: создать вот такие маленькие островки
1: предсказуемости, счастья.
0: Да, которые как бы нам помогают. И, в принципе, нас держат не вот какие-то большие решения, которые мы принимаем раз в году, а нас держат вот эти маленькие вещи, к которым мы возвращаемся каждый день. Они дают нам
1: опору. Нам силы, да, дают опору и силы, и эти такие острова счастья, якоря счастья в нашей повседневной жизни. Психолог Элла Берчанский, спасибо большое. Я желаю тебе, себе и всем нам больше якорей счастья в нашей повседневной жизни.
0: Амин. Спасибо большое.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: До встречи, да-да.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают Не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». 03-624-3867.
3: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А перед тем, как продолжить нашу программу, я хочу сделать небольшую музыкальную паузу и поговорить с вами сегодня об одной женщине, которая уже много-много десятилетий занимает совершенно особое место в израильской музыке. Ее зовут Рита. Да, в Америке у нас есть Мадонна, есть Шер, а у нас Рита. Для многих из нас имя Рита – это не просто имя певицы, это действительно такой голос израильской музыки. Это песни, которые мы слышали по радио, на концертах, дома, в машине. Это часть израильского музыкального ландшафта. Что интересно, что Рита родилась в Тегеране, да-да, именно в Иране, в семье иранских евреев, а в Израиль приехала ребенком, значит, она тоже полуторное поколение получается. И, наверное, уже сама эта история очень израильская, да? История репатриации, новой страны, новой культуры и попытка сохранить связь с тем, откуда ты пришел, одновременно становясь частью нового общества. Именно два в одном. Музыкальная карьера Риты, надо сказать, началась еще в молодости. Очень быстро стало понятно, что перед нами не просто хороший голос, мы, конечно же, послушаем ее с вами сегодня. У нее была есть совершенно особенная сценическая энергия. Она очень такая, знаете, эмоциональная, яркая, иногда даже драматичная. В 1990 году она даже представляла Израиль на конкурсе Евровидения, а затем начала стремительно завоевывать израильскую сцену. Но самое интересное то, что Рита никогда не оставалась только в рамках одного музыкального стиля. Она исполняла, те, кто помнят, и поп-музыку, и рок, и баллады, работала с поэзией, театром, участвовала в больших сценических постановках. И, конечно, у нее есть еще одна очень важная сторона – это персидская культура. Да, она говорит на языке, и она представляет в чем-то, да, в своем творчестве персидскую культуру. В какой-то момент она даже выпустила альбом на персидском языке, и это стало очень таким значимым событием не только для ее поклонников, но и вообще для большой иранско-израильской общины, потому что в Израиле живут люди, мы это знаем, да, совершенно с разными историями происхождения. Да, кто-то из Тегерана, кто-то из Москвы, кто-то из Киева, кто-то из Эстонии, кто-то из Марокко. И иногда одна песня или один альбом вдруг позволяет человеку почувствовать то, что было частью моего дома, моего языка и детства, тоже является частью Израиля. Да, мы все такой псифас. И мне кажется, именно поэтому Рита важна не только как певица в израильской культуре, она стала своеобразным мостом между культурами, между Востоком и Западом, между языками, между поколениями, между тем, что мы принесли с собой из страны происхождения, не имеет значения из какой, и тем, чем мы стали уже здесь, в Израиле. И это особенно интересно, как вы уже понимаете, к чему я это все подвожу, что это все интересно особенно для нашей программы «Два в одном», потому что мы очень часто говорим о людях, которые живут сразу в нескольких мирах и несут в себе две культуры. И в чем-то это мы все, правильно? У нас есть и культура страны, с которой мы приехали, и израильская культура. Мы говорим в нашей программе о людях, которые приехали в Израиль детьми, выросли здесь, как правило, разговаривают на нескольких языках, слушают разную музыку, имеют несколько культурных кодов и постепенно создают из этого что-то свое. И Рита прекрасный пример такого сочетания и такого полуторного поколения. При этом ее песни давно вышли из предела одной конкретной общины, конечно же. Ее знают и любят очень разные израильтяне. И, наверное, одна из причин именно в том, что за внешней яркостью ее образа всегда была очень настоящая такая эмоциональность. Рита умеет петь о любви, о расставании, о силе, о боли и о надежде. И делать это так, чтобы человеку узнавал в песне самого себя. Давайте послушаем.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня музыкальный руководитель и дирижер Иерусалимского барочного оркестра Давид Шемер. Давид, добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Давид, как дела?
1: Очень хорошо, спасибо, как ваши?
0: Очень хорошо, прекрасно, и у нас все очень хорошо. Ну что, мы трудовые будни, правильно? Праздники закончились, мы возвратились.
1: Пора уже.
0: Да, утомились за праздники?
1: Ну, как обычно, на самом деле.
0: Как обычно? Немножко отдохнули, но немножко и утомились.
1: В основном утомился.
0: Все понятно. А нет, это значит, что вы любите работать. Так давайте с этого и начнем. То есть я сегодня вас пригласила, чтобы пообщаться и поговорить о фестивале «Ведьмы». Да, такое название интригующее. То есть невозможно об этом не поговорить. Мы к этому вернемся. Да, фестиваль, который посвящен женщинам, которые изменили музыку от древних мифов и до джаза. Но давайте начнем, наверное, с вас. Да, потому что вы очень много лет связаны с музыкой, как вот мы сейчас уже узнали с первых строк, да, с первых слов, что работать вы любите, может быть, даже больше, чем отдыхать. Может такое быть?
1: Да, как ни странно.
0: Как ни странно, но это, наверное, не странно, если любишь свою работу. Давид, давай тогда начнем. Как вообще начался ваш путь в музыке?
1: Ну, как обычно, с раннего детства меня отвели учиться играть на скрипке еще давным-давно в Риге. Оттуда понемножку я передвинулся на теоретическое отделение в школе при консерватории. А потом уже в Израиле я начал учиться играть на клавесине и заинтересовался стальными инструментами. Учился в Англии. И когда вернулся в Израиль после пары лет в Англии, я стал преподавать и в конечном итоге основал вот Иерусалимский барочный оркестр. Оркестр, который играет на инструментах эпохи барокко.
0: Обалденно, просто обалденно. Давид, ну я хочу спросить, я всегда спрашиваю такой вопрос, потому что в детстве, ну мы все там, ну не все, может быть, да, но большинство приехавших из бывшего Советского Союза играли на каком-то, да, то ли на фортепиано, то ли на скрипке. Я, во всяком случае, играла на фортепиано, но, как правило, это так, знаете, уходило, да, со временем. Даже те, которые заканчивали музыкальные школы, как правило, не выбирали эту профессию, но... Это были не вы, потому что вы, да, выбрали это как свой жизненный путь, как свой профессиональный путь. А вот вы помните этот, был ли вообще такой переломный момент, когда вы поняли, что вот это будет ваша профессия, это будет ваш путь, а не хобби, а не что-то, что там играешь, когда собираешься с друзьями или что-то типа этого?
1: Ну, на самом деле, этот вопрос никогда не возникал. В общем-то, мне с детства было понятно, что я буду заниматься музыкой профессионально, и даже сама мысль о том, что можно заниматься чем-то еще, как-то она не возникала. Но я, с другой стороны, очень помню хорошо момент, который произошел относительно поздно в моей жизни, когда я понял, что то, чем я хочу заниматься, это старинные инструменты. И это, в общем-то, я чуть ли не дату и время могу восстановить, потому что это было связано с радио. Я уже в Англии.
0: Серьезно?
1: Я уже был, да, совершенно серьезно. Я уже учился в Англии тогда, и вот один из первых дней, что я жил в общежитии, и у меня был радиоприемник, который был настроен фактически не сдвигаясь на BBC Radio 3, это классическая станция.
0: А, мы думали, на радио Канрека был настроен.
1: Тогда ее еще не существовало.
0: Ну ладно, тогда, ну простительно, хорошо.
1: Ну хорошо,
0: ну ладно, ну пусть и будет, ладно, будем продолжать.
1: Вот, и там передавали что-то, что мне очень знакомо было, музыка была мне знакома, это был 5-й Бранденбургский концерт Баха, но в таком виде, в котором я его никогда не слышал. И это была утренняя передача, то есть если пойти в архивы Radio 3, BBC, то можно даже восстановить, в котором часу это было и в какой день.
0: Серьезно?
1: И с того момента я понял, во, это то, что я хочу.
0: Это мое.
1: Да.
0: Вау, красота. А как звучат старинные инструменты? То есть что особенно? Они звучат старинно или что там, романтика какая-то, да, чувствуется?
1: Они звучат невероятно выразительно. У них Я всегда это сравниваю с деревом, которое хорошо обработали, но не слишком отполировали. То есть ты все еще видишь дерево. Ты видишь живой материал. Там нет ничего наносного. Вот инструменты звучат просто от души, от кишок.
0: От кишок, вау. От сердца и от кишок. Давид, да. Но вы не только исполнитель, вы руководитель и дирижер, а мне интересно, вот чем отличается для вас лично, для человека, работа дирижера от работы исполнителя? Ну, нам-то понятно, когда мы сидим в зале, что делает дирижер и что делает исполнитель. А как вы себя чувствуете вот в каждой из этих ролей?
1: Ну, во-первых, скажем так, что специфически в моей сфере деятельности они не так отделены друг от друга, поскольку, как правило, я дирижирую, сидя за клавесином. То есть я продолжаю играть. И музыкальная работа, руководительская работа, она, в общем-то, скорее связана с обменом идей, с какими-то направлениями, с какими-то... в общем-то, она скорее репетиционная и общее какое-то такое руководство, вдохновение, что ли. А не то, что там... руководить от слова «водить руками».
0: Ну да.
1: Это я делаю меньше. Хотя это тоже часть работы. Иногда освобождаешь руку для того, чтобы что-то показать или там что-то передать, какую-то идею.
0: Какой-то настрой, но... да?
1: Да. Но в основном я одновременно и исполнитель, и дирижер. Вот это специфика барочного оркестра.
0: Да, но мне кажется, это не просто совмещать, нет? То есть и задавать какой-то вектор, скажем так, выступления, и играть в то же время, нет? Это как-то держать два направления одновременно. Это два в одном, собственно, как и название нашей программы.
1: Ну вот, я специально поэтому так и придумал.
0: Понятно, то есть вы подогнали свою деятельность под нашу программу.
1: Ну, конечно.
0: Прекрасно.
1: Вот. Что, обижаться вам абсолютно не на что.
0: Нет, не на что нам обижаться, хоть вы в Англии не слушали радио Канрека. Да. Давид, давайте поговорим о фестивале. Во-первых, конечно, название интригующее, интересное. «Ведьмы», с вопросительным знаком в конце. Несколько слов, когда пройдет, где. То есть, это же несколько дней будет проходить фестиваль, правильно?
1: Это два дня.
0: Два дня.
1: Это конец недели, с 16 и 17 октября. В каждый из этих двух дней будет по 4 концерта. Очень разных. Они все будут проходить в Иерусалимской Имке. Это совершенно замечательное здание.
0: Да.
1: Одно из landmarks, так сказать, Иерусалима. Но там есть разные помещения. Так что есть и центральный зал, там, где будет наш центральный концерт, и более такие скромные, мелкие, но очень уютные и приятные помещения, где будут остальные концерты. Так что это все концентрируется там. Я, может быть, скажу одно слово, почему в названии фестиваля присутствует вопросительный знак.
0: Да, и почему там присутствуют ведьмы, это тоже не менее интересно.
1: Да, мы не будем рассказывать истории про ведьмы и про то, как они летают на метлах. Это не,
0: это не об этом.
1: Это не об этом, хотя иногда мы это тоже делаем. Но, скажем, в этом году вообще нет. Дело в том, что исторически роль женщины рассматривалась, но мы все это очень хорошо, к сожалению, знаем, как второстепенное в обществе. А когда женщины, те женщины, которые не принимали или не ограничивались, не были готовы ограничиваться этой ролью, они воспринимались как, в лучшем случае, как какие-то странные, непонятные, а в более общепринятом случае, как ведьмы.
0: Да.
1: И, кстати, откуда происходит слово «ведьма»? Ведьма – это та, которая ведает.
0: Да, пророчит в каком-то смысле.
1: Да,
0: пророчит.
1: Да,
0: это та, которая пророчит.
1: Пророчит, знает. Часто, вот, скажем, женщины, которые занимались врачеванием, они знали многое того, чего другие люди не знали. Они ведали. Вот. И, но, тем не менее, у слова «ведьма» коннотация однозначно отрицательная. И мы хотим вот этим фестивалям задать вопрос, а ведьмы ли они? Насколько они действительно вот ведьмы, они колдуньи, они отрицательные персонажи, которых надо жечь на костре или топить в воде, чтобы проверить, утонет она или нет. Если утонет, значит, она была в порядке. Если не утонула, значит, она была ведьма. То есть так или иначе умрет.
0: Да, такая трагическая судьба была этих женщин на протяжении истории.
1: Причем относительно недавно.
0: Да.
1: Относительно недавно. Ну, на сегодняшний день никто никого не сжигает, но в основном случае в нашей части человеческой цивилизации или топит. Но тем не менее, вот какое-то такое предвзятое отношение к женщинам, которые высовываются,
0: вот.
1: оно еще есть.
0: Да, вы знаете, я как раз хотела сказать, что действительно, собственно, ведьмы, да, раньше считались просто, вот как вы и сказали, женщины, которые выходят из той роли, которая им предназначила
1: вот
0: общество. Они, может быть, хотят, что... И как только она высовывалась, да, в свое время, то она, конечно же, был такой ужасный путь. Но на сегодняшний день то же самое, я с вами соглашусь. То есть женщина, которая выходит из той роли, для которой ей предназначило общество, ее тоже воспринимают как, ну, может быть, не как ведьма, да, ну, как бы не как все, да, что-то с ней не так, что-то она слишком ассертивная, да. Что-то она слишком амбициозная, да, вот,
1: да.
0: Вот так вот. То есть есть какое-то
1: что-то
0: порицание.
1: Что-то она на мужика слишком похожа.
0: Вот, действительно, то есть какие-то, да, какие-то черты характера, о которых мы говорим, это мужские, а это женские, хотя это общие, да, черты характера, просто их так разделили. А вы хотите, собственно, показать, что в музыке, да, мы же говорим о музыкальном фестивале.
1: Да, мы показываем в ряде аспектов. Ну, самый как бы очевидный аспект – это просто исполнять музыку женщин-композиторов, которых очень часто и абсолютно незаслуженно забыли. Они были, несмотря на то, что им ставили все возможные препоны, и в качестве там дороги на сцену, и публикации их произведения, исполнения и так далее, ничего не было самим собой разумеющимся, не было просто, или, скажем так, относительно просто, жизнь артиста никогда простой не бывает, но относительно просто это было для мужчины, а для женщины это было часто просто невозможно. Но тем не менее, были женщины, которые пробивались и даже достигали совершенно невероятных успехов. Скажем, как в этом году одна из женщин-композиторов, которой мы посвящаем программу, Барбара Строци. Совершенно невероятно талантливая женщина, которая певица и композитор. Она жила в Венеции во второй половине 17 века, и как я сказал, мы ей посвящаем программу. Это одна как бы сторона фестиваля. Другая сторона фестиваля – это показать, как женщины, находящиеся за кулисами, как говорят, за каждым успешным мужчиной стоит очень удивленная женщина. Так вот, эти удивленные женщины, которые были патронами, меценатшами, или им они были ученицами и музами великих композиторов, они были исполнительницами, но они в основном исполняли у себя дома. В салонах. Они руководили салонами.
0: Они давали место для других.
1: Они давали место, и они давали вдохновение. И очень часто вот эти вот случаи, они хорошо документированы. Мы знаем имена этих женщин, без которых эти композиторы не были бы тем, кем они стали.
0: То есть мы говорим о женщинах, которые повлияли на Моцарта, да, на Мендельсона, на Баха и так далее.
1: Да-да, совершенно верно. Кстати, одна из них была еврейкой и очень известной даже.
0: Можно несколько слов о ней?
1: Да, такая женщина по имени Сара Леви, то есть по имени, в общем-то, как говорил мой брат, или она была еврейкой, или ей крупно не повезло.
0: Сара Леви.
1: Сара Леви, которая была выдающейся музыканшей, ну, естественно, у себя дома, в узком, широко известная в узком кругу своих домочадцев, но она собирала манускрипты, люди ей приносили свои манускрипты, она жила в Берлине и была хорошо знакома с сыном Баха. И в конечном итоге у него оказался манускрипт, скажем, Матфея, «Страстей по Матфею», который в конечном итоге через родственников попал в руки Феликса Мендельсона, который был совсем еще тогда молодым человеком. Он был просто в шоке от такой прекрасной музыки. Он, в общем, в 1829 году впервые после смерти Баха исполнил это произведение. Угу. То есть фактически и тут евреи замешаны.
0: Да, замешаны.
1: Не просто евреи, а еврейки.
0: Да, еврейки, которые повлиялись. Вы знаете, мне кажется, что это очень важно, то, что вы делаете, потому что, я думаю, мало кому известны эти имена, а эти женщины повлияли. Они неизвестны именно потому, что история, да, уводила женщину какую-то, да, свою роль, вместе с тем вы выдвигаете их, да, перед залом, да, вашей музыки в этом фестивале, и это прекрасно. Давайте напомним нашим радиослушателям, мы сказали, да, 16-17 октября, то есть следующий конец недели в Иерусалиме. Наверняка билеты можно приобрести на сайте.
1: Да, несомненно, можно на сайте. Есть сайты, на которых, как правило, продают билеты. Браво, Гошоу, вот все эти. На всех этих сайтах эти билеты можно приобрести. Есть особые скидки для молодых людей. Мы очень с приоритетом, даже можно сказать, относимся к нашим молодым слушателям. Причем молодые это не 15, это у нас аж до 35. Mm-hmm. Потому что этим людям, как правило, труднее всего выйти на концерт по вечерам.
0: Да,
1: когда есть дети и так далее, и так что мы даем им очень существенные скидки. Угу. Вот. И концерты бывают вот именно на фестивалях, они не все только барочная музыка, отнюдь. Есть концерт классических инструментов, это период Моцарта и Мендельсона. Есть джазовый концерт в пятницу вечером. Угу. Есть много довольно-таки этнической музыки. И есть такие тематические программы, которые посвящены личностям историческим или мифологическим. Например, наш центральный концерт посвящен Клеопатре,
0: которая... Ух, красота!
1: Неоднократно являлась центральной фигурой барочных опер.
0: Как здорово!
1: Ну, естественно, Гендель, но и другие композиторы тоже. Так что очень разнообразная программа. Угу. Но вся сфокусирована на... скажем так, роли женщины в истории.
0: Да, это очень здорово.
1: В частности, музыкальной истории.
0: Да, ведьмы ли. Да. Давид, спасибо. Очень, очень интересный рассказ. Я думаю, я надеюсь, да, что наши радиослушатели либо придут на фестиваль, либо захотят узнать побольше о женщинах, которые изменили историю музыки, да, музыкальную историю, или вошли в эту музыкальную историю. Ну что же, музыкальный руководитель и дирижер Иерусалимского барочного оркестра Давид Шемер, большое вам спасибо и удачи.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Приходите на концерты.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: До свидания.
0: До свидания.

Ну что ж, друзья, сегодняшний выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Подготовить и провести эфир мне помог наш звукооператор Амир Шмуэли. Я прощаюсь с вами, но лишь до следующей недели, так что не скучайте, пожалуйста. Мы встретимся, как всегда, в следующий четверг в 4:05. Ну а пока я желаю вам хорошей, стабильной и доброй рутины. Пусть возвращение к обычной жизни после праздников будет спокойным, пусть в рабочих буднях будет место для радости, приятных встреч и маленьких праздничных моментов. Пусть эта стабильность поддерживает нас, дает силы и помогает двигаться вперед спокойно, уверенно и с хорошим настроением. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. 22-летний студент из района Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме обвиняется в том, что он планировал совершение терактов против евреев посредством задействования зарядов со взрывчаткой, а также посредством ядовитых веществ. В обвинительном заключении, которое было подано в окружной суд Иерусалима, указывается, что обвиняемый Мухаммад Шалаби находился под влиянием агитации Хамаса и группировки «Исламское государство». Он собирался осуществить теракты как против израильских военнослужащих и сотрудников сил безопасности, так и против гражданских лиц. Он закупил соответствующие химические материалы и намеревался использовать их, в частности, против работников Иерусалимского муниципалитета. Прокуратура просит суд продлить срок его содержания под стражей до конца расследования. Начиная со следующей недели, Цахаль приступит к рассмотрению вопроса о предоставлении наград тем, кто участвовали в боях 7 октября. Первое обсуждение состоится в ближайшую среду под руководством главы отдела кадров генерал-майора Давида Калифы. В обсуждении примет также участие председатель военного апелляционного суда генерал-майор Орли Маркман. Корреспондент КАН Кармела Минаше передает, что семьи, потерявшие на войне своих близких, будут получать информацию по мере ее поступления. Общественность также будет проинформирована. Впервые с момента подписания соглашений Авраама представители Израиля официально принимают участие в оружейной выставке в Марокко. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что Министерство обороны нашей страны открыло на этой выставке свой павильон. На выставке, в частности, представлена продукция объединения «Авиационная промышленность» «Таасия Ааверит», различные виды вооружений, включая беспилотники и системы, созданные на базе искусственного интеллекта. Выборы в палестинской автономии, которые были запланированы на конец следующего месяца. Газета «Аль-Кудс Аль-Араби» сообщает, что представители различных палестинских организаций, встретившиеся в Каире, пришли к договоренности отложить проведение выборов в парламент автономии до того момента, когда будет достигнуто внутреннее примирение между палестинскими партиями и движениями. Как ожидается, председатель автономии Абу Мазен опубликует официальное заявление, в котором будет говориться, что выборы откладываются. Как отмечается, пока ни одна палестинская организация не представила своих официальных кандидатов в избирательную комиссию. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Высокопоставленный деятель движения «Фатх», отвечающий за израильское направление в этой организации Ибрагим Самхан, заявил в интервью корпорации КАН, что предстоящие выборы в Кнессет для палестинцев еще важнее, чем для израильтян. «С нашей точки зрения, это поистине судьбоносные выборы. Есть два направления – борьба и радикализация. Нам кажется, что борьба предпочтительнее», – отметил Самхан. Выборы 2026. Как мы передавали, в партии ШАС выражают опасения в связи с возможным оттоком голосов избирателей в пользу партии Тамары Бен-Гвира «Оцма и Гудит». Духовный лидер движения ШАС Равин Ицхак Юсеф заявил, что Бен-Гвир постоянно нарушает галахические постановления мудрецов, поднимаясь на храмовую гору в Иерусалиме. Равин Ицхак Юсеф подчеркнул.
1: Я
0: много раз предупреждал о том, что восхождения на Храмовую гору запрещены, но Бен-Гвир демонстративно нарушает этот запрет. Разве можно предоставлять политическую силу человеку, который с явным презрением относится к постановлениям мудрецов, выносившимся в каждом поколении? Ему на это просто наплевать, и он постоянно совершает восхождения на Храмовую гору, указал духовный лидер партии ШАС. Об этом сообщает корреспондент КАН Дикла Аарон. К другим темам. В результате ДТП в Хайфе на улице Арье Шенкер мужчина 81 года получил тяжелые травмы. Служба Маген Давида Дом доставила пострадавшего в городскую больницу Рамбам. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Завтра без перемен, в субботу небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме завтра днем ожидается 28 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате завтра днем 33 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.
3: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 8 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции Канрека, которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале, как обычно, напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Напоминаю, что вы можете также написать нам и на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особый случай, вопросы и комментарии. Напоминаю, что у программы «Особый случай» также есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто пишите «Особый случай». Переходите на страницу с логотипом Канрека, и уже там, на странице, есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это могут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы можете описать ваш особый случай и не забудьте оставить нам ваше имя и номер телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем важную информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь. Итак, сегодня в программе. Слепая система. Минпрос не видит диагноза, а обычный сад не видит ребенка. Обновление удостоверения личности без предварительной записи. С этой недели, со вчера, любой желающий оформить новое удостоверение личности, Тудадзеут, может сделать это в любом отделении управления народонаселения по всей стране без необходимости предварительной записи. Безопасность на стройплощадках. Новые требования и зона ответственности. Пенсионный фонд и развод. Почему бывший супруг или супруга получает часть ваших накоплений, даже если вы уже давно не вместе. И начинаем программу мы с особого случая. К нам в редакцию обратилась мама ребенка, которого не принимает детский сад из-за того, что у него есть якобы отклонение в развитии. С нами на телефонной связи мама ребенка Диана. Диана, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: На сегодняшний день что происходит? Расскажите, пожалуйста, вашу историю, с чем вы обратились. Понятно, что без имен, потому что конфиденциальность ваша нам важна.
4: Да, конечно. У меня была сложная ситуация с ребенком. Мы поступили в сад обычно. Мы были невролога. Потом нам отказали Министерство просвещения. Как говорится, к радости, к помощи, куда мы обращались. Нам ускорили этого года, ноября 26-го.
3: Это понятно, но это продолжение истории. То есть мы говорим, в принципе, о начале, о развитии. То есть, как правило, детей записывают в учебные заведения, в частности, если мы говорим про ваш случай, то это садик, да, записывают в начале года. Но где-то так в середине года ваш ребенок проходит медицинское освидетельствование, и там ему ставят диагноз. И уже с этим диагнозом, в принципе, переписать или записать ребенка никуда больше вы не успеваете, и вы идете в обычный садик, где... воспитательницы этого садика говорят, что вам нужно приходить и забирать ребенка.
4: Да, правильно. Поэтому дальше мы ждали, искали куда, пока нам отказали, и сейчас будем ждать.
3: Я так понимаю, что следующий медицинский... То есть первый диагноз вам поставили в середине этого года, и когда вы попытались записаться на следующее освидетельствование, вам дали дату на январь 28-го года.
4: Да,
3: и все это время вы должны были что делать с ребенком?
4: Пока сидеть дома, потому что нам сказали не приводить в этот садик. Они не могут.
3: Вы обратились в Министерство образования, в Министерство просвещения.
4: Да, правильно.
3: Что там произошло? То есть вы описали свой случай, что вам ответили?
4: Сказали, что это не подходит, недостаточно критериев. Вот, и поэтому мы начали писать, обращаться к вам, чтобы ускорили очередь к психологу, как и невролог нам рекомендовала.
3: То есть вы обратились в Министерство просвещения, и они сказали, что вы не подходите по критериям для того, чтобы созвать специально для вас специальную комиссию, которая может решить ваш особый случай.
4: Да.
3: Безусловно, программа редакции особого случая обратилась в Министерство просвещения, и они прислали свою реакцию на происходящее, так как они это видят. Я, конечно же, приведу ее сейчас в полном формате. По результатам проверки в Центральном округе и с учетом соблюдения права на неприкосновенность частной жизни, можем сообщить, что семью и коллектив детского сада сопровождают профильные специалисты и надзорные инстанции. Вплоть до завершения необходимого процесса консультант по образованию оказывает поддержку персоналу сада. Также состоялась совместная встреча с матерью и педагогическим коллективом для оценки мер поддержки, предоставляемых ребенку в рамках учреждения. Округ продолжит сопровождать семью и детский сад, а также рассматривать варианты решений, соответствующих потребностям ребенка. Единственное, что я вот пытаюсь здесь понять, да, когда Министерство просвещения говорит, что оказывает поддержку персоналу детского сада. Это все хорошо. А где в этой истории вы? Тут упоминается, что якобы, опять же, состоялась совместная встреча с вами и с представителями педагогического коллектива этого образовательного учреждения, он же детский сад, для поддержки. Что действительно произошло на этой самой встрече?
4: Они со мной общались, они только тоже говорили, чтобы поскорее ускорить очереди психолога. Об этом говорили, больше-то ничего, чтобы не продолжал в этом садике, в обычном.
3: Окей. И на этом основании, в принципе, вы обращаетесь в свою больничную кассу, которая наконец-то переносит вам с января 28-го года встречу на ноябрь.
4: Ноябрь, да,
3: уже
4: этого
3: где-то
4: года.
3: Вот следующий месяц. То есть, в принципе, если вы проходите здесь освидетельствование в ноябре, и вы получаете либо подтверждение, либо опровержение этого диагноза, на этом основании, в принципе, вы подаете опять в Министерство просвещения. А кто-нибудь из вышеупомянутых сказал вам, что ребенок до 3 лет находится в ведении не Министерства просвещения, а в Министерстве социального обеспечения. То, что называется МСРАД РВХ.
4: Нет, это мне не сказали. Нет, РВХ нам тоже ничего не оказала. Она говорила, я не могу вам помочь, ищите своими путями, и все. Больше ничего они не говорили.
3: Ну что ж, Диан, мы, безусловно, как я уже вам и говорил, и обещал, мы, безусловно, будем продолжать следить за этой историей. Единственное, что справедливости ради, я должен добавить, что в этом конкретном случае мы также обратились за консультацией в организацию «Алют». И по итогам разговора с нашей редакцией, с представителями «Алют», вам предложили юридическую помощь. Понятно, что контакты я вам передал, и публиковать здесь я этого, конечно, я этого делать не буду. Но вот несколько вещей, которые могут быть полезны также широкой аудитории. «Алют», я только скажу, что это такое, да, это Израильское общество детей с аутизмом, проводит лекции в Zoom по вопросам прав в рамках программы под названием «Акатедра Шель Алют». Ну, если в переводе, то это «Лектория Алют». Можно зайти на их сайт, найти интересующую вас тему и зарегистрироваться. Кроме того, на сайте организации есть специальные короткие лекции для родителей после постановки диагноза, которые очень стоит посмотреть. Ну и от себя я, конечно же, добавлю, что для вашего удобства мы опубликовали ссылки на лекции организации «Алют» на нашей странице в странице «Особый случай» в социальной сети Facebook, там есть линки, там есть информация, что и как. Диан, я еще раз говорю, что мы со своей стороны продолжим следить за развитием этого особого случая, и, как говорится, точка еще здесь не поставлена. Диан, большое вам спасибо за участие в программе.
4: Спасибо.
3: Продолжаем программу «Управление народного населения и миграции» совместно с Центральной избирательной комиссией в преддверии выборов. Обновление удостоверения личности без предварительной записи. Мы беседуем с генеральным директором Управления народного населения и миграции Боазом Йосефом. Наша беседа пройдет на иврите, но вы, безусловно, дорогие радиослушатели, сможете все понять. В конце я переведу всю эту беседу. Итак, переходим на иврит. Боаз Йосеф, Манкаль Шут Аухлусин Веагира. Шалом леха.
5: שלום שלום.
3: קודם כל תודה שמצאת זמן להצטרף לשידורנו. השאלה היא כזאת, בעצם התקבלה איזושהי החלטה משותפת שלכם ושל של ועדת הבחירות המרכזית לגבי כך שבעצם מעכשיו, בעצם מאתמול, האזרחים לא נדרשים להירשם על מנת לקבל שירות בלשכה.
5: זה לא מדויק. אנחנו, למי שאין תעודת זהות ואין לו משהו שהוא מזהה, לא דרכון, הרי לבחירות אפשר להזדהות או עם רישיון נהיגה, או עם דרכון, או עם תעודת זהות. ולמי שאין רישיון נהיגה ואין לו דרכון, והתעודת זהות שלו פגע, אז אנחנו פותרים אותו כרגע מלקבוע תור, הוא יכול לקפוץ ללשכה ללא תור, ולעשות תעודת זהות חדשה.
3: אני מנסה להבין, זאת אומרת, רק המקרים בהם תעודת זהות עבדה, כי בעצם רישיון נהיגה זה לא אתם, דרכון
5: ורישיון... פח תוקף.
3: אני מנסה, נכון, בעצם לתעודות זהות יש איזשהו תוקף, למרות שגם, למרות שזאת גם שאלה, למה בכלל יש תוקף על תעודת זהות?
5: עזוב, קודם כל התמונה שלך, אנחנו לא נשארים צעירים לנצח, והתמונה שהייתה לנו לפני 10 שנים או 15 שנה, היא לא היום, התעודה מזהה היא אמורה לזהות אותך, אז אתה לא יכול להכניס בתעודת זהות לתמונה של הבר מצווה שלך, נכון? אנחנו משתנים ממגיעים, נכון? אז אנחנו צריכים לפעם לפעם לחדש תעודת זהות, ככה גם כן, אגב, גם דרכון ככה, זה עולמי, כן? 10 שנים, מחדשים את הדרכון כי הפנים משתנות.
3: זה נכון. ובהקשר הזה, אם יורשה לי לשאול, הרי בעצם הרישום עצמו, כן, הזימון תור, בימים הרגילים, בימים כתיקונם, למה הוא נועד? הרי זה התחיל בערך מ-2017, אם אני לא טועה, כשעברנו או שניסינו לעבור לתעודות זהות ביומטריות, ואחרי זה קורונה, לא?
5: לא, הזימון תור היום בכל מקום שאתה הולך יש לך תור, כדי שלא תשב שם בלשכה ותאבד שעות של המתנה, סתם. פעם היינו הולכים, אתה זוכר, היינו הולכים לקופת חולים, ויושבים אצל האחות, עד שהם יגיע תורנו, לוקחים את המספר, יושבים שעה, שעתיים, ומחכים לרופא, ואז היינו נכנסים לרופא, נכון? היום יש לך תור, נקבע לך תור, אתה מגיע לשם, 5 דקות היוצא.
3: האמת? האמת שאני מסכים איתך, אני זוכר שקיבלתי את התעודת זהות הראשונה שלי פה בלשכה בירושלים, וזה היה, האמת שזה היה די מרגש. אבל יחד עם זה, נכון, גם, תראה, אנחנו לא נצליח להתגבר פה על כל הבעיות, אבל עדיין, גם כשאנחנו קובעים תור, זה לוקח זמן עד שאנחנו בעצם מקבלים שירות.
5: אבל יחסית, כן. בוא נאמר ככה, אם אתה ממתין, אז כנראה שהייתה איזושהי בעיה עם הקודם לפניך, או הקודמים שהיו שם, שנתקעו בצורה כזאת או אחרת. כי עיקרון לא צריך להיות, לא צריך להישאר שם יותר מאשר 5 דקות, 10 דקות, גג רבע שעה.
3: אני מסכים איתך, בהחלט. ובכל מקרה, בוא עוד פעם נחדד מי כן זכאי לגשת, ועד מתי זה בעצם, כל המבצע הזה...
5: עד הבחירות, עד יום הבחירות. ביום הבחירות יש לנו כ-15 לשכות שהן פתוחות, הן מפורסמות בכל מקום, בעיתונות, באינטרנט, איזה לשכות פתוחות ביום הבחירות. עד הבחירות, עד יום הבחירות, אפשר לגשת ללשכות, לחדש תעודת זהות, בלי לקבוע את התור.
3: בועז יוסף, אני מודה לך שהקדשת לנו זמן, אני מודה לך על השיחה.
5: בהצלחה, ואנחנו רוצים לעודד כל אחד ללכת לבחור, ושלא תהיה סיבה למה הוא לא הולך לבחור.
3: בהחלט, בהחלט, זה נושא מאוד חשוב, ואגב, בכל מקרה, אנחנו מודים לכם שהצלחתם לעשות משהו עם זה.
5: תודה רבה, תודה רבה.
3: תודה לך.
5: ביי.
3: Ну что ж, я переведу нашу беседу с генеральным директором управления по делам населения и миграции. Боас Йосеф говорит, что в принципе мы обращаемся к тем, у кого нет удостоверения личности и нет никакого документа, удостоверяющего личность. Боас Йосеф говорит, что, безусловно, на выборах, чтобы прийти и проголосовать, нужно быть, чтобы при вас было либо водительское удостоверение, либо загранпаспорт, так называемый даркон, либо удостоверение личности. И если у человека нет водительских прав или даркона, и при этом срок действия его удостоверения личности, имеется в виду, конечно же, тудадзеут истек, то мы с этого момента и до выборов предоставляем ему возможность прийти в отделение без записи и оформить новое удостоверение личности. Я спросил генерального директора о том, что касается, каких именно случаев это касается, потому что если, к примеру, удостоверение личности было утеряно, а водительские права, это, конечно же, не в сфере их деятельности, что делать тогда, если действительно истек этот срок. Мой собеседник отвечает, что дело в том, что всего-навсего речь идет о том, что всегда нужно время от времени обновлять удостоверение личности, потому что на нем есть срок годности. Почему, он сказал, конечно же, вдаваться в эти подробности мы не будем, но действительно разница между тем, когда выдают нам удостоверение личности 18 лет, и наша фотография выглядит так, как она выглядит тут, того человека, которому 18 лет, и человека, который прошло лет 20, то, конечно же, это, в принципе, разные личности. Вдобавок к этому мой собеседник говорит, что нету записи на прием сегодня, поэтому куда бы мы ни пошли, в принципе, мы можем получить услуги от Управления регистрации населения и миграции. И он говорит, что в прошлом, конечно же, когда не было этой самой записи, потому что я спросил, почему же нужно все-таки до сих пор записываться на прием, чтобы обновить какие-то данные в своем удостоверении личности. Мой собеседник говорит, что если вы, к примеру, заказываете сегодня очередь к врачу, вы приходите и получаете те услуги, которые вы хотите. Раньше, когда не заказывали очередь, вы приходили и сидели, могли часами, то есть проводить в этой самой очереди. Ну и, в принципе, если мы подводим черту, подводим некий итог нашей беседы, то обратите внимание, что до дня выборов, то есть до 27 октября и даже в день выборов, да, будет работать около 15 или 16 отделений. Они будут работать, и информация о них будет опубликована везде, в газетах, в интернете. Эти отделения открыты в день выборов, и до дня выборов можно включительно прийти и обновить вашу удостоверение.

0: ביחידת פלס, שעושה חקירות בתיקים מיוחדים בענף בעבירות בנייה. גם שם אין תקנים נוספים שמוסיפים להם. כך שאם למעשה משנים את התקנות, אבל לא מוסיפים תקנים של אכיפה, ולא מגבירים את הפיקוח בשטח, אז ההרתעה לא תהיה אפקטיבית, כי היא לא תשיג את המטרה. בסוף החוק הזה צריך גם שהוא יאכף. נכון להיום אנחנו גם שומעים תלונות שהחקירות שמתבצעות הן גם לא איכותיות מספיק. כשבאים לאתר הבנייה, לא מדברים עם העובדים, לא עושים חקירה לגבי המצב ומה הוביל לתאונה. ואנחנו רואים אחר כך, אחרי שמוגש כתב אישום, גם אז לוקח הרבה מאוד שנים עד שהתיק מסתיים. הליכים פליליים בתאונות עבודה נמשכים בממוצע 3 שנים, שזה יותר מפי 2 מהממוצע בשאר ההליכים הפליליים בישראל. זאת אומרת, צריך גם יותר מפקחים, גם יותר פיקוח, גם שיהיו יותר סנקציות, וגם שזה לא ייקח כל כך הרבה שנים עד שיש גזר דין.
1: יאנה בארון, מנהלת מדיניות ציבורית קו לעובד, אני מודה לך על השיחה הזאת.
2: Да, дорогие радиослушатели, я должен принести свои извинения за ошибку. Я сразу перешел на иврит, не заявив тему на русском языке, не предупредив, о чем я буду говорить. Теперь, наверное, самое время все это починить. С начала 2026 года, а он, безусловно, еще не закончился, в результате производственных травм погибли 56 рабочих. Из них 54% на строительных площадках. На этом фоне вступают в силу новые правила и регламенты по безопасности на стройплощадках. Это должно произойти уже буквально вот на следующей неделе, 16 октября. Об ужесточении наказаний, включая уголовное преследование за нарушение техники безопасности, мы говорили с Дианой Баарон, адвокатом, директором по публичности политики организации КАВ ЛАОВЕД. Мне осталось уже теперь только перевести все, о чем мы с ней говорили. На самом деле новые правила были приняты в Кнессете еще год назад, и одно из главных изменений заключается в том, что они возлагают больше ответственности на застройщиков и компании-подрядчики за соблюдение безопасности на строительных площадках. Речь идет о правилах, которые фактически подразумевают уголовную ответственность, поэтому застройщики и подрядчики, не соблюдающие их, могут нести уголовную ответственность в случае нарушений, если на их объектах происходят несчастные случаи на производстве. Таким образом, эти правила призваны улучшить ситуацию с безопасностью, поскольку они возлагают больше ответственности на тех, кто стоит во главе строительных площадок. До сих пор ответственность несли в основном прорабы. Теперь же застройщики, то есть заказчики проектов и компании-подрядчики, также должны нести больше ответственности. Строительная компания обязана привлекать инспекторов по безопасности, которые будут проверять риски, а застройщик должен получать отчеты о рисках, обнаруженных на объекте. Застройщик также обязан принимать меры по устранению угроз безопасности на стройплощадках и должен их исправлять. То есть законодатель, по сути, говорит застройщикам и подрядчикам: вам запрещено экономить деньги на безопасности. А если вы экономите на безопасности, то можете понести личную уголовную ответственность. Это фактически дополнительные правила, которые были приняты в прошлом году, и они обязывают предоставлять информацию о риске на объекте и в работе сотрудника на понятном ему языке. По сути, такие инструктажи проводятся и сегодня, но законодатель внес поправки, чтобы уточнить, что они в обязательном порядке должны проводиться на понятном работнику языке и разъяснить все риски. Неважно, на каком языке говорит работник, ему должны понятно объяснить на его родном языке. И в дополнение к этому инструктажу, который каждый работник должен пройти в первый месяц после въезда в Израиль, чтобы получить общую подготовку по вопросам безопасности за счет работодателя. То есть это нечто новое, что также должно вступить в силу в октябре и чего не было раньше. Ну, я спросил мою собеседницу, что, в принципе, когда мы говорим о статистике несчастных случаев на производстве, то, согласно данным организации КАВ ЛАОВЕД, 44,7% несчастных случаев на производстве произошло именно на строительных площадках. Моя собеседница Диана Баарон говорит, что верно, это итоговые данные, но за прошлый год. И она приводит нам актуальные цифры. На данный момент, в 2026 году, с начала года, на рабочих местах погибло 56 сотрудников, из которых 54% на строительных площадках. То есть В строительной отрасли с начала года погибло 30 рабочих, что примерно соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Что же мы видим среди погибших? В строительной отрасли доля трудовых мигрантов, то есть иностранных рабочих, самая высокая среди всех отраслей, так как в этой сфере процент иностранных рабочих очень велик. 40% от всех погибших на строительных площадках с начала этого года – это иностранные работники, что намного больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял всего 23%. Остальные – это либо арабские граждане Израиля, либо палестинские рабочие, либо чье гражданство неизвестно. И это число погибших мы собираем из отчетов службы скорой помощи «Маген Давида Дома», также службы спасения «Худа Цела». И, к сожалению, говорит моя собеседница, в государстве Израиль нет официальной открытой базы данных о ситуации с несчастными случаями. Ну и последний вопрос, который я задал моей собеседнице. Насколько действительно можно верить в то, что ужесточение приведет к желаемой цели, под которой, безусловно, все мы подразумеваем меньшее количество несчастных случаев на стройках? Ну и вот ее ответ. На самом деле уголовного контроля, конечно же, недостаточно, и мы видим и слышим, что на сегодняшний день не добавляются новые штатные единицы. Это значит, что Управление безопасности после введения этих правил не выделяют дополнительных ставок для инспекторов. В полиции, в подразделении ПЕЛИС, это действительно есть такое подразделение, которое именно занимается расследованием особых дел в сфере строительных правонарушений, там тоже нет дополнительных ставок. Таким образом, если правила меняются, но штаты для контроля не расширяются и надзор на местах не усиливается, то сдерживающий фактор не будет эффективным, так как он не достигнет своей цели. В конце концов, мы слышим жалобы на то, что проводимые расследования недостаточно качественны. Инспекторы приезжают на стройку, не разговаривают с рабочими, не проводят расследование обстоятельств и того, что привело к несчастному случаю. И мы видим, что даже после предъявления обвинительного заключения проходят многие годы, прежде чем дело закрывается. Уголовные процессы по несчастным случаям на производстве длятся в среднем 3 года, что более чем в 2 раза превышает средний показатель по остальным уголовным делам в Израиле. Нужно больше инспекторов, больше контроля, больше санкций, а также, чтобы вынесение приговора не занимало так много лет. Я лишь напомню, что о ужесточении санкций за нарушение техник безопасности на строительных площадках мы беседовали с Дианой Баарон. Она является руководителем отдела по публичной политике организации «Кавла Овед». Ну и переходим еще к одной не менее важной теме. Это пенсионный фонд и развод. Почему бывший супруг или супруга получает часть ваших накоплений, даже если вы уже давно не живете вместе? Разобраться в этой ситуации нам поможет Геннадий Бердичевский, пенсионный консультант, который в самое ближайшее время поднимется к нам в эфир. Но действительно, факт остается фактом. Когда супруги проживают вместе, и неважно, кто в данный момент работает, работают ли они вместе, или кто-то из них работает, а второй, к примеру, или вторая, сидит дома, так называемый домохозяин или домохозяйка, то и работает как бы один муж, и понятно, пенсионное отчисление, в принципе, осуществляет только он или, к примеру, она, если только она работает, то после того, как, не дай бог, конечно, происходит развод, ваша вторая, уже бывшая на релевантный момент половинка, будет иметь право на то, чтобы пенсионный фонд также перечислял деньги, которые вы накопили за время совместной жизни вместе, будут перечислять и им. И вот сейчас на связи со студией пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что нашли для нас время.
3: Добрый вечер.
2: Давайте все-таки попробуем разобраться. Вроде как бы не совсем как-то хочется делиться деньгами с тем человеком, с которым пришлось развестись по той или иной причине. Но
3: я
2: тем не менее.
3: Я извиняюсь, но я не слышал вопроса. Сейчас подняли в эфир.
2: Ничего страшного, я повторю вопрос. Мы говорим про пенсионные фонды и разводы. Почему бывший супруг или супруга получает часть ваших накоплений, даже если вы уже давно не вместе? Я, в принципе, начал объяснять тему, но я думаю, что вы это сделаете гораздо лучше, чем я.
3: Окей. Если вопрос «почему», то вопрос, то ответ очень-очень простой. Пенсионное накопление – это совместно нажитое добро, скажем так. Это то, что люди накопили, так же, как они накопили деньги в банке, так же, как они накопили, например, квартиры или машины и так далее. Все время, что люди живут совместной жизнью, супружеская пара, все, что они накапливают, все общее. если и неважно, кто из них работал, кто зарабатывал, кто учился, кто растил детей, кто мыл посуду, кто убирал в квартире и так далее, это совершенно неважно. Все, что накоплено в совместной жизни, это совместные деньги. И это совместное имущество. И поэтому при разделе этого имущества их нужно учитывать как совместные деньги. Но, неважно, как правило, на чьё имя они написаны.
2: Простите, что перебиваю, но вот как правило, тот самый раздел имущества либо оговаривается неким бракоразводным договором, соглашением, либо это делается через суд, скажем так, в повелительно-наклонительном порядке. Но то, что касается пенсионного фонда, ведь здесь ключевое слово «пенсионный». То есть, если, к примеру, супруги развелись в 30-летнем, там, 40-летнем возрасте, а пенсионный возраст у нас 62 для женщин, 67 для мужчин. Ну, понятно, что там есть какие-то там другие немного цифры, но, тем не менее, до этого еще относительно долго времени. И что делать тогда?
3: Верно. Нельзя ли поделить сразу? Это вызывает сложности, это вызывает очень серьезные сложности, но принцип, он остается тот же самый, потому что пенсия, она накапливается в совместной жизни. Ну, давайте возьмем пример. Допустим, женщина растила детей, а муж работал. Так что, это только мужа пенсия?
2: Нет, конечно.
3: Нет, конечно, это женщина пенсия тоже. Она растила ему детей. То есть, или наоборот, кстати, совершенно не важно. Муж, например, учился, а жена работала в это время. Окей, муж учился для чего? Чтобы потом больше зарабатывать, приносить в семью. Но она работала, это совместное накопление.
2: Ну, точно. Звучит справедливо, но ведь сроки здесь определяют много.
3: Сложности. Это сроки сами по себе не являются фактором, они только являются сложностью. То есть как решить эту проблему? То есть возникает проблема, а как поделить деньги, которые мне будут положены через 20 лет, через 15 лет, через 25 лет и так далее. Вот это действительно проблема. И эта проблема очень сложно решалась до 2019 года, если мне не изменяет память. А в 2019 году, если я правильно помню год, но это не критически важно, вышел новый закон, который установил порядок, как это должно все действовать, как это должно все работать. И,
2: можете нам помочь разобраться с этим совсем?
3: Да, конечно. На первом этапе для этого используется либо пенсионный консультант, либо чаще всего актуар используется для этого. Актуар – это финансовый математик. Такой специалист проверяет все, что есть у супружеской пары, накоплено на данный момент.
2: Прошу прощения, в тот момент, когда они решают разводиться, или неважно,
3: на каком моменте? На данный момент фактически иногда они решают разводиться, когда они уже 2 года не живут вместе, например. Значит, на момент реального, прекращения совместной жизни. На этот момент смотришь, что всего накоплено у супружеской пары. Это раз. Второе, смотрится, а все ли это накоплено в период совместной жизни? Например, у меня пенсионная программа, которая началась в 25 лет, 35 лет я женился, а в 45 лет развелся. То есть фактически только половина срока накапливалась в этой пенсионной программе, правильно?
2: Логично.
3: Только половина срока – это совместная жизнь. Часть, то, что было до этого момента, это как бы не должно считаться, правильно? Такое совместное имущество рассчитывается, сколько есть. Оказывается, допустим, у жены накоплено в пенсионных программах 800 тысяч, а у мужа, допустим, 400 тысяч. Значит, в сумме у них 1 200 000, значит, им положено по 600. Правильно?
2: Правильно.
3: Окей. Значит, если положено по 600, у жены есть 400, у мужа есть, у жены есть 800, у мужа только 400, значит, мужу положено от жены 200 тысяч шекель. Теперь возникают разные предложения. В данной ситуации предлагается тому, у кого больше, в данном случае жена, муж не играет роль, тому, у кого больше денег, предлагаются разные варианты. Он может просто заплатить супругу или супруге бывшей эту разницу.
2: То есть наличными, не трогая пенсионные накопления?
3: Да. Например, в банке есть там какая-то сумма. Сказать, знаешь, что у нас вместе в банке есть 500 тысяч, вот нам по 250 положено, я возьму только 50, и по пенсионным накоплениям не будем трогать. Тебе пойдет из 500 тысяч все 450, а я обнял, то останется только.
2: Но это должно быть где-то прописано, потому что мы понимаем, что сроки, вы рассказали, что сроки это сложность.
3: Это в решении суда в конечном итоге прописывается. Но это такой, то есть как бы вариант договоренности, да? Или там есть совместная квартира, как-то ее делят, да? Вот я тебе там квартиру, а ты мне это. Ну, то есть это вопрос переговоров. Но если такого ничего нету и приходится действительно делить пенсионные накопления, то здесь начинаются действительно технические определенные сложности. Потому что мы должны придерживаться определенных правил. То есть закон требует нас придерживаться определенных правил. Во-первых, деньги, которые в пенсионных программах есть деньги налогооблагаемые, есть деньги неналогооблагаемые. Это тоже вопрос, правильно? То есть это 100 тысяч, которые не налогооблагаемые, не равны 100 тысячам, которые не налогооблагаемые.
2: Это разные деньги.
3: Знаете, например, Кэрен и Штальмутст у меня 100 тысяч, и в пенсионном фонде 100 тысяч. Если я с пенсионного фонда 100 тысяч возьму, я 35 тысяч должен буду заплатить налог.
2: Именно
3: а
2: так.
3: Если я с Кэрен и Штальмутст 100 тысяч возьму, и я никакого налога платить не буду. То есть это тоже еще одна сложность. Я просто объясняю, насколько это все непросто.
2: То есть, я прошу прощения, а Керен и Штальмут тоже может попасть под это? Или
3: это
2: только
3: тоже
2: пенсионный фонд?
3: Программа, конечно, то есть, это тоже накопление.
2: То есть тот самый Керен и Штальмут, который, как правило, открывает работодатель своему работнику, как бы, опять же, это тема для отдельного разговора, он тоже подпадает под вот этот вот самый закон.
3: И я вам скажу больше того. Я работаю 20 лет, мне положено пицуим от работодателя за 20 лет.
2: То есть пицуим тоже...
3: Я не уволился. Мне когда-нибудь я буду увольняться, мне будет положено пицуим за 20 лет.
2: Ну, логично, да. 161-я форма и вперед, конечно.
3: Это тоже часть совместных накопленных денег. Окей? Это очень...
2: То есть рекомендуете уволиться до этого, я так понимаю. Вы рекомендуете уволиться до этого?
3: Нет, я такого не рекомендовал. Ни в коем случае. Я просто объясняю, что все это довольно непросто. Окей? То есть это все должны брать в расчет. Это все берется в расчет. Есть специальные алгоритмы действий, то есть как это все делается, как это все считается. И вот если в конечном итоге мы пришли к какому-то соглашению, что вот эти вот деньги, они совместные, вот эта часть денег, на эту часть денег конкретно оговаривается какая сумма. После всех этих расчетов, после всего это взяли в расчет, а вот у тебя там пицуим будет положено, а у меня будет положено это и так далее, и так далее. Вот на эти деньги судья выпускает специальное особое решение, называется ПСИКТА, это на иврите называется так. То есть есть ПСИКА, это судебное решение, да?
2: Да, ПСИКТА там алиф в конце стоит.
3: А это ПСИКТА, это как бы добавка к судебному решению, к ПСИКА, да? Вот. Так вот, выпускается специальное ПСИКТА, это фактически обращение в пенсионную компанию. Эту ПСИКТУ нужно передать в пенсионную компанию, и пенсионная компания запишет у себя, что вот такая-то часть суммы из вот этих накоплений, накопления не делятся, не переводятся друг к другу, ведь их сейчас нельзя использовать, они как бы для пенсии, да? Так вот, если мы говорим про накопления, которые, там, допустим, налогооблагаемые, допустим, я не хочу сейчас платить налог, я из них пенсию хочу получать. Вот. Так вот, вот это вот записывается, что вот эта часть денег, допустим, у меня есть 1 000 000 накоплений, 300 тысяч из них принадлежит моей супруге, бывшей, да, я развелся, допустим, да, у меня есть бывшая супруга, вот вы решили, ПСИКТА сказал, что из этого 1 300 000 шекелей принадлежит моей супруге. Что это значит? Это значит, что вся прибыль на эти деньги принадлежит супруге, то есть пенсионная компания как бы ведет два счета, 300 и 700. Окей? В 700 теперь будут добавляться новые деньги, правильно? Потому что я же продолжаю работать, продолжает накапливаться.
2: Это, кстати, тоже вопрос.
3: 300 новых денег, однако, добавляться не будет. Мы уже не совместная жизнь.
2: То есть бывшей половинке положены деньги из пенсионного фонда до того момента, пока не было, что называется, штампа о разводе. После этого деньги уже будут...
3: Нет, оно положено навсегда. То есть эти
2: деньги... Я говорю, деньги, которые были накоплены во время совместной жизни. Это же не пожизненное обязательство.
3: Да, это пожизненно, фактически, конечно, это то, что накоплено в совместной жизни. Все новые деньги к делу не относятся. Окей? Только те деньги, вот эти 300 тысяч из миллиона, допустим, они принадлежат супруге. Новые, получается, пенсионный фонд как бы из миллиона ведет как бы два счета, 300 и 700. Они по-прежнему остаются на имя самого этого человека. Почему? Потому что он же с этих денег должен потом пенсию получать. а пенсия высчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от возраста, пола, там и всех этих вещей. И пенсия высчитывается в индивидуальном порядке, и поэтому, когда он придет, и налоги тоже в индивидуальном порядке, и когда он придет к моменту, когда захочет получать пенсию. К тому моменту, например, будет с учетом новых вкладов, с учетом ребита на деньги, было в начале 300 и 700, а станет, допустим, 400 за счет прибыли, будет не 300, а 400, например, у жены. А у мужа станет за счет новых вкладов, плюс еще прибыль, будет, допустим, 1,5 миллиона. Будет 400 и 1,5 миллиона, к примеру. И вот эти 1,9 миллиона вместе, да, 400 плюс 1,5 миллиона, это 1,9 миллиона, со всех этих денег человек будет получать пенсию. Пенсия это будет, кстати, налогооблагаемая. Он будет с этого еще определенные налоги платить, там небольшие, при таких суммах, но будет какие-то налоги платить. И вот 400 и 1,5 миллиона, это приблизительно четверти, три четверти, да? Значит, четверть этих денег пенсионная компания будет переводить не на счет вот этого человека, а на счет его бывшей супруги.
1: А отсюда
3: которая
1: вопрос.
3: Которая была его супругой 20 лет назад.
1: Окей, а отсюда вопрос. То есть... Ну, хорошо, я пытаюсь понять. В этот пенсионный фонд должно поступить заявление или требование от второй
3: психта,
1: половинки?
3: Вот эта психта, которую Бет-Мишпат выпустил, супруга должна передать его в пенсионную компанию, чтобы пенсионная компания записала это. Она же не будет знать.
1: Правильно? А если психты нет? Не все такие умные, как вы, не все посоветовались с пенсионным консультантом.
3: Нет. Если договорились люди между собой, то они договорились не на пенсионные деньги. Нельзя так тихонечко договориться на пенсионные деньги, потому что это не будет работать через 20 лет.
1: Да? Я не говорю, что кто-то договаривался. Я говорю о том, что при бракоразводном процессе, даже по его окончании, никто эту тему не поднимал.
3: Ну, это как бы и адвокаты, которые этим занимались, тогда... Их нужно просто гнать... Извините,
1: понятно, окей, вопрос понятен. Но вы упоминали те самые 35%. Могут ли супруги схитрить, заплатив 35% и вытащить деньги?
3: Это один из принципов. Нет, ни при каких условиях. То есть те налоги, которые заплатил бы один, должен заплатить и другой. Это один из принципов, посмотрите, чтобы не было фиктивных разводов. Потому что если, допустим, была бы такая у меня ситуация, что вот если мы разведемся, я жене отдам эти деньги, она может их взять без налога, если я их сам буду получать, это будет с налогом, тогда было бы очень много фиктивных разводов. Нет, это так не работает. То есть ни при каких условиях, а там созданы специальные условия, ни при каких условиях не может произойти, что я заплачу за счет этого меньше налога.
1: Ну что ж, тема практически понятна. Единственное, что я хотел бы, с вами уточнить, то есть это в любом случае будет работать автоматом, то есть все те, кто разводится, должны разводиться после 2012 года, а мы уже 7 лет спустя, сегодня 2026 год, то есть в принципе все это, во-первых, должно быть учтено во время подписания или обсуждения этого вопроса в рамках суда, и все это уже будет работать в автоматическом порядке. И это работает.
3: Оно не совсем автоматическом. Давайте я поправлю. Во-первых, есть люди, которые просто разводятся без адвокатов, просто обращаются в суд, они могут просто это не учесть. Это будет большая ошибка. И потом это исправить очень-очень сложно, если вообще возможно. А если люди разводятся вместе с адвокатами, то есть берут адвокатов, то адвокат, в принципе, это его профессиональная ответственность, разделить между ними все имущество, и пенсионное накопление является частью имущества. Это как будто, да, ну представьте себе, люди разводятся, и про одну из квартир, у них там три квартиры, и одну забыли.
1: Ну, okay? Не бывает.
3: Ну, понимаете, это как-то нелогично, правильно? Поэтому этого быть, безусловно, не может. Это было бы неправильно. Такое допустить нельзя. То есть оно не должно так быть, но теоретически, если люди сами разводятся, они могут это не взять в расчет. Это было бы большой-большой с их точки зрения ошибки. Более того, и что еще не автоматически, когда выпущена эта психика, ответственность кого-то из них, то есть того, кому положены деньги, скажем так, передать эту психику в пенсионную компанию, чтобы она это зарегистрировала и зафиксировала. Дальше же ответственность пенсионной компании вести этот вот учет, сколько там денег принадлежит супруге, сколько супругу, И все это, так сказать, вся эта схема, она разработана, работает, она работает уже с 2019 года, сколько у нас, 7 лет прошло уже. Оно 7 лет работает, и, в общем-то, я думаю, что многие тысячи людей уже, так сказать, делили таким образом деньги. И вариаций там очень-очень много, и возможностей много. И, кстати, есть еще и налоги при высоких суммах накопления. Если мне не изменяет память, там около 4 миллионов шекелей. Там еще будет и налог на все эти дела, то есть которые не предусмотрены заранее. Поэтому, скажем так, говорят, что свадьбу играть дорого, так вот разводиться это еще дороже.
2: Ну, поговорок, конечно же, на эту тему много, что жениться надо на том, чтобы знать, с кем потом разводиться.
3: Разводиться, да.
2: Да.
3: Да, окей.
2: Геннадий Бердичевский, пенсионный консультант, большое вам спасибо за участие в нашем эфире и за ваши рекомендации.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо. Ну что же, и в завершении программы я еще раз напомню, что связаться с нашей редакцией вы можете, позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко пишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страничка в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook, в разделе «Поиск», просто пишите «Особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность, поэтому отправляйте нам только личное сообщение. Там, именно в личном сообщении, вы, конечно же, можете описать ваш особый случай, приложить необходимые документы, и не забудьте оставить ваше имя и номер телефона, по которому наша редакция сможет с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных и юридических, ну и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то есть свой особый случай. Я лишь напомню, что уже сегодня на этой странице, как, в принципе, и каждый день, мы стараемся публиковать там важную информацию. Сегодня мы опубликовали информацию согласно проектам организации «Алют». Там есть специальные ссылки, которые уже приложены, можно зайти для тех, кого интересует эта информация. А я лишь напомню, что в подготовке этой программы мне сегодня помогали продюсер Мирьям Гилевич и Яна Брискман. За режиссерский пультом сегодня был Михаил Ольшванг, музыкальный редактор Татьяна Барская, у микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: גדול במיוחד של אנשי הבטחה, ולא כמו נציגות של לוקסמבורג, כן? אנחנו כן. צריכים הרבה מאוד הבטחה, ואם מדברים על גירוש של 27, 20, 15 דיפלומטים, ולא רק המזכיר השני לענייני תרבות, כן? וכולל גם מאבטחים, ואף שגרירות ישראלית לא יכולה להתקיים כשאין לה מספיק מאבטחים.
1: כן, אז אחרי ההצהרות הלוחמניות ובומבסטיות, יכול להיות שיגיעו באמת התגמשויות הפחות לוחמניות ובומבסטיות, אבל נחוצות. תודה רבה, אני מודה לך מאוד, גל פלמור, הדובר משרד החוץ לשעבר. תודה.
0: תודה רבה לכם.
1: כל ביי. טוב. Мой собеседник говорит, что относительно заявлений обеих сторон, израильской стороны, что, как и было обещано, консульство закрыто, и британской стороны, в общем, заявление Милибенда было довольно воинственным, тоже не менее воинственным, чем заявление Гидеона Саара. Это, как обычно бывает в жизни, когда обе стороны объявляют, что они победили, как правило, ни одна сторона не победила, и обе, по большому счету, пошли на уступки, и это та самая ситуация. Здесь не стоит забывать, что Милибенд, он тоже политик, не меньше, чем Гидеон Саар, он политик, и каждый обращается к своей аудитории здесь, и поэтому риторика заявления министра иностранных дел Британии тоже была довольно такая жесткая и не очень приятная. А для израильской стороны там вновь упоминались оккупированные территории, что, в общем, породило весь конфликт, поскольку закрытие, точнее, существенное сокращение персонала в британском консульстве в Восточном Иерусалиме, это санкции Израиля в ответ на британские санкции, введенные против продукции, произведенные в Иудее и Самарии. Так что здесь имеет место, разумеется, что касается формы, по крайней мере, и агрессивности заявления обеих сторон, имеет место, естественно, политическая составляющая. Я спросила Игаля Пальмора, в чем же, по сути, разница реальная, такая юридическая разница и практическая разница в статусе консульство как юридическая единица и статусе того, что теперь представляет собой консульство. Это как бы миссия, такая делегация своего рода. Игаль говорит, что по сути разница в протоколе, практически действия этой маленькой миссии семи дипломатов британских, они будут те же, чем занимались и 27 дипломатов, которые были в рамках консульства. Например, у Евросоюза нет посольства в Израиле, есть именно делегация в формате миссии. Но разница только в формальностях и в протоколе, но не в сути дела. Так что, по сути дела, здесь нельзя говорить о том, что консульство закрыто, и это будет иметь прямые последствия. Есть ли перспектива договориться, задала я вопрос Галю Пальмору, поскольку сегодняшнее решение было представлено публике как некая промежуточная договоренность, а дальше стороны будут продолжать вести переговоры. И Галь Пальмор считает, что совершенно нет никакого шанса, что Британия откажется от санкций, введенных против Иудеи и Самарии, а МИД со своей стороны, израильский МИД, наверняка постарается сделать все возможное, чтобы по-тихому договориться с британцами и избежать выдворения из Лондона 27, то есть симметричного выдворения 27 израильских дипломатов. Просто по прозаической причине, говорит Галь Пальмор, миссия вся в целом, дипкорпус израильский в состав посольства достаточно небольшой, и часть этих людей составляют сотрудники службы безопасности. И поэтому, если британцы действительно решат действовать симметрично и выдворить, например, из Британии, ну, может быть, не 27, а 20 израильских сотрудников посольства, то просто неизбежно часть из них это будут сотрудники безопасности, службы безопасности, а без них, естественно, израильское посольство функционировать не может. Так что здесь, скорее всего, Израилю придется договариваться. Считает Галь Пальмор, в прошлом пресс-секретарь израильского МИДа.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Продолжаем нашу программу. Дональд Трамп назвал 7-го... об этом мы поговорим немножко позже. Обязательно затронем тему Трампа и Ирана. Поговорим сначала о политике. В самом деле, поговорим, как же без нее за меньше, чем уже 3 недели до выборов. Остается действительно меньше 3 недель борьба. Правого лагеря, внутри правого лагеря, тем временем становится все острее. Сегодня Ликуд и Цюндатит заявили о том, что они они готовят совместную программу действий в день выборов для того, чтобы максимально повысить явку избирателей правого лагеря, правых избирателей, и надеются получить дополнительные 5 мандатов на выборы.

0: выборах. При этом Итамар Бен-Гвир не был приглашен на это совместное совещание. Об этом мы в других политических новостях поговорим с Павлом Ургуляном, журналистом и ведущим Первого радио. Павел, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Вот вы понимаете, почему, так сказать, почти уже на финишной прямой, меньше 3 недель до выборов, Ликуд и Цион Датит, Нетаньяу и Смотрич так гармонично объединяют свои усилия, оставляя Бен-Гвира, в общем, тоже, да, человека правых взглядов, и партии из их лагеря оставляют его немножко за бортом, и причем они объединяют усилия настолько плотно, не только ограничиваются соглашением об излишках голосов, которые они подписали, но вот просто, так сказать, решают действовать совместно.
1: Ну, смотрите, наверное, все-таки Ликуды и религиозные сионисты более близкие друг к другу партии, чем еврейская мощь Итамара Бен-Гвира. Я напомню вашим радиослушателям, что был период, когда Нетаньяху в одном из интервью обещал вообще, что Бен-Гвир не будет министром его правительства, потому что он как бы уж слишком радикальный человек. Mm-hmm. Наверное, поэтому Нетаньяху не хочет ассоциироваться слишком сильно с Бен-Гвиром. Он делает вид, что Бен-Гвир в правительстве сегодня это вынужденный акт его был в 22-м году для того, чтобы собрать правительство. И слишком стоять рядом с ним он не хочет. И поэтому...
0: А делать вид для кого? То есть это всегда же делается для чего-то этот вид? Вот он на какую аудиторию рассчитывает?
1: Для тех избирателей, которые с сомнением посматривают на сегодняшнюю коалицию, на Ликуд в первую очередь и так далее, но они являются правыми избирателями. И вот они думают, что же им делать правым избирателям, потому что есть такое мнение, что многие правые избиратели после 7 октября не хотят голосовать за Ликуд, например. Mm-hmm. Но в то же время они не знают, а за кого им тогда голосовать. Они могут просто не пойти на выборы. И, видимо, вот этот шаг совместный Смотрича и Нетаньяху, он призван к тому, чтобы как-то их подтолкнуть на это решение. Иначе будет левое правительство. Вот эти все лозунги, которые мы сейчас услышим. Емин о Палестин, плакаты висят уже по стране и так далее. Ну, у Смотрича тоже есть, конечно же, одно темное пятнышко в отношении с Нетаньяху, выражение «Шакран, Бен Шакран, никто не забыл», сказанное им в адрес Нетаньяху.
0: Что если забыли, вот мы им напоминаем.
1: А если забыли, то оппозиция напомнит, конечно, сейчас перед выборами.
0: Да, и есть и другая интересная такая сюжетная линия малых партий, которые то проходят электоральный барьер, то не проходят, я имею в виду партию Йоза Генделя, партию Офера Винтера. Вот один сегодня обратился к другому, точнее, Йоза Генделя обратился к Оферу Винтеру, и он предложил ему соглашение об этих избыточных голосах тех самых, заодно вкупе, так сказать, такая пакетная сделка, потребовала от него обязательства не входить в правительство с ультраортодоксальными партиями или с арабскими партиями. Насколько, на ваш взгляд, это вообще неожиданная инициатива с точки зрения Энделя, и интересно, почему Эндель с этим обращается именно к Винтеру? То есть он видит в нем идеологически близкого партнера или таким образом просто делает кампейн, так сказать, за его счет, пытается привлечь избирателей?
1: Ну, смотрите, опросы нам показывают, что вообще выборы могут решиться за счет вот этих маленьких партий, которые пройдут или не пройдут электоральный барьер. Угу. Они могут, если пройдут, помочь тому или иному лагерю создать коалицию в 61, там, мандат минимум. Или, если они не пройдут, сожгут большое количество голосов и увеличивают вероятность того, что мы пойдем на выборы снова в следующем году. Видимо, я думаю, что высказывание Энделя именно сейчас связано с тем, что пошли опросы, ведь мы видим, что Нетаньяху принял решение гасить то, что называется партию Оффера Винтера. Он подозревает его в слишком близких связях тайных с Виктором Либерманом через тех или иных людей. И после долгих раздумий было принято решение начать против него, скажем так, контрпропаганду, и появились опросы, по которым Винтер не проходит электоральный барьер. И используя это, наверное, это стало причиной, что Энделя обратился к нему с этим предложением, которое вы сейчас, о котором рассказали. Тем более, что Винтер, я хочу напомнить, вот в первые дни презентации своей партии сделал противоречивые заявления. На самой презентации он сказал, что мы не можем допустить того, чтобы у власти остались люди, которые были здесь 7 октября.
0: Ну, а потом Нетаньяу красивым, так сказать, отработанным приемом просто вынудил его делать...
1: А потом через день-два он заявил о том, что он, конечно же, поддержит Нетаньяху как на пост премьера и не допустит того, чтобы Азинкот создал свое правительство. Но так как ты можешь не допуститься, что ты вообще пройдешь электоральный барьер, Гендель ему сейчас протягивает руку помощи.
0: Вопрос, да, является рукой помощи или медвежьими объятиями, но я думаю, что уже немного времени осталось, да. Мы узнаем результат. Спасибо большое. Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Спасибо за комментарий. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Ну, теперь поговорим о перспективах возобновления военных действий Соединенных Штатов в отношении Ирана, что неизбежно напрямую коснется Израиля в случае, если это случится. Диана Тасуньян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Привет, Диана, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Ань.
0: Ну вот я хотела еще поговорить о цитате Трампа относительно 7 октября, но все-таки начну с главного в практическом смысле. Пентагон, согласно публикациям последним, готовится к возможной новой масштабной военной операции против Ирана, но решения Трампа еще нет окончательного. Он довольно, мне кажется, заезженная уже формула. Вот у меня дежавю, я сколько раз говорила, именно эти слова, мне кажется, произносила. То уже почти решили вот-вот, но Трамп не решил, Трамп дает последний шанс. Насколько тебе кажется, на сей раз США действительно близко подошли реально к возобновлению войны, или это вот тот самый сценарий, который у нас уже немножко навяз на зубах? Трамп почти решил атаковать, а потом почти решил договариваться.
3: Ну, знаешь, Трамп гениальную вещь как-то сказал, просто отражающую всю эту ситуацию, когда он сказал журналистам, что вы ничего не знаете, что происходит, потому что знаю только я. Так вот, это опять из той же серии. Соединенные Штаты действительно готовятся к возможному возобновлению масштабных ударов по Ирану. Сложно было бы представить другую ситуацию, потому что Дональд Трамп об этом говорил недавно. Он не стал отрицать тот факт, что эти удары могут быть нанесены. Правда, он говорил о том, что вопрос с Ираном он закроет уже после выборов Конгресса 3 ноября. Но сейчас, возможно, идут какие-то спекуляции, утечки в прессе. Вот по данным Axios, Пентагон действительно поручил Центральному командованию вооруженных сил США завершить подготовку к возможной новой операции против Ирана. Дата начала боевых действий не определена, и самое главное, что окончательного решения, как ты уже и сказала, Дональд Трамп пока не принял. Но сам факт того, что американским военным поручено подготовить варианты масштабной операции, говорят о серьезности происходящего. Но есть план А, есть план Б. Было бы странно, если бы не рассматривался этот вопрос, потому что параллельно ведутся какие-то переговоры, что-то происходит, мы об этом знаем. А если переговоры сорвутся, то что тогда должно остаться на столе? Естественно, военная составляющая. Поэтому, конечно же, план существует. И параллельно вот журнал The Atlantic сообщает еще одну важную подробность, что Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану еще до промежуточных выборов Конгресса США 3 ноября. По сути, вот в этом вся новость, да, потому что новость не в том, что план существует, а именно в том, что когда возможно эти...
0: Ну, то есть Трамп пришел к выводу, что, по сути, опция возобновить боевые действия, она мало, на его взгляд, повлияет на исход промежуточных выборов. Раньше, в общем, все считали именно так, что Трамп боится навредить республиканцам, поэтому уж точно до 3 ноября не будет этого делать, если вообще. А сейчас, видимо, он понял, что... Это не
3: никак не повлияет, да? Но, с одной стороны, да, действительно, Трамп прекрасно понимает, что новая война может обернуться серьезными политическими потерями. С другой, он явно недоволен тем, что уже 8 месяц противостояние с Ираном не приносит того результата, которого Вашингтон добивается. То есть бензин по-прежнему дорогой, да. Напомню, что после начала вот этого американо-израильской военной кампании в феврале Иран действительно понес очень тяжелые потери, но при этом этом-то иранская политическая система устояла, несмотря на устранение Али Хаменеи. Да, Муджтаба Хаменеи, непонятно, он существует, не существует, но факт остается фактом, что режим Аятолла остается на плаву. Тегеран продолжает сопротивление. Армузский пролив, через который до войны проходила примерно пятая часть мировой нефти, остается одним из главных инструментов давления на Соединенные Штаты. Ну, Центком ночью опубликовал там опять там фейк и не фейк, да, они вот так любят разбивать. То есть новость состоит в том, что Иран настаивает, что Армузский пролив закрыт, а вот Центком говорит, что нет, наоборот, даже больше танкеров проходит сейчас по Армузу, чем было раньше. То есть абсолютно полярные такие противоположные заявления мы видим на этот счет, открыт или не закрыт Армуз, мы так и не поняли. А цены на нефть и бензин превратились действительно в серьезную проблему уже для самого Трампа. Значит, все-таки больше закрыт, чем открыт. Потому что если был бы открыт, тогда в чем проблема? Да? Почему тогда такая история? И по данным, вот опять же, Атлантик, в Белом доме рассчитывают, что новая военная операция может продемонстрировать силу Соединенных Штатов и заставить Иран изменить свою позицию на переговорах. Но что должно измениться? Я не понимаю. Там главный камень преткновения, то, что Иран настаивает на обогащении не урана. Они говорят о том, что они являются членами дня, постоянно спекулируют на том, что они выйдут из договора о нераспространении ядерного оружия, но при этом они не выходят. И, собственно говоря, они действительно имеют право из-за того, что они являются членами ДНЯО, обогащать уран на своей территории, но не до заоблачных каких-то процентов, как это происходит.
0: Да. В общем, в итоге, Диан, да, ситуация сложная, и, по крайней мере, на уровне заявлений, вот лично у меня нет впечатления, что они существенно отличаются от прошлых таких заходов, в результате которых мы увидели две противоречивые версии, однако из которых сменяет другую, но никогда нельзя знать, как ты верно заметил, знает только Дональд Трамп. Диана Тасурян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Я благодарю тебя, спасибо.
3: Спасибо, Ань, большое.
0: Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Израиль, как выяснилось, упустил возможность заказать в Соединенных Штатах 12 ударных вертолетов «Апач» стоимостью около миллиарда долларов, по данным издания «Калькалист». Причиной этого стал затянувшийся бюджетный конфликт между министерствами обороны, министерством финансов. Для части сделки не удалось согласовать финансирование. Американцы демонстрировали терпение, трижды продлевали срок заказа, но Израиль не уложился и в последний из этих отложенных сроков. Эти вертолеты должны были усилить способности нашего ВВС быстро реагировать на угрозы. И надо сказать, что это один из уроков, который извлек Цааль из 7 октября. Под вопросом теперь и другие крупные закупки. Поговорим о том, насколько это серьезная действительно потеря. Можно ли было ее предотвратить? И главное, можно ли предотвратить последующие подобные такие вот упущения? Поговорим с бригадным генералом запаса Рэмом Аминохом, членом совета директоров организации АНСС. В прошлом он был членом форума генерального штаба ЦАЛИ и главой бюджетного отдела Минобороны. Шалом, Аминох, шалом, хэрэвтов. נתחיל מהשורה התחתונה, ישראל פספסה את חלון ההזדמנויות, כן? חלון ההזמנה ל-12 מסוקי הפאץ' בגלל מחלוקת בין המשרדים, מניסיונך, כי מי שעמד בראש מערך הכלכלי של צה"ל, איך בכלל מגיעים למצב כזה? שמע קצת...
4: קודם כל, המחלוקת היא לא בין המשרדים, המחלוקת היא בין ראש הממשלה לבין משרד האוצר. מי שקבע שצריך לרכוש את זה, זה ראש הממשלה. והמל"ל בכלל המשרד הביטחון, משרד הביטחון בסך הכל המבצע. בסופו של דבר צריך להבין משהו. ראש הממשלה, כחלק מלקחי השביעי לאוקטובר, כשאתה מסתכל על שביעי לאוקטובר 23, מה שקרה הוא שהיה חוסר במסוקי קרב. אילו מסוקי הקרב היו קיימים אז, גם אם הייתה הפתעה, וגם אם היה מחדל, עדיין השביעי לאוקטובר היה נראה לגמרי אחרת. זאת אומרת, צריך להבין שנייה אחת, כשאתה מסתכל על אירועים מסוג השביעי לאוקטובר, אתה לא רק מסתכל ואומר, איך יכולתי למנוע את ההפתעה? איך יכולתי למנוע את המחדל? אתה אמור להיות ערוך באופן שגם אם יש הפתעה, וגם אם יש מחדל, אתה עדיין מסוגל להגן על מדינת ישראל.
0: אז רגע, רק שאני אבין, כי אם אתה אומר שבעצם הוויכוח, המחלוקת, היא לא בין המשרדים, אלא בין ראש הממשלה למשרד האוצר, במה זה מתבטא, במה זה בא למדינתו, תקשיב, הם העריכו שלוש פעמים, הם העריכו את הדדליין, ובסופו של דבר הם לא הגיעו לעמק השווה.
4: לא סתם שהעריכו שלוש פעמים, היו מאמצים אדירים לעץ הזה שהצלחנו להעריך את זה שלוש פעמים, זה גם היה נורא מסובך. ואגב, עד כמה שזה יישמע תזוי, המועד שבו פקע הפעם השלישית היה במקרה בשביל אוקטובר. בדיוק שלוש שנים מהשביל אוקטובר, שבו היינו זקוקים מאוד למסקרים האלה, למסוקי הקרב. עכשיו, ראש הממשלה קבע שצריך לקנות אותם. ראש הממשלה קבע לזה תקציב. הוא קבע את ה-350 מיליארד, הוא קבע הכל. רק איפה הבעיה? שראש הממשלה קובע שצריך לבצע משימה. שיש לה גם עלות כספית. אז משרד הביטחון, מבחינתו, כשראש הממשלה אומר, זה פקודה. והוא מבצע. הוא מתחיל את ההתקשרות, הוא מתחיל את הביצוע, הוא עושה מה שאומרים לו. כשראש הממשלה אומר משהו שצריך לשלם כסף, משרד האוצר לא רואה בזה פקודה. אוכל, האם ראש הממשלה...
0: נקודת פתיחה. כלומר, לא...
4: בדיוק, האם זה סמכותו של ראש הממשלה? אולי זה לא סמכותו. אולי ראש הממשלה קבע משהו שהוא לא סביר. אולי... יש בו איזושהי הסתכלות אסימטרית, כי בסוף, כשראש הממשלה נותן פקודה שקשורה למשהו ביטחוני, יש לה תמיד שני צדדים, צד אחד זה הביצוע, צד שני זה הכסף.
0: רגע, רגע, כשיש ויכוח, כן, כל כך קריטי באמת לביטחון ישראל, ואם שוב, כן, משרד ביטחון טוען שאוצר מנה את המימון, ואוצר טוען מצדו שמשרד הביטחון שינה את ההסכמות וכן הלאה וכן הלאה, כששני משרדים בסופו של דבר מציגים גרסאות סותרות, כן, מי הוא אמור להכריע בזמן אמת, לדפוק על השולחן, חבר'ה, נקודה סוף פסוק.
4: קודם כל הגרסאות לא סותרות. יש הסכמה על כל הנתונים. בואי תבין את הנתונים, זה נורא פשוט. ראש הממשלה נתן הנחיה לבצע את העסקה הזאת. עשו התקשרות ראשונה, אבל בינתיים האוצר לא שחרר את האפשרות לבצע את הרכישה. אז העריכו פעם ראשונה, ואז האוצר לא סידר עריכו פעם שנייה. בפעם השלישית האוצר אמר, תראו, יש פה 300 מיליון, יש פה איזשהו משהו עם הכסף שאם תזיזו אותו לפה, לפה, אז אולי אפשר יהיה. מה שבוצע בעצם על ידי משרד הביטחון, המשרד ראש הממשלה, המל"ל, בעצם דיברו עם האמריקאים והצליחו לעשות שינוי באופן שרוב הכסף ישולם הרבה יותר מאוחר. כדי שהאוצר יוכל לאשר. בא האוצר אמר, אוקיי, אם משלמים יותר מאוחר, זה כבר לא אותה עסקה. עכשיו, אין בכלל ויכוח על העובדות, זה בכלל, העובדות מוסכמות לחלוטין. כל העניין שהוא אומר, רגע, אם עשיתם שינוי של תנאי התשלום, זה כבר לא אותה עסקה. כן אותה עסקה, לא אותה... תראי, בסוף מה שמעניין אותך ואותי, זה להיות מסוגל להגן על עצמנו, על ילדינו, על משפחתנו, ואנחנו כבר מבינים לקחי השביל אוקטובר שהמסוקי קרב האלה קריטיים. וגם אם לא הבנו, אם אנחנו רואים שראש הממשלה אומר את זה, חוץ לשבים. אנחנו רואים את המל"ל אומר את זה. אנחנו רואים שמשרד הביטחון מסכים עם המל"ל ועם ראש הממשלה.
0: אז תגיד לי, כשהדבר הזה, ממש הכשל הזה, כן, זה חלמאי, לא יחזור על עצמו בעוד עסקאות, ואני רואה פרסומים שמדובר על בעוד עסקאות על השולחן, מה המסקנה, מה צריך לעשות אחרת?
4: קודם כל, את מרנת אותי לעסקה הזאת, אבל מה זה עוד עסקאות? זה כבר קרה בעוד עסקאות, זה לא עסקה יחידה. יש עוד מספר לא קטן של עסקאות, זו פשוט הפכה להיות עסקה מאוד מפורסמת ומאוד ידועה, גם בגלל שזה אירוע שהשפיע מאוד על השביל אוקטובר, וגם בגלל שזה בדיוק קרה שלוש שנים מהשביל אוקטובר. אז מדברים על זה הרבה. אבל זה לא עסקה יחידה. ראש הממשלה יגדיר שאנחנו צריכים לרכוש, לעשות התקשרות עתידית לעשור הקרוב, בעוד 350 מיליארד שקל. זה הגדרה של ראש הממשלה, לא הגדרה של משרד הביטחון. זה הגדרה של המל"ל.
0: כלומר, אני רק באמת רוצה להבין, כי אני ראיתי פרסומים שגם רכישת מטוסי תדלוק נוספים ומסוקי תובלה כבדים נוספים נמצאת בסיכון בגלל מחלוקת תקציבית. כלומר, שידור חוזר, האם אנחנו עומדים בפני בעיה רחבה יותר, כלומר, מערכתית יותר בתוכנית ההתעצמות של חיל האוויר בכלל? הרבה מעבר
4: ברור שכשאנחנו לא מבצעים את אותו רכש שראש הממשלה הנחה של ה-350 מיליארד, של ההתקשרות לפחות של ה-130 בשלב הראשון, ברור שאנחנו נמצאים בבעיה. עכשיו תשאלי, למה תביא הבעיה הזו? התשובה היא נורא פשוטה. תחשבי על 10 אנשים שעומדים מתחת למטריה. והם לא נרטבים, כי כרגע לא יורד גשם. אבל כשירד גשם הם ירטבו. חלק גדול מהבעיות לא ראית אותם, עד השביל אוקטובר. כשהגיע השביל אוקטובר, פתאום הבנת שרמת המלאי של החימושים היא בלתי סבירה. פתאום הבנת שרמת הכלים וכמות הכלים היא בלתי סבירה. פתאום הבנת עוד כל מיני דברים. יש הרבה מאוד דברים שאתה רואה אותם, מרגיש אותם, אתה נרטב רק כשיורד גשם.
0: נכון.
4: כשאין גשם, אז אתה יודעת, כולם...
0: מרגיש מישהו שם, למעלה, חייב... לשנות את דפוס הפעולה מעבר לדיבורים על...
4: חייבים לבצע עכשיו את אותן רכישות על חשבון ה-350 מיליארד. כרגע הדברים היחידים שבעצם יצאו לפועל זה הרכש של ה-F-35 וה-F-15, שזה שני הדברים, ה-F-15i, שזה שני הדברים שכן כבר בוצעו. וגם הם, למה הם בוצעו? כי האמריקאים אמרו, אם אתם מחכים עוד רגע כבר הם. עכשיו, גם שתביני במסוקים, הרי מה הבעיה? הבעיה היא שהיינו אמורים לעשות את העסקה הזו, את הרכש ביחד עם הצבא האמריקאי. עכשיו, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, זהו, הצבא האמריקאי רכש. עכשיו, אם היינו עושים את העסקה עכשיו ביחד עם הצבא האמריקאי, אז היינו מקבלים, הם מסוק, אנחנו מסוק, הם מסוק. עכשיו, ברגע שאת השארת לצבא האמריקאי לעשות את זה בנדייך, אז הם יקחו את המסוקים, עכשיו את רוצה, תקבלי אחריהם. אז במקום לקבל את המסוק הראשון בעוד שלוש שנים, את תקבלי את המסוק הראשון אולי בעוד שש שנים.
0: מדהים. כן,
4: באמת מדהים.
0: כן, הרבה חומר למחשבה. אני מודה לכם מאוד, קצת עשינו לנו סדר. תת-אלו במילואים הרם המנוח, חבר הדירקטוריון של ה-INSS, לשעבר חבר בפורום מטכ"ל, חבר הנהלת משרד הביטחון וראש המערך הכלכלי של צה"ל. תודה רבה, אני מודה לך
4: מאוד
0: על הדברים. Мой собеседник говорит, что здесь на самом деле, хотя формально не договорились Министерство обороны и Минфин, главный спор здесь между премьер-министром и Министерством финансов. Есть принципиальное решение, принятое премьер-министром, который решил, что выделяется большая сумма денег для военных закупок стратегических. Это один из выводов, которые были сделаны, один из уроков сделанных после 7 октября, очень уроков сделанных дорогой ценой. 7 октября было недостаточно боевых вертолетов. Помимо прочих провалов, понятно, одной из проблем был действительно недостаток боевых вертолетов. Поэтому было принято решение закупить 12 новых. Был установлен дедлайн для этой совместной покупки. Это должна была быть совместная покупка с Соединенными Штатами. Таким образом и снижается общая цена, и ускоряются сроки поставок этих боевых машин. Но просто каким-то удивительным образом, может быть, неудивительным для кого-то, кто понимает технологию, не договорились, поскольку для Министерства обороны решение премьер-министра является, по сути, приказом к действию. Там начинают производить подготовительную работу, связываются с Министерством обороны Соединенных Штатов, договариваются принципиально о закупке тех или иных боевых машин, боевой техники для ВВС, но дальше, поскольку речь идет о деньгах, очень большой сумме денег, эти деньги должен выделять Минфин. А для Минфина, судя по всему, слово и решение премьер-министра вовсе не является руководством к действию, как для Минобороны, а вызывает лишь вопросы. В Минфине просто не согласились с суммой, не согласились с способом распределения платежей и так далее, и так далее. Трижды американцы соглашались отложить эту общую закупку, но в Минфине упорствовали и так и не смогли договориться. В итоге Соединенные Штаты отказались ждать и дальше, и после дедлайна, парадоксальным, грустным образом, последний из этих трех дедлайнов приходился именно на 7 октября, Соединенные Штаты решили приобрести эти вертолеты самостоятельно. Таким образом, Израиль, если и когда все-таки решит приобрести эти вертолеты, ему теперь придется это сделать уже самостоятельно за, очевидно, другую сумму, и срок поставки будет гораздо дальше. Но проблема не только в вертолетах, есть и другие закупки, о которых было принято принципиальное решение, и Минфин, судя по всему, еще не пришел к соглашению и по этому вопросу тоже. Поэтому, говорит мой собеседник, бригадный генерал запаса Рема Миноах, здесь системная проблема, и, видимо, кто-то все-таки не усвоил все уроки 7 октября, раз она все еще существует.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Мировой суд Иерусалима признал депутата Кнессета Офера Касифа виновным в нападении на полицейского при отягчающих обстоятельствах. Это произошло в мае 22 года. Касиф тогда пытался проехать на демонстрацию в районе Южно-Хевронского Нагорья. Суд установил, что Касиф задел полицейского автомобилем, а затем ударил его, нанес ему полицейскому удар по голове. Защита Касифа настаивала на том, что произошло это столкновение случайно, что он, в общем, действовал в рамках самообороны, но суд отверг эти доводы. Приговор все еще не вынесен, пока не вынесен. Адвокат Алекс Шмерлинг со мной на линии. Господин Шмерлинг, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: В чем именно с юридической точки зрения, вот сухой такой, да, без политики, суд признал Офера Касифа виновным, и чем нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах отличается от обычного нападения, обычного инцидента такого, да, в котором в итоге имело место рукоприкладство некоторое?
5: Отягчающие обстоятельства в данном конкретном случае — это то, что Офер Касиф использовал автомобиль. По большому счету речь идет о наезде, об умышленном, осмысленном, предумышленном наезде на полицейского. Ущерб, причиненный полицейскому, невелик, но тем не менее сам по себе факт этот не может не вызывать, не может не являться правонарушением. Не будем забывать, во всех цивилизованных странах существует жесткое правило. К тебе подошел полицейский, вытяни руки по швам и выполняй его указания. Если ты этого не делаешь, а тем более используешь насилие в отношении полицейского, а тем более, если ты при этом используешь какие-то механические средства, то это превращается не просто в нападение на полицейского, но и в нападение при отягчающих обстоятельствах.
0: Но там еще были видеозаписи, насколько я понимаю, этого инцидента. Вот интересно, насколько они, на ваш взгляд, существенную роль сыграли в истории? То, что была
5: видеозапись? Не просто существенную роль, они на самом деле, с моей точки зрения, в данном процессе должны были бы поставить точку в самом обсуждении версии происшедшего, поскольку, как всегда, не то в любой драке завтра спросите кого-нибудь, Васю с Петей, которые подрались, Вася скажет, что Петя первый начал, и наоборот. Я всего лишь навсего защищался. Версия Касифа о том, что он... там два момента, два эпизода. Первый — это эпизод наезда, в отношении которого Касиф заявлял, что это произошло случайно, у него не было намерения причинить ущерб полицейскому. И второй эпизод, когда Касиф ударил полицейского по голове. В отношении второго эпизода все очень просто и понятно. Достаточно посмотреть видеозапись, и все становится не просто и непонятно.
0: Да. Господин Шмерлинг, да, факт, что Офер Касиф, он депутат, в принципе, есть депутатская неприкосновенность. Почему в данном случае суд решил, что она не полагается Касифу в этой
5: ситуации? Во-первых, депутатская неприкосновенность, насколько я помню, Офер Касиф отказался от нее сам. То есть,
0: я видела в отчетах с этого дела, заседания, его защита как раз упоминала депутатскую прикосновенность.
5: У депутатской неприкосновенности есть два момента. Первый момент – это процессуальный. Нельзя предъявить обвинительное заключение против депутата, не получив предварительно согласия Кнессета. И для этого есть специальная комиссия. Не специальная, это общая комиссия Кнессета, которая решает этот вопрос. Когда этот вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии, Офер Касиф сказал, что он, так сказать, согласен предстать перед судом. А вот второй момент, это так называемое, то, что называется, хасинут маутит, то есть иммунитет, я даже не знаю, как перевести.
0: По сути, да?
5: По сути, когда человек исполняет свои депутатские обязанности и вот совершает какое-то деяние, это то, кстати сказать, к чему апеллировал, например, апеллировала Тали Готлиб, то, в общем, нельзя его за это судить. Мне кажется, что более важным здесь, если я бы не стал сейчас рассматривать и анализировать решение суда, сам вердикт о признании Касифа виновным, поскольку любой желающий может посмотреть видеоматериалы оттуда и сделать свои выводы. Было ли привлечение Касифа к ответственности в данном случае по преследованию по политическим мотивам, либо же действительно за этим кроется интерес общества к тому, чтобы никто не смел поднимать руку на полицейских. Я в двух словах позволю себе объяснить.
0: В завершении разговора.
5: Собственно говоря, о чем идет речь и чем это вообще Касифу грозит, по большому счету. поскольку ладно, там и любой из нас может завтра вступить в конфликт с полицейским и в итоге оказаться...
0: У нас остается буквально полминутки, господин Шмерлин, да. Если одной фразой, он может грозить наказание в виде реального лишения свободы?
5: Это, наверное, не самая главная проблема. Кассив с удовольствием у нас будет 3 месяца исправительных работ, либо отсидит полгода, 9 месяцев в тюрьме. Дело в том, что это может положить конец его политической карьере. В случае, если по завершении процесса против него ему будет вынесено наказание в виде лишения свободы, превышающим 3 месяца, и это решение выдержит испытание в апелляционной инстанции, то Офер Кассив, во-первых, должен будет покинуть Кнессет, то есть он будет не в состоянии выполнять обязанности депутата. Депутатского мандата он лишится. Более того, в течение 7 лет с момента отбытия наказания он не сможет даже баллотироваться в Кнессет.
0: И вот это гораздо большая проблема, чем срок, условно ненастоящий.
5: Или условное осуждение.
0: Адвокат Алекс Шмерлин, я благодарю вас за комментарий. И напоследок я не могу не сказать, что сегодня в резиденции президента Израиля состоялась церемония, посвященная 6 людям, которые спасли самолет рейса Fly Dubai и предотвратили авиационную катастрофу. Герцог вручил им высшую государственную награду за гражданское мужество.

Москва. И это все, о чем мы хотели поговорить с вами. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафир Салим за режиссерским пультом. Я, Нарайва Барская. Хорошего продолжения сегодняшнего вечера и хороших выходных. До свидания.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот и нашлась музыкальная заставка для этой программы. И в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и автор программы, мой соведущий Артур Блайер, в цикле передач «Рассудок уцелеет» с вопросительным знаком. Безумные, но вполне реально происшедшие истории, которые рассказывает Артур, конечно, ослабляют веру в возможности нашего разума, но сохранять ли эту веру в дальнейшем или утратить ее окончательно, зависит только от вас, без сцены, от каждого в отдельности. А слова бессмертной песни Петра Налича «Baby, you have a possibility, play with me» мы переведем так. Друзья, у вас есть возможности поиграть и посмеяться вместе с нами. Все, ну теперь, собственно, можно начинать. Артур, я приветствую вас. Ну что ж, мы в ожидании первой истории, или хотите сказать какое-то предисловие?
1: Давайте сегодня без предисловий. Хотел сказать, что у нас не только безумные истории, у нас истории любопытные, истории забавные. Сегодня есть некоторые истории, которые во многом так красноречиво говорят о той стране, в которой мы живем, о ее времени, о ее культуре, о ее обычаях. И вот первая история, она скорее грустная, но в то же время и забавная. Игорь, как в ультраортодоксальной среде люди женятся? Вы знаете?
0: Ну, я знаю, что это достаточно серьезный процесс. Там есть шедухим, шедухот. Вот, значит, там серьезные какие-то дела творятся.
1: Это прямо целый институт.
0: Да.
1: Там свои механизмы. И эти механизмы существуют давно. И вот была такая история в начале 80-х годов. Успешный бизнесмен не мог найти себе пару. И не мог он найти себе пару до 49, до 50, там, по-моему, даже до 50 с хвостиком лет. Теперь понимаете, да, как воспринимается такой человек в этой среде? Это клеймо, неженатый, это клеймо, самое настоящее, он испытывал массу комплексов. И по этому поводу он отчаялся в какой-то момент и обратился к Мышадеху, да, к свату такому. Обратился к нему с деловым предложением: «Найди мне, наконец, невесту, а я тебя отблагодарю». И вот этот товарищ в начале 80-х годов согласился. Они подписали соглашение, договор. И он пообещал ему найти невесту. И в случае, если звезды сойдутся, и будет у нас брак, бизнесмен обязался заплатить ему целых 100 тысяч долларов. В начале 80-х годов это как целая квартира.
0: Ну, мне и сейчас, как говорится, 11 тысяч, и я 20 тьмую, да, как бы.
1: В общем, да. И произошло чудо. Он нашел ему даму сердца, и в итоге этот бизнесмен женился. Mm-hmm. А вот женившись, он посчитал, что он перестарался с этим обязательством, с этими обещаниями и с этими баснословными суммами, и решил не платить. И вот здесь уже дело попало в судебную плоскость, дошло аж до Верховного суда, это было знаменитое дело с таким анекдотическим названием «Ганс против Каца», звучит как анекдот. И я изучал это дело когда-то, еще будучи студентом. И как вы думаете, что решил наш самый справедливый суд в мире? Игорь.
0: Не, ну слушайте, там же они подписывали же какое-то соглашение.
1: Бумажку
0: подписали?
1: Да.
0: Ну, тогда все.
1: Уговор, договор дороже денег.
0: Ну.
1: Значит, понятно, что у жертвы, да, которая была здесь ответчиком, у бизнесмена, были свои доводы на этот счет. Какие доводы он приводил? Он говорил о том, что это кабальная сделка, о том, что его застали в самый сложный момент его жизни, что он, собственно, не отдавал себе отчета в своих действиях. Он был на грани чуть ли не самоубийства, да? Ссылаясь, опять же, на какие-то культурные особенности этой среды. И самое интересное, что суд внимательно рассматривал все эти доводы. И суд первой инстанции, по-моему, окружной, отклонил все эти доводы, а вот Верховный внимательно все это рассмотрел и отклонил основные доводы, объяснив, что договор есть договор. Ну. К тому же заключил этот договор не случайный человек, а бизнесмен, опытный, умудренный опытом и жизнью, знающий цену деньгам, словам и так далее. Но вот в особом мнении судья Яков Кедми, был такой судья еще, оказывается, Яков Кедми, судья написал, знаете, я бы все-таки сократил немножко эту компенсацию, эту комиссию, потому что Свах этот Мешадех вел себя недобросовестно, использовал, злоупотребил чужим горем, чужой бедой и так далее. То есть недобросовестно, там он применил определенную конструкцию из договорного права, вел себя недобросовестно, недобросовестно вел переговоры перед подписанием соглашения и так далее. И предложил предписать здесь компенсацию не в 100 тысяч долларов, там условно 40 тысяч долларов. Но коллеги, судьи, не согласились с этим и объяснили, мы не няньки, суд не нянька, не, как говорится, не апотропус. И взрослый человек сам принимает решение. Поэтому пришлось заплатить. Но это любопытный кейс, любопытный в том ключе, что он, по-моему, очень хорошо говорит о том, где мы живем, на какой планете, какие проблемы, настоящие проблемы, человек просто так не подписал бы обязательства в 100 тысяч долларов, какие проблемы люди испытывают, как на них давит атмосферный столб, и как, какие решения приходится искать в суду.
0: Ну, мне кажется, мне это как раз кажется, ну, я же вот ничего не понимаю в юриспруденции, но любой подписанный тобой договор, чтоб ты потом не рассказывал, какой ты был в этот момент, так сказать, несчастный, бедный и зависимый от обстоятельств, но ты подписал.
1: Как бы. Это не совсем так. Да. В нашем очень динамичном и креативном израильском контрактном праве это не совсем так. Последние лет 15 есть тенденция суда, я в первую очередь законодателей, к такому формальному прочтению документов. Подписал, отвечай. Раньше, 20-30 лет тому назад, суд относился к этому чуть более живо, чуть более креативно, чуть более чувствительно, пытаясь погружаться в обстоятельства дела, в обстоятельства того, как люди вели переговоры. Понимаете, ну, не знаю, в начале 90-х, в начале 90-х сюда приехала в Израиль, вот мы сейчас с вами говорим, я вспоминаю, сюда приехала большая волна репатриации, большая волна алии, мои родители в том числе. И эти люди подписывали разные контракты на языке, который им непонятен, неизвестен. Да, были всегда тетушки, которые что-то там переводили левой ногой заодно. Получалось часто невесело. И суды вмешивались в такого рода соглашения.
0: То есть я понимаю, что вы бы хотели, чтобы вернулось то время, когда суды более дотошно, более конкретно, более точечно работали по контрактным делам.
1: Наверное, я бы хотел. Не в этом конкретном случае. В этом случае я считаю, что суд вынес справедливое решение. Но, наверное, да. Наверное, я считаю, что суд должен быть более чувствительным.
0: Проблема в том, что обстоятельства подчас очень трудно воссоздать.
1: Очень.
0: И та сторона, которая, так сказать, выступает, я не знаю, любая сторона может давить на жалости, на другие вещи, правда же. Хотя вы меня убедили в том, что вот эти несчастные люди, которые подписывали гаранты и прочее, там были, конечно, и мошенники, которые, значит, подписывали, потом получали деньги, куда-то сматывались.
1: Верно.
0: Но были и честные, добросовестные люди, которые хотели чуть-чуть заработать и так со свистом пролетели.
1: Или хотели помочь своим родственникам.
0: Тоже правда. Так что это грустный мотив, у нас грустная композиция. Я уже решил одну из композиций сегодняшних отдать Петру Наличу, поскольку благодаря ему у нас теперь есть заставка. Композиция называется «Lost and Forgotten». Я хочу сказать, что музыкальная концепция наша изменилась с подачи Артура. Теперь мы не подчеркиваем безумие разных историй довольно безумными песнями, а наоборот, мы противопоставляем тому, что рассказывает Артур, либо дивную классику, которой Артур прекрасный знаток, тонкий, вот, или достойные образцы, скажем, инди-музыки. Вот. Теперь так. Слушаем.
1: Разбавляем.
0: Разбавляем.

0: Так, я хочу сказать, что в студии по-прежнему замечательный Артур Блайер. Ну, а говорим мы по-прежнему о разных причудливых, безумных, сумасшедших историях, которые, однако же, в нашей жизни происходят.
1: Происходит, и еще как происходит. Не дай бог, конечно, сейчас еще одна история, ой, какая невеселая, но достаточно бытовая. У меня к вам вопрос, Игорь.
0: Да.
1: Человек оформляет машканту, покупает квартиру, да, достигает свою хрустальную мечту, да, и своей мечты и покупает квартиру, оформляет машканту. Как вы думаете, может, вы знаете, может, вы не знаете?
0: Не, я
1: ничего
0: банк, не знаю.
1: Как банк гарантирует возврат этой машканты, если человек сегодня здесь, а завтра, как известно, его может не стать?
0: Вопрос, конечно, интересный.
1: Я вам отвечу.
0: Я просто хотел сказать, что да. Я всегда был так далек от машканты, что вы сейчас имеете дело с табло расы.
1: Ну, тогда мы заполним эту табло расу. Значит,
0: да,
1: существует механизм страхования жизни. Человек подписывает, берет на себя обязательства на 30 лет. Эти 30 лет он условно должен выплачивать ипотеку банку. Банк говорит, прекрасно. Но поскольку я не знаю, где мы будем через 10 лет, пока ты работаешь и с тобой все хорошо... все нормально. А если ты умрешь, я окажусь в тяжелом положении. Я банк, окажусь в тяжелом положении. И поэтому вместе с оформлением ипотеки ты оформляешь страховой полис. Ты оформляешь страховой полис на сумму ипотеки. Бенефициаром, выгодоприобретателем этого страхового полиса буду я, банк, на моей памяти. По-моему, так работает этот механизм. Если, не дай бог, с тобой что-то произойдет, я в накладе не останусь. Может быть, не банк, бенефициар. Там разные есть случаи. Неважно. Главное, будет сумма для выплаты этой ипотеки. И вот одна женщина оформила такую ипотеку. И вместе с этой ипотекой, на 1,5 миллиона шекелей, и вместе с этой ипотекой она заполнила и получила полис страхования жизни. Значит, а спустя 2 месяца после этого, по результатам колоноскопии, у нее обнаружили рак. Не про нас всех будет сказано, рак желудка. Значит, страховая компания, и она умерла спустя еще там 1,5 года. Она умерла. И когда ее муж, давец, обратился в эту страховую компанию, он сказал, вот произошел страховой случай, выплатите то, что обязались. Страховая компания порылась в документах и сказала, минуточку, условно, 1 марта 2017 года мы, страховая компания, заключили договор с покойной там, Еленой. Окей? А спустя 2 месяца ей поставили диагноз рак. Но оказывается, что за месяц до заключения договора Елена ходила к врачу, там, к гастроэнтерологу, и жаловалась на боли в желудке какие-то. Из этого мы, страховая компания, делаем один... простой вывод. Елена ввела нас в заблуждение, покойная Елена. Ввела нас в заблуждение. Она нас обманула, она знала, что на тот момент у нее рак или подозрение на рак. Она должна была все это в специальной декларации расписать. Что вы об этом думаете, Игорь?
0: Прежде всего хочу сказать, что одна фраза меня потрясла до глубины души, с которой вы начали. Вот, я банк, окажусь в тяжелом положении. Я хочу припомнить, что однажды, когда мы приезжаем же, всегда нас обступает много людей. Вот, и я таким же образом подписал какие-то страховые обязательства. А спустя какое-то время, правда, больше, да, меня оперировали. Вот. И там, видимо, это как-то совпадало с тем, значит, перечнем. Мне немедленно вернули все деньги, которые я успел заплатить, и на этом все закончилось. Поскольку я был в стране очень немного, недолго, меня никто не надоумил, мне сказали, ты свое получил, все, успокойся, дальше не продолжай. Так что я со стороны страховых компаний ожидаю всего. Это невероятно цинично. Но это должно было сработать.
1: Не сработало.
0: Правда?
1: Не сработало.
0: Ну, вы меня сейчас обрадовали. Если...
1: Не сработало, но это и есть наш самый гуманный суд в мире. Не сработало, потому что... Сейчас мы вернемся к вашему комментарию, но суд рассматривает. И существует уже целый корпус там, судебных решений, где судьи разъясняют страховой компании, что такое хорошо и что такое плохо. И да, бывают ситуации, когда люди... заведомо вводят страховую компанию в заблуждение. Хотите, я вам приведу такой еще один мрачный пример. Мы сегодня с вами говорили о Беккете. У нас все сегодня мрачное. Человек, допустим, решает свести счеты с жизнью, но хочет обеспечить будущее своей семье. И он заключает страховой договор. Так вот, на этот счет, печальная абсолютно норма, на этот счет есть специальное положение в законе о страховании, в самом законе, который говорит, если не прошло 12 месяцев между датой заключения договора и страховым случаем, какой ужасный язык, это язык Беккета, и страховым случаем, да, то есть тем днем, когда человек нажал на курок, страхового покрытия не будет. Не будет признано страховое покрытие, не будет выплачена страховая премия, страховая, вернее, компенсация, потому что не прошло 12 месяцев, и это рассматривается как введение компании в заблуждение.
0: Ну, тут вообще ведь можно подставить, можно вообще, как говорится, сказать, если человек потом покончил с собой, хоть через 12 месяцев, хоть через 12 лет, да. Все равно это была его, так сказать, воля была, да. И зачем же ему тогда выплачивать и так далее, и так далее.
1: Правильно. Да, зачем? В общем, говорить можно многое, но здесь закон на стороне страховой компании до 12 месяцев. Значит, а здесь история другая. Почему суд погрузился в материалы дела и спросил, почему вы делаете такие выводы, вы, страховая компания, сделали, если человек обратился к гастроэнтерологу или просто к семейному врачу и пожаловался на рези или на боли в желудке, сделать из этого вывод о том, что сам человек полагал еще до всяких анализов, что у него подозрение на онкологию, это вздор, это нонсенс. Это вы перестарались. И поэтому, вот исходя из этого, суд сказал, нет, вывод абсолютно неверный, он не следует из документов, из материалов дела. Отклонил этот довод, и страховой компании пришлось платить.
0: Ну, если в этой ситуации еще чему-то можно обрадоваться, да. То вот хотя бы этому. Я бы так сказал. Нам, оказывается, нужно немного. Вот. Ну, ужасно печальная история. В принципе, по поводу банков я теперь много чего знаю. По поводу страховых компаний, в общем, да. Тоже. Давайте мы успокоимся классикой. Это, значит, ваше предложение, чтобы мы послушали в исполнении Олли Мустонена, значит, фрагмент из «Хорошо темперированного клавира». Да. Давайте мы поставим, дальше вы мне скажете, где убирать. Хотя мы можем слушать эту волшебную музыку все
1: вечно.
0: Время, но тем не менее, да, поехали.

0: Мы продолжаем наш разговор. Что-то он сегодня немного невеселый. Бывали, как говорится, у нас выпуски гораздо веселее. Посмотрим, что дальше. История номер три. Артур Блайер в студии. Вот, мы говорим, как это, о легком безумии и нелегком, которое сопровождает наше бытие.
1: Ну, мне кажется, у нас чем дальше, тем страшнее.
0: А, то есть сегодня у нас так.
1: Сегодня у нас такая полоса. Сегодня у нас такая полоса. И поэтому бах. Умиротворяющий, балансирующий. Я не помню, кто-то сказал, кто-то говорил, по-моему, это был Рихтер, что Бах полезен даже в гастрономическом плане. Баха слушать полезно даже в этом ключе.
0: Не пробовал, но интересно.
1: Да. И он, я надеюсь, он придаст какой-то порядок всему этому ужасу и хаосу, который, про который я вам здесь рассказываю. Следующая история, она такая. Она моя даже, это мой кейс. Женщина обратилась в МВД Израиля с просьбой наделить статусом ее немолодую и совсем нездоровую маму. Обратилась она в это ведомство, понимая, что есть проблема серьезная. Мама до этого много лет находилась в Израиле нелегально. И что в такой ситуации? А сейчас, вот, достигнув там определенного возраста, формально есть какая-то процедура, какой-то регламент, который позволяет наделить маму статусом. Но 20 лет до этого она жила здесь мама жила здесь нелегально. И на этот счет есть отдельная процедура. Есть справка на справку. Так. Есть отдельная процедура, которая гласит. Мы не готовы рассматривать такого рода заявления, пока соискатель, претендент, иностранка не покинет пределов государства Израиля, потом по всей форме подаете заявление, мы будем это рассматривать, и так далее, и так далее. В общем, ей отказали, она обратилась в суд, с другими адвокатами ей тоже там отказали, потом она обратилась к нам, мы попытались что-то исправить в суде еще до вынесения судебного решения, нас отправили лесом. После этого мы подали апелляцию в суд второй инстанции. И там, сейчас будет интересно, сейчас будет, до этого была техника. И там мы договорились с прокуратурой, которая представляла интересы государства, что, исходя из того, что речь идет о пожилой и очень больной женщине, там проблема с перелетами и так далее, ей будет позволено, отклоняясь от регламента, в порядке исключения, подать это заявление, не покидая территорию Израиля, оно будет рассмотрено. И так мы об этом договорились в суде. Это соглашение

0: 5 лет, чтобы я предписываю теперь начать. Ну, на этот раз я не согласился с судом и оспорил это решение в суде второй инстанции. И пояснил, все хорошо, и у нас справедливый суд. И молодец судья, что он усмотрел здесь нарушение. Но к чему мы приехали? К тому, что мы теперь с нуля еще 5 лет женщина больная, которая не знаю сколько осталось, будет все это проходить, а государство не будет никакие выводы из этого делать? Непорядок. И со мной согласилась судья окружная. И объяснила, что это нонсенс, что нельзя позволять государству 5 лет игнорировать закон, игнорировать прямые обязательства прокуратуры, просто наплевательски к этому относиться, а дальше сказать, ну, мы готовы начать все с нуля. Суд предписал выдать этой женщине сразу конечный статус ПМЖ, наказал МВД там большими судебными издержками. Абсолютно очевидное, как кажется мне, решение, как должно казаться любому смертному, очевидное решение. Ну и поскольку я человек измученный нарзаном и знаю эту систему, могу вам сказать, что это практически беспрецедентное решение.
1: А вот что было тормозом на этом пути? Просто клерк не хотел открывать папку. Я не знаю, ну как? Как с этим бороться? Ведь у тебя не конкретный противник, а какая-то вязкая абсолютно система, в которой ничего просто не происходит, а болото какое-то.
0: Мы возвращаемся к Беккету. Мы возвращаемся к Беккету, мы возвращаемся к Кафке. Но это, как ни странно, это часть моей работы. Мы же имеем дело не с конкретным человеком. Знаете, как на моем языке это называется? И мои коллеги очень любят злоупотреблять этим термином. Компетентные органы. Но чем не Беккет? Компетентные органы постановили, компетентные органы рассмотрели или не рассмотрели. Мы здесь ни при чем. Назови нам конкретного человека, его нет. Есть система. Поэтому в системе очень легко всегда испаряться, когда можно испариться, не отвечать, когда можно не отвечать. Сказать, есть судебное решение сейчас новое, мы готовы его исполнить или не готовы. Мы забыли, мы не забыли. Компетентные органы...
1: Нам, говорящим на русском языке, впору обратиться к товарищам Салтыкову-Щедрину и Сухову-Кобылину, в общем, потому что вот это болото, оно там функционирует в их книгах, оно там описано, но как-то это правда очень больно, потому что конкретные люди страдают от этого всего совершенно конкретно. Вот. У меня композиция не веселая, просто очень классная. Она мне доводит до мурашек всегда. Ну, я не знаю, слышали ли вы. Есть такой исполнитель, который, так сказать, укрывается за псевдонимом «Тима ищет свет». Это просто его сценическое имя. И у него есть много интересных композиций. Я поставлю композицию «Тост».

0: И мы продолжаем с Артуром Блайером. Артур Блайер продолжает разговаривать с нами на темы удивительных, безумных, чудовищных, как хотите, называйте истории, которые происходят в нашей не всегда благополучной реальности. История номер 4.
1: Так, история номер 4. Давайте добавим немножко меду, потому что было очень мрачно. Сейчас будет забавно.
0: Хорошо.
1: Сейчас, я считаю, будет забавно и очень справедливо. Значит, история про израильского адвоката. Говорят, адвокатессу.
0: Мне
1: язык
0: не нравится слово.
1: Язык не поворачивается.
0: Да.
1: Адвоката. Значит, скандально знаменитого адвоката. Она адвокат уголовный, она защищает всяких там уголовников и так далее. И, значит, эта самая дама, я не хочу называть ее имя, она подала иск о клевете против журналиста. Значит, журналист против журналиста. Что написала журналист? Была статья о том, как некрасиво себя ведет адвокат. Статья была, мягко говоря, некомплиментарная, и выражения, которые использовала журналист, были тоже, ну, оставляли желать лучшего. Там была даже где-то откровенная брань. Чем это все было вызвано? Дело в том, что адвокат как-то сама, во-первых, она очень публичная личность, она очень много многим делится с социумом и с Фейсбуком. И она вообще такая открытая. Она, женщина, она рассказывает о себе, о своей личной жизни и так далее. И вот она делится тем, что она гордо защищает свою профессию и защищает своих подопечных. Она считает, что в ее... Мы, кстати, об этом с вами как-то говорили. В ее работе есть только одна мораль. Мораль профессиональная. Одна шкала этическая. Это ее профессиональный долг защищать человека, что бы он ни сделал. Значит, а у нее спрашивали: погоди, а тебе часто приходится защищать насильников. Теперь в процессе, в уголовном процессе, в процессе защиты, ты допрашиваешь, защищая насильника, ты допрашиваешь жертву. И это особенные разговоры в суде, да, это особенный опыт, особенно когда приходится допрашивать человека, и делаешь ты это жестоко, делаешь ты это долго и так далее. Как тебе не стыдно? Ну, где-то примерно к этой фразе сводился вопрос. На что она отвечала? Я горжусь своей работой, я горжусь своей самоотдачей. Я считаю, что для меня существует только одна мораль. Я буду дальше нещадно всех этих лживых дам допрашивать. Ну, примерно такого рода заявление. И вот на эту тему был написан пост или какая-то там журнальная статья, где ее оскорбляли, адвоката. Она подала иск на почти 800 тысяч шекелей. Там было 10 публикаций. Суд рассмотрел все 10 публикаций. Сейчас я остановлюсь на какой-то конкретике. 9 публикаций суд признал допустимой общественной критикой. Допустимой общественной критикой. Это одна из форм защиты, оснований защиты от иска против клеветы, по факту клеветы. 10-я публикация. Там уже нельзя было отмазаться или отмазать, потому что она назвала, журналист назвала ее, по-моему, мразью или что-то вроде этого. Ну, совсем нехорошие слова. Здесь суд признал факт клеветы, факт обиды и так, унижения, и назначил компенсацию. Повторяю, адвокат требовал почти 800 тысяч шекелей. Назначил компенсацию в 500 шекелей и наложил на адвоката судебные издержки в 20 тысяч шекелей, потому что 9 из 10 ее доводов были отклонены, суд 2,5 года потратил время, адвокаты, ответчицы журналиста потратили время, деньги и так далее. И вот таков был итог этого интересного события. Дама, обиженная дама, обратилась в суд, адвокат потребовал 800 тысяч шекелей, ей объяснили, что все было по делу практически. Там, где ее откровенно оскорбили, сказали: хорошо, получи 500 шекелей, только заплати 20 тысяч. Что вы об этом думаете?
0: Я, как минимум, я рассчитывал на то, что, так сказать, ей дадут 80 тысяч, поскольку 800 за 10 не получается, а за одну хотя бы 80.
1: Ей даже этого не дали.
0: Ну, то есть суд подчеркнул. Значит, суд сделал вывод. У меня тогда вопрос к вам, как адвокату. Почему суд сделал такой вывод?
1: Потому что судьи тоже люди. Потому что мы не будем сейчас погружаться в это судебное решение, но когда суд обосновывал свои выводы, он говорил о том, что вы публичная личность, вы адвокат, вы очень много публикуете. И вы публикуете контент или публикуете там всякие статьи провокационного характера, намеренно провокационного характера. Если вы это делаете, вот этот ваш авантюрный ход, будьте готовы отвечать в правовом поле. В правовом поле. А правовое поле у нас свобода слова, есть огромная шкала допустимости. Вот мы допускаем сказать слово, простите, еще раз его произнесу, мразь, откровенную брань нельзя. А сказать слово негодяйка, недобросовестная, бесчувственная, чудовище, суд считает, что в этом контексте можно было.
0: То есть вот это Василий Алибабаевич, этот нехороший человек, уронил радиатор мне на ногу, это можно.
1: Да, и даже слово, которое последовало за ним, возможно, тоже можно. Но опять же, все из контекста. Но судья человек, судья увидел вот это вот сокровище, которое перед ним сидело, понял, что скандалистку, которая перед ним сидела, и понял, что я не готов руку приложить к тому, чтобы она получила компенсацию за то, что ей несправедливо выплатить.
0: Вообще, честно говоря, этот кейс можно было обсуждать полпрограммы, потому что там невероятно интересное количество проблем. Я вынужден ввиду истончающего слоя времени поставить Рихтера. Это будет у нас Равель. От Артура. Равель. Послушаем немножко.
1: И успокоимся.

0: Ну вот, нас как-то умиротворило, я надеюсь, нас, вас, это замечательное исполнение Рихтера Мравеля. История номер пять.
1: История номер пять. У нас их несколько. Я сохранил две истории, но, наверное, выберу эту. Мы возвращаемся опять к ультра-ортодоксам, потому что живем в этой стране, и нам не безразлично все, что в этом обществе происходит. История произошла в 15-м году. Рене Рабиновиц, пожилая женщина, 80-летняя, села на рейс компании «Эляль». Села на свое место купленное. А рядом с ней оказался ультра-ортодокс. Ему не понравилась эта история. Он обратился к бортпроводникам и сказал, немедленно ее пересадите. Был скандал на борту. В итоге женщину вежливо попросили пересесть, предложили ей место. Она пересела. Долетела куда следует, вернулась в Израиль, подала иск против компании «Эляль». И пояснила, для меня это было оскорблением. Я не хотел продолжения этого скандала. Я не готова была дальше все это развивать, настаивать, стоять на своем. Я считаю, что меня не должны были просить пересесть. И в крайнем случае человек, которому что-то не нравилось, мог пересесть сам.
0: Сам, конечно.
1: Мог пересесть сам. И суд, значит, иск против компании, против авиакомпании. Авиакомпания защищалась и приводила доводы о том, что на самом-то деле к ней действительно подошли по-человечески, очень вежливо ее попросили. Я думаю, даже попросили извинения за поведение этого пассажира.
0: Да, да.
1: И уверен в том, что... Меня там не было, но уверен в том, что вели себя ровно так. На что судья сказал, я все понимаю. И тем не менее, это не отменяет факта дискриминации как таковой. И решение компании было принято неправильное. И вы должны пересмотреть вообще свои нормативы, «Эляль». Ибо «Эляль» было предписано пересмотреть все свои нормативы на этот счет. «Эляль» пересмотрела, сегодня другая политика. Сегодня они должны вообще не допускать таких ситуаций заведомо, заранее проверять такого рода вещи. Но любопытный сам... Да, она получила компенсацию какую-то там 6 тысяч шекелей. Это не принципиально. Принципиально то, что, во-первых, наглость. Я считаю, что это абсолютная наглость. Рядом с тобой сидит женщина. Это не отвечает твоим этическим каким-то там нормам. Встань, попроси сам пересесть. Почему ты считаешь, что тебе окружающие должны? Я об этом не думал, пока готовили эту программу. Но почему человек считает, что если я, Артур Блайер, нерелигиозный, пользуюсь общественным транспортом в субботу у себя в Кварцайбе, что называется, сижу, примус, подчиняю и никому не мешаю. Почему это мешает ему? Я не делаю это у него на глазах. Хочу делать у него это, не хочу делать у него на глазах, у него в Бней-Браке. Я хочу жить своей жизнью.
0: У меня вопрос, Артур, а вот не прописаны ли общие правила поведения, допустим, в самолете, например, в других видах транспорта, ну, так, чтобы, например, там такой случай был бы тоже отмечен, и человеку, который пришел, как бы не зная, условно говоря, стал, повелел пересадить, как бы привели в пример, ну, вот инструкция, которую вы должны были читать, прежде чем сесть на борт самолета. И такие правила разработаны вообще?
1: Они разработаны, я уверен в том, я, к своему счастью, не владею этим материалом, но я уверен в том, что они разработаны до последней запятой. Все это есть, но в итоге компания посчиталась с религиозными чувствами этого человека. И это правильно, нужно было с ними считаться. Нужно было также считаться и с чувствами Рене. И принять элементарное решение. Хорошо, можно пересадить, но почему нужно пересаживать ее? Ей не мешает, ему мешает.
0: Да, вы абсолютно правы. Это была, так сказать, ошибка. Причем я понимаю психологическую подоплеку, так сказать, людей из «Эляля». Давайте уладим миром. Да. Давайте мы не будем сейчас упираться рогами, да? А то сейчас будет скандал, мы время потеряем. Понимаю. Но да, акцент был, правда, я вам скажу тут же, они понимали, что вряд ли они добьются этого от него. То, что они добьются этого от нее, они подозревали. Она человек, допустим, не скандальный, там вела себя на борту добродетельно, как бы. И они выбрали тот путь, чтобы... А мы часто выбираем этот путь, чтобы не улаживать, так сказать, да, чтобы уладить мирно.
1: Но жизнь, она такая. Не будешь же ты воевать с ветряными мельницами на каждом перекрестке? Сил не хватит.
0: Да, конечно. Да, конечно. Но я считаю, что в данном случае, наверное, Эляль пострадал, как бы сказать, и житейски их жалко, но это было справедливо.
1: Согласен. Но самое интересное, опять же, не это, а самое интересное — это подход, это мировоззрение. Это вообще мировосприятие себя и другого. Понимаете? Для меня это странно. Почему мужчина, какой бы ты там ни был, мужчина не может встать? Для меня это странно.
0: Не, ну, хорошо, он в центре мироздания находится. Он поставил себя туда, и он не может уже ничего. Я просто думаю, что, смотрите, как бы, есть коммунальная кухня, на которую, значит, выходит пьяный сосед и говорит, если мне сейчас не дадут 3 рубля, я здесь все разнесу нахрен. Есть Северная Корея, которая говорит примерно такое же, да? Ну, соседа еще как-то обуздать можно, а Северную Корею никто обуздывать не будет. И мы будем терпеть. И мы будем говорить, значит, ребята, давайте жить мирно, как кот Леопольд. А тут что-то вот как-то тут в консерватории бы поправить. Понимаете, если бы страна была наказана, если бы это во всех сферах было. Но дальше это спускается на быт и на наше человечье существование малых нас сих. Не знаю, это очень хорошая история. Она очень хорошая, она очень печальная. Вот. Ну, вы подали как менее печальную предыдущую, где, в общем, ну, там действительно печали нет, а раздумий дофига. Я не знаю, просто, может быть, нужно каждой передаче посвящать час, потому что каждый случай, да, каждому случаю. Да, потому что эти кейсы, не знаю, они с одной стороны очень поучительные, они точно выдергивают какую-то ситуацию из нашего быта и бытия. С другой стороны, они очень грустные. Потому что, видимо, ну, в основе нашей жизни какая-то... Ну, короче, многие знания, многое печаль.
1: Многое
0: вот.
1: Печаль.
0: Значит, что у нас? У нас здесь время посиделок вот, подходит к завершению. Очень красиво, очень драматургично вы сегодня построили рассказ, закольцевали его аккуратно. Просто чистая эстетика, елки-палки. Вот, значит, осталось времени только на заключительную композицию. Огромное спасибо автору программы и моему соведущему Артуру Блайеру. До следующей встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Грихарев. Значит, ну, надеемся, что рассудок уцелеет, как у каждого индивидуума, так и у государства в целом. Я хочу поставить песню, которую, я не знаю, есть такая украинская группа «Вивьен Морт», композиция «Персефона», одна из самых известных, там руководитель Диана Заюшкина, по-моему, совершенно сумасшедшая и совершенно прекрасная исполнительница. Вот, послушайте ее, она тоже такая, ну, немножко крышу сносит, но это самое то.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и кинообозреватель Марина Левинсон. Ибо окончился Хайфский кинофестиваль, и нам бы хотелось ознакомить вас, бесценное, с его итогами. Фестиваль проходил с 26 сентября по 3 октября. Открывался показом нового фильма Ави Нешера «Наша любовь» с вручением автору награды за вклад в искусство. А в основной конкурсной программе израильского кинематографа принимали участие 12 фильмов, 7 художественных, 5 документальных, среди которых «Хагерленд», «Дети Хеврона», «Синие метки» и другие. Также на фестивале состоялись такие специальные премьеры новых израильских фильмов, дебюты. Ну, а об остальном расскажет Марина Левинсон. Микрофон твой, пожалуйста, тебе слово.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем. Очень давно не слышались и, Игорь, не виделись. Mm-hmm. И, наверное, я начну с самой громкой премьеры Хайфского кинофестиваля. Почему громкой? Потому что об этом фильме очень много говорят. Именно для русскоязычной публики. Это последний фильм Звягинцева «Минотавр», который, собственно, очень триумфально был показан на последнем Каннском кинофестивале в мае и заслуженно взял гран-при. Я напомню нашим слушателям, что гран-при Каннского кинофестиваля – это второй по значимости приз. То есть не золотая пальмовая ветвь, но второй по значимости mm-hmm. – это очень и очень высокая награда. Учитывая, что Андрей Звягинцев не снимал фильмы с 2017 года, то есть 9 лет прошло, очень много произошло за это время. Может быть, напомню тогда слушателям, что у него были очень серьезные проблемы со здоровьем, то есть ковид буквально чуть не погубил его. Он уехал лечиться в Берлин, а потом оказался во Франции. Он был, по-моему, в искусственной коме. В общем, было очень и очень сложно. И то, что сейчас режиссер вернулся к кино, и то, что он сделал настолько пронзительный и сильный фильм, впрочем, как и все его фильмы. Да просто здесь, понимаешь, был очень-очень большой перерыв. И это очень сложно художнику возвращаться в строй. И это, конечно, огромная совершенно его заслуга, тем более, что у него поменялась половина команды, то есть продюсеры совершенно другие. Мы знаем, что раньше он работал с Роднянским.
0: Но тут и суммы были совершенно другие, несопоставимые, насколько я знаю. Роднянский говорил.
1: Ну, наверное, да. Ну, в общем, вот сейчас другие продюсеры, и ему, грубо говоря, пришлось начинать все с нуля, потому что найти деньги на хорошее полнометражное кино – это очень и очень сложно. Вот, и он, я слушала его интервью с Антоном Долиным, он там говорил, что он буквально половину суммы нашел сам, а половину ему дали, вот, как говорится, французы. И сейчас уже известный факт, что Франция выдвинула этот фильм на Оскар как лучший...
0: Лучший французский фильм.
1: Нет, лучший международный фильм на Оскаре. То есть, учитывая, что во Франции снимается очень много кино французских режиссеров, то есть большой им, так сказать, респект и низкий поклон за то, что они выдвинули картину русского режиссера.
0: Они выдвинули просто лучшую картину.
1: Ну, я думаю, что у них еще есть картина, то, что они выдвинули картину русского режиссера, ибо Звягинцев, при всем том, что он живет за границей, и что совсем недавно его объявили иноагентом, он все равно считает себя русским режиссером. Ну, об этом фильме очень много написано, очень много говорят, и я могу тебе сказать, как бы, вот свое мнение об этом фильме, потому что он действительно очень трогает. Во-первых, нужно, как понимать, или любить. Вот ты любишь все фильмы Звягинцева, ты все их смотрел.
0: Ну, за исключением, по-моему, одного, я смотрел все, и я не могу сказать, что одинаково люблю. Люблю все, но есть какие-то фильмы, которые люблю еще более пронзительно, чем другие.
1: Ну, вот у него эти три последних фильма, это «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь», они стоят таким, как бы, в особой связке, и вот сейчас к ним присоединился «Минотавр». То есть это, конечно, фильм не о безнравственных политиках там или каком-то не дай бог, там, плохом народе, нет. Это именно о человеке, которому необходимо сделать выбор. Ну, сразу же говорю, что я буду сейчас рассказывать о фильме, и там будут спойлеры, но эти спойлеры можно, так сказать, почерпнуть, посмотрев фильм Клода Шаброли «Неверная жена». Об этом было сразу же заявлено, что это ремейк этого фильма. Кстати, еще и в Голливуде сняли «Неверная». Сейчас скажу, кто. Эдриан Лайн. Угу. Вот. Но, так сказать, источник, первоисточник, это все-таки Клод Шаброль. И я сразу же его посмотрела. И, ты знаешь, это же достаточно забавно, что фильм называется «Неверная жена», и мы начинаем его смотреть, и мы уже понимаем, что жена изменяет, а главный герой, он еще этого не знает. И зритель себя чувствует, ну, так сказать, в некотором преимуществе.
0: Угу.
1: Ну, да. Вот, ну, потому что такое название. Почему так сделали, я не знаю. Это, так сказать, вопросы к Шаброле. Так вот, действительно, сюжетная канву Звягинцев повторяет буквально, ну, не то что пошагово, но оно очень и очень похоже на тот фильм, но это совершенно как бы Звягинцева, в смысле совершенно другое кино. Не то что, не потому что оно положено на... историю современной России. То есть дело происходит в 22-м году в России, когда была объявлена эта частичная мобилизация. И поэтому у главного героя, который является там руководителем предприятия, у него стоит моральный выбор. Не только разобраться со своей женой, которую он уличает в неверности, что соответствует истине, вот. Но и, в общем, отправить на... сказать, на убой, будем говорить так, 14 своих сотрудников. Вот, об этом уже все написали, потому что, то есть это никакой не спойлер, а просто потому что...
0: Во-первых, это очень популярная ситуация в России сейчас.
1: Ну, сейчас нет мобилизации, но тем не менее тогда это было конкретно, и нужно было ему отправить, поскольку у него было не очень крупное предприятие.
0: Хабенский стоял, например, перед той же задачей, потому что, да, требовалось определенное...
1: Да, вот и с него требуется отсюда Минотавр, то есть это как раз число 14 из мифа о Минотавре. То есть это невинная жертва, и афиняне послали чудовищу в лабиринт. И вот перед главным героем стоит вот такая вот задача. Кого, так сказать, оставить, а кого отправить. Как он решает эту задачу, я не буду спойлерить. Это вы посмотрите фильм. И вот разобраться, так сказать, с неверностью своей жены, и что происходит, и почему. И здесь вот, да, перед героем стоит вот такая вот непростая задача, и как он с ней справляется, это, конечно, тоже нужно осмотреть фильм. Но, в общем, главное, хочу сказать, что это фильм о выборе. И сделан он, конечно, как всегда, у Звягинцева очень красиво. С ним остался его совершенно замечательный оператор Кричман. И это действительно невероятная красивая картинка, очень хороший кастинг, хотя в главных ролях играет не очень известные актеры, ну, то есть не очень известные как. Дмитрий Мазуров, который играет вот главного героя Глеба, он, ну, собственно говоря, сериальный актер. Но Звягинцев сказал, что он с ним не работал и нашел его, в общем-то, случайно. И Ирис Лебедева, невероятной красоты актриса, она тоже, ну, такая сериальная актриса. И вот в этом же интервью Звягинцев говорил, что обычно он показывает актерам только их сцены. Здесь, в данном случае, поскольку фильм абсолютно антивоенный, и он снимается за границей, но он снимается на русском языке, и он посылал вот тем актерам, которых он хотел снимать, он посылал полностью сценарий для того, чтобы их не подставлять и сказать, да, вы живете в России, эти актеры живут и снимаются в России, да, вы живете в России, но вот такое кино. И он говорит, что очень многие отказались, а на всякий случай, то есть при всем желании сняться у Звягинцева, они отказывались именно потому, что боялись проблем.
0: Ну, это уезжать тогда надо, как бы.
1: Ну да, но в России этот фильм никто не увидит, ему никогда не дадут прокатного удостоверения, это
0: но
1: понятно.
0: Но зато все, кому нужно, узнают, кто играл.
1: Да, конечно, да. И там есть, кстати, очень совершенно классно, ну я уже сказала, что кастинг потрясающий, он его делал и, так сказать, онлайн, то есть люди записывали, актеры записывали свои роли, и, вернее, ну, как бы записывали пробы и посылали ему. А потом, когда он уже выбирал на главных, главных героев, то есть они уже приезжали, фильм снимался в Риге. А, вот, и там, ну, как бы фильм снят в Риге, но там не Москва, а там такой небольшой совершенно там провинциальный город, он не обозначен какой, это, в общем, не имеет никакого значения. Вот, и он также вот в интервью рассказывал, что у него получается, что только Варвара Шмыкова, она снялась у него второй раз. Она играла в «Нелюбви». Ты видела этот фильм?
0: Да.
1: Да. Вот. Я считаю, что это тоже очень сильный.
0: Фильм замечательный.
1: И очень страшный.
0: С первых фильмов Звягинцева кому-то выпадала эта слава. То есть, начиная с Лавроненко, который не был никому известен.
1: Да.
0: Уж как, как он сам хочет, по-разному бывает. Вот. Но и других, вот как это... Упадет на тебя Звягинцев, и это все, и человек будет знаменит.
1: Да, да, да, да. Вот теперь, наверное, Мазуров и Лебедева.
0: Если они захотят быть знаменитыми.
1: Если они захотят, да, если они решат дальше свою актерскую судьбу. Но это уже, так сказать, их дело. Факт остается фактом, что они прекрасно сыграли, прекрасно. Там еще есть замечательные совершенно наши актеры, которые играли в эпизодах, но эти эпизоды дорого стоят. То есть Владимир Фридман, он играет Тамыра, у него два эпизода, но они оба совершенно потрясающие. Поэтому сказал Владимир просто в данном случае просто король эпизода. И наш любимый Анатолий Вайсман, теперь уже в скобочках белый, он появляется только в одном эпизоде, но они там со Смолянином разыгрывают
0: зато
1: такую...
0: никому не нужно никуда уезжать.
1: Ну, с этими ребятами уже все понятно. И там, кстати, они разыгрывают небольшую такую сцену, когда они собираются в ресторане, и вот главный герой их спрашивает, ну, немножко спойлер, главный герой спрашивает, ну, что мне делать в такой ситуации? Вот нужно мне 14 человек отправить на войну. А герой... Толи Белого говорит, ну как, может быть, они сами там хотят пойти воевать еще и, так сказать, бабла заработать.
0: Спасибо скажут.
1: Да, вот. А второй, которого играет Артур Смолянинов, их друг, он говорит, а я улечу в Таиланд. Это, обращаю внимание, это 22-й год, когда никто не думал, что в 26-м году все будет продолжаться. Все хуже и хуже. Так вот, он говорит, а я улечу в Таиланд, там подожду, пересижу, и все. И тут, значит, его герой Толи Белого спрашивает, ты что, у нас предатель Родины? А он говорит, может, это Родина меня предала. Вот, так сказать, в этом диалоге конфликт между уехавшими и оставшимися, которые сейчас мы все переживаем в Израиле, потому что, ну, это вот такая тема, которая, мне кажется, триггерит абсолютно всех. Звягинцев, конечно, ну, просто, я считаю, снял то, что вот сильное кино, то, что оно злободневное, оно, как всегда, у него очень и очень острое. И там, ты знаешь, есть такой фрагмент под «Марш Славянки», когда загружают в автобус, ну, так сказать, призывников, или как их можно назвать. И это настолько, вот честное слово, вот этот вот фрагмент вызвал у меня просто слезы. Потому что, ну, это все такое знакомое, все такое узнаваемое, это просто было, ну, очень, очень тяжело. И потом, когда ты понимаешь, что... А ты знаешь, я еще поехала смотреть этот фильм, как раз дочитав регистрацию Глуховского. И там финал... ты прочитала уже этот роман?
0: Да я его, честно, не собираюсь читать. Я уважаю Глуховского как человека, но как бы его литература не отзывается.
1: Не близка, я понимаю. Ну, я прочитала просто потому, что всех...
0: Ну, все уже прочитали, да.
1: Да, уже не то, что все прочитали, просто как только он вышел, ну, об этом все говорят. И вот я как раз дочитала этот роман, финал меня вообще просто прибил, я про него не буду рассказывать, у нас не литературная программа. Так вот, я вот на этом, в этом настроении поехала смотреть «Минотавра». И поэтому мне это все как-то, знаешь, так сложилось. И вот в одном из интервью Глуховского он сказал, что его роман и вообще вот о том, как происходит расчеловечивание человека. То есть, может быть, это не совсем точное слово, может быть, сказать, как человек теряет свою... Ну, свою человечность.
0: Ну, вот такая программа вечера. Дочитать Глуховского, посмотреть «Минотавра», нажраться и утопиться.
1: Нет. После Глуховского, да, хочется. Вот. А после «Минотавра» Там нет такого, конечно, понятно, и не может быть светлого финала. И, ты знаешь, это преступление без наказания. То есть, если ты посмотришь «Шаброли», я могу сказать, что финал «Минотавра», конечно же, другой. Ну, то есть, вот...
0: Ну, вот так. Это очень-очень отдаленные во времени фильмы, поэтому тут так должно быть, как бы. Шаброль великий режиссер.
1: Да, но ну, там у него такая буржуазная такая драма, а здесь это совершенно другое, но тем не менее именно о выборе человека.
0: Я бы здесь послушал музыкальный фрагмент из «Минотавра», он из Эрика Сати, знаменитого французского композитора. Давайте послушаем и потом двинемся дальше.
1: Хорошо.

0: В студии кинообозреватель Марина Левинсон. Мы говорим о Харьковском кинофестивале. Марина рассказала о фильме Сергея Звягинцева «Минотавр».
1: Андрей, извини. Угу. Можно два слова сказать еще для тех наших слушателей, которые не посмотрели этот фильм, потому что было всего 3 сеанса, билетов было достать практически невозможно, я брала билет заранее. В рамках фестиваля невозможно показать больше сеансов, ну как-то там, видимо, какие-то есть правила. Не расстраивайтесь, друзья, в ноябре вы можете посмотреть этот фильм в Тель-Авиве и в Хайфе. Поэтому... пожалуйста, только
0: озаботьтесь билетами, заранее, чтобы не было там лажи какой-то, да?
1: Да, потому что на этот фильм разбирают билеты очень сильно.
0: Я читал в Фейсбуке очень много критики в связи с организацией фестиваля. То есть и плохие залы, и замусоренная территория, и сомнительного качества товары на ярмарке. В какой степени это верно, а может это неверно, и взгляд каких-то завистников или там мрачных людей. Как было?
1: На самом деле, вот я как раз хочу сказать совершенно противоположное мнение. Мне очень понравилось, как был организован фестиваль. Да, основная программа проходила в аудиториуме и в Рапопорте, и также был задействован зал Кригер. Во-первых, все было совершенно чисто. Давайте не будем мусорить. Убирается все. Качество показа было прекрасно. Ты можешь не поверить, я киношник, и я очень хорошо оцениваю качество показа. Я смотрела «Минотавр» в Кригере. Прекрасно. Я смотрела «Кремлевского волшебника», о котором мы сейчас будем говорить, в аудиториуме. Это огромный зал на 1000 с чем-то мест. И как раз мне наоборот понравилась организация, что было все красиво сделано, и красная дорожка, и как-то много ивентов было бесплатных и для детей, и не для детей. И ярмарка, почему она сомнительного качества? Совершенно нормально.
0: Писали.
1: Да, не хотите, не покупайте, кто же вас заставляет? Но зато у вас есть выбор. Там можно и еду купить какую-то вкусную, и что-то выпить очень интересное, и послушать.
0: Или в кино сходить.
1: Нет, это как раз после кино. Ты идешь в кино в таком настроении.
0: А уже нету денег и возможностей. А
1: заходишь. Нет, кстати, фестивальные билеты очень недорогие.
0: Ну, в общем, злопыхатели, и просьба дальше не беспокоиться.
1: Абсолютно.
0: Потому что вот на самом деле все было смотрибельно и в достаточной
1: уровень
0: степени.
1: Уровень организации был Харьковского кинофестиваля на этот раз очень высокий. Мне это очень понравилось, да. И фильмов было огромное количество, я посмотрела гораздо больше, но вот выбрала самые такие 3 топовых фильма, ну, естественно, начиная с «Минотавра».
0: Окей, мы продолжаем.
1: Да. Я уже, наверное, говорила о «Кремлевском волшебнике». Это фильм, который был показан в Венеции не в этом году, а в прошлом году, в 25-м году. Он там, конечно, снискал аплодисменты, как это у нас часто бывает, но потом он как-то так провалился. Провалился по отзывам кинокритиков, и вот в прокат он вышел только сейчас, и вот сейчас, собственно, его показывают на кинофестивалях, а потом он выйдет в прокат. Ну, естественно, что где-то я даже читала, что его покажут в России, ну, конечно, не покажут. То есть о чем говорить. Я сразу же скажу, что я пошла на этот фильм ради Джуда Лоу. Я как только прочитала, что Джуд Лоу играет молодого Путина, я думаю, надо идти, потому что Джуд Лоу, я еще раз убедилась, какой это потрясающий, классный актер. Понимаешь, внешне это как будто бы, это вот не эта маска, которую делают Безрукову, когда он играет каких-то исторических персонажей, там, я не знаю, Пушкина, Иисуса Христа, он играл еще что-то. То есть это просто невозможно на это смотреть. Ты же знаешь эту присказку, да? Не страшно умереть, а страшно, что тебе потом...
0: Смерти тебя сыграют Безруков.
1: Да.
0: Это я знаю. Надо было назвать все-таки фильм «Молодой Путин». Это было бы еще круче. «Молодой папа» был.
1: Нет. Дело в том, что фильм, главный герой же там совсем не Путин, а там главный герой некто Вадим Баранов, который прототип которого Сурков. И вот от его имени ведется, собственно говоря, повествование. Это все снято по роману. То есть это абсолютно такое, знаешь, как бы практически документальное кино. Абсолютно американская, хотя все там смещают, что они все говорят с британским акцентом, потому что в основном актеры британцы. Вот Оливье Сайас – это режиссер, и у него сценарий был написан совместно с Эммануэлем Каррером.
0: То есть, Мануэль Каррера, известный
1: человек. Да, в главной роли Пол Дана, но вот его как раз не очень хвалят. У него просто очень и очень много текста, то есть он практически разговаривает весь фильм, потому что весь фильм ведется, как будто бы вот он рассказывает, то есть приезжает американский журналист, которого играет Джеффри Райт, и вот он как будто бы весь фильм рассказывает ему вот всю подоплеку становления, это, они его называют там царь, поэтому мы так и будем говорить, становление царя на трон. И ты знаешь, конечно, это из области фантастики, чтобы в 90-е годы, там, значит, 2000-е, приехал американский журналист, тут же ему подгоняют Мерседес, отвозят его на дачу, ну, грубо говоря, там, этим Барановым, Суркову, и вот тот ему начинает, значит, все, вот, все рассказывать. Конечно, это из области фантастики, но те факты, которые он перечисляет, и то, как это все происходило, и как это... восхождение на трон, это прямо вот, прямо все это действительно, то есть по фактам там практически не набрано ничего. Я понимаю, почему, наверное, европейской публике фильм не понравился, потому что, во-первых, их мало волнует вот эта вот история, во-вторых, там огромное количество имен, о которых они просто не знают. Но я еще раз хочу сказать большое спасибо Хайскому кинофестивалю. Они сделали титры по-русски. Потому что с английского понять с такой скоростью, с которой они говорят, это просто половину пропустишь. А титры были на русском языке, и там, хотя и не назывались имена, допустим, Ходорковского там не называлось, но было понятно. Они ввели там еще для сюжетной линии, еще была там совершенно замечательная девушка, любовь всей жизни вот этого Баранова, Суркова. Ее на самом деле, наверное, и не было. Но играет ее совершенно прекрасно Алисия Викандер, то есть на протяжении всего фильма.

0: Чубайса не было. Вот Чубайса не было, да. А оказалось, конечно, совсем не так. И вот тут была главная ошибка, так сказать, вот... Господи, я забыла фамилию нашего олигарха-то первого.
1: Первый олигарх?
0: Ну скажи мне, да-да-да, которого в Лондоне убили. У меня вдруг вылетело
1: Березовский?
0: Из головы. Ну, конечно. Вот, так вот, он как раз и думал, что...
1: Тут подумать, там 7 банкиров было, да. И 6 евреев.
0: Ну вот, да. Так вот, Березовский-то и подумал, что он будет, так сказать, управлять...
1: Володя, да.
0: Главный кукловод, да. А оказалось-то нет. Оказалось,
1: известен этот диалог, я помню, когда, значит, кто-то пересказывал, что кто-то сказал, а если выйдет из-под контроля этот человек, и тогда, значит, Березовский воскликнул, кто? Володя?
0: Володя.
1: Володя вышел.
0: И вот там с этого, собственно говоря, фильм начинается, когда он берет с собой Баранова этого Суркова и говорит, пошли, я тебя сейчас познакомлю. Он сидит в ФСБ, но это будет потому, что наш человек ха-ха-ха, два раза. И вот как он... Джуд Лоу играет, как он вот это вот все показывает, как человек постепенно превращается, грубо говоря, в монстра, и он понимает, что кто его окружает, и он подбирает свое окружение, и это, конечно, все очень, вообще, ты знаешь, это очень страшно смотреть. Вот на самом деле это было просто... просто страшно.
1: Ну, прожить еще страшнее.
0: Ну, вот я же, видишь, жива осталась. И я вот вышла, и думаю, боже мой, мы что...
1: Подожди, ты еще не досмотрела спектакль, а те, кто там остаются до конца, ну, знаешь...
0: Вот, ты знаешь, прямо было вот, скажем... Не то, что неприятно, а это было, думаю, господи, это же было с нами. Там практически ничего не придумано. Но мало очень дали экранного времени Джуда Лоу.
1: Я и говорю, нужно создать сериал.
0: Мало,
1: молодой
0: понимаешь.
1: Путин. И это вот это доставит.
0: Да, и я очень многим, которым я говорю, что я пойду на Кривлёвского волшебника, как его называли, Суркова так называли. Вот я говорю, они говорят, нет, мы не хотим про это смотреть, мы не хотим вот вообще об этом человеке там какое-то кино снимают или еще что-то. Ребята, нет. Кино надо смотреть. Это, конечно, знаешь, как бы такое... Ну, оно, конечно, не документальное, это художественный фильм. Там, кстати, даже Лимонов появляется. Вот, когда Сурков к нему приходит и рассказывает ему,
1: потому что
0: нужно делать.
1: Потому что Эммануэль Каррер написал роман «Лимонов».
0: А, да, и он поэтому его туда... Он его поэтому туда ставил. Ну, в общем, конечно, то, что они разговаривают все на английском, ну, понятно, но фильм
1: нам мешает.
0: Но... Да, конечно, мешает.
1: Но титры очень помогли.
0: Очень-очень помогли, да. Вот. И потом, ты знаешь, там вот взрыв домов показан, буквально берут, по-моему, документальные кадры, там вот эта вот его фраза, она утонула про лодку Курск. Ну, то есть, понимаешь, ему мало-то мочить в сортире, вот эти все его фразы, которые все, в принципе, знают. Ему очень, если бы, мне кажется, больше экранного времени дали, потому что Джуд Лоу прекрасно справился с ролью. Когда на конференции его спрашивают, как вот, типа, потому что вам играть вот такого вот, ну, вот такого вот политика. Он сказал, я играл историческую личность. И это актерское мастерство.
1: К сожалению, да. Да, вот... Историческая личность, это правда, к сожалению.
0: Да, да, но от этого никуда не деться. Мы можем закрывать глаза, мы можем вести себя как страусы, но оно есть. Это войдет в историю. Уже вошло
1: это
0: в историю.
1: Войдет в историю.
0: Да.
1: Ну, понимаешь? Там хорошая компания, Гитлер, там интересные люди.
0: Да, да, да, да. Они же все не это самое, не простые люди. И вот именно вот это вот его становление, как он становится другим, и как он начинает разговаривать, и как он выкидывает людей буквально. Вот это, то есть это, конечно, было прямо... Очень хорошо. То есть актерская работа была... Это, наверное, самая сильная часть этого фильма. Это вот актерская работа Джуда Лоу. Да. Да.
1: Мы будем слушать композицию?
0: Да. И расскажи, вернее, я могу сказать, почему это Pussy Riot, потому что их показывают там, да. Их там показывают. И, понимаешь, настолько вот эта вот ложь и эта манипуляция. И как людьми манипулируют. Боже мой, это ж везде.
1: Ну, нам ли, как говорится, в России после Сталина не знать повторение пройденного? Ну, так, давай слушать.
0: Что называется, а что толку?
1: А история учит тому, что ничему не учит.
0: Не учит,
1: это,
0: да.
1: Мы, кстати, вот тут вот мы все в одной лодке, потому что она никому не учит. Никого, никогда. Ну что, слушаем, да?
0: Да.

Шкала!

0: Ну, к сожалению, на этот раз Богородица не справилась, не получилось. Но посыл, пусть рает, конечно, очень радовал. И тогда, и сейчас. Марина Левинсон, кинообозреватель в студии. Мы говорим о Хайфском фестивале. Кстати, спрошу, может быть, нужно было в конце, но я спрошу пока, твой личный фаворит. Это все же Минотавр или скажем, поскольку Джуд Лоу это у нас лучшая мужская роль, то может быть, это и, так сказать, кремлевский волшебник. Кстати сказать, ведь и, на самом деле Сурков-то ведь человек, к несчастью, талантливый, креативный.
1: Еще как даже талантливый.
0: Даже писал стихи для Агаты Кристи, скажем.
1: Да, он же был режиссером театральным сначала.
0: Да, и потом этот роман «Около нуля», который он выпустил в какой-то момент биографии, тоже был, в общем, неплох. Талантливый, черт возьми, человек, хотя подлец редкостный.
1: Ну, вот поэтому он там и держался, поэтому он придумывал такие ходы, что, ты знаешь... Просто не...
0: Приятно, что все равно ничего не вышло.
1: Ну как? Ты знаешь, можно спойлер скажу? В конце фильма, его там, когда от него журналист уезжает, его просто убивают, и все. Это, думаю, художественный такой прием, красивый такой просто, вот красивый.
0: Ну, в конце концов, с Пригожиным сработало в жизни.
1: Ну, в общем, да. Вот, да, талантливый человек, но он употребил свой талант на то, что получилось. Не знаю, может быть, был бы менее талантлив, может быть, было бы еще хуже, но
0: я не знаю,
1: казалось бы.
0: Я не знаю, ну он же Фауста читал, наверное, хотя бы проходил в школе.
1: Я думаю, читал. Нет, он был очень образованный человек.
0: Тогда ему должна была картинка быть понятна, и расклад тоже.
1: Оно, может быть, и было понятно. Может быть, и было понятно, но там же есть, в этом фильме есть его сомнения, особенно когда Ксения, она сначала ушла к Ходорковскому, ну, там по-другому его фамилия в фильме, а потом она через несколько лет вернулась, и когда он вернулся, он ей вот объясняет, что да, он выбрал эту стезю, но он понимает, что он делает. Он понимает, что это, что он делает и куда все это ведет. Это, да, он все это понимал. Особенно после того, как Березовского, так сказать... Замочили.
0: Огорчили.
1: Да, и непонятно там, и что, и как. Кстати, знаешь, я о чем подумала, когда слушал Pussy Riot, вдруг наши кто-то из слушателей случайно вот в этот момент включил радио и услышал вот такое Богородица.
0: Путина прогонит, да?
1: Да, и они такие думают, а что теперь на Конрэко у Игоря Харифа в программе такие песни?
0: Да,
1: а это кино, да, это такое. Кино. Это кино.
0: Смотрите,
1: да.
0: «Кремлевского волшебника».
1: Ну, наверное, конечно, уже не знаю, не буду смотреть.
0: Не доползет уже сюда.
1: В Хайфе, возможно, его пока что, но они же не зря титры сделали. Нельзя же просто 1, 2, 3 сеанса
0: логично,
1: показать,
0: да.
1: И все. Это ж, извините меня, тоже денег стоит. Переходим к третьему фильму.
0: Да.
1: Ну, я, естественно, не могла не посмотреть «Триумфатора» последнего Каннского кинофестиваля, то есть «Золотая пальма ветвь», фильм «Фьорд».
0: То есть это уже добрая традиция, когда тебе приходится ходить на скандинавский фильм и мучительно несколько попыток досматривать его до конца.
1: Ну, поскольку ты сидишь в кинозале, разговаривают они очень быстро то на норвежском, то на румынском. Идут
0: это
1: очень,
0: особое очарование.
1: Да, идут очень быстро титры на иврите и на английском, поэтому ты только успеваешь читать на английском, и поскольку я не настолько знаю английский, что прямо у меня это все заходило вот так, как русскую, допустим, речь, да, то, конечно же, было немного сложновато.
0: То есть «Минотавр» ты разобрала лучше.
1: «Минотавр». Я наслаждалась. «Минотавром» я наслаждалась. Мне ничего не нужно было никуда переводить. Хотя титры там тоже были, но они мне не мешали. Они были на иврите и на английском, да. Так вот, «Фьорд». Победитель, «Золотая пальма ветвь», в общем, все награды, которые можно было, он собрал. Это румынского режиссера, Мунджио, да.
0: Ну,
1: которого...
0: он вообще фаворит, так сказать, мировой, да, критики.
1: Он уже вторая у него «Золотая пальма ветвь», потому что был у него фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
0: Угу,
1: да.
0: Угу.
1: И теперь все от него ждали, ну, просто вот... Ну, как бы планка должна такая же быть или еще выше. На самом деле «Фьорд» действительно это очень качественное и очень-очень хорошо снятое кино. Идет 2,5 часа, но я смотрела, как будто бы это было 4.
0: А, ну, у нас в «Кривом рогу» 1:50. Сейчас этот фильм на фестивале в Сан-Себастьяне шел 3 часа, на фестивале в Ташкенте 2, у нас в «Кривом рогу» 1:50.
1: Ну, в общем, понятно. До Кривого Рога доехали основные, думаю, только постулаты этого фильма. Во-первых, он очень красивый. Во-вторых, там играют совершенно замечательные голливудские звезды Себастьян Стэн и Рената Ринцви. А Себастьян Стэн, почему он, кстати, его пригласил? Да потому что он румын. А в фильме главный герой – это румыно-норвежская семья. Вот. А Рената Ринцви, она как раз из Норвегии. То есть там все просто совершенно идеально. То есть то она разговаривает на норвежском, то они разговаривают на румынском. Ну, потому что... Вот. И вот Рената Ринцви, она как раз из... Я ее первый раз увидела «Сентиментальные ценности». Это я смотрела на Иерусалимском кинофестивале. Помнишь, тебе рассказывала?
0: Я запомнила.
1: Я подумала, да, что там еще были очень неудобные сидушки вот в этом... в бассейне Султана. И мне тоже показалось, что фильм идет 4 часа. Так вот, по сравнению с этим фильмом, я поняла, что «Сентиментальная ценность»
0: на одном дыхании.
1: Это ж просто, да, на одном дыхании. Это ж такое классное кино. А там же столько воздуха. Там есть и юмор. Там просто замечательно. Понимаешь, все познается в сравнении.
0: Когда я говорил Рабинович, что жизнь говно, это была малина, да?
1: Да-да-да, вот примерно так. Так вот здесь это, ну, как бы семейная драма, которая к середине фильма перестает быть томной, да? Она переходит в судебную драму. Тут я вспомнила «Анатомия падения», тоже, которую я смотрела на фестивале, и тоже мне показалось, он сначала длинноватым. Но нет, «Анатомия падения» — прекрасный фильм. И тоже не совсем длинный. Хотя это прямо судебная драма. Там все практически происходит в суде, но как-то вот с такими флешбеками. Но там, видишь, речь идет об убийстве. То есть уронила она его, или он сам выпал. До конца фильма мы так и не знаем. Но главную героиню... Там, кстати, Сандра Хюллер играет совершенно прекрасно. Так вот, здесь речь идет о такой достаточно религиозной семье, которая из Румынии переезжает. Я уже здесь буду все рассказывать, потому что я думаю, никто его смотреть не будет.
0: Не, уже никто не поймет.
1: Вот, это религиозная семья, которая переезжает из Румынии в Норвегию. Причем у них совершенно такая семейная... Ну, как бы по семейным обстоятельствам не переезжают, потому что там умерли бабушки и дедушки, а у них пятеро детей. И им без бабушек и дедушек не справиться. И поэтому они приезжают на родину вот жены, Лизбет ее зовут, она норвежка, и, в общем, приезжают с пятью своими детьми. И вначале все прекрасно. Их встречают. Они живут в какой-то совсем маленькой деревне. Невероятно. Вот эти фьорды норвежские. Невероятной красоты. И снято все, конечно, очень, очень красиво. Он такой, знаешь, холодный. И, кстати, Минотавр, он очень тоже холодный, снят в таких вот темно-синих тонах. Вот. И этот фильм такой же холодный, потому что Норвегия. Я сразу же вспомнила свою родину. Думаю, нет, не поеду. Так вот, и, значит, сначала у них все хорошо, и с соседями все хорошо, и главного героя зовут Михай, он устраивается на работу, он, поскольку там инженер, и, значит, как IT-специалист, ее жена Лизбет, она работает в доме престарелых, в морге при доме престарелых. То есть сначала вообще непонятно, что такое показывают, но потом, в общем, все складывается. Вот, и, ну, то есть, единственное, что на них соседи обращают внимание, что как бы вот они перед едой читают молитвы, а потом они поют гимны, потом детям не очень-то, допустим, соседские дети, там день рождения, почему-то эти дети, их дети не пошли. Вот. То есть детей воспитывают строго, традиционно, но как бы это их выбор. Я имею в виду выбор родителей, и дети там в этом чувствуют себя хорошо. Потом начинается... Значит, дети знакомятся там, она ходит в школу, знакомится с другими детьми, и у них происходит такая как бы интеграция совершенно нормальная. И тут, с чего, собственно говоря, весь конфликт начинается, что девочка старшая приходит в школу, и у нее учительница физкультуры замечает небольшой синяк.
0: Вот так, социальные службы реагируют.
1: На шее, и она говорит, а что, типа того, что мама тебя бьет? Она говорит, причем в фильме этого не показано. Она просто попросила старшую дочь что-то помочь, так как-то неловко это самое. Но, в общем, это все не показано. То есть нет вот этого, что есть насилие в семье. Вот такого нет, понимаешь? То есть, может быть, оно есть, но это нам не показывают. Зрителю это, об этом не говорят. Вот. И девочка говорит, да нет, ну, мама может меня, значит, там немножко, то самое, как бы дать за трещину, если она виновата, или еще что-то. Но девочка при этом понимает, что у них очень любящие родители. Mm-hmm. И они их очень любят. И тут начинается вот такая вот... Оказывается, в Норвегии очень строго относятся к телесным наказаниям.
0: Но это не только Норвегия, детей, это Скандинавия, Финляндия, скажем, да.
1: Да, очень строго. И вот эта учительница звонит, значит, там у них есть организация, она называется Барневарн. Она причем... Барневарн, правильно произнесла. Она причем очень известная, именно в Скандинавии. Вот. И, то есть они могут даже до судебного разбирательства просто отобрать детей. И что они делают? И вот когда они приходят и маме рассказывают, что как бы ваша дочь пришла с синяком в школу, это недопустимо в Норвегии, и мы сейчас забираем детей, она, конечно, просто в шоке. Ну как забрать детей? Причем забирают даже младенца. У них самый маленький, а она его кормит грудью. И он у нее все время, и вот показывают совершенно душераздирающую сцену, когда приезжают, она его, ну, готовит там в коляске, ну как младенца-то вот забрать из семьи. Вот такая вот у них, социальная служба очень и очень строгая, и здесь, собственно говоря, дальше начинается вот эта вот судебная драма, они начинают бороться за свои права, они не понимают, как это вообще возможно, насколько это допустимо. И они обращаются к адвокату, который сначала им отказывает, потом адвокат на их стороне. То есть вся претензия этого фильма вот у критиков в основном в том, что здесь совершенно однозначная позиция режиссера. Ну, кто будет, так сказать, на стороне государства, когда вот показывают вот такую вот однозначную совершенно картину. То есть... То, что насилие в семье, это не показано. Оно, может быть, и есть, но это не, на этом не показывается. А с другой стороны, там вот эта вот учительница, потом представитель вот этой вот организации, которая забрала у них детей, они просто выглядят как бездушные монстры. Они забрали 5 детей и раздали их там по семьям.
0: В конце концов, я думаю, так, я не видел фильма, но мне кажется, режиссер не обязан быть скрупулезно таким, значит, безоговорочно нейтральным.
1: Почему? Режиссер должен... занимать именно нейтральную позицию.
0: Почему? Он высказал свою точку зрения. Режиссер — это не судья. Режиссер — это не суд. Он говорит о том, что у него болит. Ему румыну, норвежские вот эти вот дела, поперек горла, он об этом сказал. Его можно поправить руководящим товарищем, но а почему он не имеет права быть субъективным и пристрастным?
1: Ты знаешь, ну, наверное, потому что...
0: Ну, Звягинцев тоже пристрастен. Кто скажет, что это неправильно?
1: Пристрастен... В чем?
0: Да помнишь ли ты, например, в фильме «Нелюбовь»?
1: Помню.
0: Такая сцена, когда, значит, волонтеры помогают.
1: Как раз Варя Шмыкова играет.
0: И довольно так...
1: начальник этих волонтеров.
0: Они потеряшки, так сказать, они всплывают там, значит, то ли... И от этого веет как бы таким бездушием, как бы, что волонтеры, святые ребята, молодцы, помогают. Но нелюбовь там вся. Там и это нелюбовь. Ну, я считаю, что это пристрастность Звягинцева, наверное, не все сплошная нелюбовь, но если ее много, то он имеет право сказать, что все.
1: Ну, он не говорит...
0: Салтыков-Щедрин был довольно пристрастный писатель. Ничего страшного.
1: Да, с этим я согласна.
0: Ну, вот Мунжеу так высказался.
1: Вот Мунжеу высказался, понимаешь, как бы... Да, однозначно он занял однозначную позицию. И вот он всем своим фильмом не дает зрителю права выбора, потому что, ну, ты не можешь быть на стороне государства, которое отобрало детей.
0: Уезжай в Норвегию.
1: А если реально происходит насилие в семье? То есть как детей? Вот что, правда, на какой стороне? Конечно, нужно сначала разобраться, прежде чем отбирать детей. Но до суда они уже...
0: Нет,
1: это очень сильная организация.
0: То, что здесь есть проблема, и она очень больная, как бы факт. Мунжеу ее зафиксировал. Пусть снимет норвежский режиссер фильм об этой же истории с другой стороны. Пусть покажет человечных людей из социальной
1: организации. Очень может быть.
0: Это
1: да.
0: будет ответ, потому что я дикий субъективист, значит, я верю Мунджу. Потому что родители — это родители, а социальные организации — это чужие люди.
1: Я согласна с тобой. Я, конечно, тоже на стороне этой семьи, особенно, говорю, после этой сцены, когда младенца забрали. Вот, они начинают там звонить в радиотелевидение, то есть они поднимают большой общественный резонанс, но против этой организации, вот я сейчас про нее прочитала, она основана на законе о детях 81-го года, и она притча во языцах во всех скандинавских странах. Может быть, поэтому Мунджу-то и снял об этом фильм, но он вот такой вот... Однозначно.
0: Да, он однозначный.
1: Абсолютно.
0: А принимать ли этот фильм как приговор или попытаться побороться и показать, что эта организация не так уж плоха, ну, пожалуйста. Деньги на это найдутся, я думаю.
1: А ты знаешь, что самое-то смешное? Что вот фильм, который, так сказать, где он, ну, реально критикует вот этих представителей морали, вот это, то есть критикует представителей государства, вот эту организацию, то его профинансировали как раз все скандинавские кинофонды. Государственные, не только. То есть они дали денег на этот фильм, который критикует их и размазывает их.
0: Может быть, в кинофондах немного другие люди, чем в социальных организациях, и они сами, злорадно ухмыляясь, решили, решили как перца подцепим.
1: Да, дать денег, чтобы уже вышел этот фильм. Тем более, этот, естественно, раз он получил «Золотую пальму ветвь», то он, конечно, очень-очень резонансный. И я не знаю, может быть, реально на эту организацию сейчас какие-то оковы наденут или еще что-то. Но пока об этом ничего не говорят, но то, что вот в скандинавских странах вот такое происходит. Ну, то есть там могут даже в тюрьму посадить.
0: Мы же слышим не первый раз об этом, как бы, да? Я знаю эту, такую историю. И, в общем...
1: А, кстати, это же основано на реальной истории. Да, реальная история. Вот эта семья, которая там жила, тоже, по-моему, они из Румынии были, то есть у них отобрали 5 детей, и они не смогли. То есть в фильме семья через суд вернула себе детей, то есть справедливость восторжествовала, и они пошли петь свою евангелистскую
0: так,
1: ту самую церковь.
0: Так Мунджу еще и прекраснодушный человек, как бы он еще и закончил как-то весело. Я бы уже по-звягинцевски довел бы то, что дети гибнут, семья.
1: Ну нет, нет, конечно, нет, нет. Здесь справедливость восторжествовала, ну, в плане
0: семьи. Так вам
1: семьи.
0: Мало, Мунджу еще просто идеалист. Нет, серьезно, это очень, очень сложная проблема. Я и здесь знаю людей, которые с ней столкнулись. Потому что израильские социальные службы тоже очень активны. Я здесь, так сказать, из первых уст слышал...
1: Вот эти истории, да, которые могут отобрать детей,
0: совершенно верно,
1: не разобравшись до
0: совершенно верно.
1: Суда.
0: Я это знаю, эти истории. Поэтому это в общем... Ну что же, Мунджу взял на себя роль, наверное, чистильщика. Вот.
1: Ну, видишь, здесь сложно. А если реально дети страдают в семье, если их просто там дубасят и подвергают моральным унижениям?
0: Очень плохо, давайте снимать фильм и об этом, если это есть. А для чего искусство? Для того, чтобы описывать,
1: думаю,
0: жизнь в разных управлениях.
1: Что это есть. Да.
0: Конечно, есть.
1: Это есть.
0: Больше того, но
1: домашнее
0: есть...
1: насилие сколько угодно.
0: Домашнее насилие дофига. Но если представить себе, как воспитывали людей, допустим, в 19 веке, да, то одна затрещина там или что, это не было опасным симптомом. Больше того, если мы сейчас вспомним ужасные вот эти джентльменские учебные заведения в Англии 19 века.
1: Ну да, да, да. Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Где случалось прям такое, да.
1: Угу.
0: Ну,
1: интересное наказание.
0: Совершенно верно.
1: Угу.
0: И ничего, как-то все выдержали, да, и поэтому появлялись даже и неплохие люди после этого. То, что бороться против зла надо.
1: Абсолютно,
0: но не все зло.
1: Ну, видишь, вот фильм, во всяком случае, он вот в этом плане однозначный. Потом они, после того, как они победили в суде, фильм заканчивается тем, что они грузятся все в машину, едут на паром, и они уезжают, они покидают Норвегию. Невзирая на то, что старшая девочка не хочет, и она кричит. А вы меня-то спросили, потому что у старшей девочки появилась очень хорошая подруга. Подруга приезжает вот так, а ее не спрашивают. Ей говорят, садись в машину.
0: Так вот об этом и говорится, что боль-то с любой стороны.
1: Да.
0: И вторая сторона, которая замечательно выиграла, да, и тоже наплевать, в принципе, на ту боль.
1: Нет, они просто не стали...
0: А дочка говорит, я не хочу, но дочка... Не стали слушать дочку.
1: Ты понимаешь, здесь еще есть вопросы проблемы иммиграции.
0: Есть.
1: Да. И вот мы, живя в Израиле, у нас все испытывают проблемы иммиграции. И когда, допустим, вы в 90-е годы уезжали там с маленькими детьми, а детей никто не спрашивал. А когда уезжали с подростками, да, а потом ребенок тебе может сказать, а мама там меня спросила, хочу ли я уезжать из приличной страны.
0: Потом подростки хат вахетси. Здесь, да, потом уже вот сейчас вот делают спектакли, как говорится, и другие произведения, да, о том, какая это боль.
1: Да, да, да. Вот как раз возвращаясь к фестивалю уже не Хайвскому, а Jaffa Fest, была читка Марины Давыдовой. Берлин, Шлоссенбург. Вот там как раз эта проблема. Проблема иммиграции.
0: Она это сделала и в предыдущей своей пьесе тоже, как бы там.
1: Да,
0: но
1: здесь это очень-очень жестко.
0: Я не понимаю смысла читок в принципе, как бы.
1: Нет,
0: давайте
1: знаешь,
0: пригласим, было, давайте было пригласим зрителей пригласим на тренировку футболистов за деньги. И скажем, это не был матч, но тренировка тоже интересна. Давайте ставить спектакль. Окей.
1: Да, это уже было отвлечение, да.
0: Да. Не, ну на самом деле твой личный фаворит вот из этих фильмов.
1: Ну,
0: все равно Минотавр.
1: Да. Ну, люблю я Звягинцева, да.
0: Ну, а кто же его не любит?
1: Кто же его не любит? Нет, очень много. Я тут написала пост, так там мне такого накидали за слово расчеловечивание и за Звягинцева тоже. То есть, ну, видимо, просто я не туда.
0: То есть не все
1: попала.
0: Согласны с термином Звягинцева нелюбовь? Нам хотят рассказать, что все прекрасно в этом мире?
1: Не знаю. Не знаю, что это, что хотят рассказать, но ты знаешь, несколько лет назад уже Звягинцев приезжал, 3 года назад, по-моему, в 23-м году, да, он приезжал сюда, в Израиль, и вот ему задавали вот такие вот провокационные вопросы, почему вы Россию показываете такую чернушную, и все, он сказал, господи, боже мой, это не чернушная, это боль, но мы же все прекрасно понимаем, о чем эти фильмы, и причем он же ведь настолько режиссер... индивидуальный очень. И ты знаешь, я после вот этого, после «Минотавра» я пересмотрела фильм «Изгнание». Это был единственный фильм, который я не смотрела. У Лавроненко за этот фильм, по-моему, лучшая мужская роль в Каннах.
0: Это, по-моему, второй фильм после
1: «Возвращения». Второй, да, после «Возвращения», 2007.
0: Я помню, что очень. Он у меня поставил тоже вопросы внутренние. Там да. Есть... Ну, короче, Звягинцев большой режиссер, а если много путиноидов, то как бы, ну, не надо спорить.
1: Да, ну, конечно, с идиотами спорить бесполезно.
0: Собственно говоря, ну вот, я не знаю, я понимаю, что 4 часа Мунжу, может быть, это немного через край.
1: 2,5.
0: Но может быть, они того стоят, потому что он ковыряет реально болезненную проблему.
1: Да, фильм очень хорошо сделан, очень.
0: Ну, конечно, у Мунжи уже есть имя. У него есть премии, у него есть имя. Это как Тарантин там выпускает фильм, ты же не скажешь, что там не отмахнешься, да? Вот, от Мунжи отмахнуться нельзя, и слава богу.
1: Да.
0: Поэтому...
1: Ну и от Звягинцева тоже.
0: Конечно, нет.
1: Особенно вот то, что он вернулся и с такой тематикой.
0: Большие режиссеры.
1: Да, это просто замечательно. Пожелаем ему здоровья и творчества. И, кстати, он в этом же интервью сказал, что, ребята, вот вы спрашиваете, для чего нужны фестивали? А вот как раз потому, что он сейчас получил гран-при, и на следующий его проект «Юпитер», который он думал снимать до «Минотавра», но не получилось, он просто не нашел денег. Вот на этот проект «Юпитер» уже сейчас за ним ходят продюсеры. И говорят, сколько надо,
0: ну, в данном
1: сколько
0: случае,
1: будем вешать в граммах.
0: Великая историческая справедливость. Здесь время нынешнего разговора подходит к завершению. Большое спасибо кинобозревателю Марине Левинсон за рассказ очевидца, так скажу, очевидицы. До новых интересных и волнующих фильмов. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Карив. Ну, напоследок фрагмент музыки, одна из композиций фильма «Фьорд». Всем пока.

0: Потом через день-два он заявил о том, что он, конечно же, поддержит Нетаньяху как на пост премьера и не допустит того, чтобы один кот создал свое правительство. Но так как ты можешь не допустить, может не допуститься, что ты вообще пройдешь электоральный барьер, Гендель ему сейчас протягивает руку помощи.
1: Вопрос, да, является рукой помощи или медвежьими объятиями, но я думаю, что уже немного времени осталось, да. Мы узнаем результат. Спасибо большое. Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Спасибо за комментарий. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну, теперь поговорим о перспективах возобновления военных действий Соединенных Штатов в отношении Ирана, что неизбежно напрямую коснется Израиля в случае, если это случится. Диана Тасунян, глава службы зарубежных новостей 9 канала. Привет, Диана, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Ань.
1: Ну вот я хотела еще поговорить о цитате Трампа относительно 7 октября, но все-таки начну с главного в практическом смысле. Пентагон, согласно публикациям последним, готовится к возможной новой масштабной военной операции против Ирана, но решения Трампа еще нет окончательного. Он довольно, мне кажется, заезженная уже формула. Вот у меня дежавю, я сколько раз говорила, именно эти слова, мне кажется, произносила. То уже почти решили вот-вот, но Трамп не решил. Трамп дает последний шанс. Насколько тебе кажется, на сей раз США действительно близко подошли реально к возобновлению войны, или это вот тот самый сценарий, который у нас немножко навяз на зубах? Трамп почти решил атаковать, а потом почти решил договариваться.
3: Ну, знаешь, Трамп гениальную вещь как-то сказал, просто отражающую всю эту ситуацию, когда он сказал журналистам, что вы ничего не знаете, что происходит, потому что знаю только я. Так вот, это опять из той же серии. Соединенные Штаты действительно готовятся к возможному возобновлению масштабных ударов по Ирану. Сложно было бы представить другую ситуацию, потому что Дональд Трамп об этом говорил недавно. Он не стал отрицать тот факт, что эти удары могут быть нанесены. Правда, он говорил о том, что вопрос с Ираном он закроет уже после выборов Конгресса 3 ноября. Но сейчас, возможно, идут какие-то спекуляции, утечки в прессе. Вот по данным Axios, Пентагон действительно поручил центральному командованию вооруженных сил США завершить подготовку к возможной новой операции против Ирана. Дата начала боевых действий не определена, и самое главное, что окончательного решения, как ты уже и сказала, Дональд Трамп пока не принял. Но сам факт того, что американским военным поручено подготовить варианты масштабной операции, говорят о серьезности происходящего. Но есть план А, есть план Б. Было бы странно, если бы не рассматривался этот вопрос, потому что параллельно ведутся какие-то переговоры, что-то происходит, мы об этом знаем. А если переговоры сорвутся, то что тогда должно остаться на столе? Естественно, военная составляющая. Поэтому, конечно же, план существует. И параллельно вот журнал The Atlantic сообщает еще одну важную подробность, что Белый дом рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану еще до промежуточных выборов Конгресса США 3 ноября. По сути, вот в этом вся новость, да, потому что новость не в том, что план существует, а именно в том, что когда возможно эти...
1: Ну, то есть Трамп пришел к выводу, что, по сути, опция возобновить боевые действия, она мало, на его взгляд, повлияет на исход промежуточных выборов. Раньше, в общем, все считали именно так, что Трамп боится навредить республиканцам, поэтому уж точно до 3 ноября не будет этого делать, если вообще. А сейчас, видимо, он понял, что... Это не
3: никак не повлияет, да? Но, с одной стороны, да, действительно, Трамп прекрасно понимает, что новая война может обернуться серьезными политическими потерями. С другой, он явно недоволен тем, что уже 8-й месяц противостояние с Ираном не приносит того результата, которого Вашингтон добивается. То есть бензин по-прежнему дорогой, да. Напомню, что после начала вот этого американо-израильского военной кампании в феврале Иран действительно понес очень тяжелые потери, но при этом-то иранская политическая система устояла, несмотря на устранение Али Хаменеи. Да, Муджтаба Хаменеи, непонятно, он существует, не существует, но факт остается фактом, что режим Аятолла остается на плаву. Тегеран продолжает сопротивление. Армузский пролив, через который до войны проходила примерно 1/5 часть мировой нефти, остается одним из главных инструментов давления на Соединенные Штаты. Вот Центком ночью опубликовал там опять там фейк и не фейк, да, они вот так любят разбивать, то есть новость состоит в

0: том, что Иран настаивает, что Ормузский пролив закрыт, а вот Сенткоф говорит, что нет, наоборот, даже больше танкеров проходит сейчас по Ормузу, чем было раньше. То есть абсолютно полярные такие противоположные заявления мы видим на этот счет, открыт или не закрыт Ормуз, мы так и не поняли. А цены на нефть и бензин превратились действительно в серьезную проблему уже для самого Трампа. Значит, все-таки больше закрыт, чем открыт, потому что если был бы открыт, тогда в чем проблема, да, почему тогда такая история. И по данным, вот опять же, Атлантик, в Белом доме рассчитывают, что новая военная операция может продемонстрировать силу Соединенных Штатов и заставить Иран изменить свою позицию на переговорах. Но что должно измениться? Я не понимаю, там главный камень преткновения, то, что Иран настаивает на обогащении урана. Они говорят о том, что они являются членами ДНЯО, постоянно спекулируют на том, что они выйдут из договора о нераспространении ядерного оружия, но при этом они не выходят. И, собственно говоря, они действительно имеют право из-за того, что они являются членами ДНЯО, обогащать уран на своей территории, но не до заоблачных каких-то процентов, как это происходит.
1: Да. В общем, в итоге, Диан, да, ситуация сложная, и, по крайней мере, на уровне заявлений, вот лично у меня нет впечатления, что они существенно отличаются от прошлых таких заходов, в результате которых мы увидели две противоречивые версии, однако из которых сменяет другую, но никогда нельзя знать, как ты верно заметил, знает только Дональд Трамп. Диана Тасульян, глава службы зарубежных новостей 9 канала, я благодарю тебя, спасибо.
0: Спасибо, Ань, большое.
1: Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Израиль, как выяснилось, упустил возможность заказать в Соединенных Штатах 12 ударных вертолетов «Апач» стоимостью около миллиарда долларов, по данным издания «Калькалист». Причиной этого стал затянувшийся бюджетный конфликт между Министерствами обороны, Министерством финансов. Для части сделки не удалось согласовать финансирование. Американцы демонстрировали терпение, трижды продлевали срок заказа, но Израиль не уложился и в последний из этих отложенных сроков. Эти вертолеты должны были усилить способности нашего ВВС быстро реагировать на угрозы. И надо сказать, что это один из уроков, который извлек Цааль из 7 октября. Под вопросом теперь и другие крупные закупки. Поговорим о том, насколько это серьезная действительно потеря. Можно ли было предотвратить? И главное, можно ли предотвратить последующие подобные такие вот упущения? Поговорим с бригадным генералом запаса Рэмом Аминохом, членом Совета директоров организации АНСС. В прошлом он был членом форума Генерального штаба ЦАЛИ и главой бюджетного отдела Минобороны. Тарам Аминох, шалом, хэрэвтов.
3: Хэрэвтов.
1: נתחיל מהשורה התחתונה, ישראל פספסה את חלון ההזדמנויות, כן? חלון הזמנה ל-12 מסוקי הפאץ' בגלל מחלוקת בין המשרדים, מניסיונך, כי מי שעמד בראש מערך הכלכלי של צה"ל, איך בכלל מגיעים למצב כזה? שמע קצת...
3: קודם כל המחלוקת היא לא בין המשרדים, המחלוקת היא בין ראש הממשלה לבין משרד האוצר. מי שקבע שצריך לרכוש את זה זה ראש הממשלה. והמל"ל בכלל המשרד הביטחון, משרד הביטחון בסך הכל המבצע. בסופו של דבר צריך להבין משהו. ראש הממשלה, כחלק מלקחי השביל אוקטובר, כשאתה מסתכל על שביל אוקטובר 23, מה שקרה הוא שהיה חוסר במסוקי קרב. אילו מסוקי הקרב היו קיימים אז, גם אם הייתה הפתעה, וגם אם היה מחדל, עדיין השביל אוקטובר היה נראה לגמרי אחרת. זאת אומרת, צריך להבין שנייה אחת, כשאתה מסתכל על אירועים מסוג השביעי לאוקטובר, אתה לא רק מסתכל ואומר, איך יכולתי למנוע את ההפתעה? איך יכולתי למנוע את המחדל? אתה אמור להיות ערוך באופן שגם אם יש הפתעה, וגם אם יש מחדל, אתה עדיין מסוגל להגן על מדינת ישראל.
1: אז רגע, אני רק שאני אבין, כי אם אתה אומר שבעצם הוויכוח, המחלוקת היא לא בין המשרדים, אלא בין ראש הממשלה למשרד האוצר, במה זה מתבטא, במה זה בא למדינות, תקשיב, הם העריכו 3 פעמים, הם העריכו את הדדליין, ובסופו של דבר הם לא הגיעו לעמק השווה.
3: לא סתם שהעריכו 3 פעמים, היו מאמצים אדירים לעץ הזה שהצלחנו להעריך את זה 3 פעמים, זה גם היה נורא מסובך. ואגב, עד כמה שזה יישמע הזוי, המועד שבו פקע הפעם השלישית היה במקרה בשביל אוקטובר. בדיוק 3 שנים מהשביל אוקטובר, שבו היינו זקוקים מאוד למסקרים האלה, למסוקי הקרב. עכשיו, ראש הממשלה קבע שצריך לקנות אותם. ראש הממשלה קבע לזה תקציב. Okay. הוא קבע את ה-350 מיליארד. הוא קבע הכל. רק איפה הבעיה? שראש הממשלה קובע שצריך לבצע משימה. שיש לה גם עלות כספית. אז משרד הביטחון, מבחינתו, כשראש הממשלה אומר זה פקודה, והוא מבצע. הוא מתחיל את ההתקשרות, הוא מתחיל את הביצור, הוא עושה מה שאומרים לו. כשראש הממשלה אומר משהו שצריך לשלם כסף, משרד האוצר לא רואה בזה פקודה. אוכל, האם ראש הממשלה...
1: נקודת פתיחה. כלומר, לא...
3: בדיוק, האם זה סמכותו של ראש הממשלה? אולי זה לא סמכותו. אולי ראש הממשלה קבע משהו שהוא לא סביר. אולי... יש פה איזושהי הסתכלות אסימטרית. כי בסוף, כשראש הממשלה נותן פקודה שקשורה למשהו ביטחוני, יש לה תמיד שני צדדים. צד אחד זה הביצוע, צד שני זה הכסף.
1: רגע, רגע, כשיש ויכוח, כן, כל כך קריטי באמת לביטחון ישראל, ואם שוב, כן, משרד הביטחון טוען שאוצר מנה את המימון, ואוצר טוען מצדו שמשרד הביטחון שינה את ההסכמות וכן הלאה וכן הלאה, כששתי משרדים בסופו של דבר מציגים גרסאות סותרות, כן, מי הוא אמור להכריע בזמן אמת, לדפוק על השולחן, חבר'ה, נקודה סוף פסוק.
3: קודם כל הגרסאות לא סותרות. יש הסכמה על כל הנתונים. בואי, תביני את הנתונים, זה נורא פשוט. ראש הממשלה נתן הנחיה לבצע את העסקה הזאת. עשו התקשרות ראשונה, אבל בינתיים האוצר לא שחרר את האפשרות לבצע את הרכישה. אז העריכו פעם ראשונה, ואז האוצר לא סידר עריכו פעם שנייה. בפעם השלישית האוצר אמר, תראו, יש פה 300 מיליון, יש פה איזשהו משהו עם הכסף שאם תזיזו אותו לפה לפה, אז אולי אפשר יהיה. מה שבוצע בעצם על ידי משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, מלל, בעצם דיברו עם האמריקאים והצליחו לעשות שינוי באופן שרוב הכסף ישולם הרבה יותר מאוחר. כדי שהאוצר יוכל לאשר. בא האוצר אמר, אוקיי, אם משלמים יותר מאוחר, זה כבר לא אותה עסקה. עכשיו, אין בכלל ויכוח על העובדות, זה בכלל, העובדות מוסכמות לחלוטין. כל העניין שהוא אומר, רגע, אם עשיתם שינוי של תנאי התשלום, זה כבר לא אותה עסקה. כן אותה עסקה, לא אותה עסקה. תראי, בסוף מה שמעניין אותך ואותי, זה להיות מסוגל להדין על עצמנו, על ילדינו, על משפחתנו, ואנחנו כבר מבינים לקחי השביל אוקטובר שהמסוקי קרב האלה קריטיים. וגם אם לא הבנו, אם אנחנו רואים שראש הממשלה אומר את זה, חוץ זה שהבין. אנחנו רואים את המלל אומר את זה. אנחנו רואים שמשרד הביטחון מסכים עם המלל ועם ראש הממשלה.
1: אז תגיד לי, כשהדבר הזה, ממש הקשל הזה, כן, זה חלמאי, לא יחזור על עצמו בעוד עסקאות, ואני רואה פרסומים שמדובר על בעוד עסקאות על השולחן, מה המסקנה, מה צריך לעשות אחרת?
3: קודם כל, את מרנת אותי לעסקה הזאת, אבל מה זה עוד עסקאות? זה כבר קרה בעוד עסקאות, זה לא עסקה היחידה. יש עוד מספר לא קטן של עסקאות, זו פשוט הפכה להיות עסקה מאוד מפורסמת ומאוד ידועה, גם בגלל שזה אירוע שהשפיע מאוד על השביל אוקטובר, וגם בגלל שזה בדיוק קרה 3 שנים מהשביל אוקטובר. אז מדברים על זה הרבה. אבל זה לא עסקה יחידה. ראש הממשלה הגדיר שאנחנו צריכים לרכוש, לעשות התקשרות עתידית לעשור הקרוב, בעוד 350 מיליארד שקל. זה הגדרה של ראש הממשלה, לא הגדרה של משרד הביטחון. זה הגדרה של המלל.
1: כלומר, אני רק באמת רוצה להבין, כי אני ראיתי פרסומים שגם רכישת מטוסי תדלוק נוספים ומסוקי תובלה כבדים נוספים נמצאת בסיכון בגלל מחלוקת תקציבית. כלומר, שידור חוזר, האם אנחנו עומדים בפני בעיה רחבה יותר, כלומר, מערכתית יותר בתוכנית ההתעצמות של חיל האוויר בכלל? הרבה מעבר
3: לסיכון נקודות. ברור שכשאנחנו לא מבצעים את אותו רכש שראש הממשלה הנחה של ה-350 מיליארד של ההתקשרות לפחות של ה-130 בשלב ראשון, ברור שאנחנו נמצאים בבעיה. עכשיו תשאלי, למה תביא הבעיה הזו? התשובה היא נורא פשוטה. תחשבי על 10 אנשים שעומדים מתחת למטריה, והם לא נרטבים כי כרגע לא יורד גשם. אבל כשירד גשם הם ירטבו. חלק גדול מהבעיות לא ראית אותם עד השביל אוקטובר. כשהגיע השביל אוקטובר פתאום הבנת שרמת המלאי של החימושים היא בלתי סבירה. פתאום הבנת שרמת הכלים וכמות הכלים היא בלתי סבירה. פתאום הבנת עוד כל מיני דברים. יש הרבה מאוד דברים שאתה רואה אותם, מרגיש אותם, אתה נרטב רק שיורד גשם.
1: נכון.
3: כשאין גשם, אז אתה יודעת, כולם
1: יש... מרגיש מישהו שם, למעלה, חייב לשנות את דפוס הפעולה. מעבר לדיבורים על...
3: חייבים לבצע עכשיו. את אותן רכישות על חשבון ה-350 מיליארד. כרגע הדברים היחידים שבעצם יצאו לפועל זה הרכש של ה-F-35 וה-F-15, שזה שני הדברים, ה-F-15i, שזה שני הדברים שכן כבר בוצעו. וגם הם, למה הם בוצעו? כי האמריקאים אמרו, אם אתם מחכים עוד רגע, כבר הם. עכשיו, גם שתביני במסוקים, הרי מה הבעיה? הבעיה היא שהיינו אמורים לעשות את העסקה הזו, את הרכש ביחד עם הצבא האמריקאי. עכשיו, אחרי פעם, פעמיים, שלוש, זהו, הצבא האמריקאי רכש. עכשיו, אם היינו עושים את העסקה עכשיו ביחד עם הצבא האמריקאי, אז היינו מקבלים, הם מסוק, אנחנו מסוק, הם מסוק. עכשיו, ברגע שאת השארת לצבא האמריקאי לעשות את זה בנדייך, אז הם יקחו את המסוקים, עכשיו את רוצה, תקבלי אחריהם. אז במקום לקבל את המסוק הראשון בעוד 3 שנים, את תקבלי את המסוק הראשון אולי בעוד 6 שנים.
1: מדהים. כן,
3: באמת מדהים.
1: כן, הרבה חומר למחשבה. אני מודה לכם מאוד, קצת עשינו לנו סדר. תת-אלוף במילואים ראם עמינח, חבר הדירקטוריון של ה-INSS, לשעבר חבר בפורום מטכ"ל, חבר הנהלת משרד הביטחון וראש המערך הכלכלי של צה"ל. תודה רבה. אני מודה לך
3: על
1: הדברים. Мой собеседник говорит, что здесь на самом деле, хотя формально не договорились Министерство обороны и Минфин, главный спор здесь между премьер-министром и Министерством финансов. Есть принципиальное решение, принятое премьер-министром, который решил, что выделяется большая сумма денег для военных закупок стратегических. Это один из выводов, которые были сделаны, один из уроков, сделанных после 7 октября. Очень урок сделан дорогой ценой. 7 октября было недостаточно боевых вертолетов. Помимо прочих провалов, понятно, одной из проблем был действительно недостаток боевых вертолетов. Поэтому было принято решение закупить 12 новых. Был установлен дедлайн для этой совместной покупки. Это должна была быть совместная покупка с Соединенными Штатами. Таким образом и снижается общая цена, и ускоряются сроки поставок этих боевых машин. Но просто каким-то удивительным образом, может быть, неудивительным для кого-то, кто понимает технологию, не договорились, поскольку для Министерства обороны решение премьер-министра является, по сути, приказом к действию. Там начинают производить подготовительную работу, связываются с Министерством обороны Соединенных Штатов, договариваются принципиально о закупке тех или иных боевых машин, боевой техники для ВВС, но дальше, поскольку речь идет о деньгах, очень большой сумме денег, эти деньги должен выделять Минфин. А для Минфина, судя по всему, слово и решение премьер-министра вовсе не является руководством к действию, как для Минобороны, а вызывает лишь вопросы. В Минфине просто не согласились с суммой, не согласились с способом распределения платежей и так далее, и так далее. Трижды американцы соглашались отложить эту общую закупку, но в Минфине упорствовали и так и не смогли договориться. В итоге Соединенные Штаты отказались ждать и дальше, и после дедлайна, парадоксальным, грустным образом, последний из этих 3 дедлайнов приходился именно 7 октября, Соединенные Штаты решили приобрести эти вертолеты самостоятельно. Таким образом, Израиль, если и когда все-таки решит приобрести эти вертолеты, ему теперь придется это сделать уже самостоятельно за, очевидно, другую сумму, и срок поставки будет гораздо дальше. Но проблема не только в вертолетах, есть и другие закупки, о которых было принято принципиальное решение, и Минфин, судя по всему, еще не пришел к соглашению и по этому вопросу тоже, поэтому говорит мой собеседник, бригадный генерал запаса Рэм Аминох, здесь системная проблема, и, видимо, кто-то все-таки не усвоил все уроки 7 октября, раз она все еще существует.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Мировой суд Иерусалима признал депутата Кнессета Офера Касифа виновным в нападении на полицейского при отягчающих обстоятельствах. Это произошло в мае 22 года. Касиф тогда пытался проехать на демонстрацию в районе Южно-Хевронского Нагорья. Суд установил, что Касиф задел полицейского автомобилем, а затем ударил его, нанес ему полицейскому удар по голове. Защита Касифа настаивала на том, что произошло это столкновение случайно, что он, в общем, действовал в рамках самообороны, но суд отверг эти доводы. Приговор все еще не вынесен, пока не вынесен. Адвокат Алекс Шмерлинг со мной на линии. Господин Шмерлинг, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: В чем именно с юридической точки зрения, вот сухой такой, да, без политики, суд признал Офера Касифа виновным, и чем нападение на полицейского при отягчающих обстоятельствах отличается от обычного нападения, обычного инцидента такого, да, в котором в итоге имело место рукоприкладство некоторое?
4: Отягчающие обстоятельства в данном конкретном случае это то, что Офер Кассиф использовал автомобиль. По большому счету речь идет о наезде, об умышленном, осмысленном, предумышленном наезде на полицейского. Ущерб, причиненный полицейскому, невелик, но тем не менее сам по себе факт этот не может не вызывать, не может не являться правонарушением. Не будем забывать, во всех цивилизованных странах существует жесткое правило. К тебе подошел полицейский, вытяни руки по швам и выполняй его указания. Если ты этого не делаешь, а тем более используешь насилие в отношении полицейского, а тем более, если ты при этом используешь какие-то механические средства, то это превращается не просто в нападение на полицейского, но и в нападение при отягчающих обстоятельствах.
1: Но там еще были видеозаписи, насколько я понимаю, этого инцидента. Вот интересно, насколько они, на ваш взгляд, существенную роль сыграли в истории? То, что была
4: видеозапись? Не просто существенную роль, они на самом деле, с моей точки зрения, в данном процессе должны были бы поставить точку в самом обсуждении версии происшедшего, поскольку, как всегда, не то в любой драке завтра спросите кого-нибудь, Васю с Петей, которые подрались, Вася скажет, что Петя первый начал, и наоборот. Угу. Я всего лишь навсего защищался. Версия Кассифа о том, что он... там два момента, два эпизода. Первый — это эпизод наезда, в отношении которого Кассиф заявлял, что это произошло случайно, у него не было намерения причинить ущерб полицейскому. И второй эпизод, когда Кассиф ударил полицейского по голове. В отношении второго эпизода все очень просто и понятно. Достаточно посмотреть видеозапись, и все становится не просто и непонятно.
1: Да. Господин Шмерг, да, а тот факт, что Офер Кассиф, он депутат, в принципе, есть депутатская неприкосновенность. Почему в данном случае суд решил, что она не полагается Кассифу в этой
4: ситуации? Во-первых, депутатская неприкосновенность, насколько я помню, Офер Кассиф отказался от нее сам.
1: То есть, я видела в отчетах с этого дела, заседания, его защита как раз упоминала депутатскую прикосновенность.
4: У депутатской неприкосновенности есть два момента. Первый момент – это процессуальный. Нельзя предъявить обвинительное заключение против депутата, не получив предварительно согласия Кнессета. И для этого есть специальная комиссия. Не специальная, это общая комиссия Кнессета, которая решает этот вопрос. И когда этот вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии, Офер Кассиф сказал, что он, так сказать, согласен предстать перед судом. А вот второй момент, это так называемое, то, что называется, хасинут маутит, то есть иммунитет, я даже не знаю, как перевести.
1: По сути, случае. Да?
4: По сути, когда человек исполняет свои депутатские обязанности и вот совершает какое-то деяние, это то, кстати сказать, к чему апеллировал, например, апеллировала Тали Готлиб, то, в общем, нельзя его за это судить. Мне кажется, что более важным здесь, если я бы не стал сейчас рассматривать и анализировать решение суда, сам вердикт о признании Кассифа виновным, поскольку любой желающий может посмотреть видеоматериалы оттуда и сделать свои выводы. Было ли привлечение Кассифа к ответственности в данном случае по преследованию по политическим мотивам, либо же действительно за этим кроется интерес общества к тому, чтобы никто не смел поднимать руку на полицейских. Я в двух словах позволю себе объяснить.
1: Да, если можно, да, вот в завершении разговора.
4: Собственно говоря, о чем идет речь и чем это вообще Кассифу грозит, по большому счету. Поскольку, ладно, там и любой из нас может завтра вступить в конфликт с полицейскими, и в итоге оказаться...
1: Вот у нас остается буквально полминутки, господин Шмерлин, если одной фразой, он может грозить наказание в виде реального лишения свободы?
4: Это, наверное, не самая главная проблема. Кассиф с удовольствием у нас будет 3 месяца исправительных работ, либо отсидит полгода, 9 месяцев в тюрьме. Дело в том, что это может положить конец его политической карьере. В случае, если по завершении процесса против него ему будет вынесено наказание в виде лишения свободы, превышающим 3 месяца, и это решение выдержит испытание в апелляционной инстанции, то Офер Кассиф, во-первых, должен будет покинуть Кнессет, то есть он будет не в состоянии выполнять обязанности депутата, депутатского мандата он лишится. Более того, в течение 7 лет с момента отбытия наказания он не сможет даже баллотироваться.
1: И вот это я гораздо большая проблема, чем срок, штраф или
4: условное осуждение.
1: Адвокат Алекс Шмерлинг, я благодарю вас за комментарий. И напоследок я не могу не сказать, что сегодня в резиденции президента Израиля состоялась церемония, посвященная 6 людям, которые спасли самолет рейса Fly Dubai и предотвратили авиационную катастрофу. Герцог вручил им высшую государственную награду за гражданское мужество. И это все, о чем мы хотели поговорить с вами. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафир Салимзар, режиссерским пультом Яна Райвабарская. Хорошего продолжения сегодняшнего вечера и хороших выходных. До свидания.

0: Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Максим Гулер.
1: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 8 октября 2026 года. В эфире «Особый случай». Программа радиостанции Канрека, которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале, как обычно, напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Напоминаю, что вы можете также написать нам и на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особый случай, вопросы и комментарии. Напоминаю, что у программы «Особый случай» также есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто пишите «Особый случай». Переходите на страницу с логотипом Канрека, и уже там, на странице, есть возможность отправить нам личное сообщение. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это могут увидеть и другие подписчики. Отправляйте личное сообщение. Вы можете описать ваш особый случай и не забудьте оставить нам ваше имя и номер телефона, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы публикуем важную информацию, которая касается социальных, юридических и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь. Итак, сегодня в программе. Слепая система. Минпрос не видит диагноза, а обычный сад не видит ребенка. Обновление удостоверения личности без предварительной записи. С этой недели, со вчера, любой желающий оформить новое удостоверение личности, Тудадзеут может сделать это в любом отделении управления народонаселения по всей стране без необходимости предварительной записи. Безопасность на стройплощадках. Новые требования и зона ответственности. Пенсионный фонд и развод. Почему бывший супруг или супруга получает часть ваших накоплений, даже если вы уже давно не вместе? И начинаем программу мы с особого случая. К нам в редакцию обратилась мама ребенка, которого не принимает детский сад из-за того, что у него есть якобы отклонение в развитии. С нами на телефонной связи мама ребенка Диана. Диана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: На сегодняшний день что происходит? Расскажите, пожалуйста, вашу историю, с чем вы обратились. Понятно, что без имен, потому что конфиденциальность ваша нам важна.
2: Да, конечно. У меня была сложная ситуация с ребенком. Мы поступили в сад необычный. Мы были у невролога. Потом нам отказали Министерство просвещения. Вот, как говорится, к радости, к помощи, куда мы обращались. Нам ускорили этого года, ноября 26-го.
1: Это понятно, но это продолжение истории. То есть мы говорим, в принципе, о начале, о развитии. То есть, как правило, детей записывают в учебные заведения, в частности, если мы говорим про ваш случай, то это садик, да, записывают в начале года. Но где-то так в середине года ваш ребенок проходит медицинское освидетельствование, и там ему ставят диагноз. И уже с этим диагнозом, в принципе, переписать или записать ребенка никуда больше вы не успеваете, и вы идете в обычный садик, где... воспитательницы этого садика говорят, что вам нужно приходить и забирать ребенка.
2: Да, правильно. Поэтому дальше мы ждали, искали куда. Пока нам отказали, сейчас будем ждать.
1: Я так понимаю, что следующее медицинское... То есть первый диагноз вам поставили в середине этого года, и когда вы попытались записаться на следующее освидетельствование, вам дали дату на январь 28-го года.
2: Да,
1: и правильно. Все это время вы должны были что делать с ребенком?
2: Пока сидеть дома, потому что нам сказали не приводить в этот садик. Они не могут.
1: Вы обратились в Министерство образования, в Министерство просвещения.
2: Да, правильно.
1: Что там произошло? То есть вы описали свой случай, что вам ответили?
2: Сказали, что это не подходит, недостаточно критериев. Вот, и поэтому мы начали писать, обращаться к вам, чтобы ускорили очередь к психологу, как и невролог нам рекомендовала.
1: То есть вы обратились в Министерство просвещения, и они сказали, что вы не подходите по критериям для того, чтобы созвать специально для вас специальную комиссию, которая может решить ваш особый случай.
2: Да.
1: Безусловно, программа редакции особого случая обратилась в Министерство просвещения, и они прислали свою реакцию на происходящее, так как они это видят. Я, конечно же, приведу ее сейчас в полном формате. По результатам проверки в Центральном округе и с учетом соблюдения права на неприкосновенность частной жизни, можем сообщить, что семью и коллектив детского сада сопровождают профильные специалисты и надзорные инстанции. Вплоть до завершения необходимого процесса консультант по образованию оказывает поддержку персоналу сада. Также состоялась совместная встреча с матерью и педагогическим коллективом для оценки мер поддержки, предоставляемых ребенку в рамках учреждения. Округ продолжит сопровождать семью и детский сад, а также рассматривать варианты решений, соответствующих потребностям ребенка. Единственное, что я вот пытаюсь здесь понять, да, когда Министерство просвещения говорит, что оказывает поддержку персоналу детского сада. Это все хорошо. А где в этой истории вы? Тут упоминается, что якобы, опять же, состоялась совместная встреча с вами и с представителями педагогического коллектива этого образовательного учреждения, он же детский сад, для поддержки. Что действительно произошло на этой самой встрече?
2: Они со мной общались, они только тоже говорили, чтобы поскорее ускорить очереди психолога. Об этом говорили, и больше так ничего, чтобы не продолжал в этом садике. В обычном.
1: Окей. И на этом основании, в принципе, вы обращаетесь в свою больничную кассу, которая наконец-то переносит вам с января 28-го года встречу на ноябрь.
2: Ноябрь, да,
1: уже
2: этого
1: где-то
2: года.
1: Вот следующий месяц. То есть, в принципе, если вы проходите здесь освидетельствование в ноябре, вы получаете либо подтверждение, либо опровержение этого диагноза, на этом основании, в принципе, вы подаете опять в Министерство просвещения. А кто-нибудь из вышеупомянутых сказал вам, что ребенок до 3 лет находится в ведении не Министерства просвещения, а в Министерстве социального обеспечения? То, что называется МСРАД РВХ.
2: Нет, это мне не сказали. Нет, РВХ нам тоже ничего не оказала. Она говорила, я не могу вам помочь, ищите своими путями, и все. Больше ничего они не говорили.
1: Ну что ж, Диан, мы, безусловно, как я уже вам и говорил, и обещал, мы, безусловно, будем продолжать следить за этой историей. Единственное, что справедливости ради, я должен добавить, что в этом конкретном случае мы также обратились за консультацией в организацию «Алют». И по итогам разговора с нашей редакцией, с представителями «Алют», вам предложили юридическую помощь. Понятно, что контакты я вам передал, и публиковать здесь конечно, я этого делать не буду. Но вот несколько вещей, которые могут быть полезны также широкой аудитории. «Алют», я только скажу, что это такое, да, это Израильское общество детей с аутизмом, проводит лекции в Zoom по вопросам прав в рамках программы под названием «Акатедра Шель Алют». Ну, если в переводе, то это «Лектория Алют». Можно зайти на их сайт, найти интересующую вас тему и зарегистрироваться. Кроме того, на сайте организации есть специальные короткие лекции для родителей после постановки диагноза, которые очень стоит посмотреть. Ну и от себя я, конечно же, добавлю, что для вашего удобства мы опубликовали ссылки на лекции организации «Алют» на нашей странице в страница «Особый случай» в социальной сети Facebook. Там есть линки, там есть информация, что и как. Диан, я еще раз говорю, что мы со своей стороны продолжим следить за развитием этого особого случая, и, как говорится, точка еще здесь не поставлена. Диан, большое вам спасибо за участие в программе. Продолжаем программу. Управление народонаселения и миграции совместно с Центральной избирательной комиссией в преддверии выборов. Обновление удостоверения личности без предварительной записи. Мы беседуем с генеральным директором Управления народонаселения и миграции Боазом Йосефом. Наша беседа пройдет на иврите, но вы, безусловно, дорогие радиослушатели, сможете все понять. В конце я переведу всю эту беседу. Итак, переходим на иврит. Боаз Йосеф, Манкаль Шута Охлусин Веагира. Шалом леха.
3: Шалом, шалом.
1: קודם כל, תודה שמצאת זמן להצטרף לשידורנו. השאלה היא כזאת, בעצם התקבלה איזושהי החלטה משותפת שלכם ושל של ועדת הבחירות המרכזית לגבי כך שבעצם מעכשיו, בעצם מאתמול, האזרחים לא נדרשים להירשם על מנת לקבל שירות בלשכה.
3: זה לא מדויק. אנחנו, למי שאין תעודת זהות ואין לו משהו שהוא מזהה, לא דרכון, הרי לבחירות אפשר להזדהות או עם רישיון נהיגה, או עם דרכון, או עם תעודת זהות. ולמי שאין רישיון נהיגה ואין לו דרכון, והתעודת זהות שלו פגע, אז אנחנו פותרים אותו כרגע מלקבוע תור, הוא יכול לקפוץ ללשכה ללא תור, ולעשות תעודת זהות חדשה.
1: אני מנסה להבין, זאת אומרת, רק המקרים בהם תעודת זהות עבדה, כי בעצם רישיון נהיגה זה לא אתם, דרכון
3: או פח תוקף.
1: אני מנסה, נכון, בעצם לתעודות זהות יש איזשהו תוקף, למרות שזאת גם שאלה, למה בכלל יש תוקף על תעודת זהות?
3: עזוב, קודם כל התמונה שלך, אנחנו לא נשארים צעירים לנצח, והתמונה שהייתה לנו לפני 10 שנים או 15 שנה, היא לא היום, התעודה מזהה היא אמורה לזהות אותך. אז אתה לא יכול להכניס בתעודת זהות לתמונה של הבר מצווה שלך. נכון? אנחנו משתנים ממגיעים, נכון? אז אנחנו צריכים לפעם לפעם לחדש תעודת זהות, ככה גם כן, אגב, גם דרכון ככה, זה עולמי, כן? 10 שנים, מחדשים את הדרכון כי הפנים משתנות.
1: זה נכון. ובהקשר הזה, אם יורשה לי לשאול, הרי בעצם הרישום עצמו, כן, הזימון תור, בימים הרגילים, בימים כתיקונם, למה הוא נועד? הרי זה התחיל בערך מ-2017, אם אני לא טועה, כשעברנו או שניסינו לעבור לתעודות זהות ביומטריות, ואחרי זה קורונה, לא?
3: לא, הזימון תור היום בכל מקום שאתה הולך לשחת תור, כדי שלא תשב שם בלשכה ותאבד שעות של המתנה, סתם. פעם היינו הולכים, אתה זוכר, היינו הולכים לקופת חולים, ויושבים אצל האחות, עד שהם יגיע תורנו, לוקחים את המספר, יושבים שעה, שעתיים, ומחכים לרופא, ואז היינו נכנסים לרופא, נכון? היום יש לך תור, נקבע לך תור, אתה מגיע לשם, 5 דקות היוצא.
1: האמת? האמת שאני מסכים איתך, אני זוכר שקיבלתי את התעודת זהות הראשונה שלי פה בלשכה בירושלים, וזה היה, האמת שזה היה די מרגש. אבל יחד עם זה, נכון, גם, תראה, אנחנו לא נצליח להתגבר פה על כל הבעיות, אבל עדיין, גם כשאנחנו קובעים תור, זה לוקח זמן עד שאנחנו בעצם מקבלים שירות.
3: בסדר, יחסית, כן. בוא נאמר ככה, אם אתה ממתין, אז כנראה שהייתה איזושהי בעיה עם או קודם לפניך, או קודמים שהיו שם, שנתקעו בצורה כזאת או אחרת. כי עיקרון לא צריך להיות, לא צריך להישאר שם יותר מאשר 5 דקות, 10 דקות, גג רבע שעה.
1: אני מסכים איתך, בהחלט. ובכל מקרה, בוא עוד פעם נחדד מי כן זכאי לגשת, ועד מתי זה בעצם, כל המבצע הזה...
3: עד הבחירות, עד יום הבחירות. ביום הבחירות יש לנו 15 לשכות שהן פתוחות, הן מפורסמות בכל מקום, בעיתונות, באינטרנט, איזה לשכות פתוחות ביום הבחירות. עד הבחירות, עד יום הבחירות, אפשר לגשת ללשכות, לחדש תעודת זהות, בלי לקבוע את התור.
1: בועז יוסף, אני מודה לך שהקדשת לנו זמן, אני מודה לך על השיחה.
3: בהצלחה, ואנחנו רוצים לעודד כל אחד ללכת לבחור, ושלא תהיה סיבה למה הוא לא הולך לבחור.
1: בהחלט, בהחלט, זה נושא מאוד חשוב. ואגב, בכל מקרה, אנחנו מודים לכם שהצלחתם לעשות משהו עם זה.
3: Тогда лиха.
1: Ну что ж, я переведу нашу беседу с генеральным директором управления по делам населения и миграции. Боаз Юсеф говорит, что в принципе мы обращаемся к тем, у кого нет удостоверения личности и нет никакого документа, удостоверяющего личность. Боаз Юсеф говорит, что, безусловно, на выборах, чтобы прийти и проголосовать, нужно быть, чтобы при вас было либо водительское удостоверение, либо загранпаспорт, так называемый даркон, либо удостоверение удостоверении личности. И если у человека нет водительских прав или даркона, и при этом срок действия его удостоверения личности, имеется в виду, конечно же, тудадзеут истек, то мы с этого момента и до выборов предоставляем ему возможность прийти в отделение без записи и оформить новое удостоверение личности. Я спросил генерального директора о том, что касается, каких именно случаев это касается, потому что если, к примеру, удостоверение личности было утеряно, а водительские права, это, конечно же, не в сфере их деятельности, что делать тогда, если действительно истек этот срок? Мой собеседник отвечает, что дело в том, что всего-навсего речь идет о том, что всегда нужно время от времени обновлять удостоверение личности, потому что на нем есть срок годности. Почему, он сказал, конечно же, вдаваться в эти подробности мы не будем, но действительно разница между тем, когда выдают нам удостоверение личности 18 лет, и наша фотография выглядит так, как она выглядит у того человека, которому 18 лет, и человека, который прошло лет 20, то, конечно же, это, в принципе, разные личности. Вдобавок к этому мой собеседник говорит, что нету записи на прием сегодня, поэтому куда бы мы ни пошли, в принципе, мы можем получить услуги от управления регистрации населения и миграции. И он говорит, что в прошлом, конечно же, когда не было этой самой записи, потому что я спросил, почему же нужно все-таки до сих пор записываться на прием, чтобы обновить какие-то данные в своем удостоверении личности, мой собеседник говорит, что если вы, к примеру, заказываете сегодня очередь к врачу, вы приходите и получаете те услуги, которые вы хотите. Раньше, когда не заказывали очередь, вы приходили и сидели, могли часами, то есть проводить в этой самой очереди. Ну и, в принципе, если мы подводим черту, подводим некий итог нашей беседы, то обратите внимание, что до дня выборов, то есть до 27 октября, и даже в день выборов, да, будет работать около 15 или 16 отделений. Они будут работать, и информация о них будет опубликована везде, в газетах, в интернете. Эти отделения открыты в день выборов, и до дня выборов можно включительно прийти и обновить ваше удостоверение личности, чтобы каждый человек, который имеет право и хочет проголосовать, мог это сделать. Яна Баарон, менеэлет мединьют ציבורית קו לעובד. Шалом лах. אנחנו בעצם מדברים על תקנות בטיחות חדשות באתרי הבנייה שיכנסו לתוקף ב-16 לאוקטובר. מה זה אומר? מה זה שונה עכשיו ממה שהיה עד עכשיו?
4: כן, אז בעצם התקנות החדשות עברו בכנסת כבר לפני שנה, ואחד השינויים הגדולים בהם זה שהן מטילות יותר אחריות על היזמים ועל חברות הביצוע לשמור על הבטיחות באתרי הבנייה שלהם. מדובר בתקנות שלמעשה האחריות בהן היא פלילית, אז יזמים וחברות ביצוע שלא עומדים בהם עלולים לשאת באחריות פלילית במידה והם מפרים, או במידה ויש תאונות עבודה שקורות אצלם. אז בגלל זה התקנות האלו נועדו לשפר את מצב הבטיחות, כי הן מטילות יותר אחריות על מי שעומדים בראש אתרי הבנייה.
1: אם אני מבין נכון, עד עכשיו רק מנהלי עבודה שנמצאים בשטח, או שלפחות חייבים להיות, חייבים להימצא בשטח, כן? הם אלה שנסו באחריות, ומעכשיו, מי כן יהיה אחראי, את מי אפשר כן לתבוע, נגד מי כן אפשר להגיש תלונה?
4: נכון, עד עכשיו אלו היו בעיקר מנהלי העבודה שהיו אחרים. עכשיו למעשה גם היזמים, בעצם המזמינים של הפרויקטים וחברות הביצוע אמורים לשאת יותר באחריות. חברת הבנייה חייבת להביא בקרי בטיחות שיבדקו את הסיכונים, היזם צריך לקבל דיווחים על הסיכונים שנמצאים באתר, והיזם גם חייב לנקוט גם באמצעים כדי לתקן את סיכונים לבטיחות באתרי הבנייה, והוא חייב גם לתקן אותם. זאת אומרת, בעצם המחוקק אומר ליזמים ולחברות הביצוע, אסור לכם לחסוך כסף על בטיחות. ואם אתם חוסכים כסף על בטיחות, אז אתם אישית עלולים להיות אחראים באופן פלילי.
1: אני מבין שגם שהתקנות מחייבות לעשות איזה שהם קורסים או הדרכות, גם לאלה שעובדים בתוך האתר וגם לעובדים זרים שמגיעים לארץ בשפה המובנת להם.
4: נכון מאוד. אלו למעשה תקנות נוספות שתוקנו בשנה האחרונה, שמטילות חובה למסור את המידע על הסיכונים באתר ובעבודה של העובד בשפה שמובנת לעובד. זה בעצם הדרכות שמתקיימות כבר היום, אבל בעצם המחוקק תיקן את זה כדי להבהיר שחובה שהם יעברו בשפה שמובנת לעובד ושיבהירו את כל הסיכונים. וזה בנוסף להדרכה שכל עובד צריך לעבור בחודש הראשון אחרי הכניסה שלו לישראל, כדי לקבל הכשרה כללית בנושא בטיחות על חשבון המעסיק. זאת אומרת, זה משהו חדש שעכשיו אמור להיכנס לתוקף גם מאוקטובר, ולא היה קיים בעבר.
1: כשאנחנו מדברים על נתונים, על תאונות עבודה, לפי הנתונים שלכם, של הארגון שלכם, 44.7 תאונות עבודה קראו באתרי בנייה.
4: נכון, אלו הנתונים של סיכום השנה שעברה. אני יכולה לתת לך נתונים עדכניים. עד עכשיו בשנת 2026, מתחילת השנה נהרגו 56 עובדים במקומות העבודה, מתוכם 54% הם באתרי הבנייה. זאת אומרת, ענף הבנייה, 30 עובדים נהרגו מתחילת השנה, שזה פחות או יותר מספרים דומים למה שהיה באותה תקופה שנה שעברה. מה שאנחנו רואים מתוך ההרוגים, שבענף הבנייה, האחוז של מהגרי העבודה, עובדים זרים, בעצם הוא הכי גבוה מכל הענפים, כי בענף הזה יש גם אחוז מאוד גבוה של עובדים זרים. 40% מההרוגים בענף הבנייה מתחילת השנה הם עובדים זרים, שזה הרבה יותר משנה שעברה, שאז היה מדובר בכ-23%. היתר הם או ערבים אזרחי ישראל, או עובדים פלסטינים, או אנשים שלא ידוע בעצם מה האזרחות שלהם. וזה מספר ההרוגים שאנחנו עושים מהדיווחים של מד"א, איחוד הצלה. למרבה הצער, למדינת ישראל אין מאגר נתונים פומבי רשמי על מצב תאונות העבודה.
1: אז אם אני מבין נכון, בעצם התקנות החדשות, המחמירות לכאורה, אמורות להרתיע את אותם מנהלים ואת אותם יזמים מלעבור על נוהלי בטיחות או בטיחות בעבודה. עד כמה באמת אפשר להאמין שההחמרה תביא אותנו לנקודה רצויה? מה שאומר, כאילו, הנקודה רצויה, אני מתכוון לפחות תאונות עבודה באתרי בנייה.
4: שאלה מצוינת. והתקנות החדשות הן למעשה רק חלק מהפתרון, בגלל שבסוף חשוב שהם גם יאכפו. מה שאנחנו כל הזמן באים ואומרים, זה יפה מאוד שיש תקנות, אבל אם
1: השאלה אם לצד ההחמרה יש גם איזשהו עידוד, או שאי אכיפה פלילית זה בעצם העידוד.
4: זה בעצם אין מספיק אכיפה פלילית, ואנחנו רואים ושומעים שנכון להיום אין הוספה של תקנים. זאת אומרת, מנהל הבטיחות אחרי התקנות האלו לא נותנים לו עוד תקנים למפקחים. וגם במשטרה, ביחידת פלט שעושה חקירות בתיקים מיוחדים בענף בעבירות בנייה, גם שם אין תקנים נוספים שמוסיפים להם. כך שאם למעשה משנים את התקנות אבל לא מוסיפים תקנים של אכיפה ולא מגבירים את הפיקוח בשטח, אז ההרתעה לא תהיה אפקטיבית, כי היא לא תשיג את המטרה. בסוף החוק הזה צריך גם שהוא יאכף. נכון להיום אנחנו גם שומעים תלונות שהחקירות שמתבצעות הן גם לא איכותיות מספיק. כשבאים לאתר הבנייה, לא מדברים עם העובדים, לא עושים חקירה לגבי המצב ומה הוביל לתאונה. ואנחנו רואים אחר כך, אחרי שמוגש כתב אישום, גם אז לוקח הרבה מאוד שנים עד שהתיק מסתיים. הליכים פליליים בתאונות עבודה נמשכים בממוצע 3 שנים, שזה יותר מפי 2 מהממוצע בשאר ההליכים הפליליים בישראל. זאת אומרת, צריך גם יותר מפקחים, גם יותר פיקוח, גם שיהיו יותר סנקציות, וגם שזה לא ייקח כל כך הרבה שנים עד שיש גזר דין.
1: יאנה בארון, מנהלת מדיניות ציבורית קו לעובד, אני מודה לך על השיחה הזאת. Да, дорогие радиослушатели, я должен принести свои извинения за ошибку. Я сразу перешел на иврит, не заявив тему на русском языке, не предупредив, о чем я буду говорить. Я теперь, наверное, самое время все это починить. С начала 2026 года, а он, безусловно, еще не закончился, в результате производственных травм погибли 56 рабочих. Из них 54% на строительных площадках. На этом фоне вступают в силу новые правила и регламенты по безопасности на стройплощадках. Это должно произойти уже буквально вот на следующей неделе, 16 октября. Об ужесточении наказаний, включая уголовное преследование за нарушение техники безопасности, мы говорили с Дианой Баарон, адвокатом, директором по публичной политике организации КАВЛАОВЕД. Ну, мне осталось уже теперь только перевести все, о чем мы с ней говорили. На самом деле, новые правила были приняты в Кнессете еще год назад, и одно из главных изменений заключается в том, что они возлагают больше ответственности на застройщиков и компании-подрядчики за соблюдение безопасности на строительных площадках. Речь идет о правилах, которые фактически подразумевают уголовную ответственность, поэтому застройщики и подрядчики, не соблюдающие их, могут нести уголовную ответственность в случае нарушений, если на их объектах происходят несчастные случаи на производстве. Таким образом, эти правила призваны улучшить ситуацию с безопасностью, поскольку они возлагают больше ответственности на тех, кто стоит во главе строительных площадок. До сих пор ответственность несли в основном прорабы. Теперь же застройщики, то есть заказчики проектов и компании-подрядчики, также должны нести больше ответственности. Строительная компания обязана привлекать инспекторов по безопасности, которые будут проверять риски, а застройщик должен получать отчеты о рисках, обнаруженных на объекте. Застройщик также обязан принимать меры по устранению угроз безопасности на стройплощадках и должен их исправлять. То есть законодатель, по сути, говорит застройщикам и подрядчикам: вам запрещено экономить деньги на безопасности. А если вы экономите на безопасности, то можете понести личную уголовную ответственность. Это фактически дополнительные правила, которые были приняты в прошлом году, и они обязывают предоставлять информацию о риске на объекте и в работе сотрудника на понятном ему языке. По сути, такие инструктажи проводятся и сегодня, но законодатель внес поправки, чтобы уточнить, что они в обязательном порядке должны проводиться на понятном работнику языке и разъяснить все риски. Неважно, на каком языке говорит работник, ему должны понятно объяснить на его родном языке. И в дополнение к этому инструктажу, который каждый работник должен пройти в первый месяц после въезда в Израиль, чтобы получить общую подготовку по вопросам безопасности за счет работодателя. То есть это нечто новое, что также должно вступить в силу в октябре и чего не было раньше. Ну, я спросил мою собеседницу, что, в принципе, когда мы говорим о статистике несчастных случаев на производстве, то, согласно данным организации КАВЛАОВЕД, 44,7% несчастных случаев на производстве произошло именно на строительных площадках. Моя собеседница Диана Ба Арон говорит, что верно, это итоговые данные, но за прошлый год. И она приводит нам актуальные цифры. На данный момент, в 2026 году, с начала года, на рабочих местах погибло 56 сотрудников, из которых 54% на строительных площадках. То есть в строительной отрасли с начала года погибло 30 рабочих, что примерно соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Что же мы видим среди погибших? В строительной отрасли доля трудовых мигрантов, то есть иностранных рабочих, самая высокая среди всех отраслей, так как в этой сфере процент иностранных рабочих очень велик. 40% от всех погибших на строительных площадках с начала этого года – это иностранные работники, что намного больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял всего 23%. Остальные – это либо арабские граждане Израиля, либо палестинские рабочие, либо чье гражданство неизвестно. И это число погибших мы собираем из отчетов службы скорой помощи Маген Давида Дом, а также службы спасения Худа Цела. И, к сожалению, говорит моя собеседница, в государстве Израиль нет официальной открытой базы данных о ситуации с несчастными случаями. Ну и последний вопрос, который я задал моей собеседнице. Насколько действительно можно верить в то, что ужесточение приведет к желаемой цели, под которой, безусловно, все мы подразумеваем меньшее количество несчастных случаев на стройках? Ну и вот ее ответ. На самом деле уголовного контроля, конечно же, недостаточно, и мы видим и слышим, что на сегодняшний день не добавляются новые штатные единицы. Это значит, что Управление безопасности после введения этих правил не выделяют

0: нужно больше инспекторов, больше контроля, больше санкций, а также, чтобы вынесение приговора не занимало так много лет. Я лишь напомню, что о ужесточении санкций за нарушение техники безопасности на строительных площадках мы беседовали с Дианой Баарон. Она является руководителем отдела по публичной политике организации «Кавлаовед». Ну и переходим еще к одной не менее важной теме. Это пенсионный фонд и развод. Почему бывший супруг или супруга получает часть ваших накоплений, даже если вы уже давно не живете вместе? Разобраться в этой ситуации нам поможет Геннадий Бердичевский, пенсионный консультант, который в самое ближайшее время поднимется к нам в эфир. Но действительно факт остается фактом. Когда супруги проживают вместе, и неважно, кто в данный момент работает, работают ли они вместе, или кто-то из них работает, а второй, к примеру, или вторая сидит дома, так называемый домохозяин или домохозяйка, то и работает как бы один муж, и понятно, пенсионное отчисление в принципе осуществляет только он или, к примеру, она, если только она работает, то после того, как, не дай бог, конечно, происходит развод, ваша вторая, уже бывшая на релевантный момент половинка, будет иметь право на то, чтобы пенсионный фонд также перечислял деньги, которые вы накопили за время совместной жизни вместе, будут перечислять и им. И вот сейчас на связи со студией пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, здравствуйте, добрый вечер, спасибо, что нашли для нас время.
1: Добрый вечер.
0: Давайте все-таки попробуем разобраться. Вроде как бы не совсем как-то хочется делиться деньгами с тем человеком, с которым пришлось развестись по той или иной причине. Но
1: я
0: тем не менее.
1: Я извиняюсь, но я не слышал вопроса. Сейчас подняли в эфир.
0: Ничего страшного, я повторю вопрос. Мы говорим про пенсионные фонды и разводы. Почему бывший супруг или супруга получает часть ваших накоплений, даже если вы уже давно не вместе? Я, в принципе, начал объяснять тему, но я думаю, что вы это сделаете гораздо лучше, чем я.
1: Окей. Если вопрос «почему», то вопрос, то ответ очень-очень простой. Пенсионные накопления – это совместно нажитое добро, скажем так. Это то, что люди накопили так же, как они накопили деньги в банке, так же, как они накопили, например, квартиры или машины и так далее. Все время, что люди живут совместной жизнью, супружеская пара, все, что они накапливают, все общее. И неважно, кто из них работал, кто зарабатывал, кто учился, кто растил детей, кто мыл посуду, кто убирал в квартире и так далее, совершенно неважно. Все, что накоплено в совместной жизни, это совместные деньги. И это совместное имущество. И поэтому при разделе этого имущества их нужно учитывать как совместные деньги. Неважно, на чьё имя они написаны.
0: Простите, что перебиваю, но вот как правило, тот самый раздел имущества либо оговаривается неким бракоразводным договором, соглашением, либо это делается через суд, скажем так, в повелительно-наклонительном порядке. Но то, что касается пенсионного фонда, ведь здесь ключевое слово «пенсионный». То есть, если, к примеру, супруги развелись в 30-летнем, там, 40-летнем возрасте, а пенсионный возраст у нас 62 для женщин, 67 для мужчин. Ну, понятно, что там есть какие-то там другие немного цифры, но, тем не менее, до этого еще относительно долго времени. И что делать тогда?
1: Нельзя ли поделить сразу? Это вызывает сложности, это вызывает очень серьезные сложности, но принцип, он остается тот же самый, потому что пенсия, она накапливается в совместной жизни. Ну, давайте возьмем пример. Допустим, женщина растила детей, а муж работал. Так что, это только мужа пенсия?
0: Нет, конечно.
1: Нет, конечно, это женщина пенсия тоже. Она растила ему детей. То есть, или наоборот, кстати, совершенно не важно. Муж, например, учился, а жена работала в это время. Окей, муж учился для чего? Чтобы потом больше зарабатывать, приносить в семью. Но она работала, это совместное накопление.
0: Ну, точно. Звучит справедливо, но ведь сроки здесь определяют много.
1: Это сроки сами по себе не являются фактором, они только являются сложностью. То есть как решить эту проблему? То есть возникает проблема, а как поделить деньги, которые мне будут положены через 20 лет, через 15 лет, через 25 лет и так далее? Вот это действительно проблема. И эта проблема очень сложно решалась до 2019 года, если мне не изменяет память, а в 2019 году

0: если я правильно помню год, но это не критически важно, вышел новый закон, который установил порядок, как это должно все действовать, как это должно все работать. И,
1: можете нам помочь образом. Разобраться с этим совсем?
0: Да, конечно, конечно. На первом этапе для этого используется либо пенсионный консультант, либо чаще всего актуар используется для этого. Актуар – это финансовый математик. Значит, такой специалист проверяет все, что есть у супружеской пары, накоплено на данный момент.
1: Я далее прошу прощения, в тот момент, когда они решают разводиться, или неважно, на каком моменте?
0: На данный момент, момент фактически иногда они решают разводиться, когда они уже 2 года не живут вместе, например. Значит, на момент реального, так сказать, прекращения совместной жизни. На этот момент смотришь, что всего накоплено у супружеской пары. Это раз. Второе, смотрится, а все ли это накоплено в период совместной жизни. Например, у меня пенсионная программа, которая началась в 25 лет, 35 лет я женился, а в 45 лет развелся. То есть фактически только половина срока накапливалась в этой пенсионной программе, правильно? То есть это еще одна сложность.
1: То есть логично.
0: Только половина срока – это совместная жизнь. Часть, то, что было до этого момента, это как бы не должно считаться, правильно? Такое совместное имущество рассчитывается, сколько есть. Оказывается, допустим, у жены накоплено в пенсионных программах 800 тысяч, а у мужа, допустим, 400 тысяч. Значит, в сумме у них 1 200 000, значит, им положено по 600. Правильно?
1: Правильно.
0: Окей. Значит, если положено по 600, у жены есть 400, у мужа есть, у жены есть 800, у мужа только 400, значит, мужу положено от жены 200 тысяч шекелей. Теперь возникают разные предложения. В данной ситуации предлагается тому, у кого больше, в данном случае жена, муж не играет роль, тому, у кого больше денег, предлагаются разные варианты. Он может просто заплатить супругу или супруге бывшей эту разницу.
1: То есть наличными, не трогая пенсионные накопления?
0: Да. Например, в банке есть там какая-то сумма. Сказать, знаешь, что у нас вместе в банке есть 500 тысяч, вот нам по 250 положено, я возьму только 50, и по пенсионным накоплениям не будем трогать. Тебе пойдет из 500 тысяч все 450, а мне вот останется только...
1: Но это должно быть где-то прописано, потому что мы понимаем, что сроки, вы рассказали, что сроки – это сложность.
0: Это в решении суда в конечном итоге прописывается. Но это такой, то есть как бы... вариант договоренности, да? Или там есть совместная квартира, как-то ее делят, да? Вот я тебе там квартиру, а ты мне это. Ну, то есть это вопрос переговоров. Но если такого ничего нету и приходится действительно делить пенсионные накопления, то здесь начинаются действительно технические определенные сложности. Потому что мы должны придерживаться определенных правил. То есть закон требует нас придерживаться определенных правил. Во-первых, деньги, которые в пенсионных программах есть деньги налогооблагаемые, есть деньги не налогооблагаемые. Это тоже вопрос, правильно? То есть это 100 тысяч, которые не налогооблагаемые, не равны 100 тысячам, которые не налогооблагаемые.
1: Это разные деньги.
0: Знаете, например, Кэрен и Штальмутст у меня 100 тысяч, и в пенсионном фонде 100 тысяч. Если я с пенсионного фонда 100 тысяч возьму, я 35 тысяч должен буду заплатить налог.
1: Именно
0: а
1: так,
0: если я с Кэрен и Штальмутст 100 тысяч возьму, и я никакого налога платить не буду. То есть это тоже еще одна сложность. Я просто объясняю, насколько это все непросто.
1: То есть, я прошу прощения, а Керен и Штальмут тоже может попасть под это? Или
0: это
1: только
0: тоже
1: пенсионный фонд?
0: Программа, конечно, то есть, это тоже накопление.
1: То есть тот самый Керен и Штальмут, который, как правило, открывает работодатель своему работнику, как бы, опять же, это тема для отдельного разговора, он тоже подпадает под вот этот вот самый закон.
0: И я вам скажу больше того. Я работаю 20 лет, мне положено пицуим от работодателя за 20 лет.
1: То есть пицуим тоже.
0: Я не уволился. Мне когда-нибудь я буду увольняться, мне будет положено пицуим за 20 лет.
1: Ну, логично, да. 161-я форма и вперед, конечно.
0: Это тоже часть совместных накопленных денег. Окей? Это очень.
1: То есть рекомендуете уволиться до этого, я так понимаю. Вы рекомендуете уволиться до этого?
0: Нет, я такого не рекомендовал. Ни в коем случае. Я просто объясняю, что все это довольно непросто. Окей? То есть это все должны брать в расчет. Это все берется в расчет. Есть специальные алгоритмы действий, то есть как это все делается, как это все считается. И вот если в конечном итоге мы пришли к какому-то соглашению, что вот эти вот деньги, они совместные. Вот эта часть денег, на эту часть денег конкретно оговаривается, какая сумма. После всех этих расчетов, после всего это взяли в расчет, а вот у тебя там пиццы будет положено, а у меня будет положено это и так далее, и так далее. Вот на эти деньги судья выпускает специальное особое решение, называется «псикта», это на иврите называется так. То есть есть «псика» — это судебное решение, да?
1: Да-да, а «псикта» там «али» в конце стоит.
0: А это «псикта» — это как бы добавка к судебному решению, к «псика», да? Вот. Так вот, выпускается специальная «псикта», это фактически обращение в пенсионную компанию. Эту «псикту» нужно передать в пенсионную компанию, и пенсионная компания запишет у себя, что вот такая-то часть суммы из вот этих накоплений, накопления не делятся, не переводятся друг к другу, ведь их сейчас нельзя использовать, они как бы для пенсии, да? Так вот, если мы говорим про накопления, которые, там, допустим, налогооблагаемые, допустим, я не хочу сейчас платить налоги, я из них пенсию хочу получать. Вот. Так вот, вот это вот записывается, что вот эта часть денег, допустим, у меня есть 1 000 000 накоплений, 300 тысяч из них принадлежит моей супруге. Бывший, да, я развелся, допустим, да, у меня есть бывшая супруга, вот вы решили, псих-то сказал, что из этого 1 300 000 шекелей принадлежит моей супруге. Что это значит? Это значит, что вся прибыль на эти деньги принадлежит супруге, то есть пенсионная компания как бы ведет два счета, 300 и 700. Окей? В 700 теперь будут добавляться новые деньги, правильно? Потому что я же продолжаю работать, продолжает накапливаться.
1: Это, кстати, тоже вопрос.
0: 300 новых денег надо добавляться не будет. Мы уже не совместная жизнь.
1: То есть бывшей половинке положены деньги из пенсионного фонда до того момента, пока не было, что называется, штампа о разводе. После этого деньги уже будут...
0: Нет, оно положено навсегда. То есть эти
1: я говорю, деньги, которые были накоплены во время совместной жизни. Это же не пожизненное обязательство.
0: Да, это пожизненно, фактически, конечно, это то, что накоплено в совместной жизни. Все новые деньги к делу не относятся. Окей? Только те деньги, вот эти 300 тысяч из миллиона, допустим, они принадлежат супруге. Новые, получается, пенсионный фонд как бы из миллиона ведет как бы два счета, 300 и 700. Они по-прежнему остаются на имя самого этого человека. Почему? Потому что он же с этих денег должен потом пенсию получать. А пенсия высчитывается в индивидуальном порядке, в зависимости от возраста, пола, там и всех этих вещей. И пенсия высчитывается в индивидуальном порядке, и поэтому, когда он придет, и налоги тоже в индивидуальном порядке, и когда он придет к моменту, когда захочет получать пенсию, к тому моменту, например, будет с учетом новых вкладов, с учетом ребита на деньги, было в начале 300 и 700, а станет, допустим, 400 за счет прибыли будет не 300, а 400, например, у жены. А у мужа станет за счет новых вкладов плюс еще прибыль будет, допустим, 1,5 миллиона. Будет 400 и 1,5 миллиона, к примеру. И вот эти 1 900 000 вместе, да, 400 плюс 1,5 миллиона, это 1 900 000 со всех этих денег человек будет получать пенсию. Пенсия это будет... Кстати, налогооблагаемая, он будет с этого еще определенные налоги платить, там небольшие при таких суммах, но будет какие-то налоги платить. И вот 400 и 1,5 миллиона, это приблизительно четверти, три четверти, да? Значит, четверть этих денег пенсионная компания будет переводить не на счет вот этого человека, а на счет его бывшей супруги.
1: А отсюда вопрос.
0: Которая была его супругой 20 лет назад.
1: Окей, а отсюда вопрос. То есть... Ну, хорошо, я пытаюсь понять. В этот пенсионный фонд должно поступить заявление или требование от второй половинки?
0: Вот это псикта, которую Бет-Мишпат выпустил. Супруга должна передать его в пенсионную компанию, чтобы пенсионная компания записала это. Она же не будет знать.
1: Правильно? А если псикты нет? Не все такие умные, как вы, не все посоветовались пенсионным консультантом.
0: Нет. Если договорились люди между собой, то они договорились не на пенсионные деньги. Нельзя так тихонечко договориться на пенсионные деньги, потому что это не будет работать через 20 лет.
1: Да? Я не говорю, что кто-то договаривался. Я говорю о том, что при бракоразводном процессе, даже по его окончании, никто эту тему не поднимал.
0: Это как бы и адвокаты, которые этим занимались, тогда... их нужно просто гнать. Извините,
1: понятно. Окей, вопрос понятен. Но вы упоминали те самые 35%. Могут ли супруги схитрить, заплатив 35% и вытащить деньги?
0: Это один из принципов. Нет, ни при каких условиях. То есть те налоги, которые заплатил бы один, должен заплатить и другой. Это один из принципов посредничества, чтобы не было фиктивных разводов. Потому что если, допустим, была бы такая у меня ситуация, что вот если мы разведемся, я жене отдам эти деньги, она может их взять без налога, если я их сам буду получать, это будет с налогом, тогда было бы очень много фиктивных разводов. Нет, это так не работает. То есть ни при каких условиях, а там созданы специальные условия, ни при каких условиях не может произойти, что я заплачу за счет этого меньше налога.
1: Ну что ж, тема практически понятна. Единственное, что я хотел бы, да, с вами уточнить, то есть это в любом случае будет работать автоматом, то есть все те, кто разводится, должны разводиться после 2012 года, а мы уже 7 лет спустя, сегодня 2026 год, то есть в принципе все это, во-первых, должно быть учтено во время подписания или обсуждения этого вопроса в рамках суда, и все это уже будет работать в автоматическом порядке. И это работает.
0: Смотрите, оно не совсем в автоматическом. Давайте я поправлю. Во-первых, есть люди, которые просто разводятся без адвокатов, просто обращаются в суд, они могут просто это не учесть. Это будет большая ошибка. И потом это исправить очень-очень сложно, если вообще возможно. Если люди разводятся вместе с адвокатами, то есть берут адвокатов, то адвокат, в принципе, это его профессиональная ответственность, разделить между ними все имущество, и пенсионное накопление является частью имущества. Это как будто, да, ну представьте себе, люди разводятся, и про одну из квартир, у них там 3 квартиры, и одну забыли.
1: Ну, okay? Не бывает.
0: Ну, понимаете, как-то нелогично, правильно? Значит, поэтому этого быть, безусловно, не может. Это было бы неправильно. Такое допустить нельзя. То есть оно не должно так быть, но теоретически, если люди сами разводятся, они могут это не взять в расчет. Это было бы большой-большой с их точки зрения ошибки. Более того, и что еще не автоматически, когда выпущена эта ПСИКТа, ответственность кого-то из них, то есть того, кому положены деньги, скажем так, передать эту ПСИКТу в пенсионную компанию, чтобы она это зарегистрировала и зафиксировала. Дальше же ответственность пенсионной компании вести этот вот учет, сколько там денег принадлежит супруге, сколько супругу. И все это, так сказать, вся эта схема, она разработана, работает. Она работает уже с 2019 года, сколько у нас, 7 лет прошло уже. Оно 7 лет работает. И, в общем-то, я думаю, что многие тысячи людей уже, так сказать, делили таким образом деньги. И вариаций там очень-очень много. И возможностей много. И, кстати, есть еще и налоги при высоких суммах накопления. Если мне не изменяет память, там около 4 миллионов шекелей. Там еще будет и налог на все эти дела, то есть которые не предусмотрены заранее. Поэтому, скажем так, говорят, что свадьбу играть дорого, так вот разводиться это еще дороже.
1: Ну, поговорок, конечно же, на эту тему много. То жениться надо на том, чтобы знать, с кем потом разводиться.
0: Разводиться, да.
1: Да.
0: Да, окей.
1: Геннадий Бердичевский, пенсионный консультант, большое вам спасибо за участие в нашем эфире и за ваши рекомендации.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Ну что же, и в завершении программы я еще раз напомню, что связаться с нашей редакцией вы можете, позвонив и оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко пишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страничка в социальной сети Facebook. Найти ее очень просто. Заходите в Facebook, в разделе «Поиск», просто пишите «Особый случай», переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность, поэтому отправляйте нам только личное сообщение. там, именно на, в личном сообщении, вы, конечно же, можете описать ваш особый случай, приложить необходимые документы, и не забудьте оставить ваше имя и номер телефона, по которому наша редакция сможет с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных и юридических, ну и других важных тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то есть свой особый случай. Я лишь напомню, что уже сегодня на этой странице, как, в принципе, и каждый день, мы стараемся публиковать там важную информацию. Сегодня мы опубликовали информацию согласно проектам организации «Алют». Там есть специальные ссылки, которые уже приложены, можно зайти для тех, кого интересует эта информация. А я лишь напомню, что в подготовке этой программы мне сегодня помогали продюсер Мирьям Гилевич и Яна Брискман. За режиссерским пультом сегодня был Михаил Ольшванг. Музыкальный редактор Татьяна Барская. У микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

Повторная трансляция на Канрека. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Открытый микрофон». Сегодня в этой программе на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша. Иткес, телефон нашего прямого эфира 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете оставлять ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Ждем ваши звонки. Есть много того, что нам уже прислали в качестве опросов письменно. Гоша, есть что-то, с чего стоит начать? И, естественно, добрый день.
1: Доброе утро. Думал я и вчера, и по пути, о чем поговорить, но, честно говоря, вчерашняя дата никаких мыслей не оставила. Вспоминал, как 6 октября в пятницу вечером мы с женой сходили в кино и планировали утром закрыть пляжный сезон и поехать на Хофзиким.
0: Зиким?
1: Да. И в 6:29, как и все, мы проснулись от сирен, от ракет. И так подумали, что, ну, сегодня, видимо, на пляж поехать не получится. Остаемся дома. А что было дальше? Мы еще будем вспоминать об этом в конце передачи сегодня. Но продолжаем жить. И продолжаем. Люди продолжат выходить на пенсию. И будем принимать звонки и отвечать на вопросы.
0: Спасибо. Я тогда пока начну с того, что нам уже прислали, потом перейдем к нашим радиослушателям. Еще раз напомню, телефон 0722-801-003. Итак, в начале года я получила свои пенсионные накопления, 15 тысяч шекелей. С меня был удержан налог 35%. Могу ли я обратиться сейчас в налоговое управление для уменьшения суммы налога? И если да, то что надо делать? Какую форму надо заполнить?
1: Во-первых, надо понять, положено ли возврат или можно ли было вообще изначально не платить. Вообще мы в подобных ситуациях рекомендуем начинать с обращения в налоговую, с подачи просьбы, с проверки, можно ли снять эти деньги, не платя налог 35%. Надо уточнить, что 35% это фактически возврат полученных налоговых льгот или льгот, которые можно было получить. Когда работник и работодатель вместе вкладывают деньги в пенсионную программу, то работник получает налоговую льготу ЗИКУЙ МАС, то есть у него уменьшается подоходный налог. Кроме того, деньги, которые вкладывает ему в кассу работодатель, для него налогом не облагаются. То есть он получает деньги на свой личный счет от работодателя, и не платят за это никакие налоги. И поэтому государство, когда человек вместо того, чтобы получать пенсию, как, собственно, было задумано, для чего эти деньги были предназначены, человек говорит, нет, я хочу забрать деньгами. Ему отвечают, пожалуйста, деньги твои, но только верни те льготы, которые ты получил. Вот эти 35% – это фактически возврат полученных льгот. Есть немало ситуаций, мы часто о них говорим, когда можно получить эти деньги без налога, но мы всех призываем, всем рекомендуем, не платить, не делайте наоборот, не вытаскивайте сначала, заплатив налог, а потом ищите, как его вернуть. Сначала договоритесь с налоговой. Иногда этот вопрос решается очень просто. Иногда нужно снять деньги не в начале года, а в конце, обратиться в налоговую уже ближе к концу года, в ноябре, в декабре, когда понятно, что у человека нет зарплаты и доходы были низкие, и можно использовать, например, льготы жителя на Кудот-Зикуй, на снятие этих денег. Есть и другие причины. Но старайтесь, если это возможно, начать с обращения в налоговую. Выяснить, может быть, вам и дадут, или дадут, установят налог 1%, а не 35%. Явно будет лучше. Теперь о возврате. Если уже заплатили, то можно ждать следующего года и подавать годовой отчет, то есть именно, заниматься именно возвратом. В некоторых случаях можно попробовать как бы задним числом обратиться в налоговую, сказать, вот я не знал, вот я уже получил, но, пожалуйста, дяденьки, добреньки, дайте мне освобождение от налога. И тогда потом нужно договариваться с компанией, с управляющей, которая налог уже перевела, что они как бы получат деньги назад, вернут их вам. Это сложнее, это запутаннее. То есть, вернусь к своему первому совету, начинайте с налоговой. Начинайте с того, чтобы обратиться туда и узнать, может быть, вам положено меньше налог заплатить или вообще его не платить. И тогда уже, получив от налоговой справку для управляющей компании, идите и снимайте деньги. Не наоборот.
0: Спасибо за ответ, Гош. У нас есть радиослушатель, обратимся к нему. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста, говорите.
2: Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Георгий, здравствуйте, ведущая. У меня такой вопрос. ИЦУИМ, как это вообще работает? При увольнении, ну, сейчас я плачу, и часть платит хозяин. Как это работает при увольнении? Если я его не забираю, эта сумма остается у меня в накоплениях. Угу. Вот. Или как это работает? Или мне эту сумму выплачивают по проработанным годам, там, по маскороту, ну, свои там тайны. Как
1: здесь,
2: это работает?
1: Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно разделить его на две части. Есть закон о компенсации за увольнение, Хок Пицуэ Питурим, 63-го года, который говорит, что уволенному наемному работнику, который проработал больше года, потом это снизили до 11,5 месяцев, полагается компенсация за увольнение в размере одной зарплаты, умноженной на стаж. Это самая простая формула, которая законом была определена. Потом уже дальше идут различные разветвления. Там есть, например, 14-й параграф, есть работодатели, которые часть вкладывают, часть не вкладывают и так далее. То есть с точки зрения закона работнику, которого уволили, полагается компенсация. Работодателям дали возможность довольно-таки давно, а с 2008 года обязали вкладывать во время работы, то есть каждый месяц определенный процент от зарплаты вкладывать в личную кассу работника в счет ПИЦУИМ, то есть чтобы работодателям было чем расплатиться с работником, когда он его уволит. Этот вклад, в принципе, для работника он защищен, то есть для того, чтобы работодатель мог эти деньги забрать, работник должен сделать что-то такое экстраординарное, там, какое-то уголовное преступление, крупную кражу и так далее. То есть, начиная с 2008 года, в обязательном порядке часть денег в счет ПИЦУИМ накапливается в кассе работника, в пенсионном фонде, в накопительной кассе или в страховом полисе. Если работника уволили и работодатель отчислял недостаточно, например, он отчислял минимум по закону, сегодня это 6% в месяц, 72% в год, то работодатель должен разницу доплатить. Там бывают разные расчеты, не будем сейчас подробно о них говорить. Если работник уволился по своей инициативе, то много есть ситуаций, когда работодатель не должен доплачивать разницу, но то, что уже накоплено в кассе, это остается работнику. Когда в 2008 году принимали вот этот закон об обязательном пенсионном страховании, подразумевали, там даже, насколько я помню, было это написано, что в такой ситуации работник деньги не должен возвращать, они остаются в его кассе на его имя, но до пенсии. То есть не для того, чтобы он это забирал там и тратил, он сам уволился, значит, было задумано, что не будут ему давать такую конфетку, возможность забрать эти ПИЦУИМ. На практике это не было реализовано, то есть даже если работник уволился сам, он может этими деньгами воспользоваться, то есть даже в том числе может получить освобождение от налога через налоговую. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
2: И еще маленький вопрос. То есть, как я вас понял, При увольнении деньги мои, которые отчислял мне мой, как говорится,
1: работодатель,
2: они остаются у меня в пенсионных накоплениях.
1: Они остаются в кассе. Дальше вы можете, да, в пенсионном фонде, в пенсионной кассе. Дальше вы можете обратиться к своему работодателю и потребовать от него заполнить и выдать вам форму 161. А работодатель должен форму 161, то офис менеджер МВХАД, выдать в любом случае, неважно, он вас уволил или вы сами уволились. И уже с этой формы 161 вы можете освободить от налога деньги, накопленные в счет ПИЦУИМ, и получить их деньгами. А можете оставить их до пенсии и получать из них потом пенсию.
2: Мой главный вопрос, как это работает? Я хочу оставить их для получения пенсии.
1: На сегодняшний день по умолчанию выбор вот тот, что вы сказали. То есть, если вы не делаете ничего, это значит, что вы по умолчанию оставили эти деньги на пенсию.
2: Хорошо.
1: Вот. Все равно мы рекомендуем, то есть, даже если так, даже если вы решили так, все равно мы рекомендуем получить у работодателя форму 161, чтобы он ее заполнил. Это может, когда вы уже выйдете на пенсию, когда вы начнете ее получать, это может понадобиться для оформления налоговых льгот пенсионера, для КИБОС, УЙОТ, если оно вам будет нужно. Не всем оно нужно, не у всех пенсий, которым требуется КИБО.
2: До этой суммы надо еще дойти, но...
1: Да, ее нужно набрать.
2: Сумма брута остается, потом с нее можно получать пенсию.
1: Да, все так.
2: Вот. Ну и еще полслова буквально. Я хочу обратиться ко всем, так сказать, трудящимся Востока. От старше 50 лет к ПИЦУИМу не прикасайтесь. Никто.
1: Спорная рекомендация, потому что есть ситуации, когда... Да, есть ситуация, когда имеет смысл как бы технически уменьшить пенсию, но обычно это когда мы видим, что человек при соблюдении определенных... То есть если он будет отвечать определенным параметрам, он сможет претендовать на соцнадбавку. А, например, если он не заберет ПИЦУИМ и пенсия у него будет больше, то окажется, что из-за этого он не может претендовать на какие-то социальные дополнительные выплаты.
2: Это тонкости. Я говорю про тех, кто накопил какую сумму, с которой он может получать пенсию.
1: Начиная с определенных сумм уже, лучше ПИЦУИМ не брать, действительно, оставлять их на пенсию. Если нету какой-то там жизненной необходимости, то есть, я не знаю, если человек, близкий родственник нуждается в лечении, и вопрос стоит, доставать ПИЦУИМ или, там, не знаю, продать почку.
2: Тогда вопрос не стоит.
1: Но в общем, я с вами согласен, в большинстве случаев действительно не стоит брать ПИЦУИМ, потому что это часть будущей пенсии, это примерно 40%.
2: С того человек будет жить
1: будет
2: в дальнейшем.
1: Жить. Да, совершенно верно.
2: Всего доброго, спасибо за хороший подробный ответ.
0: Хорошего дня, спасибо вам.
1: Спасибо, шаббат шалом.
0: Гош, если мы говорим о том, что брать или не брать, это тоже. А по поводу того, брать или нет, или удержаться, и как, если речь идет о Керен Ишталмут, у тех, у кого она есть, разумеется,
1: у многих уже сегодня,
0: будем надеяться, что у большинства.
1: Керен Ишталмут. Наш общий совет: если для чего-то конкретного деньги срочно важны, не нужны, то не забирать, оставлять. Мы встречаем людей, которые 20 или 25 лет не трогали свой Керен Ишталмут. Да, в основном это люди, которые на одном месте проработали, и, соответственно, у них один только счет. Но бывают и такие, которые меняют работу. Открывается новый счет, но при этом мы видим, что есть... там подряд несколько счетов, и все эти деньги свободны. То есть пока налогообложение не изменилось, то есть пока деньги и после 6 лет становятся свободны. Есть несколько городских легенд, которыми часто приходится их слышать. Например, люди думают, что 6 лет прошло, и если сразу деньги не забрать, то до следующей возможности их получить нужно ждать еще 6. Я буквально в начале этой недели или в конце прошлой недели от клиентки это услышал.
0: Причем... Я в свое время, когда только начинала получать, скажем так, я тоже была сначала в этом уверена. Буквально в первое время.
1: Но с тех пор уже столько информации появилось. Да. Тут женщине 40 лет. Я удивился это от нее услышав. Она для мужа интересовалась, не для себя. То есть у мужа Керен Штальмут, вот тут скоро 6 лет, и они думают, думали до встречи со мной, что нужно будет обязательно забрать эти деньги и переложить их на счет, иначе они не смогут ими воспользоваться в ближайшие 6 лет. А у них ситуация, например, что они где-то там через год, полтора-два собираются квартиру покупать, и эти деньги им нужны на хорошее дело. Я говорю, ну, ребят, вы можете год еще, полтора-два, пока вот вам они не понадобятся, не трогать их. Они накопятся, и у вас еще больше станет больше. И за счет прибыли, и что добавится за это время, еще деньги. Поэтому вот такая у нас общая рекомендация. Особенно это, так сказать, еще в большей мере это относится к преподавателям, у которых есть особые условия вкладов в Карнот и Штальмут. Угу. Вообще вспомним, что эти фонды начались с преподавателей. Это для них было сделано изначально. Откуда взялись 6 лет? После шестого года шабатон, седьмой год. И в шабатон они с этих денег живут. То есть там вообще совсем другая история. Но почему я сейчас о них вспомнил? Потому что не всегда люди выходят в шабатон. То есть кто-то может решить для себя, что он этого не делает. И тогда у них, если они забирают деньги до выхода на пенсию и не на шабатон, то там уже могут быть какие-то штрафные санкции. И это может быть даже если просто перевести из особого фонда для преподавателей в обычный частный. Может оказаться, что им снимут штраф и даже не спросят. То есть им вообще нужно очень аккуратно с этим, очень осторожно. А всем остальным, да, прошло 6 лет, никто не заставляет вас эти деньги забирать. И пока не ввели налог на прибыль, о чем говорят постоянно, каждый раз об этом говорят, скорее всего, для того, чтобы провести какое-то другое, как сказать, урезание, какое-то другое сокращение, это оставить, такую, как кость кинуть, профсоюзы там выходят, говорят, вот мы снова для вас отвоевали эти самые Карнот и Штальмут. Пока этого не произошло, не рекомендуем деньги забирать, если они не нужны для чего-то конкретного. Понятно. Можно внутри фонда менять инвестиционное направление. Обязательно мы всем советуем записать мутавим, бенефициаров на случай, не дай бог, преждевременной смерти. Но забирать деньги – это в основном для того, чтобы порадовать ваш банк. Больше ни для кого.
0: Понятно. Пожалуйста, кто в нашем эфире? Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Вопрос Георгию или Гоша, как правильно?
1: У меня, да, есть такое небольшое раздвоение личности, но один из нас вам ответит.
3: Спасибо. Мне пришло письмо из страховой компании, в которой находится мой пенсионный фонд от работы, я наемный работник, в котором они указывают, что с ноября месяца они поднимают процент за ведение дела, за омлот и так далее, и тому подобное. Поднимают в два раза. А вопрос в том, как можно, скажем так, это опротестовать, можно ли это опротестовать, или какие есть, скажем так, у меня, как у вкладчика, или я не знаю, как это называется, опции... бороться за максимальную выгоду и, скажем...
1: Я предположу, что речь идет не о страховой компании, которая вам прислала письмо, а о пенсионной кассе или пенсионном фонде.
3: Да.
1: Почему? Как я догадался? Страховая компания, если у вас страховой полис, то, что в народе до сих пор называется биту Ахмина Алим, это договор между вкладчиком, между купившим полис и страховой компанией, который нельзя менять односторонне. И в этом договоре в том числе были указаны комиссионные за управление. Ну, на них могут там давать скидки, скидки могут быть ограничены во времени. Это довольно редкий случай. Часто мы встречаем ситуацию, что скидка дается или до конца полиса, то есть там до 60, до 70 лет, или пока человек работает у того или иного работодателя, а вы, я так понимаю, работать продолжаете на том же месте. А что касается пенсионных фондов и накопительных касс, то договора между вами и ними там нет. Есть устав пенсионного фонда или устав кассы, и когда вы присоединяетесь к фонду, вы заполняете не отцат-битур, то есть не предложение о том, чтобы вас застраховали, а бакашат-эцтарфут, то есть просьбу о вступлении, просьбу о том, чтобы вас приняли в этот фонд и чтобы вы стали его членом. И когда вы эту просьбу подписываете, вы соглашаетесь на то, что в этом фонде возможны изменения устава, и что возможны изменения комиссионных за управление. А дальше мы скажем, что мы с вами на Востоке, и торг здесь уместен. Можно позвонить вашу управляющую компанию, которая прислала вам такое письмо, и сказать: ребят, ну, посмотрите, у меня денег-то вот, вы уже столько, такой-то суммой моей управляете. Давайте как-то все-таки, может, поменьше. То есть торг уместен, можно обращаться в компанию. Если у вас есть агент, именно агент, не представитель компании, продавец, а именно агент, который занимается вами или занимается всеми работниками компаниями, и компании, то такие переговоры можно и нужно вести через него. И следующий вариант, если все это не получается, если они говорят, ну, это то, что есть, мы не согласны, хочешь оставаться с нами, плати, вот мы столько хотим, то есть другие пенсионные фонды и другие пенсионные кассы. Пенсионных фондов в Израиле сейчас 9, один компанию Аль-Чуля Шахам продали, то есть, ну, я думаю, что новые владельцы продолжат этот пенсионный фонд, то есть в ближайшее время, по крайней мере, их останется 9, ну, даже если нет, даже если он куда-то вольется, будет 8, то есть есть конкуренция. Купот Гемель, если у вас не пенсионный фонд, то есть накопительных касс много больше, то есть в разы их там штук 80 раз.
3: Нет, это пенсионный.
1: Если это пенсионный фонд, Керен Пенсия, то вы с деньгами можете перейти в один из других фондов. Я думаю, они будут рады и на радостях дадут вам условия не хуже тех, что у вас были в той компании, где вы сейчас. Такой переход нужно делать аккуратно, не самому. Нужно, чтобы специалист вам это оформил, да, или консультант ЮЭЦ, или агент Сохен, или, может быть, даже Мишавек, представитель фонда, но нужно, чтобы он это сделал грамотно, правильно, чтобы не пострадали ваши страховые покрытия, если вам еще нет 67. После 67 это уже не так важно, потому что нету страховок, есть только накопление.
3: Понятно. Но, то есть, в принципе, у них есть полное право повышать вот это вот, как бы...
1: Вы в супермаркет ходите иногда там, да?
3: Нет.
1: То же самое. Товар, есть больше, к счастью, есть больше одного производителя, да, поэтому возможность повышать цены, когда повышают. Иногда компания для себя решает, что они слишком низко опустились, и им уже невыгодно работать по тем ценам, которые они дали, и поэтому они пытаются повысить. Это повышение иногда может быть вот такое, пытаются, а вдруг не обратит внимание вкладчик, и будут с него снимать. То есть мы иногда встречаем людей, у которых Керен Штальмут, то, что мы сейчас с Таней обсуждали, и комиссионные почти максимальные. А максимальные комиссионные в Керен Штальмут до сих пор это 2% в год. То есть это вообще кажется чем-то немыслимым. Но вот бывает, приходит человек, у него там, скажем, 200 тысяч денег в фонде, а комиссионные у него 1,8. Не 2, но очень близко к этому. Как так получилось? Прислали письмо, но кто же эти письма читает? Вы молодец, что вы прочитали
3: это письмо. Они указывают, как правило, то, что называется ДММЦ, они всегда указывают и пишут, что вот у вас, обратите внимание, у вас выше, чем ММУЦА.
1: Это они обязаны, да. Они сами не делали, обязали.
3: Ну, сейчас вот они прислали так, что они повышают. Но поскольку это коллективный договор, то есть это там...
1: Попробуйте коллективом, всем коллективом, да, кстати.
3: Но это вряд ли, я считаю, что, к сожалению, здесь это индивидуальные методы скорее будут работать.
1: Может, попробуйте и так, что-нибудь да принесет.
3: Понятно, спасибо вам большое
1: за вопрос.
3: За консультацию. Всех благ, хорошего дня, хорошего продолжения недели.
0: Всего доброго, хорошего вам дня, спасибо большое. Кто сейчас в нашем эфире?
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Речь идет о работающем пенсионере, у которого невысокая пенсия освобождена от налога с помощью формы 161Х. Наступает скоро Новый год, и нужно будет заполнять форму 101. И пенсионный фонд, и работодатель при заполнении формы 161 требуют... 101, простите, требуют указать дополнительный доход. В обоих случаях дополнительный доход указывается, что автоматически требует ума. На какой нормативный акт или закон можно сослаться? Я слышала ваши консультации, вы говорите, что ТУМА не нужно делать при том, что пенсия освобождена от налога с помощью формы 161-х, иначе отменяют это.
1: Да, иначе ТУМА убивает, да.
4: На какой нормативный акт можно сослаться при объяснении бухгалтеру, что я не должна делать ТУМАС? Я любой работающий пенсионер...
1: В такой ситуации. Значит, начнем с более простой части, с пенсионной компании. Пенсионные компании, тот, кто в самой компании занимается, то есть хашавец Сахар, который сидит и вносит данные в зарплатные ведомости, они в этом разбираются. Тот, кто не понимает, что не нужно делать работающему пенсионеру ТУМАС в такой ситуации, обычно это сотрудники колл-центров, да, то есть центра телефонного обслуживания, которые, если позвонят, они видят, что еще один есть доход, и говорят, тебе нужно делать ТУМАС. Это историческая такая проблема, то есть так действительно было 10 лет назад, и, видимо, у них там с тех пор инструкции не обновили, и поэтому до сих пор они это делают. Мы, насколько можем, пытаемся с этим бороться. То есть есть несколько компаний, в начале года это начинается поток таких обращений от наших клиентов, которым мы помогали оформлять пенсию, и мы пытаемся надавить на управляющие компании, чтобы они своим работникам телефонных центров объяснили еще раз, что не нужно людей просто так, без причины, отправлять в налоговую, требовать от них ТУМАС. Но как бы тут немножко иногда возникает ощущение вот этой борьбы с ветряными мельницами, и, к сожалению, там очень большая текучесть кадров, то есть шансов на то, что работник телефонного центра, которому один раз объяснили, и он понял, что нельзя так делать, шансов на то, что он в следующем году там еще будет сидеть, а не уйдет на какую-то другую работу, очень мало. То есть там люди сменяются, и поэтому каждый раз приходится заново объяснять. Но нужно настаивать. То есть вообще звонить в колл-центр страховой или там пенсионной компании, это тратить время и нервы, поэтому не нужно им звонить, а нужно заполнить форму 101, в ней все честно отметить, то есть в ней написать, что другой доход – зарплата, есть распространенная ошибка работающие пенсионеры, которые еще при этом получают пособие из битуох леуми, кицба тезрах ватик, они отмечают в других доходах, что у них есть кицба, вот это неправильно, ни в коем случае.
4: Там написано.
1: Написано это мелкими буквами на второй стороне. Да. Кто же до туда доходит-то?
4: Да. Я, да.
1: Молодец, отлично. Но я для других тоже объясняю, что кицбат из рахватик. Не нужно там указывать. Также, если кто-то получает, не дай бог, выплаты из пенсионной компании или там из бюджета по потере кормильца, если это только одна такая пенсия, то ее тоже не нужно там указывать, если она не превышает 9430 в месяц. Это то, что касается пенсионного фонда или страховой компании. Что с работой с бухгалтером? Есть форма 101, которую заполняют на работе. Кстати, в

0: на форму 101, которую ему заполняет работник, он должен понять, что ответственность с этого момента, то есть когда работник отметил, что вот у меня есть другой доход, зарплата, но ты меня считай, как будто ты у меня один, с этого момента ответственность уже от бухгалтера ушла. То есть есть бухгалтер, есть хашаве сахар, которые все равно боятся, которые говорят, меня тут проверят, устроят мне проверку и вырванные годы, поэтому я хочу ты умас. По нашей статистике таких, по-моему, 1 из 50. Ну, будем надеяться, что чем дальше, тем меньше
1: Георгий,
0: их будет.
1: Можно, пожалуйста, сказать это на иврите? В каком мы...
0: Посмотрите, внимательно рассмотрите форму 101, которую вы заполняете, и там есть слева, ну, если вы ее заполняете в бумажном виде, слева там есть пункты «далит» и пункт «гей». В пункте «далит» вы отмечаете, что вы от работодателя, от этого получаете зарплату, и ни в коем случае ничего больше, а в пункте «гей» вы пишете, что у вас есть другие доходы, отмечаете, что это пенсия, да, именно пенсия, и выбираете, там есть еще кубик, который говорит, что вы просите «авакеш», «Авакеш лекабель некудот зикуй в мадригот маски, негидах насати зуса и вдалит». Так это, ну, это я по памяти вспоминаю.
1: Я поняла, вот.
0: Этого должно быть для бухгалтера, этого должно быть для бухгалтера достаточно. Теперь, если он отказывается, ну, с этим мало что можно сделать.
1: Я
0: потому
1: поняла.
0: Что тот, та директива, которую в 2019 году в конце налоговая выпустила, она, как бы в ее заголовке обращение и к пенсионным компаниям, и к работодателям. Но в тексте этой директивы нету разъяснения работодателям, как себя вести. Там очень подробно описано для пенсионных компаний, что они должны делать. А для работодателей там не написано. Я посылал эту... У меня она есть, у меня это сохранено. Я посылал это упертым бухгалтерам, как мы их называем, и он это читает, или она, неважно, и говорит, но тут не написано мне, что делать. То есть, если человек хочет, чтобы ему вот разжевали и ложечкой в рот прям положили, вот этого мы, к сожалению, делать не можем. И в таких ситуациях, это редкие ситуации, но они бывают, в таких ситуациях приходится человеку идти в налоговую и заполнять уже форму 161 МЭМ и иногда натыкаться на сотрудника налоговой, который не знает, как это работает. Ну, вот с налоговой мы в таких случаях разговаривать умеем. То есть, там нужно, если он не знает, нужно ему сказать, сходи к начальнику. Начальник обычно знает. Я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы.
2: Удачи вам, всего доброго. Спасибо за ответ.
0: С Новым годом.
2: Наступающим. Это тоже. Да, пожалуйста, кто с нами?
3: Алло, это я?
2: Это вы, да, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос. Я заболел, перенес инсульт. Какие мои действия?
0: Ну, наверное, к врачу. Ну,
3: как, уже был у Руфе, это послукачи.
0: Сколько вам лет?
3: Мне 66.
0: Если... И вы работали?
3: Да.
0: А сейчас не работаете, и вам Руфе Тасукати указал, что
3: сейчас
0: вы не можете...
3: Я на больничном. Угу. На больничном.
0: Сколько времени прошло?
3: Месяц прошло.
0: Обращаться в пенсионный фонд или в страховую компанию можно через 3 месяца. Да. Поэтому сейчас то, что вам делать, это использовать больничные.
3: Ага. А если уже закончились больничные? Через месяц у меня закончились больничные.
0: Все равно пенсионный фонд или страховая компания не примет иск до 3 месяцев. То есть это значит жить пока что жить на какие-то свои накопления. Или если у вас есть страховка... Битуох люми, вы все это само собой разумеется, это без всякой связи. Вы можете обращаться. То есть это не вопрос по пенсионным программам.
3: Ага. Ясно.
0: Yes. Если вам что-то положено от Битуох Леуми, обращайтесь, там иногда долго это все происходит, поэтому можно туда обратиться. Но в страховую пенсионную компанию только через 3 месяца. И обратите внимание, иногда работодатели говорят, у тебя больничные закончились, давай мы тебе будем отпускные выплачивать, которые накоплены. Вот этого ни в коем случае не делать.
3: Понятно.
0: Отпускные можно и нужно получить, когда уже будет окончание работы, там, увольнение, когда вы сами уволитесь.

0: после всего этого. Не заполнять как бы место больничных отпускными днями. Нет. Потому что пенсионная компания, для нее использование отпуска значит, что у вас была как бы зарплата. То есть они не посмотрят на то, что вы 3 месяца не работаете. Больничные можно получать одновременно с выплатами из пенсионных фондов, например, а отпускные вот нет. Отпускные вычтут.
1: Ясно. Спасибо большое. Да.
0: Удачи вам, будьте здоровы.
2: Шаббат шалом. Всего хорошего вам, будьте здоровы. Такой вопрос, Гош. Мне 72 года, получаю пенсию Мифтахим ВТК, 7,5 тысяч. Угу. Работаю, получаю 1500 шекелей в месяц. Есть инвалидность 100%. Угу. У меня не удерживают масок на сум, то есть подоходный налог. Я не оформлял кибос хойот при выходе на пенсию, налоговые льготы. Нужно ли это сделать, и что это дает или даст?
0: Если... Тут надо посмотреть, почему вы не платите никакой налог. Если вы и в пенсионном фонде, и на работе, заполняя форму 101, указали, что у вас нет других доходов, то, значит, вы уже кое-что нарушили. То есть вы неправильно сделали такую ложную декларацию. Если вы обратились в налоговую и сделали ТУМАС между двумя вашими доходами, и у вас ваших льгот, которые связаны с инвалидностью, оказалось достаточно для того, чтобы освободить от подоходного налога оба этих дохода, то есть и пенсию, и зарплату, тогда нормально. Вот с этого нужно начинать. Нужно вам кибос хуёт или нет, это уже другой вопрос. Вполне может быть, что можно и без него обойтись. Но ТУМАС в такой ситуации обязательно. У вас два дохода. У вас один доход пенсия и один доход зарплата. У вас две бухгалтерии, в каждой из которых вы, может быть, не замечая этого, заполняете форму 101. И начать нужно с того, чтобы посмотреть, что вы там отметили, что вы написали. Ну, а если сделали ТУМАС и вас освободили, то, значит, все хорошо и продолжайте.
2: Вопрос такой... А объясните, пожалуйста, облагается ли налогом остаток суммы наследникам?
0: Классный вопрос. Да. Таки да. То есть, если мы говорим о пенсии, которая осталась из пенсионного фонда, то есть была застрахована, были выбраны так называемые гарантированные выплаты, и эта выплата не супругу, то есть не жене, не мужу, не вдове, вдовцу, соответственно, а остаток застрахованных сумм, которые пенсионный фонд, застрахованных пенсий, которые пенсионный фонд пересчитывает и выплачивает одним платежом, наследникам или указанным бенефициарам, то для них эта выплата является налогооблагаемой. То есть им нужно обращаться в налоговую, получать справку о том, сколько подоходного налога с этой суммы надо заплатить. И эта сумма добавляется к их текущим доходам от зарплаты или от бизнеса. Эту сумму нельзя поделить, то есть нельзя на нее сделать так называемую прессу. Налог с этой суммы нужно платить в тот год, когда она получена. В страховых компаниях выплаты ежемесячные, но все равно налогооблагаемые. То есть там тоже нужно, фактически приходится делать ТУМАС в такой ситуации.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Мне сейчас 79 лет, я еще работаю, пенсию в Мифтахим Хадаша не оформляю. Примерно 220 тысяч сейчас там. Получат ли мои наследники мои накопления и будут ли платить налог? И какой?
0: И какой? Да. Значит, тут ситуация тоже интересная. Ответ зависит прежде всего от вашего семейного положения. Потому что если есть муж или жена, то есть если остается безутешный вдовец и, соответственно, безутешная вдова, то пенсионный фонд, невзирая на возраст, невзирая на наличие или отсутствие там наследников, детей, внуков и так далее, первое, что он сделает, это попросит оставшегося супруга заполнить просьбу на получение пенсии из накопленной суммы. То есть тут пенсия будет не застрахованная, а накопленная сумма будет поделена на ежемесячные выплаты для того, кто остался. Такая пенсия для него застрахована до его 87 лет. То есть, в принципе, это задумано таким образом, чтобы пенсионному фонду деньги не остались, чтобы в том или ином виде эти деньги были выплачены семье. Но прежде всего пенсионный фонд должен позаботиться об оставшемся в живых супруге. Если человек в такой ситуации умер и не осталось вдовы или вдовца, то тогда наследники или указанные бенефициары получат без налога сумму тагмулим, то есть то, что не пицуим. С пицуим сложнее. Пицуим – это социальная выплата, которая полагается иждивенцам. Взрослые дети, скорее всего, иждивенцами являться не будут, и им нужно будет через суд подтверждать свое право на эту день, на эти деньги. В итоге они их получат, но это будет не сразу, и есть некоторая процедура, которая займет какое-то время.
2: Понятно.
0: Следующий ответил на все вопросы.
2: Ну, я надеюсь.
0: Вроде да.
2: Следующий вопрос. Я получаю пенсию из двух источников. Не работаю. Женщина. Вопрос. Каков потолок необлагаемый налогом суммы?
0: Если вы живете в Израиле, то у вас есть накудот зикуй, льготные баллы. 6 с чем-то тысяч для женщины. Плюс еще есть аптора нусав, то, что мы говорили про форму 161, в данном случае МЭМ, потому что вам нужно обращаться в налоговую и делать ТУМАС. То есть, если вы не работаете, живете в Израиле и нету других никаких доходов, то около 8 тысяч совершенно спокойно можно получать и никаких налогов не платить. Это если не было доходов с начала года, потому что если вы там полгода работали, а потом перестали и вышли на, и стали получать две пенсии, то тогда то, что вы заработали, надо прибавлять, то есть оно тоже учитывается. Если весь год вы не работаете, и все, что есть у вас, то эти две пенсии, то довольно большую сумму можно освободить от подоходного налога, но ТУМАС в данном случае сделать обязательно.
2: Следующий вопрос касается того, что мы с вами обычно ждем. Сегодня я это снова скажу. Кибус хует.
0: А я сам чуть не сказал, но сдержался, да, потому что хотел, чтобы кто-то другой.
2: Да. В прошлом году был уволен с работы в связи с достижением пенсионного возраста. Получил пицуим, оформил пенсию. Сейчас работаю. Зарплата 5800 плюс пенсия 1300. Вопрос. Стоит ли при таких доходах делать
0: кибус хует? Это лишнее, потому что 1300 можно освободить от налога с помощью формы 161 хэт. Эта форма освобождает на сегодняшний день от налога сумму 2120. В следующем году прибавится еще 450 примерно шекелей к этому ПТОРу, освобождению, и в 28 году еще будет примерно 450, то есть там уже будет 3000. Поэтому тысячу, полторы, две не нужно делать кибус хует. Если у вас нет каких-то других причин его делать, например, есть какие-то суммы, которые вы решили в пенсию не включать, это, собственно, не поможет. Нет, не вижу смысла делать кибус хует в такой ситуации. Достаточно вот этой легкой форме 161 хэт. Ну, или в крайнем случае 161 мэм, если бухгалтер на работе будет настаивать на том, что вам нужно сделать ТУМАС. Но это мы уже обсуждали сегодня.
2: Да, спасибо большое. Вопрос о процентах в пенсионный фонд. Хозяин снимает с меня 6%. Угу. Сам добавляет от себя 5%. Законно ли это? Если нет, то что делать?
0: Если речь идет именно о пенсионном фонде, то минимум, что работодатель должен отчислять в счет тагмулим, сегодня это 6,5%. 5% может быть в полисе старом, битуах миналим, при условии, что 1.5% или до 2,5%, то есть от 1.5 до 2,5, он отчисляет в отдельную программу страхования потери трудоспособности. Тогда и только тогда он имеет право действительно в тагмулим отчислять 5. Во всех других случаях 5% это мало, нужно выяснять, почему так, и добиваться. То есть можно, да, в некоторых случаях людям, даже работодатели, выплачивают компенсацию не только за то, что не были деньги внесены вовремя в пенсионную программу, но и за то, что когда их наконец внесли, работнику за это пришлось платить налоги, и можно добиться того, чтобы эти налоги тоже заплатил, ну, как бы штрафные фактически санкции, чтобы тоже это оплатил работодатель, который не соблюдал закон.
2: Скажите, пожалуйста, Гош, такой вопрос. Я пенсионер, не работаю, мне более 70 лет, у меня есть две, в кавычках, огромные пенсии в одной компании, 3200 шекелей. Каждый год мне надо получать ТУМАС, форму 101.
0: Нужно получать ТУМАС и заполнять для каждой из компаний форму 101, да.
2: В МЕХАС, как говорят, пусть их объединят. Ему посоветовали.
0: Все намешано,
2: по-моему, здесь. Да. В общем, ему дали совет, а пусть это все объединится, но компания не хочет. Как добиться объединения?
0: Никак.
2: Что с этим происходит?
0: Никак. Нету такого. То есть об этом очень много лет говорили и говорят, но на сегодняшний день нет возможности
2: объединять условия пенсии, которые существуют.
0: Каждый, уже начав получать пенсию, вы уже никуда ее потом передвинуть не можете. Были разговоры, и, наверное, будут разговоры, но вряд ли. Скорее, я думаю, что в вашем случае то, что произойдет, это в какой-то момент налоговая, может быть, уже начала, и вы не обратили внимания, может быть, еще нет, но начнут. Когда они видят, что структура доходов у человека не меняется, особенно у пенсионеров, то они уже не ждут того, что человек придет к ним и попросит сделать ТУМАС, а сами присылают ему в конце года даже. То есть не надо ждать следующего. Они присылают где-то в декабре письма о том, что если ничего не изменилось, ТУМАС делать не нужно. Вот тебе письма для твоих пенсионных компаний. И они вместо ишурмас, то есть вместо вот этой подробной справки с суммами и так далее. И этого достаточно. То есть если вы получаете такие письма, они, по-моему, желтого цвета, неважно. Если вы получаете такие письма из налоговой, достаточно такое письмо приложить к форме 101. И уже не нужно идти и делать ТУМАС или через там робота его пытаться оформить. Этого достаточно, то есть если вы видите, что прошлый год те суммы, которые были освобождены от налога, когда вы сделали ТУМАС, что в следующем году ничего не поменяется, но пенсия немножко может подрасти, но не в два раза, то этого вполне должно быть достаточно, этим можно пользоваться. Вот решение вашей проблемы на сегодняшний день, других пока нет.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос такой. Мне 67 сейчас, работаю. Сумма тегмулим, накопительная часть пенсии, в пенсионном фонде не превышает 100 тысяч шекелей. Знаю, что могу без налогов изъять тегмулим, не увольняясь с работы.
0: Вот последнее неверно. То есть идея этой суммы минимальной пенсии, в чем она, собственно, была? Когда в 2008 году приняли поправку номер 3 к закону о пенсионных кассах, то есть когда фактически отменили понятие ГОН, капитал в пенсионных программах, и сказали нам всем, что с завтрашнего дня все пойдет на пенсию, предусмотрели ситуацию, что человек много накопить не успеет. Тогда, по-моему, указали сумму 80 тысяч шекелей и сказали, что она будет привязана к индексу. То есть она каждый год чуть-чуть меняется, и сейчас это примерно 110, прошло почти 20 лет. Но для чего это было сделано? Для ситуации, что человек перестал работать, а пенсионный фонд говорит, у тебя очень маленькая получилась сумма, поэтому пенсия будет маленькая, поэтому они на самом деле не говорят, мы тебе ее не будем платить, они говорят, мы можем платить, но тебе придется еще там платить комиссионные за управление маленькой пенсией, и на такой случай дали возможность освободить эти деньги. То есть речь идет о человеке, у которого уже нет доходов. Как бы смотрит налоговая на сумму, которая у него накоплена, и говорит, окей, у тебя доходов нет, мы дадим тебе освобождение от налогов. А если продолжаешь работать? Ну, они же не идиоты, они это увидят.
2: Понятно. Спасибо за разъяснение. Последний на сегодня радиослушатель. Пожалуйста, кто с нами?
3: Здравствуйте. У меня вопросы. Я поменял место работы. Вот. И Сухен, который работает с этим новым предприятием, проверил мне, как бы, в какой компании быть. Вот, но при этом мне обратился еще независимый Сохен и говорит, те, которые он тебе предложил компании, грубо говоря, в Минора, вот, я тебе советую сделать в Ариэль. Я имею ли право это так поступить или нет?
0: Вы можете выбирать компанию, в которой вы будете вести свои пенсионные... в которой будет находиться ваша пенсионная программа. Никакой проблемы нет. Выбор за вами. То есть, может быть, работодатель дает какие-то, скажем, в Минору Мифтахим, они могут договориться о каких-то условиях для всех работников, и, а может быть, другой агент вам предложит в другой компании еще лучшие условия. Выбор за вами. Тут главное следить за тем, что если у вас сегодня есть действующий пенсионный фонд, и вы переходите в другой, чтобы это происходило правильно, чтобы перевели все накопленные в старом фонде деньги, когда старый фонд еще активный, то есть чтобы не начался отчет ваших пенсионных прав в новом фонде с нуля. Это если вы младше 67, после 67 это уже не так важно.
2: Понятно. Спасибо большое за ваш ответ, Гош. Программа подбежала через раз к своему концу, но есть то, чем вы бы хотели сегодня завершить по вашей просьбе.
0: Да. Мы не будем... Сегодня это не будет угадайка, повод, в общем-то, грустный. Это песня, которую недавно выпустил мой тезка, Бой Джордж, замечательный музыкант, который через меньше, чем через месяц будет в Израиле выступать. Надеюсь, что люди успели. Тем, кто, кому он интересен, что успели купить билеты, я не успел. Это песня, которую он записал, и она связана с тем, о чем мы говорили в начале передачи и о чем говорили в последние дни, 7 октября 2003 года.
2: Произраильская абсолютно позиция Боя Джорджа, она не то чтобы подкупает, восхищает, учитывая его смелость и твердость вот в этой позиции абсолютно.
0: И как-то странно, одинокий волк такой немножко, но будем надеяться, что на самом деле он не один. И да, это
2: и песня, подкупает. Которую мы услышим, она называется так же, как, собственно, вслед за всем, что происходило, мы будем снова танцевать.
0: Снова будем танцевать.
2: Да. Спасибо большое.
0: Спасибо.
2: Спасибо, Гоша. До встречи.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская. И программа... Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганом Штраусом сыном. Он сам сын дирижера, Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свой рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр, театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. В нашем эфире «Эспания Кани» – это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров пассодобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но, как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр, и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера, имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой. Музыкой классической, в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.